0: американцев. 11-й номер турнира Фрэнсис Тафу играл с Алексом Миллисоном, который как бы является открытием нынешнего турнира. Опытнейший Тафу выиграл в 5 сетах. Решающий сет он выиграл на тайбрейке. Матч продолжался 4 часа 38 минут. Затем Карлос Алькарас, второй номер турнира и главный фаворит турнира, играл с американцем Беном Шелтоном. Это был матч, окей, дамы и господа, я не смотрел этот матч до конца, не мог смотреть. Он завершился сегодня в 3 часа 33 минуты, то есть уже близко было 4 часа утра, продолжался 4 часа 28 минут, и американец Шелтон выиграл в 5 сетах. 5-й сет, решающий, он выиграл на тайбрейке. Таким образом, у нас есть первый полуфинал, в нем встречаются американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тафу. И образовался первый полуфинал у девочек. Вчера Арина Соболенко, первый номер турнира, выиграла в 3 сетах у чешки Лиды Носковой, выиграла решающий сет, выиграла на тайбрейке. Она сыграет в полуфинале с американкой, третьим номером турнира, Джессикой Пегула. Джессика Пегула также выиграла в 3 сетах. Она выиграла у Эммы Наварро. Эмма Наварро – молодая американская теннисистка. Сегодня мы узнаем имена еще 2 полуфиналистов. 2 у женщин и 2 у мальчиков. На бейсбольных полянах Янкис вчера выиграли дома у Колорадо Рокис со счетом 5-3. Тампа Бэй, лидирующая в группе, в восточной группе американской лиги, победила в Атланте со счетом 7-1. Бостон Ред Сакс проиграли дома Лос-Анджелес Энджелс. Моя команда Метрополитанс поднялась с последнего места в группе с 5 на 4. Выиграла вчера у Майами со счетом 7-5. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 86 побед, у Янкис 82 победы, у Бостона 80. На востоке американской национальной лиги у Атланты 85 побед, у Филадельфии 81, у Метрополитенс, у моей команды, она уже на 4 месте, 67 побед, но 78 поражений. Мы с вами в Берлине, там уже начались кубковые матчи чемпионата мира по баскетболу среди женщин. Вчера девочки Соединенные Штаты, американки, чемпионки мира, защищают звание, узнали своих соперниц в четвертьфинале. Соперницами американок будут венгерки, которые выиграли вчера матч за право играть в кубке, выиграли у японок со счетом 84-83. Ну и мы с вами не покидаем Европу. Лига чемпионов, первые матчи в групповых турнирах. Обе английские команды вчера одержали победу. Обе победили в гостях. Астон Вилла играла в Бельгии с Брюгге, победила со счетом 3-2 в премьер-лиге. Астон Вилла 2 матча проиграла, 1 сыграла в ничью. Ну вот, выехала за рубеж и наконец-таки одержала победу. Манчестер Сити играли в Лиссабоне с Порто, выиграли 2-0. Оба мяча ворота Порта вогнал. Ну, кто мог вогнать 2 мяча? Ну, конечно же, Эрик Холландел. Также вчера мадридский Реал выиграл дома у Интера 2-1. Боруссия Дортмунд победила дома команду. Из откуда же она победила? Вильярреал, испанскую команду. Сегодня будет еще 5 матчей. В частности, Арсенал, моя команда, играет в Неаполе с Наполи на стадионе имени Диего Марадона. Причем Арсенал вчера задержался в Англии, не смог вылететь. Были какие-то непорядки с диспетчерской службой. И вместо того, чтобы прилететь в Неаполь в полдень, Арсенал прилетел в Неаполь поздно вечером. Ну и, конечно, сегодня, дамы и господа, сегодня открывается чемпионат национальной футбольной лиги. Первая игра в Сиэтле. Обладатели супербола команды Сиэтл встречается с моей командой New England Patriots, которые проиграли супербол. Смогут ли футболисты из Нью-Ингланд, Новой Англии взять реванш? Я сомневаюсь, я полагаю, я хотел бы ошибиться, но я полагаю, что сегодня победит команда Сиэтла. Итак, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
2: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
1: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Звонков у нас сегодня не будет, поэтому не старайтесь, не набирайте. Сегодня мы с вами говорим о том, что, во-первых, более серьезно я пытаюсь понять, что происходит с Англией. Англия объявила о жестких санкциях против Израиля. Но прежде всего эти санкции, как они говорят, будут направлены против поселенцев на территориях, но давайте реально говорить о вещах, отличить поселенские территории, товары, которые сделаны в этих поселениях, от товаров, сделанных в Израиле, по-моему, абсолютно будет нереально. Абсолютно. Поэтому я так понимаю, что это бойкот всех товаров Израиля, это жест, это новая какая-то реальность. Они поддержаны французами, я думаю, что французы последуют, это поддержано Канадой. Ну, вот такое. Это мы еще обсудим, конечно. И также у меня вопросы к немцам. Что происходит у них? Ну, плюс, может быть, еще какие-то темы успеем затронуть. То есть у меня тут поступление информации постоянное. Анализировать все это... Ну, в общем, понимаете, все идет в одном ключе. Вот так, если начать вот смотреть в корень, то есть есть страны, которые еще не устали от левосоциальной политики, вот типа Испании, где все плохо, но пока народ вот именно тупо голосует за вот эту левую среду, которая их устраивает. Окей, в конце концов, есть то, что есть. Мы не можем... что называется, навязывать свою точку зрения кому-то, свободным людям, которые вот так хотят жить. С другой стороны, есть страны, которые, вот в частности Англия тоже, вот еще не дошла до ручки, по-видимому, потому что они продолжают выбирать лейбористов. То есть партии труда, левые партии. Хотя я не могу сказать, что я прямо в восторге от консерваторов всего сегодняшнего времени. В Англии, нет больше не Тэтчер, а про... Черчилля вообще уже речь не идет. Нет таких людей. Нету и все. Нечто похожее происходит во Франции. Там тоже идет сползание куда-то, непонятно куда. Но во Франции все бурлит. Франция, как всегда, понимаете, не может решить ни то, ни другое, ни третье. Слишком много гонора, слишком много исторического контекста, которые они никак не могут забыть, они все считают, понимаете, у них комплекс Наполеона, то есть они все еще считают, что они все еще живут при Наполеоне. При этом они живут уже давно, давным-давно, даже не при Деголе, уж не говорю про Клемансо, они живут при месье Макроне, который весьма и весьма слаб. И лучше от этого не становится. Понимаете, если я приводил в пример, допустим, такого же, достаточно, относительно не суперлевого, но центристского политика во Франции, такого, как был после Деголя Жорж Помпиду, то он был деятель. Знаете, вот, наверное, надо так разделить. Есть люди, есть иждивенцы, есть паразиты и есть строители. Потому что фактически государство – это стройка. Понимаете, здесь можно понять фримасонов, когда масоны говорят, что вся... система жизни – это стройка, понимаете? Стройка семьи, стройка государства, стройка дома, стройка бизнеса, стройка карьеры, стройка образования. Стройка, все по кирпичу достигается. Знаете, если бы можно было, знаете, как в одном фантастическом фильме, сесть перед экраном, и тебе там в течение там, 2-3 часов влили в голову, понимаете, какие-то там несколько языков, там какую-то целую... курс по математике, по физике, по химии, понимаете, все остальное, ты стал внезапно такой же умный, как, я не знаю, как Эйнштейн и Фрейд и Ницше вместе взятые. Это было бы замечательно, но в реальности, любой процесс в этой жизни – это стройка, причем достаточно длительная, болезненная, с головной болью и так далее. Вот, ничего не дается просто. Все, что, как говорят так, все, что хорошо, все, что качественно, легко не дается. Вот это надо, понимаете, знать. Все нету вот этих вот, и шорткатов нет никаких, понимаете. Это очень редко кому попадает лотерейный билет, как лифт какой-то, понимаете, из грязи в князи. Это очень редко, и то надо уметь его использовать правильно. Короче, вот то же самое происходит со странами сейчас. Запад, я говорил это вчера, продолжу говорить сегодня. Запад находится в каком-то экзистенциальном кризисе, как я считаю. Он перестал себя строить, или не строить с тем количеством, с тем качеством, как когда-то было. То есть вот Жорж Помпиду, вот уже есть заговорили, он развивал космическую программу, он запустил «Конкорд», он запустил вот это вот TGV, то есть вот скоростной поезд, который сейчас по всей Франции. Нет, то есть это были такие, понимаете, вот visions, видение в будущее. Вот сейчас таких visions у нас очень мало, к сожалению. Мы все время, мы пытаемся сохранить хотя бы то, что есть. И вот это, понимаете, то есть мы топчемся на месте, у нас нет серьезного какого-то вот развития чего-то, понимаете. Вот кроме как AI, которая сталкивается с колоссальным сопротивлением, но это все равно бесполезное сопротивление, поэтому все равно AI разовьется, поэтому я уверен в этом. И мы никуда не уйдем от этой 6-й или 7-й индустриальной революции в виде роботов и искусственного интеллекта. Мы никуда не уйдем от этого. Понимаете, это только разговоры, что что-то можно будет типа взять и заменить, и не делать. Это... Или США перестанет быть США, вот скажем так. Поэтому, когда происходят вот такие события, как произошли в Германии, что в Восточной Германии, которая всегда, конечно, хуже была, чем Западная, несмотря на 35 лет, что прошло с момента падения ГДР, там побеждает более правая партия и так далее. О горе, о ужас. Понимаете, а я вот ни горя, ни ужаса пока не вижу. Я вижу то, что люди устали от политики ЕС, от политики либералов, от политики левых, от политики безумных правителей всей Европы, которые ведут вот к какому-то полному коллапсу. Но только если не каких-то брать, каких-то ненормальных, понимаете, товарищей, сидящих в Киеве, которые, понимаете, воспринимают все это с какой-то горестной миной. У меня такое впечатление, что они хотят коммунистов обратно в Киеве. Но клянусь вам, вот я вот не понимаю этого. Мы же говорим фактически о левых versus правых. Причем правые — это не то, что правые там какие-то, я не знаю, монархисты, понимаете, с Библией в руке, понимаете, да боже упаси. Речь идет о том, что надо прекратить вот эту бездумную миграцию, которую каждая страна хочет прекратить, но никто вслух сказать не хочет. Что нужно, понимаете, что-то делать по поводу финансов, что нужно делать что-то по поводу энергетики. Они зависли из-за того, что они висели на русской игле, они зависли со своей энергетикой, у них падает экономика, у них общая стагнация. Им что-то надо делать. С левыми правительствами, которые не созидают, а только потребляют, они это сделать не могут, они пытаются выбрать что-то более правое. И тут, понимаете, начинается стоны и ужас, и кошмар, и так далее. Ну, я могу понять с точки зрения Германии, еще раз я повторю эту мысль, что, понимаете, в Германии все, что приходит чуть-чуть правее, нас тут же начинает вызывать ассоциации с Гитлером. Хотя, понимаете, наша русская аудитория почему-то считает, что Гитлер был левым. Понимаете, всех путает вот это вот название гитлеровской партии, где было написано «Социалистическая рабочая партия Германии». И так далее. Но и разница между социалистами, которые были, например, где-то в Советском Союзе, и в Германии колоссальная. Во-первых, в Германии не было захвачено средство производства. Средство производства оставалось в руках, ну, в большинстве своем, кроме там отдельных каких-то кооперативов и так далее, оставались в руках промышленников. То есть никто не производил ни раскулачивание, ни индустриализацию, ни насильственное изъятие ценностей, ничего. Кроме как у евреев, тогда ли немецкие промышленники, которые подписались под идеи Гитлера, они прекрасно при нем, как говорится, существовали. Это раз. Во-вторых, при социализме, пардон, или коммунизме Гитлера, речь, то есть если коммунизм, левый коммунизм, или вернее левый социализм, я уже даже не буду путать эти названия, потому что в принципе получается все одно и то же, а реально говорит о том, что они инклюзив, то есть они принимают в себя любого цвета, любой религии, любого направления, то есть даже не очень-очень-очень левых, как говорится, они так называемая широко открытая партия, даже называется с большим шатром, big tent, то, когда мы говорим о Гитлере, то это была эксклюзивная партия только для истинных арийцев. То есть в СС никого, кроме как проверенных немцев, арийцев не принимали. И так далее и тому подобное. Поэтому разница более чем достаточная. Просто наши товарищи, понимаете, которые говорят, что Трамп правый, они не хотят рядом быть, находиться, у них начинается вот это, знаете, дергание глазов в нервном тике, понимаете, ну как же, справа же еще и Гитлер находится. Ну да, но Гитлер находится радикально вправо, там на краях где-то. Трамп до этого края даже близко не доходит, поэтому чего боится, я убей меня, не понимаю. Ну это чисто вот, понимаете, рефлексирование какого-то нашего вот этого русского сознания, понимаете, ну да, не дай бог. Сказать, понимаете, так далее, что нет, на Гитлера надо обязательно объявить левым, потому что левые сам враги человечества, ну понятно. Но это от неграмотности. Это от неграмотности, понимаете, потому что всех путает слово вот этот социализм. Социализм в партии Гитлера. Партия Гитлера, скорее всего, вообще нацизм как такой, скорее всего, это гибридное движение, понимаете, где у него было полно всяких элементов какого-то народного творчества, там всякие, там председатели колхозов какие-то свои, там их вожаки их называли. Еще что-то такое. При этом там была капиталистическая экономика, понимаете? Ну вот это очень интересный момент такой, понимаете? Причем с инклюзивной системой приема в партию. Поэтому, когда приходит в Германии партия вот эта вот AfD, то есть для, как говорится, новая Германия, новое будущее для Германии, как бы мы ее ни расшифровывали, то начинаются стоны. Еще раз повторяю, стонут больше всего в Киеве. Почему в Киеве больше всего стонут, я не понимаю. Понимать, честно говоря, отказываюсь. Понимаете, там стонут по поводу Трампа, там стонут по поводу Германии, там будут стонуть вообще по поводу всего. Нет, ну, видимо, все оценивается с точки зрения, кто нам даст больше денег. Ну, видимо, Германия обещала, что деньги прекратятся, потому что там это вот сейчас я вам зачту вот эту программу. И тогда вот как бы становится все на свои места. Понимаете? Мы просто отказываемся. Отказываемся это понимать. Ну вот самых 10 самых болезненных, острых политических тем в Германии, которые растут протестные настроения последние 5 лет. Не только в Германии, кстати говоря, но в Германии в частности. Первое, это миграция и убежище. По-прежнему главный драйвер для ЭФД. В опросах около 65 сторонников партии называют это проблемой номер один. Второе. Стоимость жизни и инфляция. Ну, это мы можем с ними вместе начать плакать. Рост цен на аренду, квартиры, продукты, энергия бьет по обеим крайним партиям. ЭФД говорит, элиты о нас забыли. Линке говорит, капитализм не работает для простых людей. Ну, вот Линке это левая часть. Правильно, когда начинаются какие-то экономические спады, экономические проблемы, то начинают побеждать радикалы. Что вы хотите? Так и есть. Третье. Энергетическая политика, цены на энергию. Почти половина избирателей АФД называют климатическую энергополитику важной причиной голосования. Правильно их, понимаете, загнали в зеленую энергетику, подорвали атомные электростанции, угольные позакрывали, сейчас они их открыли обратно, понимаете, оставили немцев с голым задом. Сняли их с русской иглы, они имели дешевый газ, на этом у них строилось все благополучие, все это произошло, и теперь они, как говорится, должны петь патриотические песни, понимаете, на украинском языке, видимо, я так понимаю. Для того, чтобы, понимаете, помогать Украине, но самим остаться нищими. Ну вот Линки, это левая партия, использует ту же самую тему через критику неравного распределения издержек энергоперехода. Ну, Одно другого хуже. Ну. Так, дальше. Жилье, аренда. Дефицит доступного жилья в крупных городах. Одна из главных тем роста линки, особенно в Берлине. Окей. В Америке вся та же самая ситуация. Вы видите вот аналогию? Пятое. Общее ощущение экономического застоя. Деиндустриализация. Неуверенность в будущем промышленности, особенно восточных земель, питает протестное голосование за ФД. Ну, я могу с ними поделиться. Тем же самым неуверенностью в будущем. В Америке та же самая ситуация. То есть мы просто больше, чем Германия. Мы раньше очнулись от этого. Шесть. Недоверие к истеблишменту и старым партиям. Усталость от ХДС, СДПГ, как таковым, ощущение, что все одинаковые, работают на обе крайности одновременно. То есть и на правую, и на левую. Семь. Восточно-западный разрыв. Ощущение второсортности восточно-германских земель спустя 35 лет после объединения остается мощным резервуаром протеста, в первую очередь для АФД. Ну, конечно, слушайте, одно дело жить где-нибудь в Кёльне, другое дело жить где-нибудь в Эрфурте. Это разные вещи. Это разные вещи, потому что Восточная Германия, ну, во-первых, она всегда была достаточно отсталая. Пруссия была более отсталая, чем какой-нибудь, понимаете, район по Рейну. Всегда. Еще до всяких коммунистов. Но сейчас-то тем более выражается. Плюс моментальность. Восемь. Позиция по Украине военным поставкам. Ну вот, пожалуйста. Усталость от войны и рост скепсиса насчет немецкой помощи Киеву. Редкая тема, где ЭФД и Линки фактически смыкаются в... То есть ЭФД правые, Линки левые смыкаются в одном и том же прекратить помощь Украине. Ну вот вам. Видите, почему в Киеве истерика. Девять. Социальное неравенство и распределение налогового бремени. Ключевая тема Линки. Налог на богатство, критика льгот для бизнеса, налог на богатство. Ну, прям как у нас, демократы. Параллельно ФД эксплуатирует тему через антиэлитарную риторику. 10. Ощущение утраты контроля и безопасности. Рост тревожности по поводу преступности внутренней безопасности. Около 15% называют причиной для беспокойства. Классическая тема для ФД, усиленная резонансными инцидентами в СМИ. Показатель, что миграция, как единственная тема, уже не объясняет рост ФД полностью. Вряд ли с такими анализами правящая коалиция дотянет до федеральных выборов 29 года. Ну вот. Понимаете, что же вы хотите-то? Вначале они запустили 1 000 000 сирийцев. Я это помню прекрасно в 2015 году, когда шли драки за, там, понимаете, им давали воду. Нет, вы не ту воду нам даете на вокзале в Будапеште. Ну, венгры не стеснялись им в морду давать, понимаете, а немцы расслабились. Им завезли 1 000 000 вот этих вот паразитов, которые тут же начали выхватывать у кого-то телефоны из рук, начали хулиганить, начали баб, понимаете, щипать за задницу, особенно за короткой юбкой. Начали устраивать, понимаете, там какие-то шествия, понимаете, против рождественских елок. Их стали раздражать вот эти нудистские пляжи ФКК в Германии. Ну как же, понимаете, Коран не позволяет, понимаете, так что-то приехал сюда. Знаете, вот пока ты не задашь этот вопрос, все не работает. Не работает. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио».
1: Американское радио на русском языке.
2: «Радио, радио, радио». «Дэвидсон Радио».
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, значит, понимаете, вот мы находимся в каком-то, вот еще раз повторяю, бесконечном нервном тике по поводу того, что... А как мы расцениваем политику, допустим, левых, как мы расцениваем политику правых? То есть есть целый ряд товарищей, которые вот привыкли к халяве, привыкли к паразитизму, привыкли вот так жить, так, как они хотят, вот, понимаете, чтобы, как говорится, в виде скатерти самобранки. И у них вызывает истерику и такой, знаете, плач Ярославны по поводу того, что, что паразитизм может рано или поздно взять и закончиться. То есть это реальная ситуация, что денег может не быть. Что нужно начинать что-то делать, надо как-то начинать крутиться и так далее. Знаете, целый ряд стран в Европе вообще, что называется, существует за счет вот этой Германии, которая сейчас фактически стала бедной. За счет Нидерландов, за счет, понимаете, Западной Европы существует Восточная Европа. В Восточной Европе они, понимаете, потеряли всячески это. Не во всей, опять-таки, там от страны к стране, то есть в Польше относительно стабильная экономика. Например, а в Латвии экономики нет вообще. Там, понимаете, работает... В Риге работает, побывали знакомые, говорит, два павильона из главного рынка, как, которого раньше там пять павильонов, все гудели. Раструдом работает два, потому что, то есть нету активности большой. Нету количества людей того, что было. Все заводы позакрывали, понимаете, какие бы они ни были, плохие, советские, но были какие-то. Сейчас ничего нет. Понимаете, то есть я не говорю, что нужно взять, понимаете, принести свою независимость в пользу там СССР, боже упаси. Боже упаси. Но при этом, понимаете, нужно делать, понимаете, экономика... Понимаете, и счастье граждан не зависит от вот этих вот всех диалектических, идеологических установок. Понимаешь? Если ты кричишь, что ты антикоммунист, но при этом ты закрываешь единственное коммунистическое предприятие, тебе никто не скажет спасибо за это. То это очень интересный такой феномен. Вот что-то подобное происходит в Германии. Понимаете, с одной стороны, они не хотят помогать Путину, они не любители русских, кроме там отдельных товарищей типа Шрёдера. Но при этом они совершенно ясно говорят, что да, при русском газе, русский газ, он дешевый, или он был дешевле, чем они сейчас имеют, он способствовал определенному экономическому процветанию, которое у них было. А сейчас этого процветания нет. поэтому реальная ситуация, что, понимаете, что они вот говорят, что нам нужен кто-то, кто, понимаете, что-то начнет, что-то делать в другую сторону. То есть я сомневаюсь, что они заново побегут к русским. Я думаю, этот поезд ушел уже. Ну, например, говорить о том, что, понимаете, давайте проведем какую-то другую трубу альтернативную. Потому что на СПГ они не выживут. Они не выживут. Вот сейчас у нас, понимаете, у нас вот пришел новый премьер-министр.

во всей Англии где-то 4% мусульман всего. Там даже до 6% не доходит, как в Германии. Понимаете, но эти 4% очень активны. Этого достаточно. Поэтому, если вы думаете, что там захватывают страну какие-то прямо вот орды товарищей в хиджабах, то вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. В том-то вся и суть, что этого нет. Но товарищи в хиджабах очень политически активны. У них вообще мы можем говорить на эту тему, это тоже должен быть отдельный выпуск по этому поводу. Понимаете, что люди, которые, понимаете, жили вот в своих этих исламских странах, жили и оттуда уехали, потому что там жить было невозможно, приехали сюда и теперь ломают здесь, хотят ввести то, что было у них там. Я вот не понимаю этого. Но пока, но, к сожалению, это есть везде, причем есть. Понимаете, вот эта их старая ментальность, даже если они родились уже в новой стране, но в этих старых семьях, она не дает им адаптироваться. Корень проблемы ислам. Вне всякого сомнения, если мы перестанем жевать вот эту бесконечную жвачку политкорректности, это ислам. Потому что ислам не реформируем. Или, во всяком случае, до сегодняшнего дня не было серьезной попытки его реформировать. И когда мы говорим, что есть умеренный ислам, то нам сами мусульмане, в частности, президент Эрдоган Турции, который является как бы большим авторитетом в этом, чем я, например, он заявляет, что, слушайте, у нас нет такого понятия умеренного ислама, у нас есть только один ислам. Значит, то есть мы сами себя ввели в заблуждение. Мы пытались как раз найти какую-то золотую середину, ее нет. Ее нет. То есть есть просто люди среди, в частности, им надо аплодировать, понимаете, вышедшие из исламских стран, которые не соблюдают, допустим, все установления ислама. То есть для мусульман, наверное, верующих, они не мусульмане. Ну, то есть я все равно их называю мусульманами, они просто не соблюдают всех там канонов, как это должно быть. Вот о чем ведется речь. Окей. Я за них, понимаете, я считаю, что им надо помочь, им нужно, как говорится, их надо понимать, что они как раз вот это те люди, которые хотели бы какой-то умеренный вариант ислама, им просто не дают это делать. Они как раз те, кто хотели бы реформации в исламе. Потому что когда-то была тоже Всемирная католическая церковь, которая тоже погрязла в грехах, в золоте, понимаете, и в полном непонимании того, что хотят обычные люди, появился Мартин Лютер в Германии, который провозгласил, что все надо жить по-другому. Понимаете? Но, видимо, вот христианство было способно к изменению. Там были 200 лет войны из-за этого происходили. Целый ряд революций произошел из-за этого. В частности, американская революция, она частично построена на идеях реформации. То есть ничего так просто, как католики, не отдали. Во Франции было 10 религиозных войн. 10. Сменилась династия. С Валуа на Бурбонов. И вот только потом, понимаете, вот они пришли к какому-то виду мира. И то всего на 85 лет, потому что Нанский эдикт, который давал возможность свободного вероисповедания, был отменен внуком Генриха IV, который его ввел. Ну так или иначе, когда мы говорим про Англию, с ее отношением с Израилем, в чем вот цинизм? В том, что объявляют о санкциях в канун главных еврейских праздников, и поручили это Эду Мелибенду, глава МИД, еврею, сыну евреев, переживших Холокост. И голосу тех правильных евреев, в кавычках, которым мучительно стыдно из-за действий Израиля после 7 октября. Ну, то, что я рассказывал вам вчера по Теодору Лессингу, еврейская самоненависть. И он сказал, что гордится своим еврейским происхождением, непоколебимо поддерживает государство Израиль, но санкции это только на пользу еврейского государства. Интересно. Палестинский народ страдает, а израильтяне доставляют палестинцам невообразимые травмы и страдания, смерть, разрушение, бесчеловечность в ужасающих масштабах. К тому же примешивается, конечно же, травма Холокоста, как без нее. Вечная констатация, что Израиль имеет право на самозащиту и панацейный рефрен, что надо срочно спасать Израиль от самого себя. Окей. Окей. О новинках.
Впервые официальный представитель Великобритании публично заявил об этнических чистках в

0: Нет, еще не геноцид, но вектор совершенно понятен. Ну, какой там геноцид был? Впервые в британском правительстве израильские поселения названы однозначно незаконными. Причем все, без разделения на зоны A, B, C и Восточный Иерусалим. Guardian поясняет, британское правительство ранее называло поселения незаконными, но не называло незаконными саму оккупацию. И теперь это изменится. Впервые, по крайней мере так указывается, санкции против Израиля объявлены фундаментальным национальным интересом Великобритании. Окей, вот. О санкциях. Видимо, санкции принимаются в спешке, без конкретики, поэтому представлены широкими мазками. Механизм введения непонятен. Вот что сказано. Запрет на импорт всех товаров, произведенных в израильских поселениях. Как они будут это знать? Англичане. Там больше стоит специальный маркер, который говорит, что вот это сделано в поселении. Тотальное эмбарго на экспорт оружия. Куда? В Израиль или на поселение? Меры воздействия против компаний и частных лиц, оказывающих поселениям финансовую, инфраструктурную, риэлторскую и строительную поддержку. Так, это что? А, запрет будет введен в ближайшие 6-9 месяцев, действует до тех пор, пока сохранится оккупация. О прекрасном. Правительство Великобритании, цитата Эмили Бенда, настаивает на том, что оно поддерживает Израиль и выступает против бойкота. А что тогда санкции? Это другое. Как было заявлено, прелюдия к справедливости. А еще реакция на терроризм, который широко распространен со стороны поселенцев. Кто еще? Британские санкции скоординировали с Францией и Канадой, которые объявляют аналогичные действия. Ранее запрет ввели находящиеся в процессе введения Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания, Норвегия. Ну, все Западная Европа, вы понимаете. А вы спрашиваете, почему там приходят к власти правые? Ну, вот вам, вот вам что делают левые, да? Совет еврейских организаций Великобритании, лейбористы, вводят санкции против Израиля, чтобы умиротворить исламских экстремистов. Еврейская лейбористская? Что это? А, JLM, движение. Окей. Подобные заявления лишь усилят обратный процесс в Израиле. Reform UK. Если лейбористы хотели усилить антисемитизм в стране, они своего добились. Сетевой министр иностранных дел Том Тугендхат. Правительство пытается ввести сложную ситуацию в регионе к одному предложению. Полное непонимание ситуации, более того, санкции на практике невозможны. Это не сработает, но навредит невинным людям. Посол Палестины Хусад Замлот. Введение Великобритании санкций на западном берегу знаменует собой поворотный наш момент между... Ну, я так понимаю, Великобритания и Палестиной. Потому что, возможно, с Израилем тоже перспективы. В Иерусалиме дали понять, что британский демарш не останется без ответа. Сложно сказать, до какой глубины дойдет конфликт. Возможно, отношения будут доведены до минимума, как с Испанией, Ирландией, Норвегией. В принципе, в этом направлении все и движется. Туда, где на горизоне мерцают фальклендские острова. Ну, вот. Что вам сказать? Это что, неожиданность? Нет. Это закономерность. Это чистейшая закономерность у нас. Виноваты те, кто сопротивляются убийству. Если вас хотят убить, вы должны позволить это сделать. Особенно, если вас хотят убить какие-то официально назначенные, несчастные, недоделанные, голодные, отверженные, понимаете, используемые. Ну, грубо говоря, все по Карлу Марксу. Понимаете, пролетарии. То есть в данном случае просто слово пролетарии устарело. Мы теперь его заменяем на слово палестинец. Ну, потому что у нас еще, понимаете, вот эта левая повестка окрашивается в зеленый цвет. Поэтому вот такое вот. Но, в принципе, это же чистейший марксизм. Марксизм в виде, понимаете, воздействия какого-то правительства, левого правительства, пытается воздействовать на правых за счет того, что, понимаете, они говорят, что вот правые, понимаете, эксплуатируют там, я не знаю, какое-то население. Занимаются геноцидом. Причем понятие геноцид, видимо, никто не читал или не понимает абсолютно. Как может количественный геноцид быть, если со 160 тысяч человек жутко загеноцидного вот этого населения в 48-м году вырасти, это при геноциде взяло и выросло 2,1 миллиона человек в Газе и на западном берегу. Нет, только в Газе. В Газе. Что это за геноцид такой интересный? Ну, когда был геноцид, например, еврейского народа, да, то вот когда вот кривая, которая росла вверх, резко упала вниз на 6 миллионов человек. Вот когда был геноцид армян, тоже количество армян резко упало где-то на полтора, там, на миллион, полтора миллиона человек. Точные цифры неизвестны. Когда был геноцид в виде голодомора, в Украине тоже, говорится, население сократилось на 5, может быть, сколько-то, миллионов человек. В общем, вот так. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио, радио.
13: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует ЦИС и транс-изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 часов вечера. Республиканцы, которым предстоит борьба за конкурентные места в Конгрессе на промежуточных выборах, не пришли к единой стратегии в отношении Дональда Трампа и опасаются его участия в своих кампаниях. Некоторые кандидаты и действующие конгрессмены уже попросили политическую команду президента не организовывать его визиты в их округа, опасаясь, что низкий рейтинг Трампа может им навредить. При этом дистанцироваться от президента республиканцам также рискованно. Суперкомитет МАГА располагает 400 миллионами, которые партия рассчитывает использовать для сохранения большинства мест в Конгрессе. Сам Трамп, напротив, намерен активно участвовать в кампании и заявил республиканцам на ужине в Белом доме, что будет особенно вовлечен в последние 30 дней перед выборами. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил о поддержке Александра Окасио-Кортес как потенциального кандидата на более высокий государственный пост. Это произошло на фоне обсуждений возможного участия конгрессвумен от Бронкса и Квинса в президентской гонке 2028. Цитирую, «Я думаю, что она была бы перспективным кандидатом, независимо от того, какое решение примет», сказал Мамдани на прошлой неделе на пресс-конференции в Бруклинском музее. Его слова прозвучали после публикации «Политика» о том, что ранее градоначальник подписал петицию Нью-Йоркского отделения демократических социалистов. В ней Окасио-Кортес называют наиболее перспективным левым кандидатом. Основная цель петиции заключалась в поддержке переизбрания Окасио-Кортес в Конгресс. В прошлом месяце женщина заявила, что не исключает возможность участия в президентской гонке, но сейчас ее основное внимание сосредоточено на промежуточных выборах. По мере формирования поля потенциальных кандидатов, ее имя все чаще появляется среди возможных претендентов на выдвижение от Демпартии. Помимо возможной президентской гонки, Окасио-Кортес, среди прочего, называли потенциальным соперником сенатора Чака Шумера. Ему предстоит переизбрание в 2028 году. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гаарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломи Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Автор утверждает, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь хамасовцев Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Нетаньяху счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии, и не передал предупреждение министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но получил ответ, что Израиль контролирует ситуацию. В публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль в тот момент не намерен был вести переговоры с Хамасом. Создатели мультсериала «Южный парк» подготовили пресс-релиз, в котором объявили о планах сменить название шоу. Теперь проект будет называться «Южная Америка» в честь недавнего решения президента о переименовании озера Онтарио, а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома. Цитирую, «Мы меняем название «Саус Парк» на «Саус Америка», сообщили аниматоры Трей Паркер и Мэтт Стоун. Интересный момент. Глава департамента внутренних дел Даг Бергам сообщил, что Трамп лично попросил руководство Apple изменить название озера. переименование сериала. Анонсировали накануне старта нового сезона. В Москве поставят мюзикл, написанный Александром Журбиным по поэме в прозе Венедикта Ерофеева «Москва петушки». В недавнем интервью Журбин рассказал, что песни сейчас пишет редко и в основном на стихи жены Ирины Гинзбург, хотя недавно закончил работу над циклом баллад на стихи Бахыта Кинжеева. Еще исполнителя, который смог бы это спеть, поделился композитор.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: Ахманова, специализирующихся на бариатрической хирургии, а также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
13: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
14: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
13: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
15: Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Американское радио на русском языке.
16: Радио, радио, радио.
17: Дэвидсон Радио.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
19: Здравствуйте, господа. Еще раз вот мы обсуждали, что у нас происходит в Германии, обсуждаем, что происходит в Европе, обсуждаем, что происходит в Великобритании. И вот еще раз повторяю, есть какая-то часть населения, допустим, русскоязычная, украинскоязычная, которая плачет по поводу того, что приходит к власти правые, а я приветствую это. Почему? Потому что, понимаете, мы уже насмотрелись на этих левых. Мы видим, к чему это ведет. Эта социал-демократия абсолютно выродилась. Если мы говорим, понимаете, вот сейчас те, которые объявляют себя социалистами, социалистом был в свое время Миттеран. Но они ничего общего с Миттераном не имеют. Они именно коммунисты. Если речь идет о том, чтобы забрать средства производства. Полностью всех уравнять по результатам. О каком социализме вообще мы говорим? Это не умеренный социализм, или там с умеренными социалистическими программами. Это не Скандинавия, господа. Понимаете, нам морочат голову чистейшим образом. Это ничего общего с этим не имеет. И главное, оно работать так не будет, как оно работало в Скандинавии. Понимаете, почему-то есть вот какой-то пунктик, им кажется, что оно у них сработает. Понимаете? И плюс, У нас совершенно четко есть вот понимание, что... Вот, понимаете, вот Виктор Дэвид Хансен пишет, что мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не погибли в окопах Первой мировой, не жертвовали всем во Второй мировой, лишь для того, чтобы выслушать новичков, которые приехали в Америку, получающих нас, почему Америка — это страна расизма и порок. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирая ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Билла Вуда и Вадзима, лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявили: ваша конституция мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим, хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Понимаете, это все слова. Мы должны перейти, начать к действиям. И здесь не вопрос то, что нужно вот чисто ловить на улицах и так далее. Я, скорее всего, думаю, что вот это как раз работать будет меньше всего. Все вот эти попытки выловить там каких-то хулиганов, это, конечно, замечательно, если вы хотите поймать там каких-то нелегалов, которые нарушили закон и так далее, но это вторичное действие. Первичная должна быть идеология. Мы должны говорить о том, что мы хотя бы должен быть начаться мувмент какой-то для изменения Конституции. А именно, мы должны систему нашу подготовить к тому, что вот что ей угрожает в наше время. Например, в нашей Конституции есть 14-я поправка, которую Трамп пытается поменять, безграмотно пытается поменять, и у него, конечно, оно не получается, потому что он пытается действовать быстрыми методами там, где быстро не получится. Понимаете, эта поправка связана с американскими неграми, которым дали гражданство после того, как произошла гражданская война. Вы ничего с этой поправкой, которая 1868 года, если я не ошибаюсь, не сделаете. То есть нужна новая поправка, 28-я, которая говорит, что только дети, родившиеся в семьях граждан, даже не незаконных жителей, а граждан США, будут являться гражданами. Нам нужно очень серьезно это оговорить. Не просто с грин-карты, а именно граждан. Вот они становятся автоматически гражданами. И другая поправка должна быть. Я считаю, что нужно прийти к тому, что не родившиеся в США, не граждане не должны занимать никакие федеральные должности. Мы должны себя обезопасить от этого. Да пусть кто-то будет... Местные органы власти, окей, но не федеральные. Не родился в США, все, тебе путь закрыт. Третья поправка. Мы должны говорить о том, что срок нахождения в стране для получения гражданства должен быть выше. Чтобы мы четко определили и увидели, что люди действительно хотят адаптироваться, ассимилироваться. До этого, если мы видим, что этого они не хотят делать, по каким-то нужно критерии четко выработать для этого. Это все возможно. Люди, которые не хотят ассимилироваться, не хотят, понимаете, адаптироваться, вон отсюда. Нам не нужна мозаика. Нам нужно, понимаете, нам нужен плавильный котел. У нас должно быть единство в разности, но эта разность должна работать на единство, а не наоборот. Никто вам не говорит, что вы дома должны там говорить только на английском языке. Если вы русскоязычный, например, но говорите на русском. Вот у нас русскоязычное радио в Америке, понимаете, и все нормально как бы. Но мы же не заставляем всех остальных говорить на английском языке. Как пример. Понимаете, если у нас идет, например, где-то, понимаете, рядом с районом Бора-парк, кто-то справляет Крисмас, понимаете, наряжает елку. Понимаете, хасиды же не кидаются срывать эту елку, понимаете, крушить какие-то стадо, может быть, какие-то идиоты среди них отдельные. Крушить там Мадон каких-то, там изображения там Иисуса Христа и так далее. Хотя, может быть, им это их-то раздражает. Они же этого не делают. Почему? Потому что есть какая-то самодисциплина. А у этих товарищей, которые приехали, тут никакой самодисциплины нет. И мы каждый раз приходим к одному и тому же, и одному и тому же. Значит, нужны изменения начаться должно быть как мувмент. То есть должна быть мувмент, что мы требуем поправок к Конституции. Что мы требуем поправок к системе. Я не знаю, нужна ли поправка Конституции по поводу образования, но если мы не будем образовывать наших детей, студентов, каждый день по поводу, что такое марксизм-ленинизм, откуда оно пошло, причем марксизм-ленинизм сейчас не в чистом виде, там каких-то там Карла Маркса, какие пролетарии, черт. Мы сейчас наблюдаем марксизм-ленинизм в какой-то новой франкфуртской, там, я не знаю, школе, понимаете, через интеллектуалов. Хотя, в принципе, и тогда марксизм возник среди интеллектуалов. Извините, что, рабочие сами себе это выдумали? Да нет. Только был Карл Маркс. Это был рожденный в среде интеллектуалов, достаточно, понимаете, продвинутой семье, понимаете, бездельник, который никогда в жизни не работал, но который написал, понимаете, колоссальную теорию по поводу того, кто и как должен работать. Но он написал правильно. Он написал свою работу правильно, он выводы сделал неверные. И вот сейчас, когда Трамп, например, понимаете, вы можете опять-таки любить, не любить Трампа, но когда Трамп делает, например, такие вещи, как он борется с глобализмом, что такое глобализм? Давайте объясню на пальцах для тех, кто не понимает. В красивом варианте глобализм, это когда, допустим, какой-нибудь Джон Джонсон из Америки говорит, знаете, я хочу наладить свое производство не только в Америке, но и во Вьетнаме. Для того, чтобы свои продукты или свою продукцию распространять где-то во Вьетнаме или в регионе Вьетнама. Окей, замечательная идея. В реальности, давайте смотреть через призму Карла Маркса, Джон Джонсон понимает, что в Америке производство очень дорогое, что здесь куча разных регулирований. Причем вы можете сколько угодно, опять-таки, сейчас шипеть на меня или, понимаете, или кричать, вот это все демократы, это все, все ввели и так далее. Но есть регулирование, которое обязано быть там. Например, вот, ну, скажите, вы хотите, чтобы если вам, вот вы работаете на станке, вам отрезало руку, ну, допустим, случайно, и вас берут и выкидывают на улицу. Говорят, пшел вон отсюда, ты, шелудивый пес, блин, кто-то такой. Ну, отрезал, ты сам виноват, что у тебя руку, а мы еще штраф тебе дадим, что ты станок попортил. Вот как оно было когда-то. Оно так было в 19 веке. Потом пришли какие-то умные люди, написали регулирование, что если такое происходит, ты остался инвалидом, тебе выплачивается инвалидность. Вы хотите отменить это? Вот это и есть то самое регулирование. То есть есть какие-то вещи, которые отменять нельзя. Они, понимаете, написаны в нашу с вами пользу. Поэтому, но этих правил практически нет в Китае, или во Вьетнаме, или в Пакистане, или еще где-то. Их просто нет. Там как раз берут и выгоняют на улицу. Там нет вот этих поборов, там не собирают дополнительные деньги и так далее. То есть там удобнее что-то производить для Джона Джонсона из Америки. И вот он говорит, я за глобализм, я за, понимаете, миру мир. Пусть все, во всем мире будет моя продукция. Замечательная, понимаете. Он пытается увеличить свой рынок. Он борется с конкурентами, таким образом, за счет нахождения новых рынков сбыта. Это все Карл Маркс проклятый. Он ищет себе новые рынки сбыта. Вот он их нашел во Вьетнаме. Он туда переводит производство. Почему он туда переводит производство? Еще раз. Потому что его давят конкуренты везде и всюду. То есть он ищет все время удешевление производства. Как он его находит? То есть в одной стране это, видимо, уже невозможно. Но с глобализмом он стал возможен на мировом уровне. Если не можешь найти дешевое производство в Германии, видите, вот мы только что о Германии говорили. Там та же самая ситуация, абсолютно, один к одному. Значит, Карл Маркс прав был. Идет удешевление производства, и немцы конкурировать с каким-нибудь там, понимаете, товарищем в солнечном Камеруне не могут. Не могут. Этому Гансу какому-то немецкому, понимаете, Гансу, там, я не знаю, Штильману, понимаете, надо заплатить определенную зарплату за его работу. Я его понимаю, что Штильман кормит семью, у него есть определенные расходы. В Германии нельзя жить на те же деньги, что ты живешь в солнечном Камеруне, понимаете? Ну нельзя. Он законно это требует, и Джон Джонсон в Америке законно это требует, да, понимаете? А вот какой-нибудь там Мабуту-Шмабуту в Конго, в Камеруне, в Бурунди, на островах, понимаете, как, с какими-то папуасами, там такого нет, там сколько угодно, там можно жить, понимаете, питаясь кокосами. Я утрирую, но тем не менее. Понимаете, когда у тебя есть племя Мумба-Юмба, понимаете, там очень просто не вводить никаких правил. Понимаете, можно заставить пятилетних детей шить кроссовки Nike, продавать их за огромные деньги в Америке, а там им платить доллар в неделю. Понимаете, ну это очень удобно. Самая выгодная рабочая сила — это рабская рабочая сила, или почти рабская. Ну вот, да. Слушайте, рабы когда-то пирамиды построили. Огромные храмовые сооружения в Китае, в Мезоамерике, в Индии. Огромные храмовые комплексы построили рабы, все и так далее, и тому подобное. Что вы думаете? Это что, случайно, что ли? Нет. Потому что в наше время построить пирамиду будет стоить состояние. Просто, технически просто. Дорого стоит. Вот о чем ведется речь. Поэтому продолжаем изучение марксизма-ленинизма. Вот вы объясняете детям, что, или студентам, что обычный предприниматель ищет где подешевле. Он вывозит эту работу туда, куда-то. Оставляет американского рабочего, вот этого там какого-то, дядю Сэма без работы. При этом этот дядя Сэм уже теперь не может покупать этот товар, потому что у него нет этой работы. Или у него стала плохая работа. У него уже нет тех денег, чтобы покупать товары даже собственного производства. Опять-таки, кто это написал? Тот самый бородатый еврей, Карл Маркс. Что вот это удешевление производства, что когда предприниматель ищет все время новые способы произвести, то есть производит революцию, то есть он ищет вместо рабочих станок. Если станок, или вместо станка он ищет робота. И так далее. То есть это ведет к тому, что рабочие оказываются на улице, не могут потреблять свои собственные товары. У них нет денег на это. То есть это ведет к увеличению класса бедняков. Что мы и видим на сегодняшний день. Это очень медленный процесс. У нас целый ряд каких-то социальных пособий, сеток, которые не дают тебе упасть сразу вот на дно. Там всякие велферы, всякие пособия в Германии, у нас и так далее и тому подобное. Поэтому ты не сразу там упадешь куда-то, понимаете, в полную бедность, что кушать нечего. Но в принципе, это вот тот самый процесс. Поэтому, понимаете, Карл Маркс был прав. Как это остановить? Вот здесь, а вот здесь начинаются споры. Трамп действует методами тарифов. Он пытается заставить... Вернее, увеличить себестоимость товара, допустим, из Китая, из Вьетнама, из Индонезии, из солнечного Камеруна, там, из племени Мумбо-Юмбо, больше в несколько раз за счет тарифов, для того, чтобы оно могло конкурировать с каким-то товаром, допустим, который произведен в Америке. Пока это работает со скрипом. Это, кстати говоря, антирыночный механизм, то, что Трамп делает, для всех неграмотных. Рыночный механизм — это дать вот этому развиваться, как оно есть. То есть, то есть рынок всегда прав, то есть предприниматель всегда прав, капиталист всегда прав. Но если капиталист вывозит это куда-то, вот повторяю, в премию Мумбу-Юмбу, то получается, он прав или не прав? И вот тут вот у вас начинается ломка вашего самого вот этого сознания. Потому что у меня тут одна группа капиталистическая на Фейсбуке. Меня, кстати, на Фейсбуке забанили на месяц до октября. Поэтому, извините, не могу ничего комментировать. Там я на Телеграме есть. Знаете, они меня обвиняют, что я, понимаете, говорю, все время цитирую Карла Маркса. Потому что то, что у нас происходит, происходит четко по его расписанию. Мы должны с этим бороться, вот тут сложности. Почему? Потому что нету прямой широкой столбовой дороги с этим бороться. Но детям вот этим и студентам это надо объяснять, что те трудности, которые мы сейчас испытываем в западном мире, это связано не с тем, что, понимаете, что все что какие-то белые или завоеватели, или колонисты потеряли всякий стыд и совесть. Нет. Это происходит потому, что это совершенно законный и объективный экономический процесс. Значит, мы должны вводить фактически антирыночные какие-то действия. Протекционизм, бойкот, тарифы. Это все антирыночные механизмы, сразу говорю. Рейган сейчас бы плакал бы в сторонке, стоял бы от того, что мы делаем сегодня. Уже Рейган, Буш, все остальные, Клинтон, они были сторонники глобального открытого рынка. Все они, что справа, что слева, что республиканцы, что демократы. А теперь, понимаете, Идея протекционизма, кстати говоря, принадлежала демократам. Именно они в начале эту идею. Сейчас они выступают против Трампа просто потому, что это Трамп. Но, в принципе, это идея от них. Поэтому Трамп тоже не абсолютно правый. Трамп именно посередине. Трамп как раз относительно левый политик по своему экономической политике. Вот самое-то интересное, это в чем? Понимаете? Поэтому те, кто говорят, что Трамп это прямо правый фашист какой-то, они безграмотны. Они не знают, о чем они говорят. Но тут появляется злостный Флинт, который всем растолкует. А в чем на самом деле Карл Маркс-то заключается? Понимаете, вот это надо делать. Нужны поправки к Конституции, нужно образование, нужна агитация. Нужна какая-то монументальная пропаганда. И я не боюсь, если нам скажут, что я тут повторяю за Советский Союз или Китай или еще что-то. Да, вот в Советском Союзе умели воспитывать каких-то патриотов своей страны. Умели. Пусть эти патриоты были абсолютно тупые, в смысле того, что, понимаете, они воспринимали, понимаете, коммунизм там какой-то, как, понимаете, как счастье человечества. Окей, но мы же не требуем этого. Но воспитывать того, что, понимаете, что у нас, понимаете, были, понимаете, совершенно гениальные люди в стране. Были прекрасные писатели, были прекрасные актеры, или есть актеры, допустим, там какие-то. И это не важно, какие взгляды они исповедуют. Есть прекрасные актеры, есть прекрасные певцы. Почему не делать это в монументальной пропаганде? Почему не поставить памятники, там, допустим, тут и там поставить памятники Синатре? Он был прекрасный, интереснейший певец, там, допустим, или еще кому-то. Тони Беннет, понимаете, то есть итальянские певцы, они создали целую эстраду, фактически совершенно новую именно в Америке. Не итальянскую, не народно-американскую, а что-то совершенно новое. Ну вот почему нет? Мы должны прославлять этих людей, тогда у нас будет, понимаете, возникнет ощущение гордости за собственную страну. А так вот этих вот этой молодежи, что Америка это ощадие ада и ничего больше. Они еще Диада просто не видели. Они в нем не жили никогда. Они что, понимаете, стояли в очередь за туалетной бумагой или за зубной пастой в Советском Союзе? Да боже упаси, они не знают, что это такое. Нет, если какой-то кореец, это вообще это тоже из области фантастики, который вырос в Америке, и у него родители из Южной Кореи заявляют, что самая свободная страна в этом мире это Северная Корея, то начинают вянуть уши. Даже Советский Союз при Брежневе, там, при Горбачеве, при Хрущеве не был ничего близкого к тому сумасшествию, которое творится в Северной Корее. Советский Союз при Брежневе это была относительно свободная страна, так если говорить, по сравнению с Северной Кореей. Так вот, если подумать. Там хотя бы, понимаете, при Брежневе хотя бы из гранатометов не расстреливали. Хотя бы. Ну, то есть... Вот к чему я говорю это. И все это можно выдать на фоне каких-то картинок, каких-то обучающих материалов, фильмы. Самое главное, понимаете, это визуально это показывать, потому что, понимаете, если вы показываете какие-то цифры, сколько зарабатывали там, сколько зарабатывают здесь, это абсолютно никого не добьет, не победит. А вот если вы начнете показывать вот, что здесь, а что тут, понимаете, вот срок службы, допустим, советского автомобиля, срок службы американского. Что сделано в американской машине, что сделано так, а электроника здесь, электроника там, доступность, понимаете, каких-то самых простейших вещей тут, доступность там, понимаете, как, покажите больницу где-то в Советском Союзе, в глубоком, там в какой-то деревне, не в Москве, а в деревне, и сравните, в какой же, в американской деревне, такого же типа больницу, и вы увидите разницу. Вот это надо делать, понимаете, это нам не лениться, а надо делать это, причем из поколения в поколение. Иначе вырастет целое поколение, которое будет считать, что и коммунизм замечательный, и исламизм замечательный. Понимаете, они 9-11 забыли, к черту. Так, перерыв.
16: Дэвид Зон, радио.
3: Американское радио на русском языке.
16: Дэвид Зон, радио.
3: Дэвид Зон, радио.
7: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
10: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
7: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
10: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
7: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
10: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
7: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
10: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
7: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
10: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
7: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
10: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
7: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
10: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
7: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
10: Спасибо вам большое.
17: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
20: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
21: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
22: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет расслабляться.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Сегодня у нас начинается конвенция республиканцев в Далласе. Это такой впервые они пытаются сделать midterm convention, то есть обычно конвенция идет перед выборами президента каждые 4 года, а тут мы запустили, вот запускают ее посреди срока. То есть я так понимаю, что это попытка республиканцев, как говорится, поднажать на избирателей, напомнить им, что происходит вообще, где происходит. То есть то, что мы, вот для меня вот это голосование совершенно четко показывает, ну, скажем так, о чем мы вообще печемся. То есть вот если вы почитаете, что предлагают так называемая демократическая партия, которая уже демократами не является, я считаю. Они являются именно вот такой какой-то прокоммунистической партией. Наверное, самая вот близкая к названию. То есть они не коммунисты, но и прокоммунисты. Или какой-то вариант нового коммунизма, вот видимо, он по Грамши или по кому-то там, как говорится, кто, вот еще раз повторяю, заменили слова пролетариат, там, понимаете, и так далее, на кого-то другого. И вот они пытаются сейчас это объяснить в виде вот этого съезда, где будут, как говорится, с трибуны нам, понимаете, призывать голосовать за них и так далее. Ну, то есть, и попытка интересная. Я не знаю, как это сработает. Надеюсь, что да. Потому что, в принципе, то есть, тут, ну, действительно, уже немножко смешно становится, понимаете, что мы в Америке после всех опытов коммунизма в целом ряде стран, мы говорим о том, что мы должны бороться с коммунизмом. Но, в принципе, оно себя как бы оправдывает. Коммунизм действительно никуда не денется никогда. Понимаете, коммунизм имеет колоссальную, то, что называется, potency, то есть привлекательность для всех молодых людей. Потому что, понимаете, все молодые хотят, понимаете, изменить мир. Это было, есть и будет. Мы никуда от этого не идем. Значит, молодые должны менять мир, но они должны знать, что они хотят поменять. Надо им это объяснять. Они сами этого не могут понять, не понимают. Это первое. Второе. Коммунизм построен на добродетели любого нормального человека. А именно, понимаете, в любой религии, в любой философии, говорит, не оскудевает рука дающего. То есть, понимаете, если вы помогаете кому-то, кто в беде, понимаете, как друг, или как спонсор какой-то, или как благодетель, как угодно называете, меценат. Открываете благотворительные фонды, понимаете, я не знаю, там раздаете еду, кормите каких-то голодных, там, понимаете, жертвуете вещи и так далее. То есть это нормальное человеческое поведение. В любой религии, повторяю, в любом культе это считается правильным поведением. Достойным, как говорится, высших похвал. Но дальше это, понимаете, начинает перерастать то, что ты должен это делать. И не просто должен делать, а еще получается так, что есть люди, которые должны это получать. То есть, понимаете, вначале начинается с того, что

0: ты хочешь накормить действительно голодных, действительно инвалидов, действительно детей без родителей, допустим. А потом это перерастает в то, что есть помимо детей с, без родителей, есть дети с плохими родителями. А потом есть, это перерастает в то, что есть дети и такие же голодные родители, потому что они бездельники. А потом есть родители, которые совсем не голодные, но они тоже хотят на дарма закусить. Понимаете? И пошло, и поехало. И ты никому не можешь отказать, потому что, как бы, да, они все бедные, они все несчастные, они все угнетенные. Ты счастливый, они угнетенные. У тебя оптимизм, у них депрессия. И вот получается, что любой нормальный человек начинает воевать сам с собой, воевать собственными принципами, воевать собственными какими-то самыми чистыми и душевными установками, понимаете ли. Вы же поймите, почему вот такое количество интеллигенции падает в эти левые идеи. Они, понимаете, они боятся сказать, например, понимаете, что вот, понимаете, вот черных берут на работу, они начинают качать права очень многие, слишком многие. Начинают думать, что работа это слишком для них, понимаете, непочетно, что им все должны. И так далее. Мы очень многие боятся это сказать. Они знают это, они молчат об этом. Понимаете, они знают, что, например, в каком-то государственном учреждении работают одни какие-то черные товарищи, которые ничего не хотят делать. Но все боятся это сказать. Скажут, слушайте, их надо выгнать всех отсюда. Не потому что они черные, а потому что они бездельники. Если это, если, к сожалению, это выразится в том, что потеряют работу очень большое количество именно черного населения, ну так потому что очень большое количество черного населения бездельники или ведут себя таковым образом. Мы боимся сказать, например, простые цифры, понимаете, по преступности, что по преступности и среди процентов, и среди чисел в целом ряде преступлений лидирует почему-то меньшинство в Соединенных Штатах. Каждый раз нам говорят, ну как же, они же, понимаете, они же бедные, несчастные, угнетенные, поэтому они лидируют. Нет. Это уже не объяснение. Вы не можете все время прикрываться, понимаете, историей 170 лет назад, понимаете, из-за того, что было рабство. Или там были законы по расизму и сегрегации, которые были там 60 лет назад. Тем более, что вы сейчас требуете таких же законов и сегрегации, только добровольной. Вот это вот нежелание белой, прежде всего, интеллигенции, сказать простым языком то, что, ребятки, вот то, что вы требуете отдельный зал для приема пищи, это вы сами требуете сегрегации. Где вот будут принимать пищу только черные. Или, допустим, будут заниматься спортом только черные. Или будет библиотека только для черных. Вот то, что они требуют в колледжах. Или то, что будут, то, что черные не будут сдавать экзамены по, там, по каким-то предметам, потому что они не могут. То есть вы сами себя. Вот понимаете, если бы нормальный был бы климат. То есть ты вызываешь этого какого-то черного студента. Он говорит, я не хочу сдавать экзамены, вот я типа не могу их сдать, потому что я там угнетен. То есть я бы ему сказал бы так, то есть ты заведомо говоришь о том, что ты хуже и куда менее образован, чем все остальные вокруг тебя. То есть ты не можешь достигнуть каких-то высот, которые другие могут достигнуть? Признайся в этом тогда, окей. Тогда, если ты это таким образом говоришь, тогда давайте действительно говорить о том, что нужна какая-то другая программа. Но они же не говорят, что они дебилы. Или что они, понимаете, недоделанные какие-то. Нет, они говорят, все нормально, нас просто угнетают. И поэтому мы не можем. Понимаете, вот это вот мы не хотим сами себе не хотим сказать какую-то логику провести обычно. Из того, что требует вот эта вся эта толпа охлос на улице. Вот в чем дело. Ну, помимо всего этого прочего, что, понимаете, у нас еще другие проблемы. Вот у нас приближается вот эта жуткая годовщина 9-11. И я всю пятницу посвящу этому. Я подготовил несколько текстов, где говорится, что ислам не реформируем или не реформируем на сегодня, и что мы сами себя обманываем и так далее, и будем надеяться, будут заработать телефоны, и что мы можем обсудить этот момент. Это очень, это эпохальное событие, господа. И то, что Нью-Йорке это забыли, то, что это забыли в Америке, между нами, говоря, это наша вина. Что мы, вот всего прошло 25 лет, господа. 25 лет, конечно, очень много. Сколько у нас есть в жизни по 25 лет? Ну, если повезет, очень повезет, то 4 раза. Как правило, это 3+. 25 плюс там еще сколько-то лет. 3 раза. Понимаете? Мой папа даже до 3 раз по 25 не дожил. К сожалению. Понимаете? А вот так вот между нами говоря, вот получается, сколько раз есть по 25 лет? Мало. И вот сегодня, но в масштабе истории, в масштабе вот каких-то исторических событий, 25 лет это очень небольшой срок. Очень небольшой. И вот за 25 лет, при том, что в принципе ничего так особенного не поменялось вот, в нашей жизни, мы при этом пришли к полному непониманию, что происходило тогда. Понимаете, если сейчас какая-то организация, есть вот эта организация КАИР, Council of, как же они там переводятся, Council Arab, Arab что-то, Relations в США. В общем, это, грубо говоря, проарабский орган лоббирования в Америке. Который надо давным-давно закрывать, потому что это фактически фронтон для террористов. Вот они сейчас подают в суд, или уже подали в суд целым рядом других организаций исламских, которые говорят, что, что мусульмане были небезвинно обижены после 9-11. Я вот сегодня видел статью, которая говорит, что возникновение исламизма и подъем исламизма в Америке связан с притеснениями после 9-11. Вы смотрите, вот как построена интеллект. То есть то, что произошло, то, что 19 человек выходцев из арабских стран, исламистов, террористов, исповедующих ислам, взорвало башни-близнецы и Пентагоны, и упало там, один самолет упал в Пенсильвании. То, что вот они попытались сделать, это само по себе, как бы, ну да, само собой разумеющееся. Это нормально, это понятно. А вот то, что мы ответили на это, вызвало у них колоссальный подъем негатива. Ребят, ну мы сами виноваты, что мы позволяем это дать, сделать с собой. Конечно, будет негатив. А что ты думал? Если вы не хотите менять, если вы говорите, мы пытаемся найти модерат ислама, вы нам говорите, что его нет. Вы нам говорите, что его нет. Значит, получается, что вы все вместе заодно, вместе с этим Мохаммедом Атта, главарем террористов, который был из Египта, который был последователем братьев-мусульман, которые тоже из Египта, в Египте родились. Вы понимаете, вот в чем дело. Мы пытаемся на Западе найти какую-то формулировку сосуществования, а видим, сосуществование невозможно. Невозможно вот в том виде ислама, который он есть на сегодняшний день. Может быть, нужен какой-то новый крестовый поход не за христианские ценности, а за ценности западного мира. Может быть, заново нужны рыцари-тамплиеры, которые защищали паломников и западный образ жизни. С христианской точки зрения, а сейчас с западной точки зрения. Может быть, мы должны прийти к этому заново. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Н- Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Ситуация в районе Персидского залива резко обострилась. Иран заявил об атаках на 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по 5 иранским нефтяным танкерам. Под огонь попали и торговые суда. Один из танкеров загорелся в территориальных водах Ирака. Иран также выпустил ракеты по американской военной базе в Иордании. Большинство ракет, по данным иорданских властей, удалось перехватить. Информация о погибших на базе не поступала. Стоимость нефти марки Brent впервые за 6 недель превысила $100 за баррель. Главная причина – опасения по поводу поставок из стран Персидского залива. Дорожают также бензин и дизельное топливо. Экономисты предупреждают, что продолжительный рост цен на энергоносители может вновь ускорить инфляцию во многих странах. Торговое противостояние между США и Канадой продолжает усиливаться. Белый дом объявил о запрете на импорт большинства канадских алкогольных напитков, некоторых молочных продуктов, мотоциклов и мопедов. Ограничения должны вступить в силу 29 сентября. Вашингтон также намерен ограничить участие канадских компаний в крупных государственных контрактах. Решение принято после того, как Канада ввела ответные пошлины на американские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Пентагон, как сообщается, определился с компанией, которая построит новый палубный истребитель для военно-морских сил. За контракт стоимостью в десятки миллиардов долларов конкурируют Boeing и Northrop Grumman. Название победителя пока официально не объявлено. Самолет должен получить улучшенную систему малозаметности, увеличенную дальность полета и возможность взаимодействовать с боевыми беспилотниками. Первые серийные машины планируют принять на вооружение в 30-х годах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
11: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
12: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
13: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
14: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор моей программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов у нас повышаются, к сожалению. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по добрым старым ценам. Где это сделать? Окей, поспешите Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл-оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться. Если вы посетите дворец, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. И также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О ком мы будем сегодня говорить? Джон Хинкли. Вы помните Джон Хинкли? Тот, кто не помнит, я напомню. Почему я решил обратиться к этому персонажу, к которому, в общем-то, не следует обращаться? Потому что он вдруг оказался в лучах рекламы, в лучах славы, ну, естественно, его пропагандируют демократические средства массовой информации. Итак, история. 30 марта 1981 года Джон Хинкли совершил покушение на Рональда Рейгана. Пуля прошла в миллиметре от сердца. Состоявшийся в июне 1982 года суд признал Хинкли невменяемым и оправдал по всем предъявленным ему обвинениям. Его отправили в психиатрическую больницу. В 2016 году, 6 лет назад, федеральный судья решил, Хинкли не представляет угрозы окружающим. Его выписали из больницы, правда, выписали с некоторыми ограничениями. В частности, ему запретили общаться с прессой. А вот 15 июня 2022 года, 4 года назад, с Хинкли сняли все ограничения. Он тут же открыл, завел аккаунт в Твиттере и провозгласил. Вот что он написал в Твиттере. Спустя 41 год, 2 месяца и 15 дней, наконец-то свобода. Наконец-то свобода, он выделил крупными буквами. Итак, 41 год, 2 месяца, 15 дней. Это большой срок. Это жизнь полутора поколений. Сегодня 63 или даже 64% жителей Соединенных Штатов моложе 50 лет. Для них покушение на Рейгана – это совершенно другая эпоха. Лишь единицы знают что-либо о Хинкли. Точнее сказать, знали. Так было до 15 июня 22 года, когда Хинкли обрел наконец-таки свободу. И вот теперь, 4 года спустя, он приобрел достаточно широкую известность. Известность принесли ему журналисты, средства массовой информации. Средства массовой информации представляют свои платформы для рекламы человека, на мой взгляд, совершенно недостойного упоминания в любом уважающем себя издании. Окей, прежде чем обратиться к этим неуважающим себя изданиям, обратимся к истории. Когда Хинкли совершил покушение на Рейгана, ему было 26 лет. Это 1981 год. 26 лет, американец, 26 лет. Ну, это, как правило, человек, способный зарабатывать себе на жизнь. Хинкли в 26 лет жил за счет отца. Отец работал в нефтяном бизнесе, ну, и у него были деньги. Хинкли закончил 18 лет школу. Поступил учиться в Техасский технологический университет. Проучился всего 2 семестра, 1 год. Ну и затем отправился в Лос-Анджелес. Он мечтал стать поэтом, сочинять песни, стать автором хитов, шлягеров. Из этого ничего не вышло. И Хинкли увлекся наркотиками. Время проводил он со случайными друзьями и время проводил в кинотеатрах. В 1976 году вышел на экраны фильм «Таксист», «Такси Драйвер». Это прекрасная картина о нью-йоркском таксисте Трависе Бинкли. Он воевал во Вьетнаме, потом вернулся в Нью-Йорк, сел за баранку такси и постоянно сталкивался с безобразиями нью-йоркской жизни. Его возмущает прежде всего уличная преступность. И он негодует, он возмущен, когда он видит детей, таких как 12-летняя Айрис, которых втягивают в проституцию. Бинкли готов бороться с виновниками. Ну как бороться, как бороться? Он замышляет покушение на сенатора Чарльза Понтайна, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Убить сенатора ему не удается, но он расправляется с теми, кто эксплуатирует Айрис. Джон Хинкли посмотрел эту картину один раз, посмотрел еще раз, и снова он смотрел фильм бесчисленное множество раз, потому что влюбился в юную актрису Джуди Форстер. Форстер было 14 лет. Она играла 12-летнюю проститутку Айрис. Вот он влюбился и начал ее преследовать. Он писал ей письма, звонил по телефону. Он узнал, что Фостер поступила в Йельский университет. И он через всю страну из Лос-Анджелеса поехал в Нью-Хевен, это штат Коннектикут, там, где находится Йельский университет. Он записался в кружок молодых поэтов и писателей. Он все еще не работал, жил за счет отца, был занят другим. Его работа, он писал Фостер письма, признавался в любви, писал письма в стихах. И размышлял, что следует сделать, чтобы привлечь ее внимание. Подсказал фильм «Таксист». Там герой картины, мы знаем, замышлял убийство сенатора, решившего стать президентом. Хинкли решил убить самого президента. Он не сомневался, что такой поступок мгновенно сделает его фигурой исторического масштаба. Шел 1980 год. Президенту Джимми Картеру предстояли выборы. Он ездил по стране, встречался с избирателями. Газеты, телевидение, радио. И постоянно сообщали о его местонахождении. Хинкли ждал удобного случая. Однажды ему показалось, такая возможность представиться в Нэшвилле. Однако в аэропорту этого города, город находится, мы знаем с вами, в Теннесси, в багаже Хинкли обнаружили оружие, а у него не было надлежащего разрешения. Поэтому оружие конфисковали, оштрафовали на $652.50. Папа внес нужную сумму. В ноябре 1980 года Картер проиграл выборы Рональду Рейгану. Утром 30 марта 1981 года Хинкли был в Вашингтоне. Он приехал в Вашингтон из Лос-Анджелеса, приехал автобусом с оружием. В автобусе оружие не проверяли. Утром 30 марта 1981 года он завтракал в Макдональде. Днем раньше он приехал в Вашингтон, как я сказал, он поселился в отеле, отель назывался «Парк Центр». И вот за завтраком, просматривая газету «The Washington Star», сегодня такой газеты уже нету, ему попался на глаза расписание президента на этот день. И Хинкли решил, что вот наконец-таки наступило время осуществить свой план. Он вернулся в гостиницу, написал Джуди Фостер письмо, в котором выразил надежду, что его поступок наконец-таки заставит ее понять, как сильно он ее любит. Вот текст этого письма. Письмо было обнаружено, когда он был арестован. Я цитирую то, что написал Хинкли. «За последние 7 месяцев я оставил вам десятки стихотворений, писем и любовных посланий в слабой надежде, что вы проявите ко мне интерес. Хотя мы пару раз разговаривали по телефону, но у меня не хватило смелости просто подойти к вам и представиться. Я считаю, что решился на этот шаг сейчас, потому что больше не могу ждать, чтобы произвести на вас впечатление». Это письмо было не отправлено в гостиницу, оно было обнаружено после ареста. Итак, в понедельник, 30 марта, президент Рейган выступал в отеле «Хилтон» перед членами профсоюзного объединения «Американская федерация труда, Конгресс производственных профсоюзов». После выступления Рейган направился к выходу. Расстояние от выхода из отеля «Хилтон» до президентского лимузина составляло около 30 футов. Это примерно 9 метров. Рейган мог преодолеть это расстояние за несколько секунд. Агенты секретной службы не сомневались, что в эти секунды никто и ничто не представляет угрозы. Они проявили непростительную, разумеется, халатность, допустив к входу из отеля журналистов. Но не у всех журналистов, они даже проверили удостоверение. И вот в группу журналистов затесался Джон Хинкли. Он стоял в 15 футах, это примерно 4,5 метра, от двери. За 1,7 секунды он успел произвести 6 выстрелов. Первая пуля попала в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Б. Брейди. Он на всю жизнь остался инвалидом. Вторая пуля попала в шею полицейского Тома Деканти. Он вылечился. Третья пуля пробила окно здания на противоположной стороне улицы. Четвертая пуля попала в живот агенту секретной службы Тому Маккарти. Он вылечился. Пятая пуля ударила в пуленепробиваемое стекло открытой двери президентского лимузина. И, наконец, шестая пуля срикошетила от кузова лимузина и ранила президента. И застряла у него под левой рукой. Быть бы Хиллари в тюрьме с пожизненным сроком, но по решению суда он был помещен в психиатрическую больницу. Длившийся почти 2 месяца судебный процесс в июне следующего года, в июне 82 года, свелся к противостоянию психиатров-экспертов. Одни оценивали психическое состояние Хинкли, те и другие эксперты, которые были приглашены адвокатами, победили экспертов, которые были приглашены прокурорами. Присяжные присудили победу тем экспертам, которые поддерживали Хинкли. На мой взгляд, было бы неплохо, если бы присяжные прислушались к мнению психиатра федеральной тюрьмы Салли Джонсон. Салли Джонсон, господа Джонсон, неоднократно беседовала с Хинкли, который ждал суда. Вот что она сказала во время судебного процесса. Я цитирую госпожу Джонсон. Его, Хинкли, интерес к Фостер ничем не отличался от интереса любого человека кинозвезде. Окей, его признали невменяемым, поместили в психиатрическую больницу. Американцы были возмущены решением суда. 22 июня 82 года, на следующий день после вердикта, телекомпания ABC News провела опрос. 83% опрошенных объявили, цитирую, «правосудие не восторжествовало». Показатели других опросов от 76 до 83% не согласились с решением суда. По их мнению, адвокаты воспользовались юридической лазейкой. Конгрессмены и сенаторы были завалены тысячами писем возмущенных американцев. И это побудило Конгресс к законодательным действиям. В 1984 году был принят закон о реформе защиты от невменяемости Insanity Defense Reform Act. Закон существенно усложнил использование адвокатами статьи о невменяемости. Закон переложил бремя доказательства невменяемости с обвинения на защиту. Более того, штаты Айдахо, Монтана и Юта полностью ликвидировали возможность использовать невменяемость как способ защиты в суде. Итак, дамы и господа, обращусь еще раз к словам психиатра госпожи Салли Джонсон. Интерес Хинкли к Фостер ничем не отличался от интереса любого молодого человека кинозвезде. В самом деле, тысячи мужчин самого разного возраста, от юношеского до пенсионного, влюбляются в кинозвезд. К Кто-то, наверное, сходит с ума из-за неразделенной любви. Джон Хинкли сошел с ума, но в отличие от большинства других, а практически от всех сошедших, не жаловался на недостаток свободного времени. Будь Хинкли занят какой-либо работой, у него вряд ли нашлось время смотреть кинокартину бесчисленное число раз. Его голова была бы занята каким-то делом. Папины деньги освобождали его от обязанности зарабатывать на жизнь. Сочинительство, поэзия, музыка, песни были не востребованы. Возможно, из-за отсутствия таланта. Возможно, ему просто-напросто не везло. Свободного времени от восхода до захода было предостаточно. Вот и пришла в голову совершенно дикая мысль. И, дамы и господа, если бы это дело происходило не во второй половине 70-х годов прошлого столетия, а в третьем десятилетии нынешнего, сегодня, и вот в этом я не сомневаюсь, Джон Хинкли был бы сегодня в рядах молодых неудачников, которые во всем обвиняют капитализм. Это в большинстве своем белые, как и Хинкли, белые из семей, которые не испытывают недостатка в средствах, как и Хинкли. Многие закончили университеты по мало востребованным профессиям. В жизненных невзгодах они не признают виновными самих себя. Такая публика находит поддержку леваков во всех мастей и оттенков в средствах массовой информации. Поэтому нас не должно удивлять следующее. Нас не должно удивлять повышенный интерес либеральной, ну, я употребляю привычный термин, либеральной прессы, журналистов, к получившему свободу Джону Хинкли. Страна забыла о нем или вообще не знала. Его вытащили из небытия журналисты тех изданий, которые поддерживают демократическую партию. Кому принадлежал почин? Почин принадлежал «Нью-Йорк Таймс», печатному флагману демократов. В целях рекламы преступника, не попавшего за решеткой благодаря юридическим лазейкам, газета переплюнула саму себя. Публикация о Хинкли не затерялась на страницах ежедневного от понедельника по субботу выпуска. Публикация о Хинкли украсила воскресный журнал The New York Times Magazine. И как украсила. Этот журнал есть, конечно, в моей коллекции. Коллекция, связанная с Рональдом Рейганом, но что делать? На первой обложке, если бы у нас был телевизор, был бы YouTube, я бы вам показал этот журнал. Фотография Хинкли красовалась на обложке журнала. Под фотографией был текст, представляющий Хинкли читателю. Она его назвала «Американский стрелок». Далее шел текст. 43 года назад он выстрелил в президента, движимый бредовым стремлением привлечь к себе внимание. Став одним из целой череды психически неуравновешенных молодых людей, изменивших ход истории. Я сразу же хочу заметить, что Хинкли, к счастью, ход истории не изменил. К счастью, Рональд Рейган выжил. Так вот, этот очерк, который называется «Американский стрелок», я бы назвал «Американский убийца», но поскольку суд его не признал преступником, то так нельзя, наверное, в газетах его называть. Очерк занимает 6394 слова, подсчитал не я, подсчитал, естественно, Google. Этот очерк положил дорогу другим средства массовой информации к популяризации преступника, избежавшего тюрьмы благодаря юридическим лазейкам. Не могла не воодушевлять таких людей и фотография, которая расположилась в центре, там, где был текст, была расположена еще и фотография Хинкли. Фотография на фоне, вот это святотатство американского флага. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессон заявил, что экономическое и финансовое влияние страны может активнее использоваться для достижения внешнеполитических целей. В качестве примеров он упомянул финансовую поддержку Аргентины и совместные действия Вашингтона и Токио на валютном рынке. По словам министра, доступ к американским инвестициям и финансовой системе должен помогать укреплять отношения с союзниками. Критики опасаются, что подобная политика способна превратить экономическое сотрудничество в инструмент политического давления. Международное агентство по атомной энергии сообщает о строительстве нового объекта по обогащению урана в северокорейском ядерном комплексе Йонбён. По оценкам экспертов, внутри здания может разместиться до 28 каскадов центрифуг. Инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа в Северную Корею с 2009 года, поэтому специалисты анализируют спутниковые фотографии. Агентство называет происходящее серьезным нарушением резолюции Совбеза ООН. Пхеньян, в свою очередь, не признает полномочий МАГАТЭ контролировать свою ядерную программу. Власти Нью-Йорка опубликовали около 170 тысяч страниц документов, посвященных состоянию воздуха после терактов 11 сентября. Материалы содержат результаты исследований, служебную переписку и сведения о возможных рисках для здоровья людей, работавших на месте разрушения Всемирного торгового центра. Часть документов обнаружили лишь в прошлом году в 68 коробках, хранившихся в городском учреждении. Специальный интернет-портал будет пополняться по мере обработки оставшихся архивов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
11: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
14: Еще раз добрый день или добрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа. Перед тем, как продолжить рассказ, он близок к завершению, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это, я называю это, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, каждому из тех, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у вас есть, дамы и господа, замечательная возможность приобрести очки еще по прежним, хорошим, доступным ценам. Где это сделать? Окей, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас. Если, ну, если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Также звоните по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, я продолжаю рассказ. Очерк «Американский стрелок» – громадный, громадный очерк. Он в середине журнала и снабжен громадной иллюстрацией. Преступник изображен на фоне американского флага. Причем не на фоне не сегодняшнего флага, где 48, где 50 звезд по числу штатов, а на фоне первого американского флага с 13 звездами. Вот это, я считаю, вообще свято.

июля в пенсильванском городе Блаттер. Дескать, он эксперт в стрельбе по президентам. Реклама Хинкли в New York Times Magazine послужила сигналом. Тема Хинкли была открыта. Никому не возбранялось тему продолжить. И тему в основном продолжили поддерживающие демократов средства массовой информации. В декабре 25 года, в минувшем декабре, издательство Wild Blue Press опубликовало мемуары Хинкли. Ну, они написаны, сказано, в соавторстве с Джоном Норманом. У меня этой книжки нет, ее у меня книжки не будет. Мемуары называются так. «Кто я на самом деле?» Who I really am. Ну, с моей точки зрения, он на самом деле преступник, избежавший тюрьмы только потому, что такова была в то время судебная система. Так вот, после этой публикации книжки, желающих брать у него интервью было вдосталь. И вновь он выступал экспертом. После события, которое произошло 25 апреля текущего года, мы с вами знаем, традиционный ежегодный ужин Ассоциации журналистов, аккредитованных при Белом доме, и не состоялось из-за попытки покушения на Трампа. Ну и как? Хинкли стрелял в Рональда Рейгана, как раз у того же самого Вашингтона Хилтон. Ну, естественно, этого эксперта в стрельбе по президентам, ну, нужно было пригласить без комментариев. 11 августа, это уже совсем недавно, в прошлом месяце, Марк Джозеф, он продюсер художественного фильма «Рейган», он пригласил на свой подкаст Хинкли с целью рекламы выпуска новой картины. Выходит картина «На грани войны» о встрече Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Рейкьявике в 1986 году. И вот в качестве промоутера, рекламщика фильма, Джозеф выбрал человека, который едва не убил Рейгана. Этот совершенно неприкрытый цинизм, он не оставил равнодушной дочь Рональда Рейгана Патти Дэвис. Патти Дэвис написала комментарий, который назывался так. «Он пытался убить моего отца, он хочет переписать историю». Она, в частности, пишет, я цитирую госпожу Патти Дэвис. «Я верю в прозрение, но я делаю в прощение, но я делаю исключение. Я также верю в то, что люди могут меняться, но я не думаю, что Джон Хинкли относится к их числу». Этот комментарий был опубликован 15 августа. К сожалению, на мой взгляд, к сожалению, госпожа Патти Дэвис, дочь Рональда Рейгана, избрала местом для публикации комментария газету New York Times. Ту самую газету, которая открыла шлюзы либеральным журналистам для рекламы Джона Хинкли. На мой взгляд, было бы лучше, если бы ее комментарий был опубликован в другой газете. Кстати, в этом комментарии госпожа Дэвис обошла молчанием повышенное внимание прессы к прощенному этой прессы преступнику. Было бы неплохо, если бы она упомянула в своем комментарии и газету New York Times, которая первой рекламировала преступника, и другие средства массовой информации. И, дамы и господа, Хинкли продолжает сочинять песни. Ну, во-первых, на обложке журнала, и там он снят с гитарой. Пишет стихи, пишет музыку, и он хочет предъявить свое творчество народу. Вопрос, дамы и господа, найдутся ли в нашей стране желающие устроить концерт этому человеку? К сожалению, я должен сказать, к сожалению, я уверен, что желающие могут найтись. Значит, я представляю рекламу. Спешите на концерт господина, который едва не убил президента Соединенных Штатов. Прекрасная реклама.

0: Но я в то же самое время надеюсь, что найдутся люди, которые, когда будет объявлено о таком концерте, они сделают все, что в их силах, на законных основаниях, чтобы такой концерт не состоялся. Что вы думаете, дамы и господа, по этому поводу? У меня до окончания моего часа, первого часа, есть возможность затронуть еще одну тему. Тема, на мой взгляд, очень-очень интересная. Тема о сенаторе, которого мы все с вами в последнее время знаем и видим, Джон Феттерман. Джон Феттерман – это, в общем-то, единственный среди 47 сенаторов, демократов, человек, который, в общем-то, не согласен с поддержкой его коллегами, тех демократов, которые нынче рвутся в Сенат, в Палату представителей и на всякие прочие выборные места. Итак, в чем обвиняется Джон Феттерман? Интересный факт, дамы и господа, что этот человек в 90% случаев голосует так, как голосуют все демократы. Ну, мне, например, запомнилось его голосование, когда один из комитетов Сената рассматривал доктора Фаучи и вынес резолюцию, в которой, что Фаучи должен быть обвинен в неуважении к Конгрессу. Голоса в комитете разделились. Все республиканцы за то, чтобы ему были предъявлены такие обвинения, чтобы был он осужден. Все демократы против. Мистер Феттерман, он голосовал с демократами, которые считают, что Фаучи нужно простить. Итак, он мало отличается от своих однопартийцев, но есть одно совершенно фундаментальное отличие. Оно связано с государством Израиль, с еврейским государством. Мистер Феттерман – единственный демократ в сегодняшнем Сенате, который выступает против Хамаса, который выступает против Хезболлы, который поддержал президента Трампа и Израиль в атаках на Иран. И демократы не могут ему это простить. Значит, активно из нынешних демократов, депутатов Сената, активно никто на это не обращает внимания. Но появилось в социальных сетях, особенно, да и не только в социальных сетях, и в печатных средствах массовой информации, на телевидении, на радио, масса комментариев, с которыми выступают анонимно, выступают люди, которые работали в офисах демократов, сенаторов демократов в Верхней Палате. Они не называют свои имена, но они не оставляют, скажем так, мокрого места на Феттермане. Они его, в чем они его только не обвиняют. Главное обвинение в том, что он поддерживает государство Израиль. Незадолго до праймериз 22 года, мы с вами знаем это, мы помним, когда он был впервые избран, Феттерман едва не умер от инсульта. И в общем-то, я помню собственную реакцию. Он был соперником кандидата республиканской партии, и я, как и многие другие сторонники республиканцев, считали, что человеку, который едва не умер от инсульта, не место в Конгрессе, вообще не место в законодательном органе. Но оказалось, что он, к счастью, остался жив. И, к счастью, он оказался не тем демократом, как его коллеги. Ну, например, несколько примеров. В предновогоднем интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он прямо сказал, что многим демократам, я цитирую Феттермана, нужна показуха, крики и громкие взрывные заявления, а мне это больше не подходит. Поддержка Феттерманом еврейского государства бросается каждому в первую очередь потому, что он сенатор-демократ. если бы он был сенатором-республиканцем, ну, в глаза это бы не бросилось, потому что республиканцы, во всяком случае, в большинстве своем поддерживают Израиль и прекрасно помнят, знают, что произошло 7 октября 2023 года. Никому из сенаторов-республиканцев не приходит даже в голову идея обвинять Израиль в геноциде. Ничего подобного нету. Но то, что не приходит в голову сенаторам-республиканцам, приходит в голову абсолютному большинству сенаторов-демократов, за исключением господина Феттермана, сенатора Феттермана. Итак, повторю еще раз. Действующие сенаторы-демократы, они, ну, как сказать, они публично не высказываются. Публично не упрекают, публично не критикуют. Но есть демократы, которые еще не стали сенаторами, но которые надеются стать сенаторами, и они позволяют себе просто критиковать Феттермана так, как будто он не демократ, а республиканец. Первым здесь стоит, конечно, Абдул Эль-Саед. Это кандидат демократической партии на выборах в Сенат штата Мичиган. Он абсолютный противник Израиля, абсолютный исламист, противник Израиля. И он открыто выступает против Феттермана. Вот его слова. Я цитирую этого человека. Абдулла Эль-Саеда. Кстати, интересный факт. Отец его жены, это значит его тесть, он является в Соединенных Штатах одним из руководителей организации, мусульманской организации, которая признана террористической в некоторых арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии, в том числе и в Египте. Но в Соединенных Штатах Америки эта организация мусульманская террористическая не признана, хотя она абсолютно, ну, естественно, антиизраильская. Так вот, я процитирую, что сказал этот господин, какой господин, товарищ, красный товарищ, Сальмит, не мой товарищ, Эль-Саед. Вот что он сказал, я цитирую, что он сказал о Феттермане. Стоит посадить одного орла на кол, как остальные сразу все поймут. Итак, Феттерман – это орел, которого следует посадить на кол, так считает исламист, демократ. Тогда остальные орлы сразу же поймут. То есть все остальные, кому приходит в голову мысль поддерживать государство Израиль, они сразу поймут, что и их могут посадить на кол. Прекрасное заявление кандидата демократической партии в Сенат, правильно? И, то есть, а что? Это, более того, я еще раз остановлюсь, даже скажу еще раз, что на анонимной группе бывших сотрудников аппарата офисов сенаторов-демократов. У них есть свой аккаунт, и в этом аккаунте они порочат, обвиняют, критикуют, мягко говоря, Феттермана, разоблачают. Они обращают, у них есть в одном, это я цитирую то, что привела газета Wall Street Journal, в одном из своих критических аккаунтов они обращаются, цитирую, ко всем, кто может повлиять на этого человека. И эти люди, они считают, что их поймут все другие демократы, и что найдется кровь. Не только Аль-Саед, который будет открыто критиковать Феттермана, но и другие демократы. И в связи с этим, дамы и господа, то, что происходит в отличении Феттермана, ему, кстати, предстоят перевыборы в 2028 году. Я не знаю, будет ли он баллотироваться на второй срок или не будет баллотироваться, но демократы уже дают понять, что они обязательно найдут ему в праймерис какого-нибудь абсолютно левого, какого-нибудь абсолютно, ну, социалиста, коммуниста, который сделает все возможное, чтобы Феттерман проиграл демократические праймерис, и таким образом выбыл из Верхней Палаты Конгресса. На мой взгляд, это я считаю, Феттерман не совершит ошибку, если после предстоящих промежуточных выборов, вне зависимости от того, как эти выборы закончатся, он просто-напросто сменит демократическую партию, сменит на республиканскую партию. Я понимаю, что во многом есть у него взгляды, которые ближе к демократической партии, но во всяком случае... Будучи республиканцем, он сможет высказывать свои взгляды, касающиеся Израиля, совершенно открыто. И я не случайно решил сказать об этом сегодня. Феттермане можно было говорить и через неделю, и две недели назад, и через три недели, но мы приближаемся к очень печальной дате. Кошмарной дате. Это сегодня у нас 9 сентября, у нас... послезавтра, September 11, что произошло, у нас всех абсолютно в памяти. Ну, у людей нашего возраста, у людей, которым сегодня, скажем, 30 лет и моложе, они, в общем-то, это знают по рассказам, по видео, по фильмам, по книгам, если хотят знать. А это все в нашей памяти. И вот на нашей памяти, вот сегодня... У вас, дамы и господа, я обращаюсь к вам из Северной Каролины, особенно к людям, которые живут в Нью-Йорке. Ваш мэр, исламист, ненавидящий Израиль. У него на морде, простите, это написано. Его окружают люди, которые восхищаются мусульманскими террористами. И этот негодяй, я не употребляю в эфир более, так сказать, резких выражений, собирается участвовать в церемонии памяти жертвам 11 сентября, собирается прийти на... стоять вместе со всеми. Мы с вами уже знаем, вы прекрасно это знаете, это уже освещено, об этом есть в газетах, на нашем радио, в телевидении, всюду, что родственники погибших людей... публично, письменно обратились к нему с призывом, к этому исламисту, не бывать на этом вечере памятники. Это, извините за выражение, скотина, конечно же, придет. Я ставлю точку, дамы и господа, в сегодняшнем часовом отчете перед вами. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон.
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Профсоюзы пожарных Нью-Йорка потребовали выяснить, что именно городские власти знали об опасном воздухе в районе Ground Zero после терактов. Поводом стала публикация ранее закрытых документов о токсичных веществах, остававшихся в Нижнем Манхэттене. Представители FDNY говорят, что сегодня от заболеваний, связанных с последствиями 11 сентября, умерло больше пожарных, чем непосредственно во время атак. Они требуют полной прозрачности медицинского наблюдения и сохранения программ помощи спасателям и их семьям. В четверг, 10 сентября, начинается новый учебный год в государственных школах Нью-Йорка. Городская система образования напоминает родителям проверить медицинские документы детей, сведения о вакцинации, контактную информацию и доступ к школьному аккаунту. К занятиям возвращается крупнейшая в стране муниципальная школьная система. Для частных, религиозных и чартерных школ даты начала учебного года могут отличаться. отличаться, поэтому родителям рекомендуют уточнять расписание непосредственно в своей школе. В Нью-Йорке открылся детский центр «The Little Apple», предназначенный для детей городских служащих. Программа предлагает бесплатный уход за детьми и должна облегчить возвращение родителей к работе. Также город объявил об открытии нового корпуса школы имени Джона Дьюи в Бруклине. Дополнительное здание рассчитано на 553 ученических места. Оба проекта власти называют частью программы расширения доступных услуг для работающих семей и борьбы с переполненностью школ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
9: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
11: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 сентября. Наш президент сказал, что цены на нефть и газ не опустятся до после выборов, и цены на нефть поднимаются. Сегодня Брент поднялся на 3,70, $101.62 стоит один баррель. Цены на нефть поднимаются. Бонды, интерес поднимается. Пятилетние государственные бумаги дают 4,618%. За 10 лет можно получить 4,841%. За 30 лет можно получить 5,293%. Интерес поднимается. Сами цены на бонды падают. И стокмаркет сегодня у нас падает третий день подряд. Индекс Dow Jones упал на 405 пунктов. Это больше, чем 0,75% минус. 52,381 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 37 пунктов, 0,5%. 7636 конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26253 минус 168 пунктов или 0,3%. Транспортный индекс минус 1,1%. Раз он 2000 минус процент с третью. 1 евро равен $1.16. Унция золота $4442.90. Унция серебра $67.88. За границей сегодня Англия минус 1,3%, Франция минус 1,9%, Германия минус 1,2%, Швейцария минус 1,8%. В Азии японский Никей минус 0,2%, Шанхай плюс 0,3%, Гонконг минус 0,2%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Datadog. Поднялся больше, чем на 7%. Meta прибавила 6,5%. CIC Corp поднялся больше, чем на 5%. Hewlett Packard, HSA тоже были в плюсах. В минусе были Casey General, Vertiv Holdings, Charter Communication, Comcast и The Cooper Companies. На NASDAQ лучше всех были Datadog, Meta, Marvel, Astera и Teradyne. Хуже всех были Comcast, Shopify, CoWeave, Rocket Lab и Space Exploration. На Dow, IBM, Chevron, JP Morgan, The Travelers и Cisco поднялись. Alphabet, Google, Boeing, The Procter & Gamble, Salesforce и Nike упали. Microsoft потерял 2,30, Oracle минус 89 центов. А Meta плюс $40.21, Nvidia минус 2,06, Amazon минус 4,57, Dell плюс $1.37. В течение дня Dell закрылся на 535,25. В течение дня Dell был 500. $562.99, то есть Dell потерял почти $30 с самой высокой точки. Marvel поднялся на 9.60, Home Depot минус 3.25, Ford был в минусе, Visa минус $1.25, ASML потерял $35.33. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
14: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
14: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
14: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
15: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
14: Ждем вас. С любовью.
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
17: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
4: Добрый, добрый, добрый. Теперь уж точно вечер. У нас вечер. На Тихоокеанском побережье еще день, а у нас... На восточном побережье уже вечер, а я тоже живу на восточном побережье, Северная Каролина. Я, правда, живу не у берега Северной Каролины, а в горах Северной Каролины, но окей. Добрый вечер. С вами, дамы и господа, по-прежнему Алексей Орлов. Я начинаю второй час передачи «Моя Америка». И после очередного выпуска новостей и рекламы мы с вами будем общаться, но я заранее сообщаю, телефон, вы знаете, телефон, тем не менее, 718-303-90-90, 718-303-9090. И я сообщаю свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachensa@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. Ну и перед тем, как коснуться спортивной темы, мы с вами уже договорились, что... В моем втором часе я уделяю некоторое внимание спорту, стараюсь уделить так, чтобы было интересно всем, даже тем из вас, кто спортом не интересуется. Реклама, промотер, мой промотер, спонсор, магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Ну и я обращаюсь, естественно, к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Мы с вами знаем, что цены из-за тарифов повышаются, к сожалению. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, дотарифным ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. Ну и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. Телефон 718-998-8400. Неделю назад в это время мы с вами говорили о теннисе, потому что в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, проходит открытый чемпионат Соединенных Штатов. Это один из четырех главных теннисных турниров года. Главными мы называем чемпионат Австралии, чемпионат Франции, Уимблдонский турнир. И вот открытый чемпионат Соединенных Штатов. О чем сегодня мы поговорим? Значит, когда я сам для себя поинтересовался, когда в последний раз американцы, мужчины выигрывали турнир, который проходит в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Значит, вот интересные цифры. С 1968 года я беру за отметку 68 год по одной причине. Значит, до 1968 года в теннисном мире профессионалы и любители играли в различных турнирах. Профессионалов в турниры любителей не допускали. И поэтому такие, как чемпионат Соединенных Штатов, он проходил только для любителей. Турниры с 1968 года стали открытыми. Что значит открытый Open? Они были открыты и для любителей, и для профессионалов. Открыты. Но с тех пор, насколько есть что-то в моей памяти, любители перестали выступать с профессионалами с давних пор. Есть бывают, какие-то турниры не главные, где, конечно, бывают и любители, но это единицы. Так вот, отчет с 1968 года. Значит, с 1968 года по 2004 год. Это у нас 36 лет. 36 лет. В эти 36 лет американцы 20 раз становились победителями открытого чемпионата Соединенных Штатов. 20 из 36. Кто больше всего был? Джимми Коннорс. В основном два теннисиста не на моей памяти. Это Артур Эш. Ну, это замечательный теннисист, афроамериканец. Он, кстати, выиграл первый открытый чемпионат Соединенных Штатов. Это в 1968 году. И вскоре победил Стэн Смит. Эти два господина выступали, когда я еще не приехал в Соединенные Штаты. Все остальные победители, все на моей памяти. Это Джимми Коннорс, Джон Макенроу, Пит Сэмпрос, Андре Агаси и Энди Родек. В общей сложности, повторю, за 36 лет, 20 с 68 по 2004. А за годы с 2005 по 25, это у нас 20 лет, ни разу американцы не становились победителями открытого чемпионата Соединенных Штатов. И за эти годы лишь было три финала, в которые вышли американцы, но проиграли. Это в 2005 году Андре Агаси проиграл в финале Роже Федереру. В 2006 году Энди Родек проиграл Федереру. И совсем недавно, в 24-м году, Тейлор Фриц проиграл Синеру. Итак, с тех пор ни разу мужчины, не становились чемпионами Соединенных Штатов. Совершенно естественный вопрос. Как и почему это могло произойти? Как и почему? Ответ, в общем-то, у нас есть, дамы и господа. Их, то есть, ответов несколько. Самый распространенный ответ, и этот ответ, на мой взгляд, достаточно справедливый, что во всех странах, вот скажем, побеждали, например, Федерер – это Швейцария, Рафа Надаль – это Испания, и Синер – это нынешний, который проиграл вчера, испанец – это Испания, и синер – это Италия. Значит, во всех этих странах, ну, есть 2-3 популярных видов спорта. В основном это, конечно, это футбол. Скажем, в Швейцарии это еще горные лыжи, конечно, и футбол. В Испании это футбол и в какой-то, может быть, степени, да главным образом футбол. В Италии это, в общем-то, футбол. То есть, называя вещи своими именами, у тенниса практически нет больших конкурентов. Если появился здоровый мальчик, скажем так, достаточно здоровый, уплотненный, скажем, в нынешнем, кстати, теннисе, в нынешнем мужском теннисе, мужчин, которые надеются добиться успеха, это все парни 6 футов и выше. То есть 6 футов – это 183 сантиметра. В стародавние времена, были теннисисты небольшого, по нынешним понятиям небольшого, но они были, не знаю, 172 сантиметра, 175, может быть, 180. Это давно прошло. Сейчас это только громадные парни ростом 6 футов и выше. Значит, в странах, которые дают чемпионов, как только появляется такой громадный парень, у него, в общем-то, небольшой выбор. Главный выбор – это футбол. В футболе, кстати, ну, большие нужны, если ты в защите играешь, но в футболе спокойно могут играть люди и прекрасно играть, которые ниже 6 футов. Что касается нашей страны, то у тенниса масса конкурентов. Ну, это, во-первых, баскетбол 100%, американский футбол, естественно, бейсбол, естественно, в последние десятилетия национальная хоккейная лига, то есть 4 крупных видах спорта, они уже соперники тенниса. И когда в школе появляется хороший мальчик, видно, что он будет большого роста, у него есть масса выбора. То есть выбор, совершенно громадный выбор. Выбора, которого нет во многих странах, выбора просто в этом отношении не существует. И люди идут в теннис, потому что теннис на виду. Теннис также, если вы добьетесь успеха, он приносит. И хороший профессионал, вы можете зарабатывать такие же деньги, как, скажем, и в футболе, и, не знаю, если... В Соединенных Штатах в этом отношении все обстоит иначе, и поэтому это одна из причин, что у нас, так сказать, теннис не занимает призовые места. Это, во-первых, повторю, то есть две причины. Во-первых, конкуренция у тенниса, и, во-вторых, физические данные. Физические данные для парня 6 футов, если парень 6 футов уже где-то в 7-8 классе, я уж не говорю 9-10, у него колоссальный выбор. Это две причины. Физические данные и конкуренция в спорте. И есть данные, есть, конечно, финансовые дела. Потому что в теннис очень хорошо играть, это мало что стоит, если вы просто, ну, любитель, вы играете в свое удовольствие. У меня есть друзья, причем один из моих очень близких друзей, которому ближе уже к 70, чем к 60, он прекрасно играет в теннис, он каждый день, если позволяет, он живет в Нью-Джерси, если у него есть возможность, он играет в теннис. И когда я смотрю на корты, которые там, где я живу, у нас 2 прекрасных корта, там есть масса людей играет в теннис, играют молодые, играют уже в возрасте, играют ближе к пенсионному возрасту. То есть корты есть. Для любителей теннис прекрасное место. Но если вы хотите быть профессионалом, то это достаточно дорогой вид спорта. Почему достаточно дорогой? До тех пор, пока вы не проявили себя как-то в юношеском теннисе, я имею в виду мальчики, девочки то же самое, в юношеском теннисе, скажем, вы стали в юношеском теннисе где-то показывать, на что вы способны в масштабах города, я уж не говорю в масштабах штата, то, в общем-то, вы стали показывать, у вас могут появиться спонсоры, которые будут оплачивать ваше увлечение, потому что, в принципе, это... Теннис – это разъезды, разъезды. Когда вы хотите стать профессионалом, это разъезды. Если у вас нет спонсоров, это делается из кармана, в общем-то, родителей. Значит, если в бейсбол могут идти из бедных семей, футбол, ну, из бедных, в какой угодно, так сказать, баскетбол из бедных, то теннис – это, в общем-то, пока вы не проявили себя, этот теннис – это достаточно дорогой вид спорта, имея в виду разъезды, если вы хотите добиться успеха в карьере. Повторю, если вы хотите быть любителем, просто любителем, никаких расходов не нужно. Корты есть, наверное, ну, в абсолютном большинстве мест в Америке есть корты, причем прекрасные корты. Я повторю еще раз, там, где я живу, у нас два корта, на которых могут играть профессионалы по покрытию. Это первое. Когда, более того, если... Опять-таки, если вы даже идете в профессионалы, скажем, в хоккее, в баскетболе, в бейсболе, вы идете через колледжи, там все оплачивается, там вам оплачивают форму, там вам оплачивают врачей, там оплачивают поездки, все оплачено в школах, если в варсити тим, то есть сборная школы, там все оплачивает школа. Если в студенческом спорте, там все оплачивает спорт-департмент. Опять-таки, в теннисе совершенно другая ситуация. Если вы хотите идти сразу же в профессионалы после, не знаю, в 15, 16, 17 лет, то вам обязательно нужен спонсор. Вот с этой проблемой, насколько я знаю то, что я читал, во многих странах теннисисты не сталкиваются. Масса теннисных клубов, особенно в Италии, я читал, как Синнер, Яник Синнер шел в гору, масса теннисных клубов, где даже уже мальчики, ну скажем, возраста 12-13 лет, уже там получают какую-то поддержку. И если, например, они хоть как-то о себе заявляют, то клуб ведь берет на себя расходы в этих поездках. И вот это одна из причин, почему, так сказать, теннис... У нас нет мужчин-чемпионов. Но, опять-таки, я надеюсь, что в нынешнем турнире, который проходит как раз сейчас, что ситуация, в общем-то, изменится. Во-первых, потому что у нас есть полуфинал, в котором будут играть два американца. И раз в полуфинале играют два американца, то один из них наверняка будет играть в финале. Значит, впервые за долгие годы в финале наконец-таки будет играть, за долгое время будет играть в финале американский теннисист. Это первое. Второе, в турнире, в нынешнем турнире не принимает участие первый номер мировой классификации Яник Синнер. Он выбыл, но он не играет из-за травмы. А второй номер, человек, который в прошлом году два года подряд выиграл, Алькарас выигрывал звание испанец, звание чемпиона, открытого чемпиона Соединенных Штатов, он потерпел поражение как раз в полуфинале от американцев. Вчера это был матч, ну сказать, что он был вчера, сказать, в общем-то, нельзя, потому что эта игра закончилась в 3 часа 33 минуты ночи, уже в минувшую ночь закончили. Может быть, я надеюсь, впервые с 2004 года победителем открытого чемпионата Соединенных Штатов станет американский теннисист. Я надеюсь. Более того, вот тоже, что это достаточно интересный факт. Афроамериканцы получают, я это поддерживаю, до тех, то есть это было ясно, до тех пор, пока мужской теннис не придут в Соединенных Штатах сильные чернокожие парни, нам не видать, Соединенным Штатам не видать первого места в мужском турнире. В последние годы, будем так говорить, в последние 10 лет ситуация изменилась, потому что в мужской теннис приходят здоровенные черные мужики. Я прошу прощения за мой язык. Пускай ребята, громадные ребята, громадного роста, физически крепкие. То есть вот такие мальчики уже имеют шансы стать сильнейшими теннисистами мира. И я очень надеюсь, что будет, что человек, который, надеюсь, станет чемпионом в нынешнем году, это в ближайшее воскресенье, что это будет американец. Я на это очень надеюсь. И его пример покажет, что черные мальчики могут очень здорово играть в теннис и приносить те победы американцам в открытых чемпионатах Соединенных Штатов. И одно короткое совершенно замечание. У нас есть блестящий теннисист в истории, который никогда не становился чемпионом Америки, хотя был многократным чемпионом Уимблдона и многократным чемпионом открытого чемпионата Франции. Это золотой швед Бьорн Борг. Но о нем я расскажу в следующий раз. Будет небольшой перерыв на рекламу и выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Петиция с призывом не допустить участия мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани в памятной церемонии в 25-ю годовщину теракта 11 сентября набрала более 100 тысяч подписей. Автор петиции Джованни Галанте считает, что Мамдани не следует быть на церемонии, так как он не разделяет ценности пострадавших. В петиции 8 претензий к мэру, в том числе связанные с назначением главного советника и поддержкой бруклинского имама, связанного с радикальным исламом. В Азербайджане перенесли начало работ по проекту «Маршрут Трампа». Начало работ в рамках проекта «Маршрут Трампа» перенесено с конца текущего года на первые месяцы 27-го. Основные переговоры по проекту ведутся между США и Арменией. Азербайджан уже приступил к восстановлению железных дорог на территории Нахичеванской автономной республики. Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии в следующем году. Самый высокооплачиваемый политик в мире получит прибавку к зарплате $1 миллион. По данным агентства Рейтер, речь идет о годовом вознаграждении премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Окей, дамы и господа, перед тем, как вступить в разговор с вами, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ. Очки-хамелеоны. Очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. И линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цели. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Нани, я вас слушаю. Добрый вечер, Нани, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я хотел еще сказать, что этот подонок под именем Абдул-Эль-Саид, он сказал, что Америка заслуживает

0: которые топтают сейчас таких, как Шумер, и сметут при первой же возможности. Они думают, что их пожалеют. То же самое, как наши русскоязычные демократы. Евреи, которые голосуют за них и выбрали Мамдани, они думают, что они тоже так вот пройдутся. По них тоже пройдутся и будут их топтать. Вот. А вас я поздравляю, Алексей Георгиевич, с наступающим Friday Night еврейским Новым годом, Рош ха-Шана, чтобы вы были здоровы у нас до 120, потому что мы должны вас слышать. У нас тут левый агитпром начинается с 6 утра, поэтому вы нам очень нужны. Всех благ вам и вашим близким. Happy Rosh Hashanah.
1: Окей, спасибо большое. Большое спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить, вы были корреспондентом в спортивных газетах. Вы мне скажите, а почему в Советском Союзе не было сильных теннисистов, мужчин? Это что, считался спорт гнилой буржуазии?
1: Ну, во-первых, я был не... Советский спорт газета называлась. Нет, в Советском Союзе были сильные теннисисты. Но я вспомнил, например, Андрей Потанин. Другое дело, что... Ну, тогда, кстати, это было время, когда уже были открытые чемпионаты, конечно, и профессионалы. Андрей Потанин был очень сильным теннисистом, потом был очень сильный теннисист. Я точно не помню фамилию, эстонец. Ну, это Эстония была Советским Союзом. Нет, были очень сильные теннисисты в Советском Союзе. Другое дело, что никто из них не выигрывал турниры «Большого шлема», но уже в России, уже российские теннисисты турниры «Большого шлема» выигрывали. Евгений Котельников выигрывал, Марат Сафин. Так что нет, в России теннис... Потом давайте не забывать, сейчас большинство теннисистов российских, сильных, как только они заявляют о себе, в основном они россияне, но они живут в других странах. Медведев, например, живет в Монте-Карло, Мира Андреева, она... живет во Франции, это совершенно нормально. Сильнейшие российские сегодня теннисисты в Советском Союзе не живут. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, Миша, я слушаю вас.
3: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. С наступающим Агидьонтом. Агид, Азиз Юра, Агидачевый Юра, это на идише, я говорю вам. Были, конечно, теннисисты. Томас Лейс, которого вы забыли под эту фамилию, он убил свою жену, потом сидел немножко. Алик мы привели, Тимурас Кокулия, те годы Лихачев, Потанин вы назвали, там Торпишев, который был в спорте, Коротков и так далее. А остальных поколений вы назвали. Я прошу пардона, я хочу сказать, что, извините, 25 лет назад произошла в нашей семье трагическая событие. Погиб в оперцентре мой двоюродный брат. Ему было 29 лет. Игорь Зукерман. 29 лет. И после этого, через два года, когда я звонил в Царство Небесное Топалеру, еще некоторым, там, кто работал на радио, они мне говорили, я спрашивал, почему на Ирак напали, когда Буш открыл войну против Ирака через два года после 9-11. Почему именно на Ирак, а не на Саудовскую Аравию, летчики оттуда? Мне говорили, Михаил, вы ничего не понимаете. Он Израиль бомбит и так далее. А что Израиль сейчас? Нетаньяху за две недели до 7 октября Египет и еще одна страна арабская предупредили, что намечается очень страшное событие, готовит Хамас. У них были разведные данные. А ответил Бениамин, у нас все под контролем. И военным своим генералам не сообщил об этом. Вот такие вот дела. Еще я хочу сказать, что кроме того, что теннис, вы назвали, были еще американские сильные ребята. Джим Курье, Майкл Чанг. Кстати, я смотрел его финал. Мне вот этот мой, который погиб, брат. Я с ним ездил в 96-м году. Я только приехал пару месяцев до того в Америку. На финал Сампрос Чанг. И, кажется, было 3-0. Первые две партии вчистую почти. А третью Сампрос выиграл на таймбреке. Вот это я дополнил в наших... Что вы

0: Сирию насчет, которые говорят, что заместитель нашего директора Капторга, них, которого евреи наши эмигранты прозвали китаец, ну, понятно, что чайник и так далее. Из-за него начал Буш войну, по некоторым деликатным причинам. Что обо всем этом скажете, что я вам рассказал? Обо всем.
1: Окей. Все дело в том, что я должен прямо сказать, что меня сейчас, почему Буш начал войну в 2003 году или в 2002 году, меня сегодня уже это совершенно не интересует. Спасибо, Миша, за комментарий. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер.
1: Я вас слушаю. Добрый вечер.
2: Да, я хотел сказать, что в Союзе не было теннисистов, потому что не было столько кортов теннисных. Здесь у нас в каждом парке теннисные корты в Америке. А там не было, поэтому о чем говорить вообще, какие там теннисисты. Было несколько человек, и все. А чтобы вот так вот профессионально занимались люди, как сейчас мои дети, внуки, вот каждый день ходят и играют в теннис, и пикабол, такого там не было. Вот что я хотел сказать, спасибо.
1: Спасибо большое. В Ленинграде, где я жил, было два теннисных корта. Кстати, Андрей Потанин, он ленинградец. Один был теннисный корт закрытый, он был во Дворце пионеров, один корт. А второй корт, он был открытый, поэтому можно было только летом. Это в Центральном парке культуры и отдыха. Значит, на 3,5-миллионный город было всего два корта. Там, где я сейчас живу, я повторю еще раз, есть два совершенно прекрасных корта. Поэтому то, что в Советском Союзе было, значит, были спортивные школы, в которые проплачивали, оплачивали. Но теннис в Советском Союзе никогда не был массовым видом спорта, как раз именно из-за отсутствия кортов. Вы совершенно правы, то, что вы позвонили. Сейчас ваши дети могут играть где угодно, всюду есть корты, абсолютно всюду. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Да, Алексей, с наступающими. Здоровья вам и всего самого
1: спасибо
3: долгого.
1: Большое.
3: И долго жите. Вы нам нужны. Вы голос нашего радио. Корты, конечно, были и у нас были, везде были корты. Пусть этот человек не рассказывает, я не знаю, с какого он района. И комментатор, как его, который футбол комментировал, он выиграл чемпионат
1: Озеров.
3: Озеров, господи, конечно. Ну, Митривели был такой, тоже играл, правильно?
1: Да, конечно, Олег Митривели, обязательно, да.
3: Да, Митривели был такой, видите, я старой гвардии, я помню эти имена. Кстати, вы смотрели вчера матч Алкараса?
1: Я начал смотреть, ну, глядите, я не могу, потому что мой рабочий день начинается в 6 часов
3: утра. Я понимаю, вы знаете, во сколько он закончился?
1: В 3:33.
3: Правильно.
1: Вы знаете, я утром, когда встаю, я лег, я до конца...
3: Я тоже сегодня встал утром, я сразу ESPN включил это. Ну, он себя плохо чувствовал, конечно, но Шелдон молодчина. Хороший матч. Хороший.
1: Очень хороший.
3: Ну, все. О, кстати, сегодня футбольный сезон начинается. Американский футбол.
1: Да, сегодня Сиэтл играет с Нью-Ингланд. Я об этом утром сказал. Я буду смотреть, конечно, обязательно. Это играют команды, которые играли в Супербол. Да, конечно.
3: В этом спорте женщины не играют. Потому что им сильно больно будет.
1: Окей, спасибо большое.
3: Всего хорошего.
1: Всего хорошего. Добрый день, добрый вечер, я вас слушаю.
4: А добрый вечер, Алексей. Я хочу поддержать человека вот и с вами согласиться, который сказал, что из-за того, что кортов не было, это правильно. Это правильный вывод. Потому что корты, спорт в Советском Союзе и вообще все, культура, все финансировалось по остаточному принципу. Экономика была никудышная, несмотря на то, что там нефть продавали. Ну, поэтому денег всегда не хватало на спорт. А поддерживать корты, это непростое в ровном в таком состоянии, чтобы подстригать газоны, это поэтому это вот причина в том, что не было кортов, это дорого стоило. И еще я хочу поддержать женщину, которая позвонила первой и высказалась очень резко, но категорично, и все по делу, и я с ней полностью согласен, потому что нам грозит с этим засранием Мамдани, с этим засраном, то, что мы можем превратиться в тот же Лондон. Мы они это делают потихоньку, я уверен, они организованно вот продвигают ту же самую, делают все мероприятия и все усилия на это направляют, чтобы превратить Нью-Йорк, чтобы стал вторым Лондоном. Лондон уже и плюс там Бирмингем в Англии, там в Швеции, Мальме, города, где уже там полиция боится заходить в некоторые районы, и там уже мусульмане хозяйничают. Спасибо, что вы слушали.
1: Окей. Я, кстати, добавлю. Теннис еще в Советском Союзе еще не получил распространения, естественно, корты. Теннис не был олимпийским видом спорта. Официально Советский Союз поддерживал те виды спорта, которые входили в программу Олимпийских игр. Именно поэтому, когда умерли два прекрасных русских, две прекрасных русских игры, это Городки и Лапта, они умерли по одной простой причине, что эти игры не были в составе, в программе Олимпийских игр, и они оставались без всякого финансирования. Большое спасибо за участие в передаче. Большое спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, уважаемый Алексей. Я вас тоже всех поздравляю. Рош ха-Шана, глава года. Желаю здоровья и процветания Израилю. Я обожаю Израиль. Вот маленькая республика Грузия. Миша, спасибо, что вы сказали насчет Алика Митревели и Темура Кокулия. Вот маленькая республика, но они не участвовали, конечно, в международных матчах Советский Союз, знаете. А был Кафельников, помните?
1: Это уже Россия, да, конечно, Кафельникова помню.
5: А вы знаете, почему? Да, почему я его запомнила? Я читала его интервью, и он писал, что я думал, если я куплю собственный самолет, я буду счастлив. Он купил самолет, но счастливым не стал. Так что, в общем, я вас всегда слушаю у Юры Дашевского. Ну, 86 так молодо выглядит, я не знаю, молодец. Дай вам Бог здоровья.
1: Спасибо. Я стараюсь.
5: Это спасибо факт, большое. Факт.
1: Спасибо большое. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Алло, здравствуйте. Я думаю, что нам повезло с сенатором, как его, вот, из Пенсильвании. Потому что если бы победил бы не он в 22-м году, то победил бы турецкий подданный доктор Азад. И, возможно, он бы тоже встал бы на сторону Ирана, как это делает наш мэр Мамдани. Вот, скажите, пожалуйста, вот в 2011 году наш президент Обама и Хиллари Клинтон вместе с ИГИЛ, Аль-Каида и братья-мусульманами по-своему отметили 11 сентября, потому что убили нашего посла и 4 морских пехотинцев, и тем самым они, скажем так, отметили 10-ю годовщину победы радикального ислама над Соединенными Штатами. Вот, и я думаю, что вы правы, что Мамдани на просьбу не прийти, он обязательно придет, чтобы отметить 11 сентября как символ победы радикального ислама над Соединенными Штатами. И он обязательно придет, чтобы вот подчеркнуть это. Вот. И что касается наших демократов, то если бы во время Второй мировой войны вместо того, чтобы вот были рузвельтовские демократы, были бы нынешние радикально-исламистские демократы, то они обязательно встали бы на сторону Гитлера и Японии. Я так думаю. Спасибо.
1: Ну, я не буду, спасибо, вдаваться в историю, как бы. сегодняшние исламисты-демократы были во Второй мировой войне, но мы должны, дамы и господа, две вещи, конечно. То есть я обращаю внимание на две вещи. Я обращаю внимание на то, что многие люди, которые эмигрировали из Советского Союза, то есть знают, что такое себя представляет тоталитарная система, и среди этих людей есть многие, кто голосует за демократическую партию. Окей, за демократическую партию еще можно было голосовать, ну скажем, ну еще за Билла Клинтона можно было голосовать. То есть это было, можно соглашаться, не соглашаться, но демократическая партия, она была, это была американская демократическая партия. Сегодняшняя демократическая партия открывает дорогу в свою партию откровенным людям, ненавидящим Соединенные Штаты Америки. Просто. Причем они прикрываются таким, знаете, способом. Они говорят, о, наша партия – это большой, знаете ли, так сказать, тент. Под нашим тентом большая палатка. Мы, так сказать, принимаем абсолютно всех. Вот они принимают абсолютно всех, и они принимают исламистов, коммунистов, то есть людей, которые ненавидят Соединенные Штаты. И то же самое Нью-Йорк. Нью-Йорк – город с миллионным населением евреев. И этот город выбрал коммуниста, исламиста, фашиста, сволоча Мандани. На этой грустной ноте, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. С вами я встречусь, с любителями политики я встречусь, конечно, как всегда, ровно через неделю. Всего хорошего. Будьте здоровы. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. И пожелание одно. Будьте здоровы. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио.
7: Моя Америка. Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире «Ари Каган», в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Новое исследование показывает, что доверие американцев к информации федерального правительства продолжает снижаться. Особенно скептически жители страны относятся к сведениям о выборах, внешней политике, миграции и состоянии окружающей среды. Только 34% опрошенных выражают высокое доверие к официальному подтверждению результатов выборов. Два года назад таких было 40%. При этом недоверие распространяется и на предвыборные заявления обеих ведущих партий, сообщает Associated Press. Власти Нью-Йорка опубликовали более 170 тысяч страниц документов о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Материалы содержат результаты исследований, данные о загрязнении и переписку чиновников. Профсоюзы пожарных требуют объяснить, когда именно власти узнали об опасной концентрации токсинов в районе Всемирного торгового центра. От заболеваний, связанных с работой на месте трагедии, уже умерли 453 сотрудника FDNY, больше, чем непосредственно во время терактов. Для учеников начальной и средней школы Нью-Йорка вводится годичная пауза на использование генеративного искусственного интеллекта во время занятий. Ограничения коснутся программ, которые обучают детей или помогают выполнять задания. Городские власти объясняют решение необходимостью сначала разработать понятные правила и оценить влияние технологии на образование. Однако учителя предупреждают, проконтролировать использование школьниками таких сервисов за пределами классов будет крайне сложно. Городской совет Нью-Йорка выделит 1 миллион долларов национальному мемориалу и музею 11 сентября. Средства направят на бесплатные экскурсии для городских школьников и новые образовательные программы. Решение принято в преддверии 25-й годовщины терактов. Власти отмечают, что сегодняшние ученики родились значительно позже трагедии, поэтому важно сохранить свидетельства очевидцев и передать память следующему поколению нью-йоркцев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажности воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Переговоры Виткофа и Кушнера с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве не принесли прорыва, но обозначили новую расстановку сил в мирном процессе, который тянется уже полтора года. Главным камнем преткновения остается Донбасс. Путин по-прежнему требует полного контроля над регионом, и в отличие от прошлых раундов переговоров, здесь у него практически нет пространства для маневра. Еще в 2022 году Донецкая и Луганская области были включены в Конституцию России. Формально отказаться от претензий на них Кремль не может, не подорвав собственную правовую конструкцию, на которой Путин построил обоснование всей войны. Именно поэтому линия фронта в переговорах о Донбассе не сдвинулась ни на шаг. На этом фоне все более реалистичным сценарием становится продолжение боевых действий как минимум до конца зимы. Источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что стороны обсуждали именно подготовку Украины к зиме, а не завершение войны в обозримые недели. Примечательно и другое. Впервые за полтора года переговоров собственные требования выдвинула не только Москва и Киев, но и Вашингтон. Кушнер заявил, что США рассчитывают перейти к трехстороннему формату переговоров с участием самого Трампа, Путина и Зеленского. Кремль эту возможность не исключил, но подчеркнул, что говорить о конкретных сроках и месте встречи пока преждевременно. По мнению самого Зеленского, спешка Вашингтона объяснима. По его словам, Путин может быть заинтересован в том, чтобы преподнести Трампу дипломатическую победу именно перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Для Трампа личная встреча с двумя лидерами стала бы наглядной демонстрацией того, что его посредничество работает, и именно такого политического эффекта администрация, по всей видимости, добивается до начала ноября. Трамп провел сегодня телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался ровно час и был, цитата, конструктивным и откровенным. Стороны обсудили поездки Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги визита американских переговорщиков в Россию в Кремле оценили со знаком «плюс». Работа по этому каналу будет продолжена. По словам Ушакова, Трамп заинтересован в достижении прорыва в урегулировании войны в Украине во время своего президентского срока. Американский президент назвал прекращение войны в Украине условием для полного восстановления отношений между Россией и США и отметил, что это могло бы принести колоссальные выгоды обеим сторонам. Путин, в свою очередь, положительно оценил посреднические усилия США и подчеркнул, что у России, цитата, «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». В целом, заключил Ушаков, разговор прошел на позитивной ноте. В США содержание этого разговора пока не комментировали. А вот жители Киева снова были вынуждены прятаться в метро сразу после того, как истекло трехдневное перемирие, действовавшее на время визита американских посланников Виткофа и Кушнера. Россия нанесла по украинской столице комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также более чем 160 ударными дронами. Взрывы прогремели рано утром во вторник. Киевляне спускались в подземку, и станции метро, ставшие для многих привычным укрытием за годы войны. На кадрах видно, как люди сидят на платформах, ожидая, пока стихнет атака. По последним данным украинского МВД погибли 5 человек, еще 25 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из поврежденных жилых домов оказались заблокированы люди, а в городе вспыхнули пожары. ВМС США атаковали 3 иранских танкера с нефтью в субботу после того, как корпус стражи Исламской революции выпустил баллистические ракеты по 2 американским кораблям в регионе. Об этом сообщило Центральное командование США. По данным военных, американские авианосец и ракетный эсминец успешно уклонились от нескольких иранских атак. Никто из американских военнослужащих не пострадал. В ответ силы США, по их словам, навсегда вывели из строя 2 танкера «Дауни» у побережья острова Харг и «Старк-1» вблизи порта Джаск, а 3-й танкер «Кайла», шедший в Оманском заливе, был полностью уничтожен. Экипажу заранее приказали покинуть судно. Американская сторона заявила, что все три танкера входили в теневой флот стоимостью в миллиарды долларов, который используется для финансирования корпуса стражи исламской революции и связанных с ним вооруженных группировок в регионе. Посол США в Израиле Майк Хакаби посетил израильский город Турмус-Айя на оккупированном западном берегу, один из населенных пунктов, регулярно подвергающихся нападениям израильских поселенцев. Хакаби встретился с местными жителями, включая родственников граждан США, погибших от рук поселенцев. Особенность города в том, что около 80% из примерно 3000 его жителей – палестинцы, имеющие американское гражданство, рассказал мэр Турмус-Айи Наваф Загул. По его словам, город постоянно подвергается атакам поселенцев, и жители рассчитывали, что визит посла поможет добиться от американской стороны реальных мер по обеспечению их безопасности. Население со стороны израильских поселенцев на западном берегу резко выросло с конца 2022 года, с тех пор, как к власти в Израиле пришла коалиция Нетаньяху, самая правая за всю историю страны. Хотя израильские власти официально осуждают такие нападения, виновных практически никогда не арестовывают и тем более не привлекают к ответственности. Сам Хакаби неоднократно называл агрессивных поселенцев террористами и призывал привлекать их к ответственности, при этом подчеркивая, что, по его оценке, насилие исходит от незначительного меньшинства среди примерно 750 тысяч поселенцев на западном берегу. В иранском городе Минап бывшую школу превращают в мемориал жертвам удара, нанесенного силами США. 28 февраля ракета попала в школу Шаджарех-Таебе. По данным иранских властей, погибло более 100 учеников, в основном девочки. Расследование Associated Press установило, что по зданию ударила как минимум одна американская ракета. Официально администрация Трампа ответственность за удар до сих пор не признала и результаты расследования Пентагона засекретила. Классы школы оставлены в том же виде, в каком их застал удар, обрушенные потолки, засыпанные обломками парты. Власти провинции Хормазган решили сохранить здание как музей войны. На кладбище Минаба выделен отдельный участок для погибших. По словам местных жителей, тела троих детей так и не нашли. У входа в школу вывешены фотографии погибших сначала на семейных праздниках, дальше те же лица уже на траурных черных баннерах. На прошлой неделе Минаб снова попал в сводки. Новые удары США по южному побережью Ирана задели свадебное торжество. Пострадавших доставили в местную больницу. Сегодня истекает крайний срок подачи партийных списков перед октябрьскими выборами в Израиле. И свежие опросы показывают, позиции Нетаньяху продолжают слабеть. По данным опроса 12-го телеканала, партия Яшар, экс-генерала Гади Айзенкота, увеличила отрыв от Ликуда 25 мест против 21 в Кнессете. Ситуацию Нетаньяху осложняет еще один свежий опрос «Кантар» для 11-го телеканала. 62% израильтян оценили его поведение утром 7 октября 2023 года как неудовлетворительное. Поводом стало сообщение, что премьер связался с начальником генштаба только спустя 3 часа после начала атаки «Хамас». При этом ни блок Нетаньяху, ни блок Айзенкота пока не гарантируют себе большинство. Кнессет неожиданно проходит новая партия Хенделя Зелехи, которая может лишить обе стороны возможности сформировать правительство без дополнительных партнеров по коалиции. Грузовой самолет Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Майами в воскресенье днем. Погибли не менее 5 человек, еще 5 пострадали, 3 в критическом состоянии. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, самолет летел из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, и уже совершал 3-й рейс за день. До этого борт успел слетать из Цинциннати в Майами и обратно в Сан-Хуан. При посадке около 2 часов дня самолет выкатился за пределы полосы и столкнулся с 2 автомобилями – микроавтобусом с 7 пассажирами внутри, находящимися на территории аэропорта, и внедорожником уже за пределами территории. На месте вспыхнул пожар с сильным задымлением, огонь охватил моторные отсеки самолета, пилот и второй пилот оказались заблокированы в кабине. Для их спасения, как и для спасения людей в автомобилях, потребовалась работа порядка 200 пожарных и спасательных бригад со специальным оборудованием. Пока неизвестно, были ли погибшие пассажирами самолета или находились на земле. Отдельно расследователи отметили, аэропорт Майами не оборудован системой аварийной остановки самолетов ИМАС, специальным покрытием, которое способно затормозить воздушное судно при выкатывании за пределы полосы. По данным американских авиационных властей, самолету было 32 года, он изначально летал как пассажирский борт, а в грузовой был переоборудован в 2015 году. Из-за инцидента более 450 рейсов были задержаны или отменены, а работа аэропорта была приостановлена почти на 3 часа. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сегодня рассекретил массив документов, десятилетиями скрывавшихся от общественности. Они проливают свет на то, как городские власти вводили нью-йоркцев в заблуждение относительно качества воздуха и рисков для здоровья после терактов 11 сентября. Тяжелая правда в том, что страдания не закончились, когда рассеялся дым и осел пепел, заявил Мамдани на пресс-конференции. Правозащитная организация, представляющая интересы первых спасателей и выживших после 11 сентября, поблагодарила мэра за публикацию файлов. Решение обнародовать документы совпало по времени с новой волной атак на Мамдани со стороны политических оппонентов, которые ставят под сомнение его лояльность из-за мусульманского происхождения и намекают на симпатии к организаторам терактов. На выходных бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире Newsmax, что Мамдани не должны допускать к участию в памятных мероприятиях на месте трагедии, поскольку теракт был совершен, цитата, «во имя ислама». А исполнители, по его словам, не скрывали этого, в отличие от Мамдани. Мэр Мамдани на это ответил, что примет участие в нескольких памятных мероприятиях в пятницу в поддержку спасателей и семей погибших. В центральной Мексике, в городке Санта-Мария-Кончезда, взрыв пиротехники унес жизни как минимум 10 человек. И еще 64 получили ранения. Взрыв произошел в субботу вечером в разгар праздника у церкви в честь покровительницы селения. Сотни людей из более чем 40 окрестных общин собрались, чтобы посмотреть на традиционный фейерверк. По данным следствия, петарды выстреливали из соломенного чучела быка по местной традиции, а вскоре после этого воспламенился запас пиротехники, хранившийся рядом с храмом. Взрыв обрушил крышу и часть стены здания, под завалами оказались несколько человек. Пострадали также два местных священника. По данным епархии, их жизни ничего не угрожает. Спасатели, пожарные и полиция нескольких соседних муниципалитетов работали на месте всю ночь, разбирая завалы и извлекая тела погибших. Причина взрыва пока не установлена. Прокуратура штата Мехико начала расследование, в том числе проверяется версия, что огонь на хранившуюся пиротехнику могла перекинуть искра от того самого чучела быка. Подобные трагедии в Мексике происходят регулярно. Пиротехника традиционно используется на религиозных праздниках и уличных гуляниях, и несчастные случаи с ней не редкость. В нидерландском городке Зюндерт, где родился Винсент ван Гог, в минувшие выходные прошел крупнейший в мире цветочный парад «Корса Зюндерт». В этом году он отметил 80-летний юбилей. 20 поселков и общин соревновались между собой, представив гигантские скульптуры, полностью покрытые цветами георгин. Плоды многомесячной работы волонтеров. Каждая из платформ высотой до 9 метров украшена почти 500 000 далей, закрепленных вручную буквально в последние дни перед парадом. Никакой техники платформы приводятся в движение исключительно силами людей. Традиция уходит корнями в 1936 год и опирается на репутацию региона как одного из мировых центров выращивания дали. Это и есть георгины. Сегодня под эти цветы отведено 33 гектара земли, где выращивается 600 тысяч луковиц 50 сортов. Первые парады были куда скромнее, цветами украшали конные повозки и велосипеды. Организаторы объявили о том, что Корса Зюндерт признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества. Официальный сайт Белого дома запустил собственную аркаду, раздел с 5 компьютерными играми в стиле 80-х, каждая из которых продвигает определенное направление политики администрации Трампа. В игре «Строй стену» переработки классического Тетриса игроку предлагается защитить границу от накатывающей орды, складывая блоки. В «Ран по Рио», похожий на классическую змейку, персонаж, напоминающий Трампа, бегает вдоль реки Рио-Гранде и собирает мигрантов в цепочку. В игре «Линия поставок» участники сортируют продукты питания на конвейере, отбраковывая то, что не соответствует стандартам программы «Сделаем Америку снова здоровой». Представитель Белого дома заявил, что администрация сосредоточена на инновационных способах рассказать о победах президента так, чтобы это резонировало с каждым американцем, и противопоставил культуру победы и веселья Дональда Трампа темному социалистическому видению демократов. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. О ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют «Матерью дорог», главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 26 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 1927 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита с номером трассы. Стикеры и открытки – классический сувенир для туристов, путешествующих по историческому маршруту в наши дни. В отличие от других шоссе, трасса 66-й дороги была извилистой. Она пролегала через множество небольших населенных пунктов. Генри Солсби, житель Маунт-Алеф, штат Иллинойс, узнав о планах строительства шоссе, вложил все свои сбережения в покупку участка земли и возведение автозаправочной станции. Его АЗС проработала до 1993-го, а в 1997 году семья Солсби продала ее соседу Майку Драговичу. Отреставрированное здание станции включено в Национальный реестр исторических мест. В здании действует музей. Бурные 20-е закончились Великой депрессией. Финансовая катастрофа совпала по времени с природной. В штатах, расположенных в прериях, в 30-е было зафиксировано большое количество пыльных бурь. Пострадавшие районы принято называть пыльным котлом или пыльной чашей – Dust Bowl. Сотни тысяч фермерских хозяйств были разорены. Люди отправлялись на поиски лучшей жизни на запад, в Калифорнию. В пыльный котел входили Канзас, Оклахома и Техас. Пережившие катастрофу жители в надежде на лучшую долю двигались по шоссе 66. Джон Стейнбек писал об этом в романе «Грозди гнева». Шли годы, кривая потребительского спроса росла, а вместе с ней росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые модели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Харрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Роллинг Стоунс». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались с географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлз, недавний выпускник университета, и его друг Бас Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экраны вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Мардигра в Новом Орлеане. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it. And he

0: год исключения шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you?
3: Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе. Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на Арте. Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
18: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
19: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
18: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
19: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
18: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
19: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
18: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
19: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
18: И оставить после себя невозможную боль.
19: 20 сентября в 5 часов вечера.
18: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
19: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
20: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
18: ждем вас с любовью.
19: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Ситуация в Персидском заливе резко обострилась. Иран заявил об атаке на 10 судов в районе Ормузского пролива после того, как американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. Несколько торговых судов получили повреждения. На борту одного из них в иракских водах вспыхнул пожар. Экипаж удалось спасти. Ормузский пролив остается важнейшим маршрутом мировой торговли нефтью, поэтому новые атаки усилили опасения по поводу поставок топлива и безопасности международного судохода. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с июля. Рынок отреагировал на обмен ударами между США и Ираном и угрозу дальнейшего сокращения поставок с Ближнего Востока. В нашей стране средняя цена бензина достигла $4.22 за галлон, более чем на доллар выше прошлогоднего уровня. Рекордно подорожало дизельное топливо. Аналитики предупреждают, что длительный рост нефтяных цен может вновь ускорить инфляцию и увеличить расходы американских семей. Международное агентство по атомной энергии сообщило о новом объекте по обогащению урана на территории северокорейского комплекса Йонбён. По оценкам специалистов, двухэтажное здание может вместить до 28 каскадов центрифуг. Активность также усилилась на другом предприятии недалеко от Пхеньяна. Инспекторов МАГАТЭ нет в Северной Корее с 2009 года, поэтому наблюдения ведутся с помощью спутниковых снимков. В агентстве считают происходящее серьезным расширением ядерной инфраструктуры страны.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
15: Это у нас экстракт. Ну, немного сегодня, прям скажем, быстренько пройдемся по основным новостям, которые имеют значение. Вы же понимаете, что для того, чтобы вразумить и насмерть перепугать кремлевского пациента, президенту США нужно ровно 5 минут. Ровно 5 минут потребовалось бы Рейгану. Но Трамп опять сегодня беседовал с Путиным целый час. Ну, там, понятное дело, упырь кочевряжился, он врал что-нибудь про касаток, про печенегов, про победы и продвижение своих орков. Ну, а Трамп, как всегда, он нес пургу про так называемую сделку. Вот до тех пор, пока он не сменит терминологию, он и сам не будет понимать, о чем он говорит. Но, вероятно, скорее всего, он не сменит. То есть не Дональд, не Трамп заслужит бессмертную, великую, всемирную славу укротителя России. Не Трамп покончит с ее наглостью. не Трамп обезвредит главного врага, человечьей цивилизации. Ну, в общем-то, зря, конечно, потому что зря Трамп отказался от предложенной ему судьбою великой роли. Вот эта роль бы действительно его обессмертила, и уже не в шутовском смысле, а реально вознесла бы над Рейганом, Линкольном, Вашингтоном. Ведь роль, она так властно стучалась в рыжую голову Дональда, так просилась самолично свить Трампу главный лавровый венок тысячелетия, но он явно этот стук в свою голову проворонил, как и запах лавра. Почти 5 лет возрождение репрессий, война, коллективное безумие, ну вот это все рассказало о России все. Никаким иллюзиям места уже не осталось. И сегодня отношение к Российской Федерации – это, ну, вероятно, самый лучший тест просто на разум. Ну, я вам могу сказать, что не надо лишних строгостей, потому что и к России тоже предъявлять претензии бессмысленно. Ее 700-летнее, по факту, отставание в развитии от цивилизации людей не дают ей теперь возможности выбирать себе ни стиль, ни судьбу. Ведь для того, чтобы как-то оправдать эту 700-летнюю задержку, Кремль придумал вот эту байку, еще, причем давно придумал, о своем особом пути и об особых правах русской расы. Ну, конечно, всю эту пакость все равно придется расхлебывать и сливать. Но придется явно не слабаку Дональду Трампу. Вообще, надо сказать, что СМИ

всем понятно, подробно, популярно объяснил пределы своих возможностей. В частности, на примере Ирана. В Иране сегодня начались штатные регулярные казни уже по расписанию. Без всяких помех. Казнят блогеров, актеров, писателей. И это лучшее доказательство того, что Трамп, конечно, поторопился со всеми декларациями своего величия. Над ним начинает потихоньку ржать весь мир. Его беседы с Путиным уже не значат почти ничего. Не было в истории Соединенных Штатов президента, над которым бы столько потешались. Но скажу я вам, тоже не переживайте, слив Трампа и его выход из игры ничего не меняют. Момент кардинального решения русского вопроса все равно упущен. Упущен не будет. Ну, просто его решит кто-то другой, потому что этот огромный гнойник на теле человечества, он все равно будет либо проколот, либо лопнет сам. Кто его может проколоть? Черт его знает. Каждый день мы видим возникновение новых факторов, которые возникают внезапно и перемешивают все карты. Кстати, и Трамп еще тоже может преподнести сюрприз, если судьба запрет его в такой совсем безрейтинговый унижающий угол. Выход из него будет только ожесточение в отношении Москвы. Да, да, вероятность этого скатилась к ничтожно малой, но она еще не стала нулевой. Ну, тут относительно предсказуем только кремлевский упырь. Он все равно продолжает стучать ложкой и требует скормить себе и своим людоедам Украину. Требует скормить только потому, что вот у него в животе забурчал, понимаешь ли, Ильин, Достоевский, и пришло время для приступа очередного русского величия. Кстати говоря, из смешного. Всегда лакей, выносивший ночной горшок господина, назывался Гальпинариус. Гальпинариус. Это была крайне важная и деликатная должность. Вынесение горшка. Как бы ни вонял этот господский урыльник, Гальпинариус должен был сохранять на физиономии совершенное восхищение запахом того предмета, который он нес. Ну а дальше, после того, как спустился из господской спальни по лестнице, горшок открывался, первым с умным видом нюхал лекарь, затем нюхал повар, ну а потом за особые заслуги могла насладиться ароматами и дворцовая мелкота. Этот ритуал многократный, много где описан. И вот нынче при кремлевском дворе верховным гальпинариусом с горшком служит господин Песков. Именно он знакомит общественность с выделениями кремлевского пациента. И сегодня он предложил как бы пообонять очередную путинскую погадку, сообщив, что конфликт в Украине начала не Россия, сказал Песков. Он сказал, на Украине, я перевожу на человечий. Россия не начинала конфликт в Украине, а просто пытается его завершить, заявил пресс-секретарь президента Гальпинариус Дмитрий

0: Ну, надо сказать, что Лавров тоже позволяет вольности. Ему тоже, да, тоже доверен вынос периодически путинского горшка, чтобы элита и пресса могли бы вот подышать над ним полной грудью и даже сделать ингаляцию, накрывшись. Но Лавров, он дерзок, он на особом положении. Он осмеливается в ночную вазу хозяина добавить, в общем-то, и свои выделения. Сегодня в МГИМО на встрече со студентами без всяких затей, оговорок, околичностей, без смущения, Лавров сообщил студентам МГИМО, что им тоже следует забыть слово «дипломатия», а надо овладевать техникой разнузданного примитивного хамства, шантажа и, прежде всего, умение блефовать. Ибо именно это и будет стилем русской, условно говоря, дипломатии многие-многие годы. Шантаж, блеф и наглость. Ну, вообще посмотрим, конечно, кого и как будут шантажировать русские дипломаты, выклянчивая, как в 90-е годы, очередные окрачка. Ну да, вот подтверждение есть, что молодежь в России призвали не ждать нормализации отношений с Западом при их жизни. Это считайте на там, ближайшие 50 лет. А по словам Сергея Лаврова, нынешняя ситуация в отношении России и западных стран сохранится еще длительное время, поэтому рассчитывать на изменения не стоит. Лавров сказал буквально: на жизнь нынешних поколений мой прогноз, что нормальных отношений с Западом не будет. Но вы знаете, что сильно омрачила история с победой в Германии, так называемой альтернативы для Германии, которая условно считается, ну, пророссийской. Но в этом нет победы Москвы, и следа даже Москвы особого нет. Мигрантский вопрос, он все равно нагревается и скоро, рано или поздно, перейдет в стадию раскаленности и будет воспламенять все, к чему прикоснется. Европа сама виновата в том, что она раскрыла мигрантам объятия, не обозначив жесткие правила этих обнимашек. Это понятно, ну, непонятно лишь, поздно это делать, объяснять правила или нет. Да, конечно, расизм – это гораздо хуже, чем преступление. Это дурной тон. Но вместе с тем, вот без четкого и жесткого определения возможности переселения, кошмар будет нарастать. А секрет этого прост. Если вы прибыли в Англию, извольте стать англичанином. Если избрали своей страной жизни Италию, вы должны стать стопроцентным итальянцем с итальянскими интересами, вкусами и страстями. Цена за право жить в невероятных странах Европы высока во всех смыслах. Да, налоги, да, строгости. Но эту цену имеет смысл платить. А совершенно не обязательно цепляться за свои былые привычки, повадки, нормативные для какого-нибудь дикарства. арабского мира, Ганы или России. Хотите, там, не знаю, быть русским, да пожалуйста, поезжайте в Россию. Вопрос не в расизме, не в национализме. Просто не надо тащить в принимающую вас, благородно принимающую страну, свою дикость. И неважно откуда. Из России или из Марокко. Вот дикость надо оставлять на вешалке перед входом в европейскую страну. То есть очень неверно ведется работа с иммигрантами. Ну, а с неба никакая информация им не падает. Должны быть железно оглашенные условия, которые избавили бы мир от множества проблем. То есть, если вы там хотите отрезать уши слугам, иметь гаремы, нет, тогда давайте к себе обратно. То есть, жесткость и четкие правила игры, что абсолютно было упущено всеми. Кстати, я очень мало вижу русских, которые сумели бы совершить вот эту важную трансмутацию, оказавшись под сенью и под защитой Европы. И это кошмар, это приговор. Они все желают оставаться русскими. Но приехал жить во Францию по ее законам, правилам и традициям, изволь стать французом. Переселился в Германию, будь германцем. А русским вы можете быть в России там. Тоже не так легко, надо обзавестись набором диких черт, обрасти пещерной шерстью и снова начать жрать человечину. Вообще вот этот спокойный отказ от былого, это очень важно. И мы видим на примере того, как образовывались Соединенные Штаты, как много людей вынуждены были этого сделать и создать, в общем, вполне приличное американское государство. Так, ну и, конечно, тест – это раскаяние и согласие менять свою каннибальскую природу на иную. Вот как, не знаю, для русских. Тест – это, конечно, Крым. И если человек говорит, что он готов найти в себе мужество и силы вернуть Крым владельцу, значит, какие-то надежды есть. Но, правда, от того, что кто-то пожелает это сделать, ничего не изменится, потому что желание вернуть Крым сделает неминуемым страшный кровавый конфликт с патриотами. Ну, правда, это будет в самой России. Но, тем не менее, надо понимать, что все равно, вероятно, ни судьба, ни история не упустят драгоценный для человечества шанс свернуть шею российскому орлу. Этот шанс упущен не будет. У меня, посмотрите, фронтовое в телеграм-канале, там, как всегда, ну, тяжелое, конечно, для восприятия, но без гнилья трупов и вытекающих глаз. Там просто интересно. С топливом. У орков на передовой настолько все плохо, что для избиения рядовых командиры вынуждены использовать, вот не поверите, пустые канистры. Использование пустой канистры отчасти, ну, конечно, утрачивает костедробительный эффект и педагогичность. Там всего 5 литров солярки в такой канистре сделали бы экзекуцию гораздо эффективнее. Но нет и 5 литров. Командирам приходится потеть и увечить рядовой состав пустышками. Такое наблюдается не по всей линии фронта, но вот на Купянском и Харьковском направлениях таких прецедентов много. Конечно, русским офицерам тяжело, чтобы вогнать рядового при помощи пустой канистры пластиковой в такое хорошее соматофорное болевое помрачение, его приходится бить до полного изнеможения бьющего. А это, как известно, не укрепляет боевое братство. И отчасти, надо сказать, что окопные орки, они не только все растратили, они приноровились сами очень лихо торговать горючим. И под любыми дронами, под любым перекрестным огнем русские орки тащат батальонный неприкосновенный запас солярки или бензина тыловым хитрованам и продают. Ну и там второй материал тоже любопытный. Действительно мертвостоящий фронт, вот эта вот тоска, порождает весьма смертоносная тоска, порождает весьма любопытные извращения. И эти извращения позволяют регулярно обновлять реестр русских пыток. И вот в августе, как известно, ну, все приходит с некоторой задержкой, потому что эти материалы должны дойти и пройти проверку. А в августе писком моды стало отрезание пальца. И товарищам по окопу, которые скрыли доступ к своей карте или к своему банковскому счету, отчикивается тот самый дигитус примус, большой палец. Почему именно большой? Потому что такая ампутация лишает жадного ворка в ответ на требование денег показывать командиру фигу. То есть все на самом деле очень логично. Но вот я не успел до экстракта выложить. Сегодня пришло видео, как в русской армии издеваются над башкирами только за то, что они башкиры. Потому что, надо понимать, в реальности русские сохраняют вот это российское, русское презрение к инородцам, не русакам. И меж собой очень зло подсмеиваются над армянами, евреями, грузинами и прочими, как они выражаются, нацменами, которые пытаются им угодить. Ну, а лицемерить иногда, изображая дружбу народов, как известно, их научил совок.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: В Нью-Йорке час ночи.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории Back to School обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся middle school и high school придут в Альма-Матер в той же обуви, в которой ходили в прошлом году. Также отмечается, что при покупке школьных принадлежностей семьи стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% родителей признались в желании существенно сэкономить на расходах разряда «Back to School». Тысячи школьников в Нью-Йорке могут остаться без привычных желтых школьных автобусов с началом учебного года. Офис школьного транспорта сообщил директорам, что из-за нехватки автобусных компаний и роста потребностей в перевозках некоторые маршруты пока некому обслуживать. Городские власти предупредили родителей и опекунов примерно 2000 учащихся, что они могут остаться без услуг перевозки к 10 сентября. Большинство – дети с инвалидностью. Для семей, которых коснется проблема, школьная система образования – обещает оплаченные поездки на такси. Нестабильное обслуживание school bus – давняя проблема. Она особенно остро бьет по работающим родителям. Бейонсе отметила собственное 45-летие и 20-летие альбома «Би-Дэй» выпуском лимитированного мерча. Больше всего внимания привлек деревянный кейс для хранения виниловых пластинок стоимостью $948.01. Сейчас вы поймете, почему. Коробка из массива сосны, вдохновленная формой традиционных ульев, покрыта воском, обита изнутри бархатом и снабжена ремнем под искусственную кожу аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован. Необычная цена отсылает к дате рождения певицы 4 сентября 81 года. Хотя с учетом доставки и налогов итоговая сумма может приблизиться к $1112. Помимо коробки в юбилейной коллекции 31 трековое цифровое делюкс издание альбома и физический бакс-сет из 4 пластинок с 60-страничным буклетом и постерами за $149.98.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker. The meanest cat from

0: Что может быть лучше прямого эфира? Только прямой эфир. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем всех вас на нашей дорогой волне, просто незабвенной волне Дэвидсон Радио 620 АМ. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Я вообще улыбаюсь, потому что очень радуюсь, что все устаканилось, и, наконец, Кон Эдисон закончил свои тривиальные работы, и у нас, кажется, заработали телефонные линии. Это изумительно. Изумительно то, что мы начинаем нашу программу «Удивительный вопрос». Есть такой вопрос, который мучает меня долгие годы: почему так не хватает интеллектуалов вокруг? Уполномочено передать привет аудитории Дэвидсон Радио от нашего интеллектуала, нашего, потому что навсегда наш, несмотря на то, что сейчас живет в Праге, посещал Дэвидсон Радио пару дней тому назад Евгений Аронов. Это известный журналист, когда-то он здесь работал, вел изумительные музыкальные программы. Не потому, что он интеллектуал, не потому, что он закончил Джорджтаунский, Пенсильванский университет, не потому, что он специалист по международным отношениям, и не потому, что он много лет работал на «Голосе Америки», на «Свободе», а потому что он неравнодушный, очень интересный, мудрый наблюдатель, философ, мудрец, очень внимательный, так трепетно обошел радиостанцию, так мы с ним классно пообщались, посидели 3 часа, он ни разу не заглянул в свой телефон. Ну, я, понятное дело, я туда заглядываю только по необходимости, вкл-выкл, нет у меня еще такого навыка все время открывать ленту, что-то там писать, это вообще не про меня. Вот, и просто напиталась умом, знаниями, теплотой такой душевной. И когда мы расстались, я ему даже смс-ку написала: как мало таких людей, с которыми так хорошо проводить время. Вообще пролетели 3 часа совершенно незаметно. И после его ухода я почему-то Дэвидсон Радио полюбила еще больше. Не знаю, вот заходишь, какие-то стены такие родные, просто близкие, настоящий дом наш. Не знаю, как у вас, но у нас с Акмалем Тахировым это вот как любовь к Нью-Йорку. Что бы ни происходило в этом городе, мы его любим. Вот любит же непослушного ребенка. Вот так мы любим этот город. Он совершенно необыкновенный. А бывают люди совсем другие. Бывают люди какие-то, вот они знают все абсолютно. Они помнят даты, они помнят названия улиц, книг, гастрономов, какие-то события. Они сыпят просто как ходячая энциклопедия. Но по жизни оказываются, ну, совсем примитивными такими, ничего не соображают, на мой взгляд, и с ними неинтересно. И еще вот те люди, которые обычно сыпят вот этими цифрами, датами, явками и паролями, ну, кому интересно, сколько там ступенек на Потемкинской лестнице? Сама лестница интересна, что на ней происходило, и смотря под каким ракурсом на нее смотреть. Но вот у таких людей чаще проявляется такой снобизм, что... Ну, хочется просто отойти. И я в связи с этим распечатала себе очередное высказывание, привесила на стенку, поделюсь с вами. Вот Александр Зиновьев был такой антисталинист знаменитый, российский философ, социолог, писатель. Почитайте, у него изумительная такая неклассическая логика, тоже интеллектуал. Вот он говорил, что чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счете опустошение. Ничего не приносит человеку чрезмерное знание. Часто лучше не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, а вот понимать надо максимально много, потому что знание пассивно, а понимание активно. Знание – то, что добыто другими, а понимание – то, что ты добываешь сам. Чувствуете разницу? Вот как классно сказано. Знание есть обладание, понимание есть созидание. Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их. Это я к чему? Это я к тому, что когда мы играем в нашу угадайку уже много лет под названием «Удивительный вопрос», мы задаем вам вопросы, а вы звоните в прямой эфир по телефону 718-303-9090, предлагаете либо свои версии, либо свои ответы. Это такая интеллектуальная разминка, это проверка. Даже если существуют ошибки, версии, как я всегда говорю, они намного, намного интереснее. Они заставляют работать нейронные связи в нужном направлении. Вот мне так почему-то кажется, поэтому и нравится эта программа. И даже когда, скажем, не работают телефонные линии и поговорить не с кем, люди иногда не хотят просто звонить, заняты чем-то другим, то когда они слышат правильный ответ, у них тоже возникает какой-то определенный ассоциативный ряд, и это тоже полезно для мозгов. Потому что если мы не будем развивать мозги, сами знаете, что будет. А бывает вообще на самом деле разное. Как говорит еще один наш друг и коллега, большой интеллектуал Сева Каплан, создается такое коллективное бессознательное. Поразительный случай по этому поводу, не могу не отметить, произошел в 1960 году. В Каире, там, значит, из каирской психиатрической больницы Аль-Аббасия, из-за того, что охрана не досмотрела, там 243 пациента дрыснули из этой больницы, из дурки. И, естественно, для администрации это был, мягко говоря, не самый лучший день, потому что, ну как, 243 сумасшедших убежали из дурхаты. Срочно вызвали доктора Джамаля, был там такой доктор, и поставили перед ним очень простую задачу. Надо найти 243 человека, которые, разумеется, совершенно не горели желанием вернуться в сумасшедший дом. Доктор подумал, значит, взял свисток, собрал несколько сотрудников больницы, значит, поставил их друг за другом, такой, положили они руки на плечи друг друга, на плечи впереди стоящих, и двинулись по улицам Аль-Аббасии, изображая паровоз. Значит, доктор шел впереди, свистел в этот свисток и периодически там выдавал ту-ту, ту-ту, ну, как дети в паровозик играют. Все эти сотрудники, значит, изображали вагоны. И расчет этот докторский оказался совершенно гениальным, потому что все эти сумасшедшие, которые, значит, видели этот паровозик, они с удовольствием присоединялись к этому поезду. Поезд становился все длиннее и длиннее, пока доктор, значит, поводил их этот паровозик по городу, паровозик из людей, и привел всю эту огромную процессию обратно в больницу. Ну, собственно говоря, на этом историю можно было бы и закончить. Осталось только, значит, пересчитать всех этих сбежавших пациентов. Пересчитали, потом пересчитали еще раз. Оказалось, что сбежавших было 243 человека, а вернулось 257 человек. И после этого перед администрацией больницы встал куда более сложный вопрос – кого из них теперь выпускать? То есть вот он, пожалуйста, яркий пример, что такое коллективное бессознательное. Такое бывает с людьми, когда, допустим, большая группа людей где-то объединяется или на страницах каких-то соцсетей, или в парке, или кто-то там бьет себя кулаками в грудь и говорит, что я вот мессия, я пришел. И у него появляются такие, скажем, приспешники. И вот так вот работает коллективное бессознательное. У нас оно, например, в частности, проявляется из наших голубых экранов, когда нам показывают все время одно и то же, из каких-то новостных сообщений. Потому что если бы я вот смеха ради, собрала заголовки новостей, я иногда этим занимаюсь, но это показать нашим потомкам далеким, я даже не знаю, они будут смеяться или плакать, потому что центральные, допустим, русскоязычные новостные каналы там пишут, какая-то там Светлана Попкова показала себя в синем бикини. Кто-то там сделал виниры с вставными изумрудами. Жена там какого-то модельера раскрыла тенденции на новый тренд. И все это в таком духе. Люди показывают изменения после пластических операций. Кто-то там рассказывает о том, что он постриг своего персидского кота и заплатил за это 300 тысяч долларов. И вот, и все это, значит, на нас навешивается, и между строчьем где-то во время оползня погибли столько-то людей, во время взрыва столько-то людей, во время там наводнения столько-то людей, и опять синие трусы, красные плавки, розовый лифчик и далее по тексту. Вот так вот мы и живем. Поэтому говорю, что интеллектуалов очень и очень не хватает. Когда некоторым людям, которые предпочитают бродить в одиночестве, скажем, сейчас я не на себя намекаю ни в коем случае, по утрам или по вечерам, или кто-то сидит и смотрит в небо на скамеечке, я часто наблюдаю такие картины, кто-то любуется закатом, кто-то рассветом, этих людей легко понять, они, наверное, нашли гармонию внутри себя и совсем не скучают сами с собой. С собой вообще-то не должно быть страшно при хорошем раскладе. Когда с собой хорошо, когда с собой не скучно, когда с собой интересно, ну вот все психологи сходятся во мнении, что это говорит о том, что психика нормально функционирует. Вот. То, что касается нормального функционирования остальных органов нашего тела, то это хорошо подпитывается здоровой и прекрасной едой, доступной, главное. Здоровая, прекрасная, доступная, вкусная, великолепная еда, допустим, продается в магазине Number One Cover. Это компания Brooklyn Seafood, мои друзья детства и юности Настя и Эдик, они всегда поддерживают наши эфиры, за что им большая благодарность. У них хороший магазин, это просто гордость о них рассказывать, потому что никаких нареканий за годы работы не было. Они делают очень многое. И не потому, что они первые добились разрешения, чтобы черную икру хорошую, никогда не замороженную, малосольную, сертифицированную продавали на фудстемпы, а потому что они следят за каждой деталью. И коллектив у них в Number One Cover в магазине на Брайтоне тоже подобрали высокопрофессиональный, там и Руша, и Веруша, от них без подарка не уйдешь. Они не продают, они рекомендуют, они рассказывают, они знают, о чем они говорят. Поэтому, если вы хотите вкусно, здорово и здорово, я вам очень рекомендую хотя бы однажды заглянуть в этот морской бутик, и вы все увидите сами, попробуете и примете единственно правильное решение. Я рассказываю это так, как я являюсь потребителем зернистой икры, очень люблю Калугу. У них черные икры там несколько видов, я бы даже сказала не несколько, а много, потому что я даже не все названия могу вам перечислить, потому что не все знаю, я беру исключительно Калугу, пару раз брала паюсную, она подороже, но мне больше нравится Калуга. У них есть, у них есть... русский осетр, у них там есть калуги три вида, у них там есть икра, как-то она тоже называется, не знаю, совсем дорогая, прямо она светлая, хотя она называется черная, в стеклянных банках, там с хрусталем, в золотых банках вот эта паюсная икра, в таких вот сделана, как монеты, сувенирной такой, сувенирная такая упаковка. Словом, это классная штука, но я попроще, мне всегда нужна рыба, я беру там кусок осетра, я всегда беру банку калуги, и мне это хватает где-то дней на 7, это изумительно. Утром ложечка, полторы, все как надо, и сосуды, и память, и хорошее самочувствие. Короче говоря, там можно выбрать масло итальянское, это изумительный и подарок, и дополнение к любому салату. Там и креветки, и рыба, и всевозможное трюфельное масло нескольких видов, и корное масло. Зайдите, посмотрите, я очень люблю этот магазин, он находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Блинчики эти французские обязательно можно попробовать. А те, кто любит красную икру, ну там просто рай вот этих роскошных красных зерен. Это такое осеннее уже, наверное. 718-701-0506, 718-701-0506. А если вы хотите побольше всего и сразу, то есть огромный выбор морепродуктов, там и тунца можно огромного взять, и осетра, и речная, и морская рыба, вы можете на производство к Насте подъехать, но предварительно ей нужно позвонить 718-715-09-69, 718-715-09-69, с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, будет вам вот такое гастрономическое счастье, потому что вот к Насте приходят не только за вкусом и настроением, приходят за качеством, которому доверяют годами, так что вот милости просим к нашему шалашу. Бруклин Сифуд, number one cover. Это то, что, как говорится, и доктор прописал, и то, за что ваш организм вам скажет огромное спасибо. Акмаль, если ты не возражаешь, может быть, мы прервемся с тобой на новости на минутку раньше, а потом мы приступим к нашей угадайке, если получится связаться с народом. Спасибо тебе большое.
1: Радио.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории «Back to School» обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся «Middle School» и «High School» придут в «Альма-Матер» в той же обуви, в которой ходили в прошлом году. Также отмечается, что при покупке школьных принадлежностей семьи стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% родителей признались в желании существенно сэкономить на расходах разряда «Back to School». Тысячи школьников в Нью-Йорке могут остаться без привычных желтых школьных автобусов с началом учебного года. Офис школьного транспорта сообщил директорам, что из-за нехватки автобусных компаний и роста потребности в перевозках некоторые маршруты пока некому обслуживать. Городские власти предупредили родителей и опекунов примерно 2000 учащихся, что они могут остаться без услуг перевозки к 10 сентября. Большинство – дети с инвалидностью. Для семей, которых коснется проблема, школьная система образования – обещает оплаченные поездки на такси. Нестабильное обслуживание скулбас – давняя проблема. Она особенно остро бьет по работающим родителям. Бейонсе отметила собственное 45-летие и 20-летие альбома «Би-Дэй» выпуском лимитированного мерча. Больше всего внимания привлек деревянный кейс для хранения виниловых пластинок стоимостью $948.01. Сейчас вы поймете, почему. Коробка из массива сосны, вдохновленная формой традиционных ульев, покрыта воском, обита изнутри бархатом и снабжена ремнем под искусственную кожу аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован. Необычная цена отсылает к дате рождения певицы 4 сентября 1981 года. Хотя с учетом доставки и налогов итоговая сумма может приблизиться к $1112. Помимо коробки в юбилейной коллекции 31 трековое цифровое делюкс издание альбома и физический бакс-сет из 4 пластинок с 60-страничным буклетом и постерами за $149.98.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like

0: Нью-Йорк.
1: Точно, Акмаль, все правильно. Напоминай народу, что мы с тобой любим Нью-Йорк. Я Алена Вишневецкая, еще раз всем привет. Давайте немножко погадаем-угадаем, пошевелим мозгами. Хоть некоторые философы считают, что знание – это не сила, но есть такое устойчивое выражение – знание – сила. Но понимание еще сильнее, напоминаю. Правила игры, как водится, простые, незамысловатые. Они уже много лет, так сказать, оговорены и прописаны. Мы вам вопрос, вы нам ответ. 718-303-9090. Ну, наверное, что-нибудь поактуальнее надо на сегодняшний день. Что вообще американцев всегда волнует? Цена на яйца, да? Цена на бензин и медицинская страховка. Ну вот от этого всегда будет зависеть, чей голос в какую копилку попадет. И вот в связи с этим, значит, у меня вопрос. Всегда лучше заглянуть в историю, да, чтобы не говорить о том, что раньше было лучше. Так всегда кажется, когда сегодняшний день не представляется самым радужным в жизни. Какой кризис 1970-х годов заставил американцев заправлять машины строго по четным или нечетным дням в зависимости от номера автомобиля? Такое тоже было. Кто здесь жил в 70-х, наверное, может вспомнить. Какой кризис 1970-х годов заставил американцев заправлять машины строго по четным или нечетным дням в зависимости от номера автомобиля? Я даже не представляю, и такое было, оказывается. Оказывается, и такое было. 718-303-9090. Будем считать, что телефонные линии не работают, но на всякий случай я вам расскажу. Это был нефтяной кризис 1973 года после эмбарго ОПЕК, когда цены на бензин выросли на 300%. Так что не огорчайтесь, у нас с вами еще все впереди. Счет 1-0. Будем думать, что телефонные линии по-прежнему не работают. Дальше. Значит, во время Великой депрессии в некоторых городах нашей страны из-за отсутствия бумажных денег выпускали временную валюту. Из чего ее делали? Вот в чем вопрос. И такое Америка пережила. И не таких, что называется, заглотила. И не поперхнулась, между прочим. Во время Великой депрессии в некоторых городах нашей страны из-за отсутствия бумажных денег выпускали временную валюту. А вот мне интересно, а куда подевались бумажные деньги? Я думаю, что некоторые все-таки благоразумные граждане припрятали их под матрас. Из чего делали валюту, когда денежек бумажных не хватало? Есть вариации ответов? Сейчас будет 2-0, проиграйте в сухую. Уже за это время можно было бы давно подсмотреть в интернете. Города вроде Блейна в штате Вашингтон печатали деньги на тонких деревянных пластинах. Из дерева делали денежки. Можно было бы догадаться, потому что бумага-то все равно это древесина. Хотя зачем нам древесина сейчас? Мы сейчас с Канадой поругались. Едем дальше. Какую шокирующую сумму в процентах потерял американский фондовый рынок всего за 2 дня во время черного краха 1929 года? Тоже такое было. У нас не раз был черный крах, черный вторник там. Какую шокирующую сумму в процентах потерял американский фондовый рынок всего за 2 дня во время черного краха 1929 года? Счет 3-0, около 24% своей стоимости. Это было примерно 128 миллиардов долларов по тем временам, что и запустило, так сказать, Великую депрессию. А какая еще может быть депрессия в нашей великой стране? Какая европейская монета на самом деле была самым популярным платежным средством у нас тут, в Соединенных Штатах, вплоть до 1857 года, пока ее официально не запретили? Какая европейская монета на самом деле была самым популярным платежным средством у нас в стране вплоть до 1857 года, пока ее официально не запретили? Вариант

Так, едем дальше. Вот смотрите. Политический раскол в цифрах. Это на сегодняшний день. Приблизительно. Приблизительно. Плюс-минус. Как говорит мой любимый мужчина Дон Педро. Плюс-минус. Сколько процентов американцев, согласно опросам Pew Research, сегодня заявляют, что испытывают сильное разочарование или даже ненависть к противоположной политической партии? Видите, как я политкорректно задаю вопрос? Сколько процентов американцев, согласно опросам Pew Research, сегодня заявляют, что испытывают сильное разочарование или даже ненависть к противоположной политической партии? Вот как по-вашему? Сколько? Я вообще, честно говоря, вот я знаю, что и Акмаль тоже, почему за Акмаля говорю, потому что мы с ним дружим много лет и смотрим в одну сторону. У нас очень много точек соприкосновения. Мне с большим трудом представляется, как вообще можно ненавидеть человека за то, что он исповедует там идеалы противоположной партии. Вот ненавидеть. Но ты можешь с ним не соглашаться. Там, если это близкий тебе человек, ты можешь с ним как-то поспорить, какие-то аргументы там ему предоставить, его выслушать. Но ненавидеть и быть уверенным в том, что именно он заблуждается, ну, я даже не представляю. А на самом деле процент велик. Ну, вы можете навскидку сказать, сколько? Я вам скажу. Но сначала я скажу, что это будет 5-0. Более 60% опрошенных. Это просто ужас какой-то. Этот уровень поляризации общества, между прочим, самый высокий со времен гражданской войны здесь, в нашей стране. Просто. Это просто катастрофа какая-то. Просто какая-то катастрофа. 5-0. Значит, вот какой вопрос. Я нашла его, этот вопрос, между прочим, и перевел этот вопрос мне так, более-менее, что называется, искусственный интеллект на русскую. Звучит он так. Когда Белый дом занимают демократы, они активно спонсируют зеленую энергетику. Какую сумму в миллиардах долларов выделила администрация Байдена на климатические проекты в рамках закона о снижении инфляции? Кто-то знает, это вообще важно или нет? На самом деле, я думаю, что это здесь не столько цифра важна, сколько сама по себе экологическая инвестиция. На самом деле, примерно 369 миллиардов долларов – это крупнейшая экологическая инвестиция в истории нашей страны, которую республиканцы яростно пытались заблокировать. Так, значит, право на оружие не будем, так сказать. Не будите, говорит, спящую собаку. Ага. Вот, пожалуйста. Каков процент американцев, которые определяют свою идентичность как две или более расы? Так называемые мультирасовые граждане. Как вы думаете? У нас вот по поводу расы, национальностей, там, веры, очень тоже много вопросов возникает и среди наших слушателей. Как-то стали все больше обращать внимание, кто откуда приехал, кто откуда понаехал. Причем есть определенная группа иммигрантов, которые непременно понаехали сюда, а есть определенная группа иммигрантов, которые сюда приехали из или от, да? И вот это очень часто, все чаще и чаще можно услышать среди наших людей, которые говорят по-русски, между собой обсуждают вот такие вещи, когда в очереди там в магазине стоят, или по телефону разговаривают, или в парке где-то встречаются. Вот

0: Как они определяют вот это, я не понимаю. Вот эти понаехали, а вот эти приехали. Ну, есть еще мало людей, которые вот сюда... Они только недавно приехали, говорят. Вот так, более уважительно. Так вот, у меня вопрос. Каков процент американцев, которые определяют свою идентичность как две или более расы, мультирасовые граждане? Всего лишь около 10%. Счет 6-0. Этот показатель вырос на рекордные 276% за последние десятилетия из-за изменения восприятия своей идентичностью молодежью. Вот с молодежью как быть, вообще непонятно, потому что как-то у нас мы немножко не догоняем молодежь. Мне так кажется. Мы должны прислушиваться, что они там между собой говорят, за кого они предлагают голосовать и как они вообще намерены в будущем распорядиться своей жизнью. Потому что они-то впереди все равно. Они, где бы мы ни находились, они нас обгонят, потому что они моложе. Ну, давайте вернемся, так сказать, к более таким человеческим проявлением. Вот наш президент когда-тошний, Авраам Линкольн, он верил в вещи и сны. Я уверена, что многие, кто слушает Дэвидсон Радио, тоже верят в вещи и сны. У меня есть одна близкая подруга, она прекрасно образована, она просто умница, там, семи пядей во лбу. При этом, если ей приснился какой-то не тот, по ее разумению, сон, она упрется и не будет ни за что делать задуманное. Она говорит: «Я не поеду». Я говорю: «Как? Ну мы же договорились. Нас же ждут». Она говорит: «Нет, я видела сон. Это было знамение». Она может перенести экзамен какой-то, например, визит к врачу, то есть вот... Но, видите, не только моя умная подруга верит в сны, оказывается, Авраам Линкольн тоже верил. И вот вопрос: какой страшный сон приснился Линкольну за 10 дней до гибели, о котором он рассказал своей жене и другу? Как вы думаете? Авраам Линкольн верил в вещи и сны. Какой страшный сон приснился ему за 10 дней до гибели, о котором он рассказал своей жене и другу? Как вы думаете? Вот кто-то позвонил, по-моему, Геннадий, и так он и не дозвонился. А вот кто нам звонит? Сейчас попробуем. Неужели работают линии? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я уже на 3 вопроса бы ответил, но вы меня не берете.
0: А я не вижу, я же говорю, вот что-то следует. Как только...
1: Вы не даете шанса отыграться. Окей. Значит, я думаю, ему приснилось, что его убьют в театре. Это мое предположение.
0: Это ваш... Как вас зовут?
1: Геннадий.
0: Ген, я вижу, что вот был звонок. Беру, что-то у нас... Я говорю, у нас тут Кон Эдисон чинил чего-то. Вот, слава богу, вы дозвонились. Значит, вы считаете, что он видел сон, что его убили в театре?
1: Да, его таки в театре и убили.
0: Ген, вы забиваете первый гол в наши ворота. Он, правда, не видел сон, что его убили в театре. Он увидел собственные похороны в Белом доме. Но смысл понятен. И вы...
1: Понятно, да. То есть все равно убийство.
0: Да, он увидел собственные похороны. Гена, спасибо, продолжайте играть. Как только я увижу, что вы звоните, я обязательно возьму ваш звонок. Хорошего вам дня. Спасибо. Так, он увидел собственные похороны. А что у нас тут есть еще с этими... Ага, так. Вот что. Значит, Иосиф Сталин был такой, помните? Главарь советского государства. Ну ладно, не главарь, глава. Он, значит... Как вспоминали его современники, верил в примету. Примета была связана с птицами. Вот что, по мнению Сталина, предвещало скорую смерть кого-то из близких, если оно, ну вот это вот летающее, билось в окно его дачи? Подсказка здесь есть. Примета, связанная с птицами. Есть варианты ответа? Что, по мнению Сталина, предвещало скорую смерть кого-то из близких, если это живое существо билось в окно его дачи? Как думаете вы? Здрасте.
2: Смерть жены, наверное.
0: Кто?
2: Смерть жены, наверное.
0: Нет, нет, нет. Но за версию спасибо. Ставлю 7-1. Это же было связано с птицами. Птица – воробей или синица? Правильный ответ – воробей или синица. Так, какой император Центральной Африки верил, что поедание мяса своих политических врагов и мудрецов передает ему их силу, ум и защищает его от заговоров? Вот какой чувак-то был, а? Ну вот как его можно винить в каких-то грехах, если он в это безоговорочно верил? Как вообще можно человека винить в чем-то, если он верит истово? Пусть он даже заблуждается, но он ведь в это верит. И ты ему хоть кол на голове тиши. И ты ему хоть объясняешь, что в манную кашу нельзя налить керосин, что синее нельзя сравнивать с квадратным. А он верит. Вот как поверили вот эти, которые из каирской психушки сбежали, увидели паровозик и поехали назад в больницу. Но к ним же примкнули верующие. Вот как бы так прожить жизнь, чтобы вот ко всем вот этим вот верующим в паровозик, который домчит до светлого будущего, не примкнуть? Потому что иди знай, какое там за стенами дурхаты светлое будущее может быть. Ну, конечно, ручки свяжут, ножки привяжут, укольчик вколят и, конечно же, бесплатный супец какой-то нальют. Но, может, для кого-то это и есть светлое будущее, потому что тебе не нужно ни за что отвечать, тебе не нужно нести ответственность, за тебя все сделали, все решили. Но если в это верить, как можно людей за это обвинять? Так вот, император Центральной Африки верил, что поедание мяса своих политических врагов и мудрецов передает ему их силу, ум и защищает его от заговоров. Кто-то знает, как звали этого паренька, который вписал свое имя в историю? 718-303-90-90, вам слово. Здрасте.
3: Добрый день, Мугабе, по-моему.
0: Кто-кто?
3: Мугабе.
0: Нет, это не Мугабе. Спасибо вам большое за вашу версию. Его звали Жан-Бедель Бакасса. Жан-Бедель Бакасса. А может, Жан-Бедель. 8-1. Если сложить вместе, получится девятка. А что такое девятка? Это 9 жизней кошки. Почему я это говорю? Хочется, чтобы наше с вами общение продолжалось так же долго, как 9 жизней кошки. Вы верите в кошкину примету? Да, я иногда верю, но никому об этом не рассказываю. Акмалю Тахирову огромное спасибо. Всем прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Геннадий, не расстраивайтесь. В следующий раз вы будете первым на отвечающим на вопрос. Но действительно, закон Эдисон, мы ответственности не несем. Пока.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Нью-Гэмпшир завершились первичные выборы. Избиратели утвердили партийных кандидатов от Демократической и Республиканской партии, которые сойдутся на общенациональных выборах в ноябре. Власти нашей страны объявили о запрете на ввоз молочной продукции, большей части алкогольных напитков и мотоциклов из Канады. Шаг стал очередным этапом в эскалации торговых споров между соседними государствами. Сегодняшнего дня американский Минфин увеличил максимальный размер операций по обратному выкупу долгосрочных государственных облигаций с 2 до 4 миллиардов долларов за процедуру. Мера направлена на поддержку ликвидности долгового рынка. Группа из 12 государств, включая Великобританию, Францию, Испанию, Польшу и Канаду, официально объявила о введении ограничений на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на западном берегу реки Иордан. Военно-морские силы США заявили об уничтожении 5 иранских танкеров в ответ на ракетные обстрелы американского военного корабля. Инцидент в Ормузском проливе вызвал резкий рост мировых котировок. Стоимость нефти марки Brent сегодня превысила $100 за баррель. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Адвенс Косметалоджи Академи. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас 9-9. Представьте себе, наверное, те, кто занимаются нумерологией, загадывают желания или прогнозируют веселое, наверное, будущее. Теплое, хорошее и приятное время впереди нас ждет, конечно же, бабье лето, которое иногда бывает значительно теплее и, во всяком случае, приятнее, чем основная часть этого замечательного продукта. Я в данном случае о лете. Но это все еще пока впереди. А пока у нас программа. Я бы хотел сначала поблагодарить тех, кто поддерживает наши эфиры, а после мы приступим к теме. Тема сегодня – день рождения осени. Ну, действительно, день рождения осени – это же ведь не просто день или время, день рождения. День рождения осени, который начинается 1 сентября, на самом деле календарная осень, сегодня, по сути, может быть, еще и не наступила. Но буквально через пару дней нас ждет с вами по-настоящему день рождения Земли. Первый день сотворения мира – это Рош ха-Шана, еврейский Новый год. И вот здесь нужно хорошо подумать о том, каким он будет. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, это Лонг-Айленд, это ближнее Нью-Джерси и район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Напомню, дорогие друзья, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ. А это программа, которая касается ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы получите до 24 часов ухода в течение суток, если это необходимо. Те, кто, дорогие друзья, имеют различного рода недомогания, не в состоянии себя обслуживать, имеют возможность получить до 24 часов ухода без того, чтобы двигаться в сторону Нёрчинг Хоум, 12 плюс 12. И если вам необходима помощь краткосрочная, дома вы перенесли аварию, травму, перелом, возможно, операцию, или же инфаркт или инсульт, то такая программа краткосрочной помощи тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Ну и отдельно я всегда вспоминаю программу для детей. Детки, у которых есть аутизм, для вас есть особые условия. Семьи, для вас есть особые условия. Позвоните, выясните подробности. И детки, у которых наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, возможно. Программа помощи после школы с домашними заданиями. Дошкольная программа помощи с дисциплиной, с распорядком. Ну, в общем, все подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Среди анонсов я бы хотел вам сейчас напомнить, что город наш славный ожидает много интересных событий. И в первую очередь я сейчас бы отметил событие, которое пройдет 17 сентября. Напомню, друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг. Это следующий четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окна во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, что Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Это лучшее предложение в городе. Ну и пока еще одно сообщение касается концерта. Я думаю, что многие из вас в течение года выбирают события, которые могут быть, знаете, знаковыми. Так вот, одно из таких знаковых событий произойдет 15 ноября в 3 часа дня. Это большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Карреса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада Шуберта». А также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, «Страстная танго», песни на идыше и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Еще раз 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Напомню, что этот концерт буду вести я, потому что пропустить такое событие совершенно невозможно. Это реально одно из главных и ключевых событий осени уходящего 2026 года. Этот человек абсолютно уникальный. Константин Риттель-Кобылянский, он родился в Киеве, учился в Киеве, закончил Одесскую консерваторию, потом защитил докторскую степень по музыке в Германии, потом выступал на различных сценах всего мира. Он приглашенный солист в огромное количество залов по всему миру. И такая ситуация, что у нас есть возможность 15 ноября, 3 часа дня, с ним встретиться. Не пропустите эту возможность. 646-734-3339. Ну а сейчас я еще раз бы хотел подтвердить тему нашего сегодняшнего задания. Тема, которую вы приготовились. Я вижу, что у меня в студии уже зажглись ваши телефончики, ваши линии. Это значит, что я приглашаю вас в эфир. Тема, связанная с осенью. Тема с осенью связана с темой жизни. Спасибо. Начинаем. Спасибо, Павел. Давайте подтон сделаем тише. Это уже очень громко сильно. Чуть тише убираем подтон. И мы начинаем. Итак, друзья, давайте я начну с одной работы. Она невероятно серьезная. С которой я бы хотел начать сегодняшнюю программу, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. Итак, Саша и Галя Штейны. Наши горячие поздравления с наступающим 5787 годом. Здоровья и нахис вам. Семейки обязательно к 25-й годовщине Ground Zero. Написанная мной к этой трагедии в то время. Обнимаем ваши Галя и Саша. Здесь есть эпиграф. Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, три точки. Евтушенко. Александр Штейн. Называется «Я голосую». На Ground Zero памятников нет. Крутой обрыв, глубокая воронка. В ушах набат взрывает перепонки от тишины последних 9 лет. Здесь стали ни за что в один момент 3000 человек живой мишенью и 30 сотен душ зовут к отмщению, объединившись в общий монумент. Здесь эхо, онемевшее парит, жива слеза, оставленная мамой. А за углом звучат слова имама: джихад, мечеть, Аллах Акбар, шахид. На Ground Zero нет цветов корзин. Не слышно звуков поминальной мессы. Ночами ятаганом сходит месяц, и в минарет восходит муэдзин. О, жертвы! Не пройдет у них мечеть. Защитников суровый гнев рискую навлечь я на себя, но голосую, стоять на смерть мечети здесь не сметь. Потрясающе написано, и мы помним, конечно, помним, и никогда не забудем 9.11.2001 года. Впереди у нас целая программа. Друзья, еще раз напомню, телефон студии 718-303-9090. Давайте-ка начнем об осени. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
0: Здравствуйте, Миш, это Владимир Фарбер.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Вот осень, вот золотая осень наступила. Сентябрь празднует народ. Я помню, мама как любила, веселый праздник, Новый год. Затем наступит траурная дата, пост Гедали зовется он. Поститься верующим надо, лиход читать, такой закон. За ним наступает, день искупления в судьбе. Творец нас судит, это знает любой еврей, кто на земле. И в этот день нам будет строго, нельзя нам всем ни есть, ни пить, нельзя жену нам будет трогать, из кожи туфли нам носить. Потом спокойствием повеет, на нас повеет всех добром. Молиться будем, кто умеет, все будем ждать, что скажет он. Ну а затем веселье море, 7 дней гуляем напролет. Мы в шалаше, мы на просторе, и каждый вкусно ест и пьет. 7 дней мы будем видеть небо синим, из хрупкой суки, покрытой камышом. Египет вспомним, 40 лет в пустыне, и наш народ, что эти годы прошагал по ней пешком. Вот золотая осень наступила, сентябрь празднует народ. И я молюсь, чтобы были силы увидеть, как Мессия к нам придет. Всех с наступающим Новым годом, кто празднует осенью. И всего всем хорошего. Здоровья.
1: Спасибо. Спасибо, Владимир. Кипур. Правильно, кипур. А чтобы перевести, ки – это как? Как? Ки – как что-то. Ки – апур – это жребий. Кипур – это как жребий. Вот, скажем, Пурим, да, это праздник, когда жребий, помните, бросают волчок, крутят, выбирают буквы и так далее. Вот здесь тоже Йом-Кипур – это как жребий. Такой день судный. Спасибо. Это был Владимир. Владимир нам дозванивается с другого конца нашего замечательного пространства. Я бы сказал, эфирного пространства. А нет, это же географическое пространство. Шана Това, Шана Това. Шана – это год, Това – это, поскольку год, слово «год» на иврите женского рода, Шана То Това, тоже в женском роде, хорошего года. Александр Штейн. Шана Това у Метука, еврейский Новый год, шалом. Наш сладкий праздник на века, победа разума над злом. Внимание, млад, внимание, стар, сегодня в праздничном эфире трубит бараний рог, шафар. Летит еврейский год над миром. Мы все Всевышнего солдаты, и каждый на своем посту, одеты в белые халаты, души являют чистоту. Пора зажжения свечей, с заходом солнца вечер тает, но слышен времени ручей, еврейский год в права вступает. Господь, спасибо за гранат, за яблочко, ранет в меду. Господь, спасибо за донат и за вкуснейшую еду, за халу, цимос и фаршмак, за хумус и говяжий челн, за все, что на столе гешмах. Бери все то, что предпочел. Спасибо тебе, Адонай Элегейну. Золмир зайн ле инейнем инейнем. Спасибо за гефилте фиш. Спустись и с нами посидишь. Но надо заметить, дорогой Александр Штейн, что как раз во время Нового года, вот в этот период, 30 дней до Рош ха-Шана, как раз, ну, по еврейской традиции, считается, что Творец опускается в поле. В поле это мы с вами. То есть как раз вниз, чтобы с нами посидеть. Ну и еще одно, еще одна работа Александра, она уже в тему «Здравствуй, осень моя». Ну, видите, «Осень моя» — это философская работа. «Приветствую осень. Конец очень жаркого лета. 90-е ты в моей жизни уже. Посылаю тебе золотая приветы из открытых окон на втором этаже. Я в блокнот заношу вдохновенные строчки. На диван из искусственной кожи присев. Отрывной календарь. Опадают листочки, как и ты, дорогая, их срываешь с дерев. В сентябре горизонт еще ярок и розов, да и бабья неделя стоит у ворот. Но осень, визитка грядущих морозов и туч, атакующих весь небосвод. Осеннее время для свадьб и веселий, плоды урожая совсем неплохи. О, осень, с тобой мы слегка посидели, но зато чуть мудрее мы пишем стихи. Листопадная осень, дождливая, вечная, будь особо внимательна на вираже, шлю приветы тебе, как обычно, сердечные, все из тех же окон на втором этаже. Осень жизни моей, ты лучистая, чистая, я влюбился в тебя от ступеней до перста, окунаюсь в твои дни и ночи, всегда шелковистые, и считаю тебя, как по нотам с листа. Ты меня золотая, зорькой утренней будешь, заколдован тобою, я навстречу иду. Я надеюсь на то, что последней не будешь. Назначаю свидание в грядущем году. Здорово! Это Александр Штейн, а мы, друзья, с вами двигаемся дальше. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька, Пашенька, друзья. Это Ирина Шахмурова. Давно с вами не говорила, не участвовала в передаче. И согласна с вами, что очень еще практически не началась, по этому поводу несколько строчек. Начало осени – прекрасная пора. Она чарует первой прохладой, но только временно. А в основном – жара. Придет и время золотого листопада. А сейчас я прочитаю стихотворение о осени, которое было написано. «Вот уж осень, и выбор мой сделан. Вот уж осень, красивое время. Листья вальсы кружат за окном. Сколько золота в красках творения. Мне б картину такую в альбом. У природы художник от Бога. Взмахом кисти деревья в цвету. В сочных красках поля и дорога. И тропинка, как сказка в саду. Осень мне как подруга желанна. Всех чарует своей красотой. Сколько прелести, так многогранно и прекрасно, как образ живой. Осень я б назвала королевой. Ты по праву надела венец. Обрамление янтарной диадемой в знак любви протянул Творец. Я свободна, и выбор мой сделан. Возраст твой мне так близок, знаком. Долгий путь к тебе был проделан. Будем вместе кружить вдвоем. Еще я хочу сказать, светлая память всем погибшим 11 сентября и позже.
1: Спасибо.
2: Пусть в домах будет только радость. И, конечно же, с новым еврейским годом Рош ха-Шана. Всем здоровья.
1: Спасибо.
2: Мишенька, да. А можно еще прочитать?
1: Давайте, Ирочка, у нас есть еще несколько секунд до середины часа, поэтому...
2: Давайте. Обращение к Богу. Это в Ям-Кипур. Как раз вы сказали про этот день. В Ям-Кипур, в день святой, обращусь к Богу я. За друзей, за родных будет просьба моя. Мне бы хотелось здоровья вам всем пожелать, чтоб от хвори, болезней вам не страдать. Чтоб тепло ваших душ никогда не остыло. Чтобы сбылись все мечты, чтобы сил вам хватило. Чтоб друзья и родные шли бы с вами по жизни. Чтоб чертовски везло от одной только мысли. Я бы Бога просила снять грехи, если есть, и прибавить достоинств, что нельзя перечесть. Одиноким найти смысл по жизни идти. Друг, чтоб преданным был, хоть прошло полпути. Чтоб родители и дети не бросали своих в суете городской, не забыли о них. Я прошу тебя, Боже, пожелание прими и прости. Если что-то забыла, прости. Спасибо.
1: Спасибо, Ира Шахмурова. О Ирочке мы сегодня еще поговорим, но чуть попозже, потому что ей посвящены несколько строчек у нашего следующего автора. Следующий автор у нас будет Давид Шмелькин. Он посвятил практически, ну, каждому, не каждому, но из тех, кто старается выступать в программе еженедельно, он посвятил строчки, и эти строчки я вам представлю. Но это случится уже сразу после новостей на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте программу. После новостей мы вернемся в эфир.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно отчету медицинских служб города, количество людей, обращающихся за компенсациями и лечением онкологических заболеваний спустя 25 лет после трагедии 11 сентября, выросло в 3 раза по сравнению с прошлыми годами. Пожарный департамент Нью-Йорка сегодня проводит специальную памятную службу на стадионе Staten Island University Hospital. Мероприятие приурочено к 25-й годовщине трагедии и посвящено памяти 343 погибшим спасателям и ветеранам ветеранов службы. Полицейское управление Нью-Йорка перевело подразделение в Нижнем Манхэттене на усиленный режим службы. В районе мемориала Всемирного торгового центра с сегодняшнего дня ограничено движение автотранспорта и выставлены дополнительные кордоны. Транспортное управление представило новое изображение станции будущей линии Интербора-экспресс. Наземный скоростной маршрут должен напрямую соединить Бруклин и Квинс, минуя Манхэттен. На линии стоимостью около 5,5 миллиардов долларов планируют построить 18 станций. Поездка между Бруклин-Арми-терминал и Рузвельт-Эвеню займет примерно 32 минуты, а пассажиры смогут пересесть на 17 линий метро. Проект пока проходит экологические и другие обязательные согласования.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
6: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет лучшее предложение в городе.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность. Жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
11: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван».
12: Борис Авезов,
11: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
12: Программа «Караван».
3: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Парочка коротких сообщений. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что завтра, именно завтра в эфире со мной замечательный доктор Марк Гальперин, специалист, который управляет болью, маг и волшебник, позволяющий людям избавиться от этого дурацкого неприятного ощущения. Напомню, что его офис расположен по адресу 2829 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет, он вам хорошо знаком по программам на Первом канале. Замечательный, замечательный специалист. Ему звонят благодарные клиенты с двух сторон океана. И здесь, и там. Марк Гальперин завтра в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5. Ну и еще одно сообщение. Внимание, дорогие друзья, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Особое внимание. Я бы хотел, чтобы на это объявление обратил Квинс и Фараковый. Квинс и Фараковый, друзья, у вас есть из чего выбирать. И вот еще один замечательный центр. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Повар, кстати, который всю жизнь проработал шеф-поваром в ресторане. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться и, главное, дружить. Что отличает этот центр? Центр, в котором есть дополнительные расширенные возможности, это то, что там есть и грязевые ванны, там есть и различные физиотерапевтические процедуры, там есть и массажисты, и многое-многое из того, чего вообще нет ни в одном центре в нашем славном, замечательном городе, хотя здесь, как в Греции, есть все. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Анонсы сделаны. Давайте-ка, друзья, продолжим нашу программу. Вижу, у вас много звонков, но начну, как положено я. Итак, Александру Штейну от Давида Шмелькина. Он, как Шекспир, останется в веках. Какие темы бы его не доставали, с его талантом стыдно о годах. И с музой, как для Саши Галя. Но о годах он уже сегодня написал, а это хорошая работа в его адрес. Григорию Абрамовичу, кого мы сегодня еще услышим, его года, не теряя траектории, пишет он любовные истории. Поэмы Абрамовича Григория в эфире всех влюбленных переспорили. Александру Кривопалу, Шурику. Шурика сегодня мы еще не слышали. «Виват, король», «Фанфары отгремели», «Футбол на телевизоре чужой», «Другие ритмы сердца отгорели», «Назло всем болям», «Шурик рвется в бой». Отто Заславский. «В упорстве Отто не откажешь, ведет борьбу с водой в поэзии, но темы механические даже для рифмования считает он полезней». Марку Рубиновичу. С дилетантской позиции писать ли картины или стихам посвящать свой досуг, у Марка, наверное, нет точки единой. Добро, что спасет Санкт-Петербург. И Александру Либину. Писать под даты и легко, и модно, оплачивая все своим наваром. Волонтером быть, конечно, благородно, но по большому счету это даром. Ну, а сейчас давайте послушаем вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
8: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Рафаил.
1: Здравствуйте, Рафаил.
8: Извините, у меня, в общем-то, экспромт. Я не подготовился. Это экспромт. Не судите строго. С днем рождения, очень. С днем рождения. Уж сентябрь. А дни совсем весенние. Здравствуй, осень. Здравствуй, осень. Я тебя дождался, потому что очень я старался. Я не пил, не курил, и любовниц не водил, и поэтому здоровье я законно служил. Ладно, осень, не сердись, я пошутил. Ты в своем ты своим приходом мне вливаешь много сил. Это странно. Не весной, а осенью. И сейчас, и прежде.

0: И до встречи в эфире. Хорошо, дорогие друзья, давайте продолжим. Итак, мы остановились вот где. Давид Шмелькин, перешагнув за 90 на мир с космических высот, глядит на все легко и просто, романтик или от и от. Ирине Шахмуровой, женщина-боец, поэт-гражданка. Эпитеты все к ней на пределе. Эпитеты все к ней не на пределе, но в самом главном, самом важном деле, к родным и всем друзьям она надежней банка. Это была Ирина Шахмуровой, Аида Рабаева. Конечно, защищаю я мужчин, поэзия суровая, планида. Но как Рабаева напишет без обиды, наверное, не напишет ни один. Были Каптенковой. В поэзии женской все чувства и возвышеннее, и глубже. И можно поручить такое смело. Вы слышали, как стихи свои читает Белла? Это истина живая, а не суржик. Это истина живая, а не суржик. Приветствую вас, Белла. Белла?
1: Да.
0: Это вам микрофон сейчас.
1: А, окей. Добрый день, Мишенька. Добрый день, Пашонечка. С наступающим еврейским Новым годом. Рошана, желаю всем здоровья, благополучия и счастья. Пусть этот год принесет добро и тепло в каждый дом. Сладкого Нового года. И об осени. Красавица осень наряд свой надела. Листва на деревьях почти пожелтела. Пожухла трава. Облетел каждый куст, и в душу закралась невольная грусть. В природе устроено все так, как надо. На смену жаре наступает прохлада, и воздух напоен прозрачной влагой, и скоро закружится ветер-бродяга, срывая с деревьев одежды остатки. Умчится он дальше свой путь без оглядки. По окнам с слезинками дождь застучит, и гром на него из-за туч заворчит. Пока еще есть на деревьях листва, я добрый осенью ушко слова не слышь, тихонько совсем прошепчу. Скажу ей о том, чего очень хочу, а хочется жить, красотой наслаждаться. И с осенью каждой опять любоваться природой, которую создал сам Бог. И лучше придумать, наверное, не смог. Спасибо всем. Люблю всех, обнимаю. Счастливого Нового года.
0: Спасибо, спасибо, Белочка. Это была Белла Каптенкова. Мы продолжаем посвящение нашей радиосемейке. Женя Беренфельд. Жаль, но фактически мы лишены общения. И лишь эфир еще объединяет. Из Нью-Джерси слышим голос Жени, но редко это, к сожалению, бывает. Михаилу Братславскому, то есть мне. Ах, Миша, вы искренне и в желании и поступках, готов исполнить все от первой и финишной главы. Подобно многим в мире незабудкам, готов исполнить. Но порой, увы, похоже, я что-то забыл, что пообещал. Зиновий Брон, Зорик он же. Желаем тебе в твоей жизни удачи и песни свои допеть до конца. Ты из пляжных стихов замечательно начал, и дело твое в наших верных сердцах. Людмиле Луковой. Феномен, о чем молчит наука, это наша Люда Лукова. Все звучит и все по теме, вроде где слова особые находит. Юлию Веледницкому. Короткий стих от Веледницкого на ринг, это бы для всех приятный миг, но его ракетный полновесный стих был весомей всех стихов других. Правда, я помню этот стих. Владимиру Фарберу. За последнее время мы чуть-чуть постарели, и кровь молодая, я думаю, не повредит. Флоридский талант на ринга пришел параллели и стал украшением наших орбит. В целом семейка, групповой портрет, и он живой, меняется с годами. На нем места, кого давно уже нет, и есть места тех, кто придет за нами. Место тех, кто придет за нами. И еще одно.

0: по всей видимости, это последнее я прочту, Павлу Рахшмиру. В гармонии мелькнул, родил... Простите, в гармонии молекул родились ты и я. Природной человеку гармония своя. Играю букв и красок, он украшает мир всегда с отличным классом, как Павел наш Рахшмир. Вот такие работы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Людмила Лука. Поздравляю с грядущим лунным Новым годом. И у меня вот появилось новое стихотворение. Древние лунные месяцы считаны, годы ушли под луной. Времени счет никогда не прервется. На календарь, несмотря, по зодиакальному кругу размеренно будет вертеться земля. Еще одно. Луна, цветок чудесный, в своем саду небесном глядит на мир, сокрытый в тьму, и улыбается ему. Я еще могу одно.
0: Спасибо. Нет, подождите, у нас прям целая очередь стоит. Сентябрь-осень. Каждый год как подарок, а мы все о прошлом. Хоть прошлое нам никогда не вернуть, а как оптимист, я как оптимист мечтаю всегда о хорошем, но есть кому в радость и зимняя жуть. Припев. Сентябрь и осень по всем невозможным приметам, и зонт будет нужен в дорогу уже про запас, а все-таки жаль, что закончилось лето, и осень с зимою полгода давлеют на нас. Но жизнь продолжается и при любой погоде, и, конечно, всех дел у нас не в проворот, но, увы, для нас со свободой, не свободой пролетают дни, недели, целый год. Пусть зима кому-то будет в радость, но спасибо, что мы на ногах. День ушедший будет нам наградой, дарит нам надежду, прогоняет страх. Сентябрь и осень – по всем невозможным приметам, и зонт будет нужен в дорогу уже про запас, а все-таки жаль, что закончилось лето, и осень зимою полгода давлеет на нас. Вот такая работа, это Давид Шмелькин, и еще от Григория Абрамовича. Так, Новым годом, так-так. Осень напрягает нас сильнее, начинается учебный год, и ребенок твой тебе роднее, потому как в школу он идет. Разномастных туч не счесть над нами, и сейчас, где с трассы не сойдешь, полчаса походишь за грибами и лукошко полное набьешь. Что там океан, озера, реки, рыбе, что подсунешь, то клюет. И жена моя под рыбки эти, что не попрошу, то и нальет. Симпатично. На даме красивые очень очки, платье с открытой спиной. Мы осенью оба немножко пьяны. И счет поцелуем двойной. Повеет прохладой, откроется дверь в театр, в кино, в казино. И ты никогда в нем не сядешь на мель, набравши число от нее. В твоем окружении много других, но счастлив ты только с одной. И к осени очень подходят очки и платье с открытой спиной. И еще одно такое типа песня. «Мой город не Париж». Одесса. И в этом для меня престиж. Все в ней особого замеса, и во мне виден одессит. А осень балует погодой, и даже теплый дождик льет. И мы в согласии с природой, и в сентябре наш Новый год. А вот в Нью-Йорк приходит осень, и узнаваема в ней та, что мы с тобой под сердцем носим с 11 сентября. Да будет светлым день по осени, да будет лучшим этот год, и даст Бог, камешки бросим мы с дороги, что нас в рай ведет. Спасибо. Это у нас Григорий Абрамович был. Пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Миша. Это Ида Рабаева.
0: Да, Идочка.
2: Успела кое-как, быстренько сейчас. Ну, я прочту сначала про сентябрь, про 11 сентября. Пусто места не бывает. Есть замена близнецам. Только семьям не хватает всех людей, погибших там. Вроде срок прошел немалый, вот уже 25 лет. Снимок близнецов тот старый до сих пор волнует свет. Он нам всем напоминание дней ужасных и святых. Память тех, кто те страдания принял ради нас, живых. Чтобы люди понимали, что такое мракобесие. Чтоб детей и мир спасали, и чтоб выстояли вместе. Быстро выросли две башни там на месте близнецов. Но никто ведь не заменит сыновей, жен и отцов. Но сегодня вспомним вместе и молчанием почтим. Всех погибших в этом месте, а виновных не простим. Ну, Мишенька, так сошлись праздники, что нельзя четыре строчки не прочитать. Мед и хала на столе, яблочко в придачу. Пусть счастливым будет год, принесет удачу. Ну, на следующую передачу больше напишу. Спасибо большое. И Давиду большое спасибо за все, за все, что он нам всем посвятил. Большое спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Это была Идочка Карабаева. Итак, Отто Заславский. 44-й год, сентябрь. 16 пятилеток с ГАКом. Календарным, счет бумагам, мы в школе все еще в гостях. Весь опыт скромный, первый класс, случился для меня домашний. Мороз и снег уральский, страшный, решила мама, не для нас. Тем паче, дома есть кисет. Бабулино изобретение, набит монетами предельно математический корсет. Такой, что счеты не нужны, что были повсеместно в моде. А арифмометр заводский лишь нарушитель тишины. К тому же газеты для письма, но предварительно для чтения, размеры букв, любое зрение, открытый широко карман. Ну вот и все, за первых два, а может три учебных класса, оставшиеся сможет мастер любовью завернуть в слова. Тот мастер, бабушка моя, при крепостном родившись в праве, оседлость ценз в большой державе, по книге разница в слоях. Добавка. Школу сразу ту, что находилась за забором, переместили всем на горе вдаль аж за целую версту. И даже больше не дойти, особенно в мороз и ветер. Поселок, харьковские дети, эвакуации мотив. Поэтому, кто только мог, остался дома на учении. Они огромное значение имели, как тепло зимой. И следом школы 10 лет и вуза вместе с сопроматом. Все остальное лишь накатом, как в блиндаже бронежилет. 44-й год, сентябрь, 16 пятилеток с ГАКом, по календарным счет бумагам, мы в школе все еще в гостях, весь опыт, скромный первый класс, случился для меня домашний, давненько с памяти дремавший, бесценный времени балласт. Ну, надо заметить, что вот начиная с 20-го года, когда была пандемия, многие детки тоже перешли, знаете, на домашнее обучение. Вот я знаю, что дети моего брата, им вообще, так сказать, получается, не назовешь, что подфартило, правда? Сначала пандемия, они перешли на домашнее обучение, потом война началась. Вот, продолжали домашнее обучение дома на компьютере. А где школьные тусовки, а где школьные друзья? Такая случилась жизнь, и уже ж не перекроить, вот как случилось, так случилось. Павел Рахшмир, посылаю стихи о сентябрьском камне, сапфире, о приметах осени, яблоке и осени. Так, сентябрь 21 октября, Всемирный день яблока. Ну, если все успеем, парочку я успею прочесть. Сентябрьский камень, сапфир называется. На флаге Израиля, на белом фоне, две синих прямых полосы, а также Давида звезда в синем тоне, цвет синий на флаге не для красоты. Ведь перстень, печатка царя Соломона, в котором в окружности та же звезда, был сделан из синего камня, сапфира, которого люди считали тогда застывшим божественным эликсиром, пролившимся с синих высоких небес, и свойства сентябрьского камня сапфира полны поразительных дивных чудес. Цвет синий, законность и справедливость, и мудрость, которой царил Соломон. Сапфир дает силу и горделивость, защиту от бед гарантирует он, защиту мудрую еврейского народа от заблуждений и ошибочных шагов, защиту сильную на будущие годы от его заклятых недругов, врагов. И приметы осени. Привыкли мы к тому, что с ранних лет, с учебы стартом к нам приходит обновление, хоть школа позади давно и университет, в нас не проходит это ощущение. И это лишь одна из тех примет, что наблюдаем мы с уходом лета. У осени в течение многих лет другие отмечаются приметы. Листва деревьев изменяет свой окрас. Из-за распада хлорофилла она багряно-желтая или красная подчас с победой антоциана ксантофилла. И сбора урожая подошла пора. С кустов, с деревьев или с грядок, плодов и ягод, и грибов с утра, полны корзины и всего достаток. Чтоб птицы верный путь найти смогли, из стран холодных улетая, магнитное поле планеты Земли, все обостренней чует птичья стая. Среди холодных наступивших дней еще одна заметная примета, погода вдруг становится теплей, приходит в гости бабье лето. Приходится менять свой гардероб. В шкаф убирается летняя одежда. Атаки гриппа и других хвороб, порой нам незнакомых прежде. Короче, световой проходит день. А с ним приходит ностальгия. Воспоминания разных тень прошедших лет драматургии. Все больше хочется домашнего уюта. Горячей пищи, кухонных бесед придут. Душевного спокойствия минуты. И это главное из всех примет. И это главное из всех примет, дорогие друзья. Будем собираться праздновать новогодние еврейские праздники. Потом у нас продолжатся праздники, подготовка к Йом-Кипур. Ну, а дальше, а дальше. А дальше я хочу вам напомнить, что это будет замечательное время, когда мы с вами встретимся 15 ноября в 3 часа дня на большом праздничном концерте. Не пропустите, из Израиля с любовью. Здесь у нас в Нью-Йорке. Тема следующей домашней работы – понять и простить. Подумайте, о чем мы хотим поговорить, ибо 16 число это как раз между Йом-Кипур и Новый год, а в это время надо успеть всех простить и у всех попросить прощения, чтобы получить кредит на будущий календарный еврейский год. Спасибо Павлу Куклину, всем огромное спасибо за участие в программе. Пока-пока, ваш Михаил Врославский.
3: Осень на Дэвидсон радио. Все еще будет.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что желтоватые холестериновые бляшки вокруг глаз, ксантеллазма, связаны с заметно повышенным риском инфаркта и инсульта и могут служить ранним внешним сигналом проблем с сосудами. Ксантеллазма – это мягкие желтые бляшки на коже век, которые образуются, когда иммунные клетки макрофаги перегружаются холестерином и жирами. Врачи давно подозревали, что такие отложения на лице могут отражать похожие процессы в стенках артерий, но масштабных данных не хватало. Опубликованы результаты клиники молекулы Рентазертип, созданной искусственным интеллектом. Препарат, разработанный для лечения идиопатического легочного фиброза, показал способность снижать показатели биологического старения тканей по 6 различным протеомным белковым часам. Ученые из медицинской школы Массачусетского университета идентифицировали генетические механизмы, ответственные за одновременный контроль циркадных, то есть суточных и приливно-отливных биоритмов у живых организмов. Открытие помогает глубже понять фундаментальные принципы хронобиологии и метаболических нарушений у человека. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Это программа 2026. Я заменяю сегодня Виталия Дымарского. Он немного приболел, пусть выздоравливает. Но я очень рад встрече с Ниной Хрущевой. Добрый вечер, Нина.
17: Здравствуйте.
13: Да, это редко выдается, к сожалению. Но, Нин, я сейчас начну, просто так как сегодня пятница, и объявляют иноагентов, а еще они, наверное, вышли с каких-то каникул и теперь взялись снова, как писал Михаил Шолохов, за чепиги этого плуга своего. Так вот, мы ждали заявления «Новой газеты» по поводу того, что интернет-издание, YouTube-канал «Новой газеты» Минюст признал иноагентом. И вот несколько минут назад оно пришло. И вот у нас спрашивают, это пишет «Новая газета», нас спрашивают комментарии по поводу сегодняшнего решение Минюста внести некоторые медиапроекты «Новой газеты» в реестр иноагентов. За комментариями просим обращаться в Минюст. У нас нет комментариев, у нас есть позиция. А она проста. Мы соблюдаем и будем соблюдать Конституцию, которую как раз глава Минюста хочет переписать. Мы выступаем и будем выступать за скорейшее прекращение огня и мирные переговоры. Мы считаем и будем считать, что не государство, а права и свободы человека являются абсолютным приоритетом. По-моему, это и написано в Конституции, мне кажется, в ее главной части. Прежде всего, право на жизнь и человеческое достоинство, свобода мысли и свобода ее выражения. Российскому государству все это не нравится, потому оно и пытается узурпировать власть над обществом, над личностью, над страной. Однако в итоге это еще никому не удавалось. Именно уверенность в этом помогала нам работать в России все это время и поможет работать далее. «Новая газета», звездочка, признана Минюстом иноагентом. Конечно, за комментариями они правы, что надо обращаться в Минюст, но про ощущения сейчас Нина хотел спросить, потому что там целый, я отвечаю чату, целый гигантский список, который может стать аффилированными, там вообще все, кто выступает на «Новой газете», так что у вас получается уже две звездочки, как у Андрея Колесникова, у некоторых других. Вот про ощущения ваши.
17: Ну, сначала, когда я увидела, что они стали интернет-издание, я подумала, как хорошо, интернет-издание, зато все остальное, все эти бумажные издания могут оставаться при себе. Но потом, как оказалось, это издательский дом и все остальное. Но удивления не было, честно говоря. То есть их посчитали, собственно, в конце концов, посчитают всех, если будет время, это понятно. Но когда я увидела еще аффилированный, это не аффилированный, а как-то это называется...
13: Входящих в реестр?
17: Нет, связанные с «Новой газетой». Там не аффилированные, а то ли связанные, то ли имеющие отношение. В общем, как-то так. Тут как-то слегка меня шокировало, что вот уже второй раз и тоже там. И многие второй раз, и тоже там. Ну и дальше, после первого шока и ощущения, то дальше все-таки думаешь, какие же они ленивые. Просто даже неприлично. Потому что там сферу первые, видимо, кажется, те, кто уже иноагенты. То есть там есть имя, отчество, поскольку можно просто все это списать. А дальше люди, сотрудники или те, кто пишут статьи. То есть они как-то лениво прошли, много загребли, но не всех. И даже не напряглись, посмотреть отчество, хоть бы Google все-таки или там Яндекс есть, посмотрите отчество. И многие остались без отчества. И, по-моему, один человек, пока во всем случае, то, что мы увидели, Павел Полян, он там в двух ипостасях, один с фамилией, а другой, видимо, с псевдонимом, насколько я поняла. То есть лень, вот это, если вы уже так делаете, вот если вы копируете ребят 30-х годов, 37-х годов и так далее, они все-таки не ленивые ребята были. Они, конечно, переписывали делали фальшивые признания и так далее, но, в общем, они действительно как бы вкладывали душу в это дело, потому что понимали, что если не вложить душу, то тогда тебе самому, ты потом сам тоже будешь отвечать перед другими пытальщиками. И вот это, конечно, все-таки разочаровывает в них. То есть, с одной стороны, это такая сгнившая система, иногда, когда вот касатки и медведи и так далее, просто вспоминается Брежнев с медалями до колена. То есть такое вот ощущение абсолютного сюра или какой-нибудь Черненко. Но тогда не было страшно в основном для большинства.
13: Ну, особенно при Черненко не было страшно.
17: Да, страшно не было. То есть это был идиотизм, абсурд, сюрреализм, стыд и позор. Но не было страха. А сейчас сюрреализм, стыд, позор и все остальное еще как бы... То есть они понимают, что это все абсурд, но с другой стороны как бы руки рубить тоже будут.
13: Но, Нина, неужели нам хочется, чтобы они работали идеально, чтобы они работали вдумчиво, с огоньком, с душой, чтобы они всю вот выкапывали, чтобы у них были эти тысячные разнарядки, и они соревновались еще в этом, как это было во время Большого террора? Зачем мы им подсказываем эти вещи?
17: Нет, я им совершенно, мне совершенно не хочется, чтобы они это делали, абсолютно. Потому что рациональность, она всегда, ее никто не отменял, она должна была тогда и нужна сейчас. Но если вы как бы идете в фарватере сталинизма, то вы как-то, у вас должен быть наблес оближ все-таки, да? Наверное, подсказываю, но должен быть наблес оближ. И потом я бы не волновалась все-таки, Сергей, что они вдруг засучат рукава и начнут очень сильно.
13: То есть в этом нет реальности, что зови их, не зови, призывай, не призывай.
17: Нет. Это тогда там была идеология страх. Сейчас это и страх, не идеология, деньги и приспособленчество. Поэтому засучивать, если можно сделать левой ногой, и так сойдет, зачем делать не левой ногой? Я просто к тому, что если они хотят там в каком-то другом мире, хотя это тоже мир невероятный, потому что они верят, ну, поскольку они религиозные, верят и так далее, одновременно все их герои или многие герои, типа Лаврентия Берии, Иосифа Сталина и так далее, в общем, глубоко нерелигиозные. То есть они с ними хотят встретиться в какой-то там жизни потом и сказать, что вот как мы по вашим стопам. То есть те ребята будут недовольны. Если они продолжают пытать уже в том загробном мире, то этих тоже начнут пытать за то, что они так стыдно выполняли их заветы.
13: Ну, мы вообще-то не знаем, чем будет заниматься страшный суд. Это не знаем, это инстанция, до которой пока никто не доходит. Может быть, к сожалению. Там, может быть, и решили. Вот. Если послать апелляцию в страшный суд. Я сразу хочу еще сказать нашим зрителям и участникам чата, что давайте не бежать впереди паровоза и не сразу не думать, а здесь доделали, здесь обозначили, здесь не обозначены, не обозначили. Есть у нас, есть юристы на это дело, которые, слава богу, поднаторели в том, что где надо, как делать, что как обозначать. И все это расскажут и точно укажут. И укажут нам. А сейчас мы поговорим вот не то, что исходя из этого, а поговорим об общей ситуации. Как всегда, я думаю, что не только по старым календарям с 1 сентября меряют год. Мы, я думаю, со школьных времен вообще привыкли мерить год от сентября до мая. выходные и потом каникулы. Но при этом вот сейчас очень много говорят обо всем, о выборах перестали говорить с тех пор, как яблоко почти везде запретили, а о том, что после выборов там грядет, например, мобилизация, хотя Путин клянется всем, чем только может, что ее не будет. Но вот этот, меня всегда тревожит эта дрожь, которая существует, дрожь ожидания. Вот вы ощущаете дрожь ожидания чего-то сейчас? И вообще она ощущается вам чего-то очень нехорошего?
17: Ну, ощущается, и, в общем, уже довольно давно. И, кстати, насчет того, как обозначать, правильно или неправильно, все-таки вот у меня из-за вот этого всего абсурда внутри существует вопрос, как далеко нужно зайти в этом абсурде, когда мы, наконец, скажем, мы, они, кто-нибудь, наконец, скажет, ну, это невозможно уже, это нельзя выполнять, потому что это нельзя выполнять. И, ну, даже не надо... как бы и меня спрашивать. Мы знаем, что все опросы происходят на уровне того, что у всех ощущение чего-то и каких-то ожиданий, и абсолютно никаких и тревоги. Мне иногда нравится, когда ФОМ или ФЦОМ делает это, говорит, почему-то поднялось ощущение тревоги. Не знаю, вот просто да. Вообще...
13: Что случилось?
17: А что ж такое-то?
13: Да.
17: А потом через месяц или там через неделю, ну, две недели они, кажется, делают. Говорит, вот ощущение тревоги пропало, и наоборот, все люди чувствуют себя жизнью. Это понятно. Значит, вам позвонили, сказали, ну-ка быстро ощущение тревоги убираем.
13: Меняем, да.
17: Меняем на ощущение нетревоги. Помните, у Путина упал... по-моему, в июле, кажется, было 66% было поддержки. Потом мы позвонили, явно позвонили, 72%. Сразу поднялось до 72%. Нет, ну, наверное, непонятно. Аэропорты закрываются, бензина нет, это уже просто мелочь. Образование идет в мозгопромывание и так далее. И, собственно, касатки пожирают, как вы знаете, медведей. Значит, нужно готовиться еще и к тому, что будет нашествие касаток, если медведи не отрастят плавники или что-нибудь там сделают, потому что пищевая цепочка. То есть как тут вообще не бояться за свое будущее? И это страшно, потому что все-таки как бы вот это ощущение за через половину года войны, кажется, ощущение безнадёги, оно уже теперь, вот, по-моему, где-то с марта-апреля, оно, кажется, зацементировалось. То есть оно, как бы, если что-то изменится, может быть, в какую-то лучшую сторону, это будет абсолютный шок, потому что уже никто не ждет никаких изменений в лучшую сторону. Был момент, когда 10 августа яблоко разбирали на страшном суде в Следственном комитете, и когда эти молодые ребята туда пришли, то есть вот это ощущение минутное, что
13: а, это было Верховного суда.
17: Да, Верховного суда, что пропаганда не работает, что молодые ребята хотят жить нормально, что они за мир и свободу. Но потом, вот, как вы говорите, по-моему, сегодня двух кандидатов уже сняли, успели. За какой-то терроризм... не терроризм, за призывы к терроризму, не идентифицированные. То есть совершенно неизвестно, где, когда и какой конкретно был...
13: Там оправдание есть в основном, да, оправдание терроризма.
17: Что-то такое. И, кстати, вот в этом новой газете, в имеющих отношения, там Коля Рыбаков, Николай Рыбаков. Я предполагаю, наверное, наш главный яблочник Коля Рыбаков, которого теперь, раз он уже там, и там тоже какая-то плашка должна быть, что он связан.
13: Ну, это мы подождем, значит... мы это узнаем в точности, но это
17: да,
13: тоже
17: то
13: сигнал.
17: Сюда же. Кстати, могли объявить еще, потому что «Новая газета» же много написала про выборы, чтобы уже к выборам ясно было, чтобы они уже ничего не писали, никому ничего не могли сказать, и заодно... Коля еще и с этой стороны тоже нейтрализовать. То есть даже когда поднимается вот этот вот росток нормальности, он моментально таким табуном закапывается обратно, закатывается в асфальт, что очень трудно иметь более положительное ощущение о будущем. И насчет мобилизации, когда вы сказали, это, кстати, тоже читаем, как мы все читаем аккуратно. Помните, сказать, что на сегодня мобилизации нет, а на завтра она будет. То есть вот сегодня в конкретный момент нет необходимости. Но это совершенно не значит, что 1 октября необходимость вдруг возьмет и срочно появится. Потому что типа, если вы читаете, наверняка кто-то читает из зрителей, слушателей, читает Z-паблики, там идет огромный призыв к мобилизациям. Даже если вам не нужна мобилизация, то тогда что же делать с теми, кто мобилизовался, кто был в 22-м году, а как же им, и так далее, и так далее. То есть просто к этому вопросу подходит по-разному, и Путин очень аккуратно, иногда у него бывает, с касатками там пролетело, но вот с тем, что сегодня она не нужна, это очень, очень аккуратно.
13: Ну, вообще, мы уже много говорим о том, что она не отменялась, и все еще идет. И главное, что просто не то, что мобилизация, а вот интенсивный набор.
17: Да, абсолютно.
13: Не теоретическая, скажем, всеобщая или частичная, как она была объявлена в 22-м, мобилизация, а пойдет конкретный набор, опять конкретный набор.
17: Да. Такая ползучая мобилизация.
13: Ну, ползучая все время идет, вот это...
17: Да, и так и будет.
13: Привлечение к контрактам, вот принуждение к контрактам, заманивание, как в 18 веке в немецких пивных заманивают рекрутов. Это все есть. Но вот то, что вы сказали, что вот такое... ощущение такой безысходности достаточно, и что оно зацементировалось, и что оно просто теперь как фундамент. И все наши построения, что мы строим на этом фундаменте только. А вот какие на нем можно строить построения на будущее? Чего? Как для себя выбирать вот модус вивенди? Как... Вот что в этом делать человеку, который как-то вообще о будущем думает?
17: Ну, я не знаю. У меня такой же ответ, как у вас, и такой же ответ, как у всех остальных. Потому что как на это можно строить? Я внимательно слежу за Дальневосточным форумом. Но до этого мы внимательно следили за Петербургским. То есть мы следим за этими форумами. И такое впечатление, что, как обычно в России, два пишем, три в уме. То есть они на форуме говорят о будущем, об искусственном интеллекте, о том, что есть база, что там какой-то круглый стол был, по-моему, то ли вчера, то ли сюда же уже не помню. Ну, в общем, совсем недавно о мировом развитии, Россия и мировая... повестка или что-то. Какая? Где? Кому? Куда? То есть у них они говорят в одну сторону, а происходит в другую. Вот, кстати, и в этом была очень интересная встреча Силуанова с Бессентом в США. Министр финансов встречались.
13: Когда Силуанов... Да.
17: Да, когда Силуанов, рассказывал, что там 0,6 выросла экономика, и еще что-то там, и то хорошо, и 5-10. А Бессент начал у него спрашивать, а как это вообще, про какое будущее вы тогда говорите, а сколько это от ВВП, а сколько у вас ВВП там занимает, я не знаю, какой частный сектор, а сколько у вас военных. То есть он ему начал задавать вопросы, которые должны обозначать, если вы говорите, что у вас экономика в норме, должны обозначать экономику в норме. И тут Силуанов просто совершенно поплыл. Я не экономист, я не помню точно, какие были вопросы, но он абсолютно поплыл. И, в общем, стало понятно, что все эти кремлевские люди, они себе рисуют картину, в которой слова, кстати, помните, вот давайте вспомним одного из ваших положительных героев, скажем так, Никита Сергеевича Хрущева, моего прадедушку, который тоже абсолютно уверенно говорил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, потому что...
13: Ну, я пошел учиться под этим лозунгом.
17: Под этим, вот.
13: В первый класс пошел, да.
17: И я вас с этим поздравляю.
13: Спасибо, да.
17: Потому что Либерман, между прочим, тоже важные экономисты были. Не Чаев, Либерман. Они все посчитали, но вроде так как-то что-то какие-то цифры где-то сходятся. Но если смотреть на это с точки зрения нормальной экономики, в общем, получается, что вот эта вот вся их каша в голове о том, как все это в мире и как это все будет существовать, и Россия с одной стороны воюет войну, и с другой стороны говорит, что там все поддерживают, и должна быть и требует от военной экономики. Вот Путин что-то такое потрясающее сказал, что, конечно, никакой национализации нет, вот эти все бизнесы, которые будут забираться, если они не будут себя охранять. Но они должны защищать себя. Подождите, они не начинали войну. Это задача государства защищать. Они должны, там, я не знаю, если вы хотите, они вам будут давать какие-то деньги. Но они совершенно не обязаны строить, особенно строить себе вот эти все, как они называются, защитные сетки. Одновременно, когда Министерство обороны, ФСБ и все остальное говорит, что это все должно быть наше. То есть как это все... Это не может быть в одном пространстве и в одной реальности, это не может все вместе существовать.
13: А может, вот это свойство, вообще мышления, пропаганды, убеждения, что взаимоисключающие вещи прекрасно себе сосуществуют?
17: Могут, абсолютно, конечно. И вот когда они рассказывают о том, что будет и в стране, где есть белые списки, и практически периодически выключается или часто выключается интернет. Какой ИИ вы собираетесь кому строить и как его использовать? Конечно, но пропаганда, она прекрасна и сильна. Прекрасна в том смысле, что она работает. Когда у вас то, что вы пропагандируете, связано с каким-то элементом реальности. Когда у вас пропаганда и реальность начинают абсолютно входить в развод, это уже становится... Это тоталитарное государство, которое живет просто ради своей жизни, живет ради своего тоталитарного правления, а все остальное идет на службу этому тоталитарному государству.
13: Смысл вообще государства? Оно давно живет для себя, будь то авторитарное, будь то тоталитарное, все равно оно живет для себя. Приоритет государства, вопреки, кстати, Конституции, и снова вот такое обожествление государства, оно ведь не вчера началось и даже не в феврале 22-го.
17: Конечно, но я бы не согласилась немножко, что авторитарное государство живет для себя. Авторитарное государство еще позволяет другим формулам существования в нем себя иметь. Тоталитарное живет только для себя. Оно действительно живет для того, чтобы сохранять и продолжать свою власть. Авторитарное действительно в нем есть фигура автократа, но при этом оно не обязательно отменяет определенные свободы и даже права. Например, у нас есть прекрасный пример. Это Сингапур Ли Куан Ю. Это авторитарное государство. Оно не тоталитарное. Оно развивает экономику по свободной формуле. Потому что проблема тоталитарного, она не может вообще себе ничего позволить развивать по свободной формуле. То есть здесь нам это все равно, потому что плохо. Но если смотреть на то, как намного хуже может стать, то Россия по этой формуле еще не то тоталитарное государство. Потому что если у вас 10 августа 1000 человек может быть на Поварской улице, это не тоталитарное государство. И их не сажают. Их потом начинают, в следующий раз, когда они туда приходят, уже начинают проверять документы и так далее. В тоталитарном государстве уже никто никогда никуда не пойдет. И это, в общем, довольно важно. Например, моя теория, что сталинская пропаганда, как бы она ни была потрясающе успешна в идеологической формуле, она начала разваливаться, на жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. То есть это так
13: прямо
17: далеко...
13: Оттуда, как... Прямо оттуда? Прямо оттуда еще?
17: С моей точки зрения.
13: Интересно, а почему? Почему тогда вроде бы это еще с каким-то образом соответствовало, отмена карточек, там, цены и так далее. И все вроде бы констатация того, что все улеглось было.
17: И тут оно, с моей точки зрения, тогда и поехало. Вот когда Стаханов сказал, что когда это же речь стахановская по поводу Стаханова, что когда жить весело и работа спорится. Угу. И, как вы помните, после этого движения Стаханова там же началась огромная волна, что от всех стали требовать стахановских успехов. А стахановские успехи невозможно, потому что там на одного Стаханова работали очень много людей, чтобы это все, вот этот успех, чтобы показать как пропаганда. То есть она, сделав это движение, она потом должна была распространиться горизонтально, а горизонтально уже слишком много становится участников этого процесса, которые понимают, что этот процесс не работает, что этот процесс не существует. Ну, дальше, после этого, естественно, процесс по-прежнему не существует. Дальше начинается 37-й год. То есть, кстати, тоже знак того, что она перестала работать. То есть она перестала работать в смысле убеждения, она должна окончательно начать душить и убивать, потому что по-другому не работает. Дальше, к счастью Сталина, начинается война, и дальше, естественно, вставая страна огромная, вставая на смертный бой, то есть там и пропаганда не нужна, и понятно, что страна себя защищает, дальше победа.
13: Ну как же не нужна, когда, во-первых, весь 41-й год надо было что-то говорить, репрессии по статистике, в общем-то, не уменьшились по сравнению с 39-40-м, я имею в виду вот это... Бериевский период, не уменьшилось.
17: Но они были другие репрессии все-таки. Тогда все-таки репрессировали и тех, кто возвращался, и тех, кто был в плену, и тех, кто отказывался, там, я не знаю, штурмовыми батальонами и так далее. То есть они просто приобрели немного другую форму. Но вот в той форме, когда жить стало лучше, жить стало веселее, и для многих стало больше понятно, что это не так. С моей точки зрения, вот пропаганда кончилась. То есть, конечно, mm-hmm. нужна была пропаганда военная. Это не, безусловно, она нужна. Она просто другая. Она другая по сравнению с мирной сталинской пропагандой. И сейчас зачем Кремлю такая военная пропаганда Второй мировой войны? Им нужно, потому что эта война, ну, понятно, это как всем известно, еще раз повторю, то, что сегодняшняя война, это не народная война, это не Вторая мировая война, это не Великая Отечественная война, это война государственная, а нужно сделать ее народной. И поэтому давят вот пропагандой Второй мировой войны.
13: Они действительно хотят. Вот 4 года, 5 почти лет не хотели делать ее народной войной. И продолжали, и продолжают называть СВО, пытаются выкручиваться, что мы воюем не против Украины, а воюем против коллективного Запада, там, включая и исключая там, Соединенные Штаты, как придется по конъюнктуре. Да, но до сих пор все время опасались, поэтому и никто не пойдет на поводу у военкоров, Z-блогеров. И вот это все где-то там. Это что, исчезает, что это где-то там?
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтическая компания Тева представила результаты клинических испытаний препарата ТЭВ-408. Препарат блокирует сигнальный белок интерлейкин-15 и предотвращает повреждение кишечника при попадании глютена, позволяя защитить пациентов от аутоиммунной реакции. Ученые из Корнельского университета впервые идентифицировали стволовые клетки, отвечающие за образование сухожилий и связок по всему телу. Открытие позволяет разрабатывать медикаментозное лечение спинального стеноза и повреждений суставов без хирургического вмешательства. Завершился начальный этап испытаний долгодействующей генно-инженерной терапии, которая блокирует гены, отвечающие за выработку плохого холестерина и триглицеридов. Однократная инъекция обеспечивает устойчивое снижение рисков сердечно-сосудистых патологий на срок более года.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
18: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
20: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
21: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
20: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
21: «Солнечный удар».
20: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
21: Проза, музыка и актерская игра.
20: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
21: И оставить после себя невозможную боль.
20: 20 сентября в 5 часов вечера.
21: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
20: Солнечный удар.
21: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
20: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
22: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Это что, исчезает, что это где-то там?
1: Ну, я думаю, что вначале, конечно, не хотели, потому что это все должно было, поэтому это называлось специальная военная операция. То есть 5 минут, все, и готово. И дальше уже можно выходить на мировой уровень победителем, а выйдя победителем, уже как бы будут прислушиваться к России, главное, будут прислушиваться к России, к Владимиру Путину, который теперь как победитель будет уже всегда находиться в Кремле. То есть понятно. Но и мы с вами, по-моему, в какой-то программе про это уже давно говорили, mm-hmm. что не может специальная военная операция длиться 4,5 года. Это она просто не может. Как это? Какая? Уже Великая Отечественная война была короче. То есть такого не бывает. Но это тот вот это и есть этот русский абсурд. То есть, как бы, с одной стороны, хотим народной войны, но называем ее специальной военной операцией. То есть сами слова противоречат ситуации, которую они описывают. И это тоже, в общем, такая проблема, конечно, у них, потому что они хотят, но одновременно боятся. И от того, что они боятся, они одновременно выламывают больше рук. Думая, видимо, я не знаю, это, у меня нет ощущения, что там кто-то думает надолго, но можно предположить, что есть какая-то формула мысли, что вот когда мы убедим, что это народная война, когда она сделается народной войной, когда от нее все пострадают, когда в ней все будут участвовать, вот тогда-то мы ее объявим войной, тогда это будет уже сохранно называть ее войной. А пока вдруг что-нибудь произойдет не то и пойдет не по плану. Ну и получается так, что вообще все идет не по плану. Поэтому мне кажется, что вот как бы я такой неуспешной пропаганды не видела давно. Вот той пропаганды, которая существует в России. Конечно, есть очаги, где она успешна, есть очаги, где под нее подстраиваются, говорят «да-да», но если вот поездить по российским городам, то во многих городах, за исключением очень малого количества, mm-hmm. они практически там в каких-то городах, не буду их называть, чтобы их не подставлять, в каких-то городах там один плакат СВО, и на этом все. То есть вот мы вам заплатили дань, плакат СВО, до свидания. В каких-то городах трамваи, на них наклеены образы, там, ты записался добровольцем современный, и все, и больше ничего нет. То есть нет, трудно, не получается народная война. Я, кстати, думаю, что от этого касатки с Медведевым пошли в ход, потому что все-таки если бы я была Кремлем, я бы очень была недовольна, и как бы очень даже бы злилась на население, что как же так, мы вот тут войну, а вы хотите мира и не социализма. И, кстати, интересно, последние цифры Левады, они показывают, что вдруг опять упало стремление к мирным договоренностям. Немножко, но упало. Я думаю, это потому, что вот это вот абсолютно такая зацементированная безнадега. Потому что все

0: И вот тогда это новый какой-то горизонт. Или это кажется только?
1: Ну, у меня нет ощущения, что как бы какое-то обольщение Европы. Вот сейчас опять совершенно повалились отношения с Германией. Там, а кого обольщать? Не совсем понятно. Но интересно, опять же, то, что сказал Владимир Путин. И он, то есть уже сейчас после касаток уже трудно сказать, он имел в виду это или он имел в виду что-то другое, не совсем ясно. Но он сказал, что Россия, что, конечно, будут договариваться Россия с Украиной как стороны конфликта, а остальные страны могут как бы включаться и помогать в этом. Но это же, он же никогда в жизни не говорил, что будут Россия с Украиной договариваться. То есть это было случайно, он обмолвился или он это имел в виду? Или мы что-то должны делать? Должны делать из этого какие-то умозаключения, потому что я бы сделала. Но, с другой стороны, после касаток опасно делать заключения, потому что мало ли что это значит. Раньше он был более аккуратен, но сейчас все-таки вот как Брежнев с медалями, всякое происходит в голове у человека. То есть это значит, что будут больше разговаривать, или это значит, что, наоборот, больше не будут разговаривать? Например, то, что он сказал, тоже важно. Я забыл, то ли кто-то спросил у него, да, кто-то спросил, почему не убиваете украинское руководство? Вот сегодня, кстати, пульнули туда.
0: Пульнули в СБУ, да. Да.
1: В СБУ, да. Почему не убиваете украинское руководство? Ну, а нам же нужно с кем-то разговаривать. Еще позавчера он говорил, что мы никогда не будем разговаривать с Зеленским. Там с кем-то, может быть, там будет обсуждать и так далее, и так далее. То есть это проблески рационального мышления, или это просто вот это вот такая, как бы, сегодня
0: слово
1: одно, завтра, да, слово за слово, в одну сторону, в другую сторону, потому что мы видим, как бы, похожие отношения, не отношения, похожие ответы по поводу мирных переговоров или каких-то переговоров из Украины, тоже одно, например, Кирилл Буданов говорит сегодня одно, завтра другое. Сейчас вышла потрясающая статья, в «Нью-Йорк Таймс», оказывается, что он вообще самый большой мирный человек в окружении Зеленского. И то же самое мы слышим из Европы. То есть, как бы, сегодня да, а завтра нет. Вот, например, СТУП финляндский периодически сообщает, что, оказывается, нет никаких угроз от России в НАТО. А потом мы должны поддерживать Украину и давать им что-то, а может, потому что к 30-му году будут угрозы. То есть очень трудно разобраться вот в этой постправдинской какофонии различных заявлений. Мы за какие-то за них цепляемся, но потом возникают другие, и непонятно, вот те, за которые мы уцепились, это были те, или нужно цепляться за другие. Но все-таки, поскольку хочется, чтобы это закончилось, мы все-таки цепляемся за те, которые дают надежду, и они от этого нас еще больше зачаровывают.
0: Да. Ну, то есть это какой-то, вообще-то, какой-то получается супермаркет сообщений.
1: Абсолютно.
0: Вот. Идешь, тебе нравится такой горошек, ты берешь такой горошек, вот тут и реклама, и твои привычки, и то, что как «Гудбай, Ленин», будем только глобус венгерский маме, которая не знает, да, что ГДР пала. Вот. Но у меня есть ощущение такое, что идет просто, и не только у нас, потому что слова Путина о том, что надо с кем-то говорить, ни с кем мы не будем говорить, говорим с Украиной, нет, не с Украиной, надо говорить со Штатами, а Украина — это так. А в этом есть какое-то совершенно выпадение из контекста, то есть забывая, чем фраза начинается и чем она кончается, не знаю, может быть, совершенно другая фраза. Это игра в изысканный труп, когда один пишет начало фразы и задает вопрос. Знаете, да, и бумажка заворачивается, бумажка, и потом отвечаешь на вопрос. И когда читаешь все вместе, получается удивительный совершенно текст. Сюрреалисты любили в это играть. Вот просто получается какой-то вот такой... Паразитная реальность получается, если...
1: Абсолютно. Вот это вот постправдинская альтреальность, когда столько заявлений из разных частей рта, из разных сторон. Да, и это, кстати, соответственно, реальности, нормальной реальности, это совершенно не приближает. Потому что где вообще, какая часть из них нормальная реальность? Да, это прекрасное сравнение. Я забыла про эту игру, но это действительно вот именно такой

0: вот такой абсолютный абсурдистский сюр. К сожалению, это про нашу жизнь.
1: Да, так я сейчас, правда, это не я задавал вопрос, а что есть истина. Хочется встать, как на картине Ге, встать в эту позу и спросить, а что есть истина? А как, есть ли у нас какие-то ориентиры у профессионалов и не очень профессионалов, и тех, кто следит пристально и следит не очень внимательно? Где у нас вот... маркер реальности, вот где нам можно найти, в чем можно найти?
0: У нас, какие у нас ориентиры? Ну вот, опять же, едут Кушнер с Витковым в Киев и Москву, не едут. Вроде они теперь завтра уже, да, завтра уже суббота. То есть, по идее, уже где-то самолет должен откуда-то куда-то улететь. И уже должен, кто-то за ним должен следить, и он должен прямо вот сейчас показывать, что он сейчас вот-вот прилетит. Значит, они вроде бы да, завтра должны быть в Москве, может быть, встречаются с Путиным. Если они едут, значит, до чего-то договорились. Потому что, помните, еще 2 месяца назад они собирались вот прям сию секунду, уже сейчас приехали, а потом сказали, зачем нам ехать, когда ничего, собственно, чего обсуждать. То есть, может быть, где-то что-то обсуждается. И опять вот я слежу за Будановым, который неделю назад сказал, что следите за новостями, будут новости про переговоры. Потом сказал, что война будет продолжаться еще через зиму, и только к весне получатся, возможно, какие-то другие результаты. Потом опять сказал, что сейчас есть возможность. То есть опять вот эту бумажку заворачиваешь, и у кого, на кого нужно смотреть. Посмотрим. Может быть, это будет очередной приезд Витков с Кушнером под руку, и будет Витков опять делать Путину вот такие вот жесты.
1: Ну, может быть, да.
0: Не,
1: вот
0: не
1: пока...
0: знаю.
1: Это мне напоминает горячо любимый мною футбол и трансферные окна. И самый, когда вот они собираются купить того-то, такого-то, там-то, а вот этого продать сюда-то. И всякая муть идет неделями. И самая правильная позиция болельщика, это вот когда я его увижу в футболке, вот того или иного клуба, я понял, что он перешел. Даже медосмотр мне ничего не даст. И вот когда я увижу, что вот в этих переговорах, не переговорах, движении к миру, когда я увижу вот этот жест Уиткофа, или когда я увижу подписанный документ. Вот я не знаю уже теперь.
0: Нет, жест вам ничего не даст. Это точно не так даст. Же, как абсолютно. Жест ничего не даст, а до подписанного документа еще очень долго. Но опять же, вот то, что вы сказали, вот эта бумажка, я теперь все время про нее буду думать, ее все время заворачивают, подписывают с другой стороны. Изысканный труп. Потому что Трамп одновременно сказал, что, возможно, мы встретимся с Путиным и Зеленским вместе. То есть вдруг они опять, помните, они опять начали об этом говорить. Дальше Путин говорит, зачем нам встречаться, мы не будем встречаться с террористами, потому что Зеленский все время хочет встречи, мы не будем встречаться с террористами. Зеленский говорит, мы встречаться не будем. До этого, там, месяц назад, он говорит, мне нужно встретиться с Путиным. То есть пока мы не увидим какие-то шаги, мы ничего говорить не будем. И поэтому это, кстати, я возвращаюсь к своей этой засохшей, как лучше сказать, засохшей безнадёге, что вот эти вот все разговоры идут, вы наверняка наблюдаете, я в этом ничего не понимаю, но просто смотрю это как знак разговора, когда московская биржа идет вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. То есть вот кто-то заговорит про мир, биржа пошла вверх, потом там что-то случилось, биржа пошла вниз. Трамп сказал важную вещь. Он, то есть, не Трамп, а Бессет, министр экономики американский, когда он сказал, что Украина решила бить по российским МПЗ. То есть он, это не Трамп, он не будет вот так вот. То есть он сказал, а это значит передает какое-то отношение в Вашингтоне, что их раздражает, что война идет не только со стороны Путина, он не соглашается, но и то, что Зеленский стоит на пути их убеждения Путину тем, что Путин не может убедиться, потому что Зеленский ему мешает, потому что он не хочет проиграть войну и так далее. То есть у них теперь получается, что в Америке виноваты уже теперь совсем опять две стороны. Это значит, что это движение вперед, что они теперь их опять будут толкать и того, и другого по-разному? Или это значит, что Америка будет обмывать руки, потому что Трамп одновременно, как вы знаете, потребовал 350 миллиардов уже теперь, у него же каждый раз растет на 50 миллиардов то, что он потратил на Украину.
1: Это у него привычка такая, да?
0: Да, он, потому что он как...
1: 50 он, плюс...
0: Как герои бесов, помните там эти триллионы всякие гигантские. Это вообще такая автократическая черта, между прочим, считать в огромных количествах бесконечных. То есть он прибавил миллиарды, Европа ему должна заплатить. Это что значит? Он умывает руки, Европа будет заниматься, или он не умывает руки, а наоборот? Не знаю, нету ответа, нет, потому что мы с вами про это 100 раз уже раньше говорили. Мы каждый раз приходим к этой черте, когда мы начинаем говорить, это, наверное, что-то значит. А потом оказывается, что это ничего не значит, все ездят, все разговаривают, и дальше все начинают пулять все больше и больше и больше. И очередные статьи появляются про то, что Путин выбрал эскалацию, и поэтому он идет. Владимир Зеленский считает, что он до весны может эту зиму пережить и так далее, и так далее. То есть нет, у меня никаких нет ориентиров. У нас эти ориентиры уже идут 4,5 года, и они все время разваливаются. Я, честно говоря, не вижу. Все это ужасный процесс, который ведет к большей эскалации, но абсолютно никак не ведет никаким пониманием, что это нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что это просто, как бы, что называется, как это, going through the motions. То есть они вот все просто по-прежнему будут проходить через эти действия. Единственное, что зачем они опять едут, если они 3 месяца назад специально не приехали сказать, что ничего нового нет? Что, может быть, ЦРУ, когда приезжал, что-нибудь привез?
1: Да, кстати, что-нибудь. Вот я прочел миллион всякой, простите, муры, подробные рассказы о том, что говорилось в Москве, куда он приезжал, в какие ворота въезжал, в какие не выезжал и так далее. Я прочел, что вам известно, насколько достоверно, как мы можем понять, что это было вообще?
0: Ничего мне не известно. Мне это известно вот только с тем всех описаний. Каждый спекулирует о том, что это могло быть. Угрожал Путину, говорил не Путину. Потому что если он там, одна, как вы знаете, одна из версий, что он показал России, рассказал России, как у нее все плохо. Если он рассказывал кому-нибудь, то это не имеет никакого значения, потому что кто-нибудь, может быть, и так это все знает. Это надо, чтобы до Путина дошло. А если приезжает американец, особенно из ЦРУ, Путину, который был в КГБ, и говорит ему, как все плохо, Путин, наоборот, будет думать, ой, у нас вообще все отлично, потому что если американцы враги, нам говорят...
1: Ну, конечно, враги, да.
0: То есть вот эти все спекуляции, особенно в там, Wall Street Journal, в New York Times, они не могут работать, если немножко хотя бы понимать Россию, это просто не может работать таким образом. Мой взгляд на это очень банальный. И банальный в том смысле, что очень много красных линий было обещано, очень много красных линий было перейдено. Радклифф не дурак, и он понимает, что, и, в общем, как бы многие, наверное, это понимают, хотя об этом не принято говорить, потому что как бы идея, что Россию ткнешь, она развалится, что ведь может же быть такое, и, кстати, касатки об этом, наверное, тоже в какой-то степени говорят, хотя они слегка бредовые, что когда накопятся все красные линии в какой-то момент, Владимир Владимирович скажет, слушайте, вы мне надоели. У меня столько красных линий было, вы не обращали внимания. Я там что-то нарушал, но вот вы мои, там мои красные линии, это самые, Советский суд, самый лучший суд в мире. Мои красные линии, самые важные красные линии в мире. Вы мне надоели, поэтому я сейчас буду действовать.
1: То есть он все время говорит, а мы еще не начинали.
0: Да, мы еще не начинали. И я думаю, что он это думает. То есть не нужно смещать Про косаток давайте вспоминать. Не нужно смещать, вот когда он говорит, что мы не начинали, говорит, ой, такой бред, да вот уже 4,5 года, он в его голове вполне может быть, что мы еще не начинали, потому что начинать — это есть одна кнопка, с которой можно начать, и с которой можно очень хорошо закончить. И мне кажется, что Радклифф понимает это и поэтому приехал, чтобы понять, как близко или далеко он находится, Путин находится от того, чтобы ответить на все красные линии. Потому что действительно...
1: То есть не рассказать, а вот
0: понять,
1: понюхать, повести да, носом.
0: Да. Я думаю, да. Я думаю, да. Что... Причем все время сравнивали, как вы видели, с Уильям Бернс, который приезжал в 21-м году. Угу. Странный был, когда бы приезжал Уильям Бернс. Это странно было, потому что он был прекрасным послом, как вы знаете, в Москве, американский.
1: Да.
0: И вдруг он приехал с таким Энтони Блинкен подходом, что мы вот сейчас вам. То есть как он вообще, он не знал, с кем он разговаривает. Он же прекрасно знал, где он. Приезжает в Россию, чтобы сказать, мы сейчас вот, если вы, да мы вам. Как только вы говорите Кремлю, да мы вам, вам Кремль сразу обязательно показывает Кузькину мать. Это у него такая, это у него просто, это как собака Павлова, у нее рефлекс такой. То есть мне кажется, что Радклифф приехал тихо, спокойно, чтобы понять, посмотреть, сказать, но не угрожать, потому что если бы он угрожал, реакция России была бы совершенно другая. Они бы не молчали и не говорили вообще, это обычная работа спецслужб. Действительно посмотреть, что можно ожидать. И может быть, где-то в этих разговорах стало ясно, что что-то может быть сделать. Мы посмотрим, какая у нас следующая веха будет после суббота
1: и воскресенья. Дай бог. Ну, посмотрим. Посмотрим, да.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Кустрицкая. Экс-президент Джо Байден сообщил о состоянии своего здоровья в связи с месяцем осведомленности о раке простаты. По его словам, к моменту постановки диагноза весной прошлого года рак уже распространился на кости, но курс лучевой терапии, пройденный осенью, сработал так, как предполагалось. Байден отметил, что продолжает заниматься привычными делами, в том числе завершает работу над мемуарами. 83-летний Байден поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогли взять заболевание под контроль и продолжают наблюдать за его состоянием. Он также призвал мужчин обсуждать с докторами необходимость обследования на рак простаты и не откладывать диагностику. Администрация президента попросила Верховный суд разрешить проверку гражданства избирателей накануне промежуточных выборов. Система «Сейф» была расширена по распоряжению Трампа и теперь включает данные граждан США, в том числе номера Social Security. Напомню, в июне окружной судья Спаркл Сунанан постановила, что администрация нарушила 3 федеральных закона, пытаясь внедрить обновленную систему, и заявила, что ее использование привело к ошибочному исключению граждан США из списков избирателей в некоторых штатах. Судья также указала на угрозу нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Французский премьер-министр Себастьен Лекарню предложил уменьшить денежное содержание министров своего кабинета, а также их советников. Это станет важным сигналом солидарности с гражданами страны в сложившихся жестких экономических условиях и демонстрации философии справедливости, важной для французского общества, говорится в официальном пресс-релизе. Последний раз подобное сокращение применялось в 2012 году при Франсуа Олланде. Тогда оклады министров были снижены с 14 тысяч евро до 9 тысяч евро в месяц. Лионель Месси достиг принципиального соглашения о приобретении испанского футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором по силе дивизионе страны. 39-летний нападающий «Интер Майами» намерен самостоятельно выкупить 100% акций, принадлежащих нынешнему мажоритарному владельцу клуба, колумбийской инвестиционной группе «TH Solutions Group». Если сделка состоится, «Эльденсе» станет вторым испанским клубом, совладельцем которого является Месси. В апреле аргентинец приобрел клуб «Корнелья». Кроме того, после завершения действующего контракта Месси получит долю в своем нынешнем клубе «Интер Майами».
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 74%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Здесь, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Я Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Вы только что слышали благодарность за донейшн, который вы делаете, и я еще раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв и помогает нам делать качественные передачи. Хочу еще раз поблагодарить нашу слушательницу Татьяну из дальнего зарубежья за то, что внимательно слушает наши передачи и дает мне конструктивные советы. Теперь вопрос Александру. Александр, Иран, выборы, что еще волновало Израиль за прошедшую неделю?
12: Добрый вечер, Грегори, добрый вечер всем радиослушателям, как всегда.
11: У нас 12 часов дня.
12: Окей, да, значит, добрый день.
11: Добрый день.
12: У нас уже глубокий вечер.
11: Да, вам добрый вечер, это правда.
12: Вам добрый вечер. Да, Грегори, значит, три темы. Если говорить, не знаю, успеем ли мы осветить или нет, но принципиальные есть три момента. Во-первых, это, конечно, все тот же наш Иран и все, что вокруг него связано. Вторая тема, это тоже, конечно же, выборы. Это тоже предсказуемо. Нет, я ошибся, четыре темы, пожалуй, есть четыре темы, и достаточно важные. Третья тема, это конфликт с Европой и особенно с Великобританией. И, наконец, четвертая тема – это утверждение журналистов газеты «Аарец». Есть у нас такая очень либеральная, прогрессивная газета, которая утверждает, что незадолго до 7 октября состоялся телефонный разговор Нетаньяху с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов, в котором тот предупредил его о том, что произойдет нечто очень нехорошее и тяжелое, и Нетаньяху, как утверждает газета «Арец», не отреагировал. Вот вокруг этой скандальной публикации сегодня тоже разворачиваются дискуссии, бурлят, кипят страсти и так далее. Давайте я начну, как всегда, с Ирана, Грегори, если вы позволите.
11: Знаете, вы тронули эту тему. Давайте буквально несколько слов по поводу последней темы. Я хочу сказать вам свое мнение, потому что, смотрите, прежде чем говорить о том, что был серьезный разговор, и Нетаньяху предупредили, надо понимать, как часто такие разговоры происходят. Такие разговоры происходят каждую неделю, просто невозможно отсеять, где это, что называется, for real, что это настоящее предупреждение или это очередной фейк. Я бы все-таки не был бы столь категоричен и нападал, прежде чем разобраться вот то, о чем я говорю. Это первое. Второе. Откуда эта информация? Со стороны Израиля или со стороны тех, с кем он разговаривал? И почему оно всплыло? Это тоже важный вопрос, потому что понятно, что это не совсем фейк. Но кто заинтересован в том, чтобы это стало публично известно. Это явно люди, которые хотят навредить Израилю и Нетаньяху перед выборами. Теперь ваше мнение по этому поводу. Алло? Александр?
12: Грегори, да. Грегори?
11: Да, вы меня слышали, меня? Да?
12: Да, все слышал, да. Вот, так вот, по поводу вопроса, кому это выгодно, это тут все очевидно. Это, конечно же, выгодно оппозиции нашей, левой оппозиции, а Арец – это рупор этой левой оппозиции, крайне радикальная газета, левая газета, которую называют, и, в общем-то, справедливо называют, палестинской газетой на иврите. Там всегда публикуются всевозможные материалы, поносящие не только премьер-министра, это еще ладно, но и Израиль. Так вот, они опубликовали некое расследование. Проверить точно, насколько это расследование обосновано, насколько оно подтверждено данными, мы не можем. У нас нет соответствующей информации. Указывается, что эти журналисты, где-то они нарыли информацию, что состоялась вот такая беседа. Тот факт, что это появилось где-то за полтора месяца до выборов, это говорит само по себе. То есть, понятно, это попытка ударить по Нетаньяху в самый критический момент перед самыми выборами. Тут тоже все очевидно. Менее очевидно, Грегори, другое. Насколько такой разговор состоялся, и даже если он состоялся, насколько было конкретным, ясным, каким-то определенным вот это предупреждение. Шла ли речь о некой конкретике? Или говорилось, если вообще говорилось, что тоже не исключено, о действительно готовившемся нападении. Вот это все совершенно не ясно. То есть там указывается, что они говорили 40 минут, что принц Абу Заят, он, ну, как известно, Эмираты, это союзник Израиля, у нас дипломатические отношения, очень хорошие контакты, он предупредил Нетаньяху о чем-то готовившемся. Мы знаем также из западных СМИ, в частности, и у нас писали, что Египет тоже предупреждал, контрразведка египетская, разведка египетская предупреждали, опять-таки мы не знаем точно кого, то ли самого премьер-министра, то ли канцелярию премьер-министра, то ли Моссад, тоже о том, что нечто нехорошее замышляется в Газе. Мы можем делать только строить догадки. Вполне возможно, что такое предупреждение было. Возможно, Нетаньяху не отнесся к этому серьезно. Мы не можем это забрасывать со счетов. Вполне возможно, он действительно полагал, что все находится под контролем и не придал этому необходимого значения. Предполагается, что он, ну, это версия, что он думал, что речь идет о некой террористической деятельности не из Газы, которая была, как мы помним, отделена таким мощным забором, трехслойным забором со всеми этими датчиками, электронными укреплениями, электронными устройствами, укреплениями и так далее, а об Иудее и Самарии, где к тому времени тоже действовали террористические группировки, весьма активно, возможно, это так. Возможно, он просто посчитал, что нет, вот все более или менее в порядке. Так или иначе, говорится в публикации, он ничего не предпринял, он не собрал глав разведки, военачальников и так далее, чтобы предупредить их о чем-то возможном.
11: Смотрите, Александр, да. Смотрите, на мой главный вопрос. Как часто приходили такие предупреждения? Раз в неделю, раз в месяц, раз в год?
12: Нет. Речь идет, Грегори, я сразу поставлю здесь о том, как говорится, по крайней мере, в этой статье. Нет, речь шла о исключительном звонке предупреждений. Так, по крайней мере, подают это авторы статьи. Это не были систематические предупреждения, это было разовое, но серьезное предупреждение, высказанное самим наследным принцем или представителем династии, я не помню его сейчас уже, кто это именно был, но премьер-министру Израиля. Так что нет, это был одиночный звонок, но продолжительный, в котором якобы, опять-таки якобы, потому что всей правды мы не знаем, котором он предупреждал о возможности такого массового вторжения. То есть, может быть, да, а может быть, нет. Поэтому я делаю следующий вывод. В принципе, опять-таки, вы знаете, я думаю, что Биби мог получить такое сообщение. В конце концов, нету, как говорится, дыма без огня. Вполне возможно, был такой разговор. Вполне возможно, что сам принц Абу-Заят, он не знал подробностей, а знал только общие контуры какие-то, очертания того, что что-то готовилось, так же, как и египетская разведка. И он о чем-то предупреждал, поскольку это предупреждение было слишком туманно и не носило конкретный характер, то Нетаньяху не придал ему значения.
11: Так может, что... быть, и придал, может и придал значение,
12: а может просто, быть,
11: не,
12: и придал.
11: Просто непонятно, что делать, если никакой да. ясности
12: может быть,
11: нету.
12: Так. Совершенно верно. Совершенно верно.
11: Да. Но всю страну не поставишь на военные да. рельсы из-за того, что кто-то чего-то там сказал, без всякой конкретики и так далее.
12: Ну, совершенно да. верно. Возможно, вы знаете, он, ну, может быть, он должен был действительно после такого предупреждения, все-таки на высшем уровне, созвать глав наших спецслужб, Шабака, Моссада, армейской разведки, вообще руководство армии, сказать, вот, братцы мои, вот есть такое, давайте вы будете готовы, возможно. И, возможно, он был неправ, что он этого не сделал. С другой
11: смотрите,
12: стороны...
11: Подождите. Я буду дьявол-адвокат, я буду защищать все-таки его. Смотрите, а разве эти службы сами по себе не должны были доложить, если хоть что-то...
12: Вот именно. Просто вы сорвали, Грегори, у меня с языка. В конечном счете, эти спецслужбы, они и должны заниматься сбором разведки. И сбором информации, и подготовкой к любым возможным неожиданностям. И этих приготовлений, надо сказать, этих сообщений было множество. Самое немыслимое множество. Причем от, вы знаете, военнослужащих, наблюдательниц, девушек, которые отслеживали то, что там происходит, и кончая более серьезным уровнем в разведке. У нас есть такая разведка 8200, она занимается отслеживанием того, что происходило в Газе. То есть там самые разные были службы, люди, структуры, которые предупреждали о возможности этого. То есть не надо было никакого специального предупреждения даже от дружественной страны, чтобы понимать, что что-то готовится. Я хочу напомнить, что за год до этого где-то происходило в Газе учение Хамаса, которое называлось «Стены Иерихо». В этом учении они отрабатывали точь-в-точь вот эти вот методы вторжения, захвата, убийств и так далее. То есть они буквально... Израильская разведка не могла не знать об этом. Я помню, я читал, что даже агент Шабака, который работал в Газе, он предупреждал тогда следующее. Он говорил о том, что что-то готовится. И готовится очень серьезное. На это никто не среагировал. У нас, когда в ту же ночь, когда все это происходило, было прекрасно известно, что хамасовцы, руководство Хамаса отдало приказ установить СМС, установить эти чипы в симки, в мобильные телефоны израильские, с тем, чтобы они могли передвигаться по израильской территории и свободно ориентироваться. Практически все руководство Хамаса это сделало. Никто на это не обратил внимания, так же, как и на то, что все хамасовское руководство в тот момент вышло из своих туннелей, явно, значит, оно готовилось к чему-то. То есть таких предупреждений, я хочу сказать, это только маленькая часть, верхушка айсберга, то, о чем я говорю, было множество. И армия Шабак, они, несомненно, без всякого участия там Эмиратов, Египта и так далее, они должны были знать. Я уверен, что они и знали, и как я много раз говорил и повторяю, я уверен, что это был заговор вот этих вот элит, части, не надо даже всех, части, чтобы тем самым свалить правительство Нетаньяху, которое было им ненавистно. Таково мое глубокое убеждение, это подтверждает, вы знаете, то, что на протяжении 6-8 часов после начала этой бойни армия вообще не присутствовала, армии не было там. Армия вошла только, я не знаю когда, через сутки только в некоторые кибуцы и в некоторые места она вошла. То есть это бездействие было настолько шокирующим, что трудно поверить, что это была какая-то там оплошность или какие-то, не знаю что, провал чего-то. На мой взгляд, абсолютно нет. Может быть, Биби действительно должен был... Вы знаете, нету черного и белого. Может быть, Биби должен был действительно, на мой взгляд, опять-таки, предпринять дополнительные, потребовать от армии предпринять дополнительные меры. Укрепить границу с той же Газой, не знаю. Но он этого не сделал. В этом, несомненно, его, вероятно, вина. Но то, что значительная часть, или часть, неважно какая, нашего военного истеблишмента совершала предательство по отношению к собственной стране, для меня это очевидно. Я, как уже говорил, я оцениваю вину Биби Нетаньяху на 30%, на 70% вину всего коллективного военного руководства, спецслужб и так далее. Так что, вероятно, смотрите, был такой разговор, Грегори. Вероятно, понятно. Был, но...
11: Смотрите, мое глубочайшее убеждение, что акцентировать внимание на вот этом событии драматическом, это в принципе неправильно, потому что подобные события предотвратить практически невозможно. Они происходят в большем или меньшем масштабе, но то один, вы помните, то несколько появлялись группы, которые стреляли, убивали, их расстреливали в конце концов, но погибали и мирные жители. Я хочу сказать другое. Как можно было прозевать, как, чтобы под землей был построен город? Вот это надо разбираться. Без того, чтобы там не засели хамасовцы и не была построена такая мощная подземная инфраструктура, мы уже говорили об этом, похоже, что ничего подобного в мире не создавалось по масштабу. Как это можно было прозевать? Вот это пусть мне объяснят.
12: Вы знаете, Грегори, опять-таки, вот здесь вот то, что называется, работала концепция, так называемая концепция. Они знали прекрасно, но они могли этого не знать. Конечно, они знали, что они строили, вы знаете, даже не город, они построили, по сути дела, подземное государство, гигантское подземное государство. Несовершенное... Конечно, несопоставимое ни с чем существовавшим до и после. Но у нас закрывали глаза на все это, и опять-таки в этом тоже вина, несомненная, Нетаньяху. Я хочу стремиться к объективности, я не хочу никого защищать, выгораживать или, наоборот, обвинять. Я хочу быть объективным. Они все, и Нетаньяху, и весь наш военно-политический истеблишмент, и правые, и левые, причем все, правые и левые, неважно. Они считали, что Хамас, как у нас есть такое слово, но я скажу его на русском, он усмирен. Он усмирен, он такой уже стал дрессированный ручной хищник, который не представляет опасности, который хочет просто хорошо жить, ему надо подбрасывать там мясо в клетку, чтобы он всегда был сытый, не был голодный. А так он не представляет опасности, ведь к тому же еще и засовы-то закрыты, и железные двери, да еще тройные железные двери. Ну что ж нам бояться, вот пускай себе чего-то там и роет норы. Понимаете, вот это был именно такой подход. То есть они сознательно закрывали глаза на это, находясь в рамках вот этой вот своей концепции и будучи ослеплены своими собственными построениями. А все оказалось не так, тем более, что если в твоем стане находится предатель, который открывает этому хищнику двери и выпускает его наружу, то ну, это они просто не учитывали, это мало кто учитывал, это невозможно было предвидеть. Так что, ну то, что они руководствовались такой концепцией и закрывали на это глаза, вот это 100% так.
11: Единственный реальный способ предотвратить, это было не допустить построения этого города. Как только он был построен, это уже остановить было нельзя. То ли в одном, или в другом месте это бы рвануло. И вот конкретно события, я уже сказал, 11 сентября, я бы все-таки не винил сильно людей, потому что инфраструктура, которая обязана была это предотвратить, была не готова это сделать. Вот и все.
12: Понимаете, Грегори, я считаю, что когда ты имеешь дело с каким-то врагом, противником, соперником, неважно, как его назвать, ты должен понимать, с кем ты имеешь дело. Ты имеешь дело не просто с каким-то, скажем, соперником, там, не знаю, за территорию, за политическую власть. Ты имеешь дело с джихадистской группировкой, которая фанатичная, которая полна стремления, страстного стремления уничтожить тебя и захватить эту землю. Это их цель, это их смысл жизни, это их вера в это, религия, все что угодно. Они фанатики. Но у нас посчитали, что нет, что они вполне такие практичные, такие прагматичные ребята, и вполне с ними можно вести контакт. И вот то, что это, и, кстати говоря, Нетаньяху придерживался такой концепции, человек, который, несомненно, очень умный и разбирается в геополитике, вот это меня удивляет. Но они в это верили, понимаете? И вот от этого, на мой взгляд, надо отталкиваться. То есть это не была просто какая-то группировка, с которой как-то можно. Это была группировка, которая открыто в своей карте превозглашала уничтожение государства Израиль. Исламисты, но они решили, что, знаете, это гордыня еще, высокомерие, что типа мы умнее всех, мы все видим, у нас все под контролем. Но вот оно так и получилось под контролем.
11: Ну хорошо, на вопрос, зачем это строят, надо было получать ответ или нет? Кому это нужно?
12: Казалось,
11: это
12: же огромное...
11: Это огромные, знаете, деньги.
12: Куда? Деньги, да и там огромные шли выбросы просто песка. И вы знаете, что поразительно? Туда, Грегори, завозился цемент, завозились все необходимые материалы, электропроводка, якобы в гуманитарных целях, и было известно, что все это идет в Газу. И все это туда поставлялось гигантским потоком. И прекрасно было известно, где они роют и что они роют, и что они пытаются эти туннели вывести за пределы Газа. Газы, все было известно. То есть, конечно, я согласен, это произошло бы так или иначе, через туннели, или по воздуху, или по воде. Кстати, по воде же тоже. Они тогда обошли наши водные границы, высадились на побережье, и там тоже была бойня. Так что все понятное дело, что это произошло бы. Это была колоссальная ошибка всего руководства, которое посчитало, что оно может вот этого зверя держать под контролем, и при этом питая его и давая ему вкусно поесть. Но зверь, он остается зверем, и он будет жаждать живой и теплой крови, а не чего-то такого, что ему подсовывают.
11: Знаете, какой вопрос я бы хотел задать? Если бы все это строили на поверхность, и было бы все видно, что они строят, какие там склады, оружие и так далее, Израиль бы, увидев все это, разрешил бы строить? Нет же, конечно, я правда, думаю, если бы это было.
12: Знаете, я не знаю, Грегори, но они, в принципе, знали, они не могли не знать. Вы знаете, поначалу можно было подумать, что они действительно не знали. Но когда мы убедились в том, как они знают все, знают, где там Насрала прятался, в каком бункере, с кем прятался, в какую сторону головой лежал Исмаил Хания в Тегеране, знали, где сидят эти аятолы в Иране и как их оттуда выковырять. Они все знали. Ну, говорить о том, что они чего-то не знали, но я считаю, это детский лепет. Все они прекрасно знали, но здесь работало, опять-таки, на мой взгляд, убеждение, что те это делают просто так, ну, вы знаете, типа ради забавы и для создания внутреннего такого вот образа себя, что они типа защищают. А на самом деле они уже дрессированные, ручные и вообще нам не угрожают. Ну и, кроме того, вот тот элемент заговора, о котором я говорю, я в нем уверен на 100%.
11: Ну хорошо, давайте оставим этот вопрос, а мы к нему вернемся, если появятся какие-то новые данные. Давайте перейдем все-таки к Ирану.
12: Давайте, Григорий. Итак, что у нас происходит? У нас происходит обострение отношений Соединенных Штатов с Ираном. После того, как вот мы помним, Штаты начали вот эту вот кампанию «Экономический изгой», то Иран начал реагировать. Вот на прошлой неделе так оно и было, и сегодня происходит, позавчера, происходит обострение. То есть Соединенные Штаты наносят удары по иранским танкерам, В частности, там есть такой порт Реджаск, и вот рядом с этим портом там наносятся удары по танкерам. Надо сказать, что танкеры получили тяжелые повреждения. До этого все команды были оповещены, чтобы они покинули эти танкеры, то есть жертв среди экипажей нету, но сами танкеры, да, получили повреждения. Кроме того, были обстреляны КСИР, и там есть, ну, так, по крайней мере, сообщают, вот немецкая волна сообщала, что там есть погибшие. В ответ Тегеран начал, конечно же, наносить удары по американским базам, и это в основном в Ираке и в Иордании. Интересно, что они сменили немножко тактику, они бьют уже не по этим княжествам, которые вокруг, они бьют по Ираку и прежде всего по Иордании, которая вообще никак ни ухом, ни рылом, то, что называется, и тем не менее. И они заявили следующее. Они заявили, что они будут пересматривать свою стратегию и начали угрожать уже чувствительным, как они сказали, объектам Соединенных Штатов. А их глава Совета национальной безопасности Резаи, он заявил, что они вообще создадут такую морскую зону отчуждения, не будут пропускать никого, никакие танкеры через Ормузский пролив. Надо сказать, что это пустое, потому что, по сути дела, сегодня танкеры и так не идут. То есть там трафик сегодня, он стремится к нулю. Там несколько судов проходят, поэтому, в общем-то, это достаточно все пустое. И при этом, конечно, вся эта ситуация, если мы говорим об экономике, она влияет и на американскую экономику. То есть мировые цены на нефть сегодня уже они выше $100 за баррель. Это достаточно болезненная штука все-таки. Это для западного мира, для Соединенных Штатов. Но Иран, конечно, страдает. Иран, конечно, страдает, это тоже несомненно. Но и Соединенные Штаты тоже в известной степени страдают. Вот такая вот приблизительная ситуация. В Иране, между тем, положение ухудшается. Там поднимают цены на топливо, на бензин. А это для вот таких вот режимов крайне проблематично, потому что, я не помню, говорил я или нет, но есть негласный договор между населением вот этих вот режимов и между их руководством, о том, что руководство может делать все, что ему, в принципе, заблагорассудится, но оно должно обеспечить для народа базисные потребности. Это топливо, и это основные продукты питания. Там мука, хлеб, рис, что там у них есть. Овощи. И в данном случае это нарушение такого негласного общественного договора, что уже приводило к массовым беспорядкам. На фоне резкого ухудшения положения это довольно болезненный, еще больший удар по населению, такой подъем цен на бензин, и там уже зафиксированы огромные очереди на бензоколонках, которые стоят, люди не могут получить достаточно этого бензина, ропот, потому что нечем заправляться, оплатить очень дорого, то есть, ну, все очень не здорово. Вот на сегодняшний день такая ситуация.
11: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа и продолжим сразу после нее.
13: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
18: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
17: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
18: «Солнечный удар».
17: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
18: Проза, музыка и актерская игра.
17: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
18: И оставить после себя невозможную боль.
17: 20 сентября в 5 часов вечера.
18: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
17: «Солнечный удар».
18: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
17: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
19: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
17: 20 сентября в 5 часов вечера.
20: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Давидзон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Давидзон Радио». 718-303-8000.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Давидзон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Добрый день. Я снова приветствую наших радиослушателей. Среда. В Нью-Йорке в полдень началась передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон, Нью-Йорке, Александр Мостровой, Иерусалиме. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать. Звоните, по мере возможности буду брать ваши звонки. Мы продолжаем. Александр, перед тем, как мы ушли на рекламу, мы начали говорить о том, какова ситуация сейчас в Иране. И вы рассказали, что ситуация стала еще хуже. Ко всем проблемам добавилась серьезная проблема с топливом, с бензином, насколько я понимаю, с которого вообще ничего не сделаешь. И ни доставку не сделаешь, и многие и запчасти не привезешь там, где мастерские нужно ремонтировать. Ну, в общем, что говорить. Без бензина сегодня страна встанет. Какие еще проблемы в Иране?
12: Вы знаете, я, поскольку всего очень много... Ну, во-первых, вы знаете, что интересно, реал упал до вообще немыслимого курса, недавно немыслимого, хотя это не последняя точка, 2,2 миллиона реалов за $1. То есть это падение такое, что уже не просто обсклеивать стенку можно, можно просто рисовать картинки, знаете, на вот этих вот купюрах. Но я хотел бы рассказать немножко еще об одном аспекте на несколько минут. судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. Это у нас еще одна горячая точка. Саудовская Аравия, вообще весь Аравийский полуостров, ну так сложилось вот это географически. Там есть два пролива. Один пролив, вот тот самый Ормузский пролив, о котором мы хорошо знаем. Второй пролив, это Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Суэцким каналом и дальше уже с Индийским океаном, и который тоже один из главных путей мирового судоходства, там где-то до 15%. Это очень важно, потому что если по Ормузскому проливу идет 20% приблизительно, то поэтому идет Баб-эль-Мандебского 15%, и это уже более трети мирового трафика, то есть огромное количество судов. Итак, что там происходит? Хуситы, ну хуситы это марионетки Ирана, как мы знаем, они заявили о том, что они будут брать под контроль, полный контроль вообще вот это вот судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, и они очень активизировались. Они обстреливают почти все, что там движется, но они говорят, что мы будем обстреливать только саудовские корабли и американские корабли, но на самом деле это такие ребята, которые не очень выбирают, вот идет корабль, они по нему и шаляют ракетой, и таким образом они утопили уже индийский корабль, то есть понятное дело, что там особо каких-то нету, но нету путей уклониться от всего этого. Скорее всего, вероятен шанс, что тебя обстрелят. Это все создает такое давление и на Соединенные Штаты, потому что это опять-таки экономический вопрос, и на Саудовскую Аравию, которая оказывается тоже парализована, то есть она не может поставлять свою нефть, свои нефтепродукты в другие страны, в частности в страны Дальнего Востока, с которыми она, так же как и все княжества, они связаны. Саудовская Аравия уже просит сначала Соединенные Штаты

0: Теперь Пакистан буквально сегодня заявил, что если Саудовской Аравии будет наноситься последовательный ущерб, то тогда Пакистан не будет иметь иного выхода, как вступиться за своего ведущего союзника, и уж не знаю, что сделать. Но, вероятно, предполагается послать войска вот на Аравийский полуостров, чтобы воевать с этими хуситами. В то же время ситуация там невероятно сложная. В то же время в самом Йемене там есть правительственная армия, суннитская. Хуситы — это, в принципе, шииты. Там есть правительственная армия, сунниты, которые поддерживаются той же Саудовской Аравией, которые пытаются вытеснить этих хуситов. А хуситы, в свою очередь, пытаются вытеснить эту армию с побережья вот этого самого Мандельбабского пролива, и там наблюдается обострение наземных боев. В частности, хуситы ведут наступление, там есть стратегический порт Моха такой, где-то он 80 километров от вот этого Баб-эль-Мандебского пролива, и вот они хотят захватить прибрежные ключевые высоты, чтобы напрямую простреливать и полностью закрыть физически проход кораблей из Аденского залива в Красное море. Вот такая вот ситуация. Саудовская Аравия подвергается очень массированным обстрелом, там и Арамко, и главный нефтеперерабатывающий комплекс, и другие инфраструктурные предприятия, а они их бьют, хуситы, достаточно нещадно. Сама Саудовская Аравия боится в одиночку вступать с ними в борьбу, потому что у них очень, у хуситов, я имею в виду, большой запас ракет, они могут тогда просто, ну, их вообще парализовать всю деятельность, и все прежние попытки саудовцев как-то справиться, они там вели войну одно время, несколько лет, не увенчались успехом, так что им явно не хочется вступать в это болото. Но это не локальный конфликт, это конфликт, который тоже подрывает мировую экономику, и предполагают специалисты, что в результате вот этого перекрытия двух проливов цены на баррель нефти могут подняться до $120. Это уже вообще очень, очень немало. А вот такая вот ситуация, так что все взаимосвязано, и надо сказать, что Иран действует на всех фронтах, чтобы осложнить жизнь Соединенным Штатам, их союзникам, и в известной степени им это удается.
1: Ну, смотрите, это же глупо думать о том, что это плохие союзники, а то, что Трамп, вы говорите, отказался помогать. Надо же спасать, что называется, мировую экономику, это немножко другое.
0: Конечно, это немножко другое, и вы знаете, я убежден, я повторяю часто, что не надо играть в перетягивание каната с Ираном, не надо стрелять по их каким-то мелким целям, по каким-то их штабам полиции, по отдельным танкерам, это не поможет. Чтобы их победить, надо обрушить всю их инфраструктуру, там до 10 их ведущих объектов. Это порты, это нефтеперерабатывающие комплексы, их очень немного на самом деле, но намного меньше, чем в России, которая, между прочим, очень страдает от удара украинских ракет и дронов, намного меньше. То есть все это можно было бы сделать, по сути, в считанные часы, но Трамп не решается отдать приказ, я не знаю, что его останавливает, а цены на нефть пока растут, и Иран использует все рычаги для того, чтобы крайне усложнить жизнь и США, и Запада, и, в общем, просто загнобить всех союзников, арабских союзников,
1: которые
0: очень трусливы.
1: Давайте возьмем несколько звонков. Трусливы. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
2: Да, я хотел сказать, что корреспондент «Комсомолки», так как вел передачу двухчасовой лекции об Израиле, так он и ведет. Что же это такое? Вы абсолютно не слушаете желания тех, которые слушают Дэвида
1: Радио. Дело в том, что вы хотите сказать что-нибудь по поводу... Подождите. Есть какие-то мнения, какие-то вопросы по поводу того, что мы сейчас обсуждаем? Если нет, то это звонить на фронт-деск и высказывать свое пожелание ради Бога. А, давайте еще возьмем звонки. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
3: Да, Грегори, ты Александр, добрый день, Игорь меня зовут. Несколько недель назад я поднял эту тему, пред

0: предательство 7 октября. Александр помнит мой вопрос, и он согласился, и каждый раз он, слава богу, это подтверждает. Но вопрос у меня другой. Значит, когда до этого были демонстрации против Нетаньяху, весь еврейский, через черточку, израильский народ выходил на забастовки. Там такое творилось, как будто там, сами понимаете, что. Но, зная почти на 70-80%, что произошло с еврейскими женщинами, детьми, с этим ужасом, ни одной демонстрации, ни одного бунта в Израиле не происходит. Что это за народ? Александр, объясните мне, пожалуйста. Ну что это за народ?
1: Да, Александр. Вы знаете, Игорь, ну я сам, честно говоря, удивляюсь во многом тому, что происходит. Я не знаю, как это объяснить. Понимаете, ситуация такая. Вот за всеми этими, вот этими всеми вакханалией, которая была в преддверии 7 октября, когда была судебная реформа, там стояли весьма значительные силы. Весь наш левый истеблишмент, который был связан с глобалистскими кругами, это и Демократическая партия Соединенных Штатов, которая их субсидировала, и Европейский Союз, и всякие финансисты вроде нашего Сороса и так далее, и так далее. И они собирали огромные деньги, они организовывали вот эти все акции протеста, поджигали, устраивали, ну, вот именно в канале, я другого слова, вы знаете, не могу даже придумать. То есть они поставили всю страну на уши. Это было сделано не ради судебной реформы. Я не говорю, что судебная реформа была идеальна. Нет, она не была идеальна, но можно было обо всем договориться. Я помню, вы знаете, Алан Дершевич, он человек левых взглядов, умеренных, очень известный человек, адвокат, сторонник Израиля. Наверняка вы его слышали, знаете. Он говорил, что даже если бы эта реформа была принята, то ничего страшного не было, было бы как в Канаде и в Австралии. Но это не самый худший вариант, Канада и Австралия, наверное. Но они сделали то, что вся страна была, по сути дела, парализована. А потом произошло вот это вот 7 октября. Кстати, я помню, как они все говорили о том, что все эти деятели, что вот Израиль останется без армии, останется Израиль останется без спецслужб. Израиль таки да, остался без армии, без спецслужб. То есть это подтверждает вот наше убеждение, что да, там все было, как говорится, рыльца было очень даже в пушку. А что касается, почему люди не выходят, вы знаете, люди в массе своей стали очень правыми. Большинство людей. Но они не организованные. Ну, обычные граждане. Это люди, ну, самого среднего, даже малого достатка. Это не представители элиты, это не журналисты, не академия, не бизнесмены там крупные. Обычные люди там, кто где, как работает, как может. И они, никто их не организует, понимаете? Кроме того, правые партии сами очень раздроблены. То есть правые партии, как там Беннет, который готов идти, например, и Либерман тоже, они идут с левыми. Арабской партии, партия крайне левых, ну, идут, это их выбор. Хотя люди, которые голосуют за эти партии, они-то очень даже и правые. И поэтому нету организованных каких-то протестов, какого-то возмущения, какого-то негодования. Все это где-то вот теряется. Вот такая вот ситуация парадоксальная, что да, из-за этой реформы, которая, в общем-то, мало чего особенно влияла, а вот страна была перевернута все, а теперь, когда надо действительно напоминать об этом ужасе, то как бы никто и не напоминает, а весь левый наш вот этот вот истеблишмент, он по-прежнему жаждет только одного, Игорь. Снять это правительство любой ценой, даже ценой уничтожения государства, я не преувеличиваю, это именно так, даже если потребуется не знаю что, но только не Нетаньяху. Это их лозунг, так они говорят, они в это верят, не знаю. У нас нездоровое государство. Я не знаю, какие есть государства здоровые, наверное, есть, конечно, но я не могу сказать, что Израиль относится к их числу, к сожалению.
2: Алло, здравствуйте, меня слышно, меня зовут Феликс, спасибо, что вы взяли мой звонок, меня слышно или нет, мне трудно понять. Алло.
1: Я слышу, Феликс, я слышу. Да. Я, например, слышу.
2: Значит, спасибо большое. Дело в том, что есть принципиальные вещи, которые, я считаю, должны были быть исполнены. Назначена дата выборов. И исполняется 3 года со времени вот этой трагедии. А расследование так и не произошло. Вот тут я услышал, что можно предполагать, что у Нетаньяху есть вина 30%, а может 35%, а может быть 40%. Должно же было быть расследование, ведь предстоят выборы, и могут быть избраны люди, которые имели ответственность, но сделали что-то не так. Расследование должно захватывать период 2-3 года до 7 октября. Потому что полно технических моментов, технических, вибрации грунта, акустическая вибрация, визуальное наблюдение, вывоз огромного количества грунта, а где агентура? Ну, в общем, много всего. Где же расследование, вы понимаете? Нужно много говорить, кто виноват. Но расследование и...
1: Алло, Феликс? Алло? Алло?
3: Да, Феликс отключился. Смотрите.
1: А, Феликс отключился.
3: Да, мы об этом уже неоднократно говорили. Вопрос для меня только такой же, как и для многих, это преступная халатность или это преступление, сделанное сознательно? Вот на этот вопрос предстоит ответить, так я понимаю.
1: Вы знаете, Грегори, тут ситуация даже сложнее. Даже сложнее, вы правы, но ситуация сложнее. Почему? Потому что вопрос не только, что надо вести расследование, но надо и кто будет, надо знать и определить, кто будет вести расследование, кто будет теми самыми судьями непредвзятыми, честными, которые будут сопоставлять факты, исследовать и так далее. И вот здесь у нас затырка, здесь у нас проблема. Почему? Потому что весь левый истеблишмент, весь оппозиция, левые партии, СМИ хотят так называемой правительственной комиссии во главе с высшим Верховным судом, БАГАЦ, который у нас называется, который будет подбирать эту комиссию по расследованию. БАГАЦ изначально был, поскольку он именно и затеял вот эти вот все протесты против судебной реформы, он был против правительства Нетаньяху, его позиция абсолютно политизирована. Значит, они будут подбирать, тем более, что если, возможно, там был заговор, вероятнее всего был заговор, они будут подбирать тех людей из состава спецслужб, армии, которые свои. Свои ребята, которые, главное, чтобы дело было шито, закрыто и сдано на полку благополучно. Это другими, то, что они хотят.
3: Другими словами, а судьи кто? Вопрос остается актуальным.
1: Да, совершенно верно. Абсолютно, именно так. Нетаньяху и правые партии говорят, нет, давайте мы должны сделать комиссию партийную, в которой войдут представители всех партий, левых партий, правых партий, представители семей погибших, жертв вот этих вот ужасов, которые творились.
3: Александр, вынужден вас перебить, да. На наше время истекло. Надо выходить из эфира.
1: Понял.
3: Акмаль Тахиров будет.
1: Вернемся к этой теме.
3: С этого начнем буквально на следующей неделе. Мы не сделали наш прогноз на следующую неделю, хотя я думаю, что он не изменился с тем, как мы говорили на прошлой неделе. Просто как будто бы все замерло и ничего не происходит. Ну что, посмотрим, будут ли какие-то сдвиги на следующей неделе. Спасибо всем, кто был с нами. Ну и буквально... Спасибо. Неделя пролетит очень быстро. До следующей среды.
1: Спасибо, спасибо. До следующей среды. Всего доброго.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма «Было не маски» режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварий ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героев фильма о маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет маска жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе «Он не стал бы героем», — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о маске велась несколько лет. В 24-м году режиссер рассказывал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Французские грабители нашли дом в Канберре, в котором хранились предметы роскоши с помощью искусственного интеллекта, сообщает ABC News. Грабители признали вину в полном объеме, но их защитники оспаривают сумму ущерба. Накануне в Верховном суде прошло слушание, на котором сумма украденных вещей снизилась с 10 до 2 миллионов долларов. Согласно материалам дела, потерпевший выкладывал фото в соцсети, на которых были изображены похищенные предметы. Чтобы распознать локацию, один из обвиняемых использовал искусственный интеллект. Нейросеть помогла определить ему, что цветущее вишневое дерево находится в Канберре, а другой обвиняемый воспользовался чат-GPT, который по фото заднего двора с бассейном и теннисным кортом определил адрес. На следующей неделе суд назначит дату, когда будет вынесен приговор. Британский и канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, считает, что его бесконтрольное развитие может представлять угрозу для человечества. Об этом он рассказал в интервью The Times. Нобелевский лауреат заявил, что пока в мире невозможно разрабатывать искусственные системы, интеллект которых превзойдет человеческий. Мы были бы очень глупы, если бы начали разрабатывать суперинтеллект сейчас, когда нет научного консенсуса о том, что его можно разрабатывать безопасно и подконтрольно. Потеря контроля над искусственным интеллектом, более умным, чем мы сами, была бы катастрофой и могла бы привести даже к исчезновению человечества, подчеркнул Хинтон. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда Когда я попала после госпиталя, я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Board of Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Пульс большого города.
2: Радио большого города.
0: Davidson Radio. Радио.
13: И я приветствую всех слушателей Davidson Radio. И, как всегда, по средам моя авторская программа «Реальность нереального гипноза». С вами я, Николай Федоров. Мы сместились на пару часов, но так получилось. И, тем не менее, будет интересно. Оставайтесь с нами. Сегодня мне помогает, как всегда, очаровательная Вера Аврамова. Она же клинический психолог. Вера.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели Davidson Radio. Добрый день, Николай. И прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить номер, по которому вы можете после передачи позвонить Николаю напрямую и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. А Николай, все ближе и ближе ваше выступление, которое состоится 3 ноября. Могли бы вы все-таки рассказать, что нам ждать на выступлении? Затронете ли вы технику работы с детьми из обычного состояния сознания? Так как я была свидетелем того, как это эффективно работает, и я думаю, что это было бы очень интересно людям, которые придут на ваше выступление, которое состоится 3 ноября. Расскажите, пожалуйста, программу этого выступления.
13: Да, ну, то, что чему вы были свидетелем, точнее, если сказать, это не совсем то, что я буду показывать на этом выступлении. На выступлении я не покажу технику работы с детьми как терапевтическую технику. Я покажу, как работать со своими детьми, потому что доступ к спящему телу, так назовем, взрослого или ребенка, к спящему человеку, если серьезно сказать. Есть, естественно, у кого-то, у близких людей, в основном это мама, папа или бабушка, дедушка. Но те небольшие, а может быть иногда такие, как кажется родителям и кажется бабушкам, дедушкам, отклонения в поведении ребенка, гиперактивность, ну даже и такие серьезные достаточно проблемы, как НРС, и много-много можно это перечислять. Можно их исправлять очень эффективно и предотвращать в поведении, например, с такими проблемами, как я говорил, как курение, алкоголь и даже более такие плохие вещи. Эти вещи можно, если вы вовремя начинаете работать с ребенком, их можно предотвратить, их можно исправить, и можно ребенка подтолкнуть на ту дорогу, которая его приведет к счастливой жизни. Если вам дорог ребенок, если вы готовы уделять ему время, это буквально там 2-3 раза в неделю. Когда вы это делаете год, 2-3, да, это не мгновенно, это не то, что вы спящему сказали, ты прекрасно учишься, и он завтра начал прекрасно учиться. Достаточно быстро пройдет НРС, достаточно быстро пройдут проблемы с гиперактивностью, там еще с какими-то вещами. Я покажу именно техники работы со спящими, как со взрослыми, так и с детьми. Они немножко отличаются. Очень несложно, очень доступно. Я дам раздатки тем, кто придет, чтобы они дома потом не забыли о том, что было. И они прекрасно могут освежить память, вспомнив то, что они видели, и применять их как к детям, так и ко взрослым. Естественно, с очень хорошими целями. Это очень несложно и достаточно эффективно, но не работает мгновенно, как многие хотят. И еще проблема, с которой я сталкивался, когда я работал с детьми, и говорил родителям, хотите, я вам покажу, даже там дополнительно не надо было ничего доплачивать, как работать, как вы можете корректировать поведение своих детей. И крайне редко, из 10 обычно там 2 человека только высказывали интерес, такой, ну, реальный интерес, а остальные, да, нет, что, ночью, не, мы там, у нас другие дела, телевизор и прочее, Вера.
14: Угу. Благодарю, Николай. Хорошо, по поводу выступление я узнала у вас, интересующее. Сейчас по поводу обучения. Расскажите, пожалуйста, опять же поподробнее, какие даты пройдет обучение, что участники курса смогут после обучения, какие умения они приобретут, что они реально смогут решить, с какими запросами они могут работать после обучения, которые вы проведете.
13: Да, с обучением. Обучение... Я хочу сразу сказать, что это очень просто и это очень сложно. Вот такой парадокс, как это ни странно, но с этим вот мы столкнемся все. Сами техники очень несложные. Я все покажу, я все объясню. Мы это друг на друге все попробуем. Я покажу на слушателях тех, кто придет. И слушатели друг на друге это все попробуют, потому что успех в гипнотерапии – это практика, практика, практика, практика. Да, есть какие-то вещи, которые нужно знать, но это настолько несложно, потому что нет отдельных техник для работы, допустим, с заиканием или для работы с вазомоторным ринитом, то есть с хроническим насморком или с какой-то там суперсерьезной проблемой, даже вслух ее не буду называть. Техника одна – мы погружаем человека в гипноз. Мы находим, проводим гипноанализ, находим первопричину, идем через цепь событий, ситуаций, которые у человека возникали, находим первое событие, меняем восприятие, чтобы взрослый человек не жил выводами, суждениями того маленького ребенка, кем он был. Я покажу, как находить эти чувства, с которыми надо разбираться. Я покажу, где эти чувства сидят. Эти чувства на физическом уровне сидят в человеке. Я недавно буквально работал с очень молодой клиенткой. Ей там 22 года было. И я решил одну проблему, вторую проблему. И говорю, а теперь пройди своим внутренним взором от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног. Скажи в теле, что ты обнаружишь. Я не сказал, а где ты обнаружишь боль, где ты обнаружишь какой-то дискомфорт, где ты что-то обнаружишь, тошноту или, там не знаю, теплоту или холод. И она говорит, в руке, в руке, в руке. Показывает это место на руке, там в районе кисти. И я говорю, что там? Там скорбь, скорбь. Ага. Я говорю, ты остро ее ощущаешь? Да, я остро ощущаю. Сконцентрируйся на этом чувстве. Сконцентрируйся, держись за него, держись как за веревочку. И мы сейчас как по мосту перейдем туда, где возникло это чувство, в ту цену, ситуацию или событие. И мы вылетаем туда, где действительно была там у нее такая достаточно серьезная проблема. Мы ее разбираем, возвращаемся назад. Я говорю, что с рукой? С какой рукой? Я говорю, ну, с рукой, где была скорбь. А, да, не, все в порядке. Теперь у нее там были ледяные ноги. Соответственно, ледяные ноги. Каждое чувство из прошлого, которое засело в какой-либо ситуации, оно обязательно имеет отражение в физическом теле. Человек, не я нахожу, я не экстрасенс, я не колдун, не бабушка-ворожейка. Если надо, я могу быть и колдуном, но все равно это будет чистой воды, конечно, мои гипнотические техники, и которые, кстати, очень эффективно работают. И многие ворожеи, колдуны, реальные, настоящие, они, конечно, этим пользуются. И, в принципе, я считаю, что это нормально. Просто им гораздо легче работать, чем мне. А слово «гипноз» всех пугает. Вот я рассказывал, ко мне ехали люди и не доехали. Везли мальчика с энурезом. И я спросил, что-то их долго нет. А они не приедут. Почему? Они узнали, что едут к гипнотизеру, а думали, что едут к колдуну. То есть они своего 7-летнего там, или 6-летнего мальчика к колдуну, они нормально его везли и готовы были доверить. А гипнотерапевту нет. Это ужасные люди, которые зазомбируют мальчика, он всю оставшуюся жизнь будет мне платить ренту, возить деньги, конфеты, там, я не знаю, что ему родители там позволяют. Мороженое будет свое отдавать. Ну, вот такие перекосы в сознании. И когда мы это поймем, когда это увидят, я и покажу на живую, я там пару покажу очень интересных работ, видео, которые я для учебы могу показать, это и достаточно несложно, и достаточно сложно. Сложность в чем? Вы должны быть, ну, те, кто захочет обучиться, у человека должен быть минимальный житейский опыт, он должен нормально разговаривать, он должен подхватывать разговор. Никаких таких сверх каких-то сложностей, о которых мне звонят и говорят, я никому не верю, я вот мне докажите, я приду тут же к вам на обучение, там для меня цена не проблема. Доказать что я могу погрузить человека в гипноз, я предлагаю видео, говорят, это искусственный интеллект все создал, нет, вы все шарлатаны. Нет смысла даже доказывать, я не улавливаю даже смысла. Если я бы не был гипнотизером, я занимаюсь этим больше 40 лет, больше 30-31 год я занимаюсь именно терапией, именно теми состояниями, которые возникают от проблем психосоматики, которые возникают от стресса, от депрессии, от уныния. Мы разбираемся с этим стрессом, и происходят чудеса. Я не лезу в медицину, я не занимаюсь медицинской деятельностью без лицензии. Когда человек говорит, что у меня скорбь в руке, это не медицинская проблема. Согласитесь, это любой юрист и любой здравомыслящий человек так скажет, что скорбь в руке, но мы разбираемся с этой скорбью, и я спасаю девушку от того, что в будущем у нее в этом месте будет артрит, который перейдет в артроз, и ее начнут там ей помогать, и доктора, и все. И, ну, потому что никто не будет разбираться, из-за чего возникло. А нет, они будут разбираться, они скажут, там, это там соляной баланс, солевой, это какой-нибудь не хватает железа, магния, марганца, еще чего-то. Еще раз повторю, что в нашем теле тысячи фабрик, которые могут произвести любое лекарство, любое вещество, вот любое, какое надо. Я приводил пример песчаного краба, которого сажали туда, а у него каждый день должен обновляться панцирь, и для этого надо очень много кальция. Его сажали на диету, где кальция нет, а панцирь у него рос абсолютно нормально. То есть у него внутри этого маленького существа проходил холодный термоядерный синтез. Поверьте, мы гораздо сложнее устроены, чем песчаный краб. Он устроен просто, я не знаю, как пулемет «Максим», наверное, там просто в нем три детали. И все. Мы гораздо сложнее. И нарушить, правда, наш баланс и легче нарушить. Но для этого мы и существуем. Существуют психологи, существуют психоаналитики, гештальтисты, куча там всяких специальностей. Кто-то это быстрее делает, кто-то делает это быстрее и более эффективно, кто-то делает медленно. Но все равно все эти специалисты, они помогают душевному здоровью человека, они приводят психосоматику к балансу. И когда мы приводим это все к балансу, когда мы меняем восприятие, происходят чудеса, да?
14: Благодарю, Николай. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете позвонить Николаю после передачи и задать интересующие вас вопросы по номеру 718-303-7510. Еще раз повторяю, номер 718-303-7510. Николай, в прошлый раз мы коснулись темы автоматических мыслей. И еще раз коснитесь коротко, что такое автоматические мысли и просли. И коснемся тех умственных искажений, которые дают начало негативным автоматическим мыслям. Потому что опознание и подвергание сомнению этих иррациональных способов мышления могут уменьшить частоту негативных автоматических мыслей и увеличить частоту позитивных альтернатив. Давайте коснемся некоторых искажений.
13: Да, мы коснемся искажений, коснемся того, что нам мешает. Мы на этом закончили. Я закончил, я был один. Еще раз я напомню, может быть, многие слушатели не слышали. Автоматические мысли – это мысли, которые крутятся у нас в голове, мысли, которых мы не замечаем, мысли, которые на автопилоте, знаете, как заезженная пластинка, они просто шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И эти мысли создают те эмоциональные расстройства, которые потом создают и психоэмоциональные, и психосоматические расстройства, и которые, кажется, ну, крутится эта пластинка в голове, она безобидная. А как их остановить, и как их хотя бы остановить, и как их заменить на позитивные автоматические мысли? Вот о позитивных автоматических мыслях я, честно говоря, я из себя не могу вспомнить, что у меня крутить мысли в голове. Я выиграю лотерею, у меня будет успешная работа, я думаю о хороших вещах. Но так как я в том числе думаю о плохих вещах, я не могу просто даже представить, что можно их вот так вот заменить. Было бы великолепно, если бы у нас крутились положительные автоматические мысли, потому что эти мысли, они являются просто самовнушениями, чисто вот гипнотическими самовнушениями. Мы еще их называем самоисполняющимися пророчествами, которые приводят нас или к удаче, или к неудаче в жизни. В основном, конечно, если это негативные мысли, они приводят нас к неудаче. Их основных три вида. Мы думаем о себе, негативные, естественно, мы думаем о мире, и мы думаем о будущем. О себе я говорил, что мы думаем о себе, тоже можно разделить о здоровье, о деньгах и об отношениях. И точно так, о мире там гораздо шире, что сейчас прилетит астероид, сейчас то все. Вот человек краем уха даже не замечает, там сидел, ел, о чем-то думал, а рядом работал телевизор или работало радио, но другое не Дэвидсон радио, у нас таких ужасов нет на радио, у нас только положительные внушения и положительные инструкции. И краем уха он зацепил: о, вторая луна, сейчас будет комета, сейчас будет ураган, надвигается откуда-то из Флориды, сейчас провалится там Арктика, сейчас будет глобальное потепление. И вот эту вот ерунду, мягко говоря, которую человек пустил себе в голову, и он себя просто уничтожает, уничтожает, уничтожает. И потом он обнаруживает, что у него хуже со здоровьем, что у него хуже дела идут, что он стал какой-то взвинченный, весь такой дерганный, что он ушел в депрессию. И вот сейчас как раз я не успел в прошлый раз поговорить о том, как вот эти вот искажения умственные, какие они бывают и как их замечать, а чтобы их замечать, их надо знать, потому что предупрежден, значит вооружен. Как с ними можно бороться, и для того, чтобы бороться или просто их игнорировать, мы должны знать. И вот, например, есть такое искажение, оно называется сверхобобщение. То есть, что такое сверхобобщение? Это когда человек очень любит делать чрезмерные выводы, из тех данных, которых у него просто нет. Вот у него есть скудные данные, а он делает такие обобщения, которые там просто вот направляют его жизнь. Допустим, очень часто мы используем, можете вспомнить и подтвердить, да, что я прав, такие слова: всегда, никогда, все, никто, меня все не любят, этого никогда не случится. Ну, вот любую отрасль жизни возьмем, любую сферу жизни, если применяются эти слова, человек просто вот он себя загоняет. Меня никто не любит. Мы задаем вопрос, можете сами себе задать вопрос, а кто именно меня не любит? Потому что все, кто, тетя Маша там за углом, или там, я не знаю, меня не любит начальник, а кто еще? И когда мы себя ловим на этих сверхобобщениях, когда мы ловим себя на применении этих слов, мы обороняем, мы ставим щит, и сверхобобщения перестают нас разрушать. Еще одна такая тенденция к умственным искажениям – это чтение мыслей. Это так же, как человек, когда заявляет, что его кто-то не любит, и он еще может, можем ему задать вопрос, когда он говорит, что меня все не любят, а как вы узнали, что вас не любит там тот-то или тот-то человек? И человек начинает задумываться, что как, ну вот я прохожу, он мне не улыбается. Может, он был занят, может, он там глаза у него были в телефоне, может, у него глаза были в компьютере. Никогда не думайте, что вы читаете мысли. Мы не экстрасенсы. И когда вы думаете, что вы читаете мысли, там, эта компания меня не любит, там, группа людей. Почему? Я шел, я поздоровался, они не поздоровались. Может, они были отвлечены, может, они банально не услышали. Ловите себя на этих мыслях, ловите себя на этих искажениях, разбирайтесь, а может, вам показалось. Сразу думайте, что если вы экстрасенс, и вы читаете их мысли, может, вы мало зарабатываете, вам надо сменить сферу. Если вы считаете, что вы не экстрасенс, может, вы ошибаетесь. Точно так же еще одно очень важное искажение – это когда человек предсказывает будущее. Что такое предсказание будущего? Это когда он ожидает негативный исход, и у него ощущение такое, все уже произошло. Вот как я говорил, он услышал краем уха, что там, не знаю, глобальное потепление, летит астероид. Все, надо все снимать деньги, надо все потратить. Сейчас все, Земля расколется на две части. Ну, это я утрирую, уже это такое гранд-событие. Но есть мелкие события, когда мы начинаем предсказывать себе будущее. Как в старом анекдоте, когда парень шел за утюгом, и с каждым этажом он думал, что я приду, попрошу утюг, она меня пригласит, поднимается еще выше. А я скажу, ну давай я зайду, она нальет чай, у нас случится любовь. А потом она родит ребенка, потом она уйдет к другому, заберет у меня квартиру, открывает, звонит уже в дверь, она открывает девушку утюг, он ей говорит, да пошла бы ты туда-то со своим утюгом. Понимаете, человек уже все предсказал, он уже свою жизнь предусмотрел наперед. И этого надо избегать. Это не очень это хорошо. Также очень важное искажение – это дисквалификация. Что такое дисквалификация? Когда человек отрицает в себе какие-либо положительные качества, умения. А каждый из нас уникален. И каждый из нас может делать что-то такое. Даже человек, который там работает, я не знаю, там совсем на какой-то простой работе. Мы каждый что-то делаем такое, что больше сделать никто не может. И мы очень любим себя дисквалифицировать. Человек сделал хорошее дело, там, я не знаю, написал статью, выступил где-то там на собрании. И он обесценивает свои достижения. По любому поводу, обычно, конечно, это прививается с детства, и мы об этом говорили, это очень важно. Любой ваш промах, вас били. И точно так потом, ну, били не физически, но иногда, к сожалению, я видел, что и физически. И точно так же мы ведем себя по отношению там, к своим детям, к своим знакомым. Все плохое мы выпячиваем, стараемся вытащить, вывернуть наружу, ткнуть человека туда, в это, прям не побоюсь сказать, дерьмо лицом. Но когда ребенок получил хорошую оценку, мы не прыгаем до потолка и не говорим: ты молодец, смотри, как ты выступил, как ты по математике, у тебя высшая оценка, у тебя там, не знаю, по английскому, по такому-то предмету, там, по биологии. Нет, ну пятерка, а что ты, трах-тарарах, а что это у тебя тут вот там более низкая оценка? И мы начинаем себя вести так же. Останавливайте себя, старайтесь больше хвалить своих родителей, своих детей, своих супругов, супруги, там, своих, я не знаю, сослуживцев. Люди очень ценят, никто нас не хвалит, нас только ругают. И мы точно так же себя ведем. И вот я говорил, кстати, это тоже, может, не совсем, ну, немножко это в тему, когда девушки очень рано начинают вести такую раскованную сексуальную жизнь, их осуждают. Нет, они не такие, они там самки, что им там прям там страшно нужен секс. Вовсе нет. Они ищут подтверждение, что она красивая, что она милая, что она понравилась. Она ждет этих слов. Она с одним парнем встречается, он ей пользуется, ничего не говорит хорошего. Она думает, ну вот этот, вот точно он скажет. И она пошла. А поскольку с кем она встречается, они воспитывались точно так же, их только ругали, их ни за что не хвалили. И получается, что беда-то была в ее родителях. Не то, что она нехорошая, распутная, распущенная. Вовсе нет. Просто ей не хватило в детстве любви. Ей не говорили, какую ценность она представляет. Вот эта дисквалификация, вот унижение себя, унижение своих достоинств, да и себя как человека. И уничижение других достоинств у других людей, это приводит иногда к таким, прям скажем, не очень хорошим вещам. И вот, Вера, вы сталкиваетесь с этим, я уверен. А у нас уже у нас реклама.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Более 100 тысяч человек присоединились к коллективной жалобе правозащитной организации Fair Square, потребовав от Комитета по этике Международной Федерации Футбола проверить действия ее президента Джани Инфантино. В документе перечислены 8 эпизодов, в которых, по мнению авторов, Инфантино нарушал правила FIFA, включая злоупотребление полномочиями. Месси и Роналду сыграют в одной команде. Матч состоится в декабре на стадионе в Буэнос-Айресе. В Осло состоялись государственные похороны короля Харальда V, скончавшегося в возрасте 89 лет. После 13 дней национального траура десятки жителей вышли на улицы столицы, чтобы проводить монарха. На церемонию прибыли представители европейских и азиатских королевских домов, а также зарубежные лидеры. Харальд находился на престоле более 30 лет и пользовался широкой поддержкой общества. Новым королем Норвегии стал его сын Хокон VIII.
2: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
7: Осень пришла в мой дом.
2: Осень на Дэвид Зон Радио.
7: Идет неслышно в дом усталый мой.
2: Все еще будет.
15: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно – Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон. В центре Кнессет лучшее предложение в городе.
16: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
17: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
18: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
19: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
20: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
21: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Продолжаем. И снова в эфире я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И наша передача «Реальность нереального в гипнозе». И мне помогает клинический психолог Вера Аврамова. Мы продолжаем. И я хотел спросить у Веры, в ее практике наверняка вы тоже сталкивались с этими умственными искажениями, которые включаются в наше автоматическое мышление, которое нас убивает. Какие еще вот искажения в вашей практике вы встречали?
1: Прежде чем отвечу на этот вопрос, хочу все-таки напомнить номер, по которому вы можете позвонить. Да, вы можете позвонить после окончания передачи. Да, передачи. Номер 718-303-7510. 718-303-7510. Смотрите, вообще этих искажений, Николай, очень много. Но я хочу выделить основные. Это
0: яркие.
1: Да, самые яркие. Да. Первое – это персонализация. Это когда у человека есть такая тенденция все связывать с самим собой. И себя в данном случае принижать в плохом ключе, о себе говорить. Они, например, произошла какая-то ситуация, и, возможно, он как-то там повел себя, возможно, как-то не так, или, может, даже он повел себя нормально, но он посчитал, он мог подумать, что о нем подумали как-то не так плохо. То есть вот такая персонализация может быть фильтрование, когда человек фокусируется на чем-то одном, исключая все остальные.
0: На плохом.
1: Да, но на плохом, опять же, на плохом
0: это
1: нет. Нет,
0: ложка дегтя в бочке меда.
1: Да,
0: и первое, и второе. Это
1: однозначно.
0: Да.
1: Он может, например, не знаю, там выступить с каким-то хорошим докладом, и там запнуться где-то, и он может заметить именно то, что он запнулся там, и то, что, да, и думать, что все обратили на него внимание. Поверьте, никто на вас не обращал внимания, вы никому не сдались. Ой, это я уже от себя добавила. Поверьте мне, никто не обращает на это внимания. И самое, последнее, то, что я выделяю, это черно-белое мышление. Оно очень часто, то есть у человека из крайности в крайность, то есть не бывает средней золотой середины, у него не бывает.
0: Мини-биполярное расстройство, да? Можно так сказать?
1: Можно, даже можно сказать, что не мини, а прям конкретное, потому да, нет, это конкретное, потому что человек считает, что если я несовершенен, то я там никакой, вообще. Да, то я никакой. Это очень похоже к все-таки, когда человек перфекционист, и он старается все делать максимально идеально. Вот это больше к этим людям относится. Таких, к сожалению, мы знаем очень много, и которые не могут даже начать делать определенные там вещи, они способные, талантливые, но они считают, вот-вот-вот, чуть-чуть осталось до идеала, вот-вот-вот, я буду самым лучшим, там, самым... Поверьте мне, надо просто брать и делать.
0: И не думать об этом.
1: Нет, абсолютно не думать об этом. Поверьте, о вас тоже не сильно думают, поэтому можете зря не расстраиваться.
0: Да. Можно я по этому поводу маленькую историю расскажу? Такая мини-история насчет того, что мы думаем о себе. В 20 лет мы переживаем страшно по любому плохому взгляду, по плохому слову, потому что нам показалось вот как раз о всех тех умственных искажениях, о которых мы говорили. В 40 лет мы об этом почти не переживаем. А в 60 лет мы понимаем, что никогда мы никому и нужны не были, и даже не было повода никакого и переживать. Вот этот мудрый взгляд, как можно раньше нам надо стараться принять на вооружение и просто, чтобы у нас была такая душевная броня вот от этой дряни, которая реально она нас уничтожает и приводит нас и к депрессиям, и к стрессу, и какой только ерунде не приводит, но от этого потом страдает наше тело, потому что любая мысль, любая эмоция дает отражение. Мысль дает эмоцию, а эмоция дает отражение в физическом теле, которое рано или поздно, потому что мы говорим о негативных эмоциях, хотя они тоже нам нужны, но когда они чрезмерны, когда нет баланса, когда только минус, минус, минус, минус. И рано или поздно это приводит к функциональным заболеваниям, с которыми потом приходится, а когда они переходят в органические, и даже на уровне функциональных уже мы обращаемся, но не мы, мы, к счастью, и те, кто нас слушает, минимально обращаются. И люди ходят, да, и лечатся годами. Они лечатся годами, они лечатся годами. Потом приходят к иглотерапевтам, потом приходят к бабушкам-ворожейкам, потом приходят к нам, к гипнотерапевтам, к психологам, и хотят за одну-две встречи решить проблемы, которые там 15-20 лет, 8 лет их мучили, не давали покоя и считают, что в секунду все это можно сделать.
1: Это, знаете, как я рассказывала Николаю, что показывала видео, ну, определенные видео, которые он может показывать клиентам, или даже на обучение, которые, те, кто записался на обучение, там, где он может показать эти отрывки из этих видео, я показывала одному близкому мне человеку, и показывала, что вот можно с помощью гипнотерапии что решить. На что она мне ответила, что ей так зашло иглоукалывание, потом...
0: Стояние
1: на гвоздях, рисованием этих... Нет, не песочками, мандалы. Песочками лучше. Вот песочками я вам скажу, что это... Я как психолог вам скажу, что это неплохо. Это один из методов арт-терапии.
0: Стояние на гвоздях в этом случае великолепная вещь.
1: Ну, когда я
0: показываю... Она неплохая вещь.

0: элементами гештальт-терапии. Все мы пользуемся элементами.
1: Конечно, да. Однозначно.
0: Поэтому могу сказать, что человек очень сильно удивился, когда я показала, что можно, да, что бывает. И в большинстве случаев люди не готовы это все решать с помощью гипнотерапии.
1: Это потому, что они не хотят просто задуматься о том, как раз это то видео, о котором вы говорите, я понимаю, о каком видео речь, что человек страдал 20 лет. 20 лет. И мы за 3-4 буквально недели, там не получилось 5-6 встреч. У него очень была серьезная проблема, у него там сумасшедшее было давление за 200 зашкаливало. И мы решили за 3 блока. Это было у нас около 15 встреч, и мы решили его проблему. Да, он пережил много неприятного, но это было последний раз. А люди живут, страдают, мучатся. Знаете, как заноза у них где-то там в ботинке гвоздь торчит. Это становится частью их идентичности, это становится частью их натуры. Они без этого не могут жить, потому что об этом можно поговорить, пожаловаться с подругами, пожаловаться начальству, сказать, а так болит голова, я вся такая замученная. Это уже идет к вторичной выгоде. Вот у меня вторичная выгода тоже очень страшная вещь. И не исключено, что у этой девушки, кому вы показывали, у нее была как раз вторичная выгода. У меня был один такой несостоявшийся клиент, который его игнорировали дети около 8 лет, не разговаривали с ним. Просто вот его как будто не существовало. И, естественно, его подсознание, а он очень хотел общаться. И что он сделал? Он заработал меланому, у него там такие опухоли, что просто на него страшно смотреть, на раздетого. И дети стали с ним общаться, и он счастлив, он счастлив. Вот это его вторичная выгода, то есть всегда вторичная выгода всегда гораздо меньше, это капля в море против того вреда, который человек себе наносит. Я рассказывал о клиентке с агорафобией, которая боялась там открытого пространства, но не хотела решать проблему, потому что ее не брали там на картошку, ее не брали там на огород, бог знает куда. Вот везде, где надо было работать, она только сидела и смотрела сериалы. И по хозяйству, ой, не, ее нельзя нагружать, она такая слабенькая. И человек прекрасно себя чувствовал, но не понимал, к чему это приведет. И привело ее, я могу сказать, очень плохим таким последствиям. Да, да. К сожалению, это так. Да, Вера?
0: Николай, все-таки хочу задать те вопросы, которые я до которых никак не дойду. Давайте все-таки пройдемся по негативным чувствам, которые приводят к болезням, как телесным, так и душевным. Мы начали с вами эту тему, но эту тему никак не докончим, потому что мне очень интересна эта тема. Это очень сильно связано с психосоматикой. Мы с вами знаем, что гипнотерапия это само собой тоже связано с психосоматикой, с гештальт-терапией. Расскажите, пожалуйста, про возможно уныние или мы говорили с вами про жадность, к чему она приводит. Про что вы хотели бы сейчас рассказать, про какие чувства негативные?
1: Ну, давайте, раз мы начали с уныния. Уныние – это великолепная тема. Это вещь, которая реально в какой-то момент, в какие-то моменты жизни мы подвержены унынию. И если это в разумных пределах, как вы говорили, если это не зашкаливает, ну да, там человек посидел вечером, там вспомнил какое-то прошлое свое, там поныл, сам себе пожаловался, и утром проснулся и забыл, и все нормально. Но, к сожалению, сегодня такой уровень сумасшедшего стресса, что он проснулся, и у него сразу плохая новость. Он включил новости, он там сделал какой-то телефонный звонок. Крайне редко бывает, я даже вот на себе, что утром проснулся, и у тебя хорошие новости. Как мы говорили, астероид пролетел мимо. Глобальное потепление, слава богу, не превратилось в глобальное похолодание, а просто стала нормальная температура. Нас не пугает новым ковидом, нас не пугает бог знает чем. А мы открываем, когда человек читает новости, дрянь, дрянь, дрянь. Чем больше дряни, чем больше ужаса, чем больше смертей, чем больше утопленников. При урагане, там, бог знает, при чем, чем больше снесенных домов при землетрясении, это цепляет человека. И те, кто ньюсмейкеры, те, кто делает новости, они этим пользуются. Это разговорный гипноз. Вот я, кстати, еще хотел сказать, что те, кто придет 3 ноября,

0: я расскажу, как устроено наше сознание, и докажу, почему эта модель, именно наша модель, которой я придерживаюсь, почему она работает, откуда это все берется, как это залетает. И я скажу более там какие-то вещи, подскажу, которые нас оберегают от этой дряни. И да, есть люди, у кого-то крепче нервная система, у кого-то она более ранимая. Разные типы там, кто-то меланхолик, разные типы характеров. И это все зависит на восприятии. Если человек меланхолик, он тем более подвержен. Если он поддался унынию, он рано или поздно он пойдет в депрессию. Из депрессии я скажу, что очень тяжело выбираться. Вот Гоголь страдал депрессиями. Почитайте, что он писал о себе. Сейчас просто не будем перегружать эфир. Это очень-очень страшная вещь, которая депрессия рано или поздно, ну, скорее рано, потому что, я говорю, сегодня добивают. Нет у человека, нет положительных эмоций. Я говорил, что на один гормон стресса у нас вырабатывается 7 гормонов радости. И представляете, а кто в радости? Я очень мало знаю в своем окружении, даже в дальнем окружении людей, которые живут в радости. Нет. Есть люди, у которых дежурная такая резиновая улыбка, но я знаю, что внутри у этого человека, ему там уже, наверное, не моя помощь, и даже, может, не клинического психолога, а реально ему там к психиатру надо. Потому что человек держится из последних сил, но ему надо вот имидж такой, у него хорошая машина, у него улыбка, а он разрушен напрочь. И как подойти, вот Вера говорила, я сейчас от уныния чуть-чуть уйду, говорила о том, что люди, да, люди видят видео. Я, кстати, с этими видео очень много потерял клиентов, потому что просят там, звонят там из Лондона, пришлите что-нибудь, как вы работаете. Я посылаю, люди смотрят, и вот это я тут так буду там со слезами и вот так вот биться. Ну, к сожалению, бывает. Но это так же, как у человека выскочил сустав, и хирургу надо или травматологу дернуть руку, мгновенная боль, раз, и рука встала на место. Вы приходите к стоматологу. Да, там делают колоссальное обезболивание, но вы знаете, что все равно может зуб поныть. Но мы туда идем. Но поверьте, что разрушенное сознание, вот эта вот депрессия, этот стресс, это гораздо хуже последствий. Это иногда легче смерть, чем то, что человек просто он превращается в овощ, и сначала его задалбывают таблетками, а потом он просто сидит там, ходит под себя, это очень плохо. Это кажется, я выдержу, я сильный. Вы не получаете того качества жизни, которое должно быть. От стресса надо избавляться. И вот я очень удивился, что я когда полгода назад принимал, несколько людей пришли специально поставить самогипноз. Они поставили самогипноз, да, кто-то им не пользовался. Но те, кто пользовался, мы постоянно на связи, я давал им советы. Они не хотели научиться там давать правильные внушения. Откуда у меня и появилась мысль, что надо все-таки сделать этот курс по гипнотерапии, объяснить, как работать. Очень просто, очень легко. Можно работать, я знаю гипнотерапевтов, которые только дают директивные внушения. Погрузили человека в гипноз, я научу это делать, научу очень глубоко погружать. И просто зачитывают человеку скрипт там, от обгрызания ногтей, там, от вырывания волос, да бог знает от чего, от бессонницы. Да, лучше бы, конечно, может быть, во многих случаях я бы провел гипноанализ и понял, от чего он начал грызть ногти. Но иногда люди не хотят гипноанализа. Они говорят, дайте мне просто успокаивающие внушения. Только на этом можно работать, особенно если работать онлайн. Онлайн-регрессию не очень хорошо, она это профанация, это такой... Честно скажу, это обман. Регрессия. А если человек впал в абреакцию, он сидит где-нибудь в Италии или в Германии, вы ему из Нью-Йорка начинаете там зачитывать, даже иногда до скрипта не доходит, мы только начинаем его углублять, он на определенный уровень там закрыл глаза, представил, как он спускается там по лестнице, и его начинает колотить, вылезает то изнасилование, которое в нем жило, то избиение, тот грабеж, его там сбила машина. Это все вылезает, это его все начинает уничтожать. Вы за там 7-8 тысяч километров от него, и что, как вы его будете? Да, можно ему там есть волшебные 8 слов, которые можно сказать, а реакция пройдет. А если у него слетели наушники, если он упал на пол, если он начал биться, мы должны быть рядом. Я не могу по интернету так оценить человека, как я задам ему несколько вопросов, и я пойму. Иногда я просто откажу, скажу, я не ваш специалист, а вы не мой клиент. Вам идите к другому. Миллион сейчас гипнотерапевтов там на каждом шагу, наверное, я не знаю. Но я смотрел, не совсем это, конечно, так, но человек имеет право пойти найти другого. Я имею право отказать, потому что я вижу, что я этому человеку не помогу. Но есть вещи, которые можно делать онлайн, не влезая в регрессии, не влезая там куда-то. И я научу, какие признаки обреакции начинаются, чтобы сразу вовремя ее остановить. И все равно зачитать тот скрипт, успокоить человека, дать ему инструменты для снижения стресса, для вот этого выкарабкивания из того такого унылого состояния, даже из этого же уныния. И, казалось бы, есть сейчас там тысячи, наверное, записей, которые можно слушать и сказать, да, зачем мне платить, вон бесплатно я зайду, послушаю там того или того специалиста или того. Это все так, да. Но сразу всегда есть это но. Когда с вами говорит живой человек, это работает по-другому. Вот, к сожалению, на этом я должен закончить, потому что мы заканчиваем. И я буду в следующую среду рад вас слышать и буду рад вас видеть и 3 ноября, и на моем курсе гипнотерапии, который начнется 8 ноября. Всего вам доброго.
1: До свидания, дорогие радиослушатели.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается!
7: Такой большой! Он безумец!
8: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Не Вася.
0: Толковище.
9: Вот как каждый раз, когда я слушаю этот входной джингл, здрасте, люди добрые, добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой Капланами. Я вот задумываюсь о гениальности текста, который продумал покойный, но вечно для нас живой Гошка Хохлачев, когда сочинял этот текст. И если прочтение, интерпретация неоднозначна, то это уже не ремесло, а произведение искусства. Вот про кого нельзя сказать, пусть земля ему будет пухом, потому что мы с Леной Вишневецкой, его женой, развеяли прах Гошкин в заливе перед Брайтон-Бич. Но глубоко туда выехали на катере моего приятеля. Кстати, Петя потрясающе интересный бизнесмен. У него он стеклит небоскребы в Манхэттене. То есть он одновременно может предоставить работу там 200 человекам. То есть они получают определенные навыки, хорошая зарплата. Номер телефона не даю, потому что я не знаю, это так, экспромт. И там есть одно место, в которое тем, у кого есть джетски, очень рекомендую сгонять, потому что ничего больше на белом свете нет. Там довольно много лет назад, может, уже 20, утопили состав Subway, 10-12 вагонов, чтобы из них получился риф. И риф получился. И он такой могучий, не знаю, рассчитали или нет, но, короче, там поменялись потоки. В одном месте встречается 3, по-моему, потока. То есть там постоянно волны, даже когда океан спокоен. И там сходится вся рыба, которая только есть. И там, если ты на джетски разгоняешься туда, то прыжки на этих волнах, ну, метров на 5 можно взлететь. То есть это примерно 2... с небольшим роста теннисиста Александра Зверева, если на то пошло. И вот там мы опустили в эту воду прах Гоши Хохлачева. Так что вода ему стала сферой, но не пухом. Переходим к новостям. Сначала заголовки глобальные и по финансам. Агента спецслужбы безопасности Украины нашли в посольстве Великобритании в Москве. По данным Федеральной службы безопасности России, он являлся сотрудником охраны и следил за британскими дипломатами. Очень как-то это странно, что внутри британского посольства ФСБ вела расследование какое-то. Это 45-летний россиянин по гражданству. Его задержание у вас справа в серединке. Про это пока западные не пишут. Это я взял просто из прокремлевского, потому что они всегда гордятся такого рода достижениями. В результате удара украинских беспилотников по Махачкале, это Дагестан, пострадал морской порт и здание Аварского театра. На Приморской набережной в центре Сочи взорвался безэкипажный дрон, пострадало 28 человек. В Сумах в результате удара беспилотника по торгово-развлекательному центру 2 человека погибли, 20 ранены. Российские военные дважды атаковали Киев дронами, пострадали в том числе многоэтажные жилые дома, один человек погиб, 16 ранено. Зеленский подтвердил атаку ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске, и местные власти заявили о 4 погибших и примерно 30 пострадавших. Власти Молдовы и Норвегии заявили, что во вторник, то есть позавчера, вылет президента Украины из Кишинева задерживался из-за проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство. С той войной все, теперь про другую. Иран все чаще пытается эскалировать конфликт с Соединенными Штатами, стремясь тем самым покончить с патовой ситуацией в Ормузском проливе, которая душит его экономику. Ведущие советники Белого дома приватно поделились с Трампом перспективой того, что война с Ираном может затянуться до конца его срока. Он говорит, что вот только выиграем midterm elections и сразу все кончится. Стив Уитков, посланник Трампа по Ближнему Востоку, сообщил, что заработал более 100 миллионов долларов от организации, владеющей его долей в World Liberty Financial. Я рассказывал про эту схему довольно много. Там и дети Трампа, все зарабатывают хорошие деньги. Куда делись конфликты интересов? Как насчет этики? Губернатор Род-Айленда Дэн Макки потерпел сокрушительное поражение на праймерис Демократической партии в своем штате, став первым действующим губернатором в Америке, проигравшим праймерис почти за десятилетие. Внепартийный офис, который следит за поведением членов Конгресса, оправдал конгрессвумен из Миннесоты Ильхан Омар, а у вас она на экранах слева наверху, в связи с документами, которые она представила в Конгресс и которые резко преувеличили ее состояние. Омар утверждала, что она не мультимиллионер, пеняя на ошибку в бухгалтерии, но у нас все поляризовано, а вот сейчас все встало на свои места. Администрация Трампа предлагает реформировать перепись населения 2030 года, устранив вопросы о расе и этнической принадлежности и резко ограничив способы подсчета иммигрантов. В этом году около 92% медицинских работников штатов либо поощряют предоплату, либо требуют ее. Преследование Huawei Министерством юстиции за якобы систематическую кражу коммерческих тайн в американских компаний зависает на фоне переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, запланированным на конец этого месяца. Теперь по бизнесу и финансам. Доходность государственных облигаций выросла до новых многолетних максимумов, при этом десятилетняя установилась на уровне 4,836. S&P 500, Dow и Nasdaq снизились на 0,5%, 0,8% и 0,6% соответственно. Цены на природный газ в Европе росли и резко выросли до самого высокого уровня с начала 2023 года, поскольку нарастающие атаки на Ближнем Востоке продолжают блокировать поставки СПГ, то есть сжиженного его. Apple представила свой первый складной iPhone, который удобно помещается в карман и позволяет пользователям взаимодействовать с несколькими приложениями одновременно. Я об этом подробнее позже доложу. А Джейкоб Коксон, это исследователь из Anthropic, ушел из индустрии искусственного интеллекта из-за опасений, что лаборатория и ее конкуренты гоняются за созданием систем, которые они не смогут впоследствии контролировать. Эндрю Таллах, это звездный исследователь в области искусственного интеллекта, которому в прошлом году предложили зарплатный пакет на сумму более миллиарда долларов, чтобы он только пришел в Meta Platforms. Он это сделал, и теперь он покидает компанию. Google от Alphabet, которая заявила, что потратит более 15 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Финляндии. Измена в наших американских рядах. Analog Devices заключила сделку по приобретению LF Semiconductor. Это производитель микроконтролеров и термоядерных процессоров за 1,35 миллиарда долларов. Inspire Brands назначила главу своего подразделения Данкин, да, тот, которого русские называют Дунькин, временным генеральным директором, пока компания фастфуда готовится к IPO. Министерство юстиции запросило дополнительную информацию у Fox Corporation и Roku, пока компании работают над завершением сделки примерно на сумму в 25 миллиардов долларов. Вот помните, был, когда первый вышел из серии Ocean Eleven, там несравненная Шарлиз Терон играет одну из ролей. Это, в принципе, стал такой видео-экшн-муви, ну, просто роликом, рекламным роликом для мини-купера. Мини-купер — это ответвление BMW, который до сих пор, кстати, не электрический. И у меня был мини-купер, мы даже ему реснички приклеили, такие глаза. Очень симпатично было. Ну вот, Dunkin' Donuts, про это никто тогда не рассуждал, но мы-то с Васей знаем, что существует такая форма рекламы, которая называется Product Integration. Там был какой-то фильм, в котором Деннис Девито постоянно ел Dunkin' Donuts, вот эти вот, как они называются, по-русски я забыл. Ну, какое-то слово было другое. Покрытые белым таким, белой сахарной пудрой. Чистый product integration. Я не помню статистики тогда, но точно должно было увеличиться потребление Dunkin' Donuts. А теперь по поводу наших внутриамериканских дел. 119-летний, если от роду, парк развлечений в Нью-Джерси внезапно закрылся и снова вышел на рынок, то есть в смысле продается. Парк Клементон и Сплэш Уорлд, их в принципе два, в округе Кэмден, это Южный Джерси, объявили о трудном решении закрыть парк после сезона 26 года. Владельцы парка, они находятся в Чикаго, это IB Parks and Entertainment, не назвали конкретную причину решения о закрытии, не сообщили, за какую стоимость будет он выставлен на продажу. Кстати, если кто хочет, я, например, все-таки хочу успеть в этом сезоне съездить в Южный Джерси в Six Flags. Меня жена отпустила. Это моя мечта с тех пор, как дети выросли. Ну, никак не могу съездить. А там вообще за это время стоимость входного билета дошла до $90. Но если вы покупаете онлайн, то можно купить за 45. Это базовый такой. Но я попробую купить онлайн VIP, потому что VIP – это без очереди на все аттракционы. Там есть популярные, в которые долго стоять. Вчера наш президент выступал на конвенции репов в Далласе и набросал идею ряда законопроектов, один из которых сделает незаконным для будущих президентов открытие границы. Комплексное законодательство по миграционной реформе не проходило в Палате представителей и Сенате с 90-х годов. Вообще это требует одобрения Конгресса. Бывший президент Байден подписал исполнительные указы, которые отменяли политику Трампа на границе. Это политика от его первого срока, Трампа. И она была отменена, а когда 45-й президент, да, значит, когда 45-й вернулся в Белый дом в январе 25-го года. А сейчас Трамп объявил еще и о великом плане здравоохранения, это его слова, который предусматривает ужесточение давления на страховые компании. «Мы примем, — сказал Дональд, — план великого здравоохранения, чтобы прекратить все государственные выплаты крупным страховым компаниям и передать деньги напрямую народу, чтобы вы могли купить свое медицинское обслуживание и оставить деньги, которые не потрачены, если вы здоровы, в запасе, заявил Трамп. Но это кому как. Есть люди, конечно, которые... Это типа того, что если уж так, то делать по-большому. Давайте Social Security не будем отбирать людей. Пусть, в конце концов, если они к пенсионному времени растратят их все, и у них ничего не останется, но пусть идут на улицу. Это уж, в конце концов, зачем нам этот социализм, правда? Еще президент Трамп пообещал сократить неконтролируемые комиссии за свайп кредитных карт. То есть каждый раз, когда ты ее там, карточку свою предъявляешь, то за это с тебя берут комиссионные. Просто не все смотрят в чек пристально. Вообще средняя ставка вот этих комиссионных за свайп кредитных карт, именно кредитных, это Visa и MasterCard, доросла до 2,36% от суммы транзакции. Это с 2025 года она поднялась так. А если вы в магазине пользуетесь кредитной картой, вас должны предупредить о том, что вам будет стоить то, что вы купили, на 2,36% больше. Так что, если вы хотите экономить эти деньги, все-таки 2 с четвертью доллара на сотню, то есть смысл расплачиваться наличными, но тогда, естественно, владелец магазина скоммуниздит эти деньги, и что-то не пойдет в федеральные сундуки. И это отразится на ваших программах. Еще президент Трамп подчеркнул жесткий подход своей администрации к преступности, пообещав отменить безналичный залог, cashless bail, кто не понял, и увеличить применение смертной казни, то есть почаще убивать. А мне это нравится. И то, и другое. Действительно, у нас порядка 500 тысяч долларов в год стоит содержание такого среднего заключенного, если только это не Гуантанамо, там больше миллиона стоил каждый. И это получается, что больше, чем зарплата у некоторых людей. Ну уж про сотрудников Дэвидсон радио даже неудобно, но тут очень уместно про них сказать, потому что если вы не будете жертвовать, так сказать, на работу Дэвидсон радио, то кое-кто останется без работы. Я вчера имел на этот счет такую интересную информацию. У нас вообще в Нью-Йорке действует 3 радио на русском языке. Одно это радио, которое учредил когда-то я. А оно сейчас называется «Руса». И откуда я ушел? Там они работают с iHeart. И я не знаю деталей их взаимоотношений. У меня есть подозрение, что они не платят за эфир, но ситуация не одинаково касается всех традиционных вещаний в том плане, что появились альтернативы, и люди имеют фан, текстуя в своих социальных группах, им не надо звонить в эфир, и не нужно делать вид, что вам звонят только молодые и умные, то есть все эти издержки традиционного вещания. Так есть такой портал, по найму на работу, называется Indeed, пишется одним словом, то есть это как бы в сделке, но на самом деле. И я там зарегистрировался в качестве переводчика с английского на русский, с русского на английский. Довольно давно это было, потому что у них там очень хорошая оплата труда с переводами. А причем есть варианты, когда онлайн это можно делать, очень удобно. И вдруг я получаю предложение пойти на то радио, с которого я ушел, и так как это открытая информация, то я могу вам сказать, оплата 50 примерно долларов в час. Но это part-time, то есть неизвестно, сколько часов у тебя будет работа, и чтобы сделать 51 час работы в эфире, лично мы с Васей тратим, наверное, 3 часа. Это получается, что оплата труда за должность звездного ведущего ниже уровня черты бедности. И ходят слухи также про то, что другое радио, которым владел наш член ассамблеи Михаил Навахов, я не знаю, кстати, как насчет конфликта интересов тут, потому что у него во власти очень высокое положение, и поэтому, может быть, есть соблазн использовать. Я не утверждаю, что это так, отнюдь нет. Но там предлагают такую работу, как вот на радио Руса, за чуть ли не вдвое меньшие деньги. Но сами можете посудить, какого качества может быть соответствующее вещание. В отличие от двух упомянутых радиостанций, мы с Васей работаем вообще бесплатно. Поэтому это совершенно другое качество. Теперь дальше. Еще что вчера Трамп пообещал. Он пообещал выплатить каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов по $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Причем президент не объяснил, как он будет реализовывать этот план, откуда будут взяты деньги. И он назвал эти деньги уже сразу дивидендами Трампа. Хотя тут уже есть как бы скрытый ответ, потому что это должен утверждать Конгресс, а на Конгресс положено с двумя приборами нашим могучим президентом. Это все про его идеи, которые он выдвинул вчера в Далласе. Бакалейщики Нью-Йорка подали федеральный антимонопольный иск, чтобы заблокировать план администрации мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани продвигать городские супермаркеты. Бакалейщики утверждают, что эта идея создаст несправедливую конкуренцию для близлежащих продуктовых магазинов. Я, кстати, 100% на стороне бакалейщиков и 100% на стороне потребителей, которым нужно, чтобы продукты стоили подешевле. Не так ли? Сохранив при этом качество. Но здесь получается, что городские деньги пойдут на поддержку такого рода магазинов, чего не имеют бакалейщики рядовые. Они, наоборот, должны платить налоги. То есть они, получается, своими налогами оплачивают работу таких супермаркетов. Но нас с вами интересует только конечный результат, не так ли? Привет Ташкенту. В иске, поданном вчера в Южном округе штата Нью-Йорк, Национальная ассоциация супермаркетов попросила судью отложить городской тендерный процесс, который ищет оператора для муниципальных магазинов, чтобы определить, нарушает ли эта программа антимонопольные законы. То есть суть в том, что подоплека идеи, что город монополизирует рынок. То есть начал монополизировать. Но кто же не пойдет туда, где подешевле и получше. Заявки на открытие магазинов должны быть поданы 16 октября, но жалоба, о которой мы доложили, просит суд сначала вынести решение, а новый крайний срок торга должен быть назначен через 30 дней. И при отсутствии судебного решения истцы предупредили, что любой победитель может впоследствии быть привлечен к суду, если суд отклонит план города. И последнее. Я, честно говоря, не знаю результатов, но вчера на самом ближайшем горнолыжном курорте к Манхэттену, он называется Mountain Creek, это в городке Вернон, штат Нью-Йорк, была продажа сезонных, этих season passes, сезонных пропусков на лифт по смешной цене, там $299. И кто не успел, как в детской игре в прятки, кто не спрятался, я не виноват. Но попробуйте, может, вы еще успеете. Mountain Creek. Как искать? Вот так вот одним словом. mountaincreek.com. И там сообразите сами. Это все с новостями срочного порядка. Если у вас появились ассоциации по поводу услышанного, то, значит, вы живете и работаете в радиусе распространения Толковища с Севой Капланом. Наш телефон в студии для тех, кто хотел бы в звуке, так сказать, отреагировать. 718-303-9090. И сегодня он работает.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 202-27-86.
13: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: Звонков у нас хватает от парашистов, но есть и нормальные люди. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
15: Доброе утро, Сева. Да, хорошего вам дня и всем.
9: Саша, спасибо. Здрасте.
15: Да, у меня в связи с новостями, которые вы озвучили, у меня, в принципе, появилось два вопроса. Вы обычно всегда комментируете, нравится вам что-то или не нравится, а на этот раз промолчали. Поэтому у меня вопрос к вам. Вы, поскольку являетесь, так сказать, представителем республиканской партии, ваше отношение к тому, что Трамп пообещал выплатить по 5000 каждому, и чем это пахнет, и как вы это приветствуете? Первый. Второй вопрос, который, в принципе, связан тоже, что завтра будет День памяти, 11 сентября, и наш президент здесь высказал о том, что его спасли, а вас в тот день с развалин. Вот как вы это, чем это пахнет тоже? Вот два вопроса. Если можно, коротко.
9: Да.
15: Спасибо.
9: Да, коротко, конечно, Саша, спасибо. Но по поводу вот этих 5000 долларов, дело не в том, что я республиканец, и потом, кстати, принадлежность к партии, это только необходимость голосовать, иначе просто не можешь, если ты не записан как-то, это для иностранцев. Но это по времени вызывает у меня неприязненные чувства, потому что это фактически покупка за счет федеральных средств голосов на выборах. Ну, просто иначе не истолковать, к сожалению. Ну, не получается. А 2000 долларов, которые Трамп обещал ранее, если он выплатит каждому, кто, значит, рожает ребенка, это помогает, в принципе, для демографии. Но где эти 2000, это все не получилось. Поэтому воспринимать это можно только как всплеск, так сказать, пиара компании. А насчет спасения... Вы знаете, все затмило для меня обнародование офисом Мамдани информации, которая была закрыта 25 лет для людей, о том, что район в Ground Zero оставался еще много месяцев чрезвычайно опасным для здоровья людей. А там начались, наоборот, призывы, давайте, значит, все сейчас очистим, давайте покупать квартиры. У меня, кстати, знакомые купили квартиру в небоскребе за 160 тысяч долларов, one bedroom. Она сейчас точно стоит 2 миллиона. Но это супружеская пара, и один из них умер раньше времени. А его супруга, она такая трампуси, что она... Когда-то меня любила, теперь она также меня ненавидит, поэтому она не может слушать эту передачу. Но я вам рассказываю о факте. Они купили эту квартиру, которая оказалась смертным приговором. И дело даже не в этом, а в том, что, оказывается, если бы не чудовищное это раскрытие, мне бы не пришла в голову чудовищная мысль, что наши власти похожи на власти Чернобыля в Советском Союзе, которые скрывали от своего народа опасность распространения вот этой самой... термоядерной фигни. Ну вот, а спасение, это чем-то мне напоминает переплывание Мао Цзэдуном через речку Янцзы. Теперь у нас парашисты одни сплошные, я их отрубаю и перехожу к итогам вчерашнего дня на бирже. Apple представила свой первый складной телефон. Цена начинается с 1999 долларов. Продукт был представлен Джоном Тернусом, который на прошлой неделе занял пост гендиректора Apple. И компания также повысила цены на iPhone, чтобы компенсировать рост стоимости памяти и чипов для хранения данных. Акции Apple в результате упали на 0,3%, но все же это лучшие результаты, чем рынок в целом. Доходность казначейских облигаций выросла после того, как Министерство финансов заявило, что приобретет до 6 миллиардов долларов долгосрочных государственных облигаций, что меньше, чем ожидали некоторые инвесторы, чей голос слышен. Доходность десятилетних выросла на 0,03%. Это самый высокий показатель за почти 3 года. И рост цен на нефть также может способствовать росту доходности облигаций. А фьючерсы на нефть превысили $101 за баррель после того, как мы, то есть американцы, нанесли удары по иранским нефтяным танкерам. Акции Casey's General Stores упали аж на 14% после того, как этот гигант продажи пиццы сообщил о ростах продаж, который все же немного уступал ожиданиям Уолл-стрит. Ожидания, возможно, были завышенными. Акции недавно вышедшего на IPO Jersey Mike's Subs выросли на 7,5% после первого отчета о прибыли. Subs – это submarines, это так у нас называют бутерброды. Такие просто, кто его может съесть, это величиной с багет целый. С акциями все. Теперь следующая история – это про этот самый телефон. Я, конечно, когда услышал, что $2000 базовая модель, я ахнул. Потому что, в принципе, я понимаю, что технический прогресс, стоимость, там, дефицит, цепочки поставок, все это я понимаю. Но и также, кстати, и то, что мобильные телефоны, они для людей победнее, чем-то вроде Lamborghini для людей побогаче. Это визитная карточка. Вот вынимаешь телефон, показываешь. Люди обращают внимание, там, сколько у тебя камер. 3, значит, ты более состоятельный. То есть народ тщеславный, на этом делаются деньги. И вот вчера этот ново сравнительно испеченный гендиректор Apple Джон Тернерс. У меня должна быть где-то его фотка. Сейчас, секунду. Да, вот она. Впервые вышел на сцену в Купертино, впервые в качестве гендиректора, и представил то, что все ожидали. 10 минут непрерывная работа Apple Hands и новый складной iPhone, который может стать лидером на практически неосвоенном рынке. То есть когда-то они были складные. Теперь они снова вроде как становятся. iPhone Duo, он так называется, будет доступен для предзаказа 16 октября. Но если вы хотите добавить больше памяти для своих видео с котами, очень важно отдельно сказать эти два слова, с котами, то он может стоить до 3000. В развороченном виде, ну, в смысле в развернутом, телефон ведет себя скорее как iPad, чем как 2 iPhone, и в сложенном он примерно такого же размера, как загранпаспорт. То есть получается, что раза в 1.5 больше обычного Max. А производители потребительской электроники в прошлом году поставили в общей сложности около 20 миллионов складных устройств, что составляет порядка 2% всех продаж смартфонов. И Morgan Stanley ожидает, что Apple поставит 6,5 миллионов вот этих дуэтов, Duos, в первом финансовом квартале, который заканчивается в декабре. А по данным Bloomberg, это составляет $14 миллиардов продаж, или около 16% от ожидаемой общей выручки за квартал, если говорить только об айфоне. А в следующем году компания продаст более 12 миллионов складных устройств. Это их план пока. Apple также представила другие новые продукты на вчерашнем мероприятии, которое названо очень симпатично Surprise and Shine. Rise and Shine, Surprise, SERP, Rise and Shine. Помимо iPhone есть еще обновленные AirPods 5. Почти все остальное было сигналом того, что Apple больше не хочет быть технологической компанией, которая отстает в вопросах искусственного интеллекта. И новые iPhone 18 Pro и Pro Max, которые можно сложить, но только если вы хотите сломать их, вместе с этим самым складываемым Duo позиционируются как основные AI-устройства Apple. То есть они своим продуктом делают PR для своего нового имиджа. Оба последних айфона оснащены улучшенным искусственным интеллектом, включая новую Siri. И даже новые Apple Watch переименовываются в переносной искусственный интеллект, так их называется теперь. Акции Apple немного упали перед закрытием, но Тернерс не воспринимает это на свой счет. Это уже 6-й случай за последние 9 новых событий, связанных с айфоном, когда акции Apple падают в тот же самый день, когда объявляется новость. Но согласно данным Bloomberg, акции в среднем у Apple выросли на 10% за последние полгода. с этой темой все. Теперь самая интересная, на мой взгляд, тема нашего времени. Сейчас это исчезнет штука, это временное появление. Все, она исчезает. Это бабло, которое сыпется на Силиконовую долину. То есть, условно называют это районом залива. Там сейчас больше денег, чем воды. А проблема только в том, если это считать проблемой, это что те, кто их делает, эти деньги, они не имеют возможности их потратить. И это не преувеличение. Я вот сейчас работаю с одной компанией по искусственному интеллекту, и если у нас получится то, что мы задумали, то это может произвести определенную революцию в определенном рынке. И когда мы стали знакомиться, то они прозрачны, у них открытый доступ, они набирают сейчас программистов. Начальная зарплата 215 тысяч долларов. Вот. От 215 до там где-то 400. Причем это компания, которая еще год назад не существовала. Вот такие вот цены. Это личный опыт. Так вот, люди, работающие в компаниях, связанных с разработкой искусственного интеллекта, настолько заняты и настолько не сосредоточены на традиционных последствиях нежданного богатства, что многие не успевают пожать плоды своего труда. Вот представьте себе, что вот вы все время сеете что-то, и это какая-то пища. У вас нет времени на то, чтобы приготовить себе эту пищу. А эти люди, они могут забронировать, скажем, индивидуальную велопоездку по Италии, ну, там, с проводниками. Кстати, кто не пробовал, очень рекомендую. Это на самом деле не так, чтобы сильно дорого. Есть не только велопроездки, но есть еще и пешеходные маршруты, когда вам дают, ну, скажем, в Европе есть много таких маршрутов, там 300 километров. То есть вам всю логистику обеспечивают. Вы должны просто пройти свои там 30 километров в день, и вас будет ждать место гостиница там, кормежка, с вами будет какая-то связь, вы индивидуально путешествуете пешком. И это интересно, это не по шоссе. Но вот индивидуальная велопоездка по Италии, это не гипербола, это действительно стоит денег. Но вот эти люди, которые разрабатывают искусственный интеллект, не могут найти свободное время, потому что они работают всегда. Причем фотография, которую вы видите наверху, это... На бэк-ярде сауна, которые сейчас продаются. Вот это продается просто на ура. Причем не только сауна, но и что-то вроде проруби во дворе. Ну, то есть всегда холодная ванна во дворе. Это идет. Но эти супербогатые технари сейчас, они интересно, что они не вкладывают деньги в новую кухню. Потому что у них нет времени на то, чтобы ее использовать. Категорически просто нет времени. И, конечно, они спешат зарабатывать, потому что все это может кончиться в один ужасный для них момент, когда искусственный интеллект скажет, ну все, отдыхай, Вася, вот тебе пенсия, ты меня сделал, остальное я сделаю лучше, чем ты, и за деньги только на электричество, больше ничего не надо. Конечно, миллионы идут на новые дома, причем люди покупают их, не беря моргидж, естественно. 4-6-8 миллионов – это диапазон наиболее популярных. То есть не хватает itinerary, то есть инвентарь. Вернее, не хватает домов. И причем это рынок недвижимости в Сан-Франциско, который самый дорогой вообще. Можно было бы инвестировать деньги в искусство, которое развесить на стенах. Но это еще не приоритет для технически продвинутой когорты, потому что они до этого еще не доросли, у них этот тренд еще никто не преподнес. А если это будет правильно... Кстати, тренды очень перспективные, бывает несвоевременное их преподнесение. Рынок еще не готов, это и может быть провально. И я читал по поводу искусства в тех местах, потому что оно только растет в цене, это хороший инвестмент. Это отдельная тема. Кстати, у меня был приятель, он в пятом поколении антиквар, и он рассказывал мне про то, как русские создают кипиш по поводу произведения искусства на всяких международных аукционах. Такие секвенции, как говорят музыканты, покупка-перепродажа с имитацией спроса на произведение искусства, которое не стоит тех денег, за которые конечно его продают. Но он ушел из жизни, и, честно говоря, я не очень настаивал на этом интервью, потому что, ну, есть знания, которые необходимы для элиты, но нет смысла просто рвать пупок. То есть у меня уже стало появляться такое отношение. Насильно толпу не сделаешь умной. Глупый, да, но умный нет. А вообще за последние 20 лет в районе залива никогда не было такого уровня ликвидности. И помимо общей неприязни этих самых техно-новоришек явной роскоши, кстати, возьмите Марика Закерберга в качестве примера, который долгие годы ходил только в этом самом, в своей толстовке. Это правильный перевод, sweatshirt, hoodie, толстовка. А у них просто нет времени на роскошь. То есть получается, что несчастные часов не наблюдают. Причем даже Rolex в этом смысле. Помимо сотрудников крупных лабораторий, где разрабатывается искусственный интеллект, есть и те, кто работают в таких компаниях, как Databricks и Stripe, которые участвуют в тендерах, и большая часть их расходов была направлена на две сферы. Это недвижимость и инвестиции в стартапы. Именно так. И некоторые могли бы выделить бюджет в единицы миллионов на новый дом. Сейчас там, кстати, наибольшим спросом пользуется что-то в районе 6-7 миллионов. Но, естественно, это, возможно, не появляется только, когда они получают право обналичивать акции. А сразу этого права у них нет. Здесь еще уместно кое-что упомянуть. В районе 30% покупок жилья в столичном районе Сан-Франциско с апреля по июнь этого года были полностью за наличные. А базовые зарплаты тех, которые поопытнее, инженеры-программисты в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, там они обычно начинаются после 300 тысяч, а пакеты акций, которые прилагаются к этому, могут довести годовую прибыль до восьмизначного диапазона. То есть это получается десятки миллионов. Но именно события с ликвидностью увеличили покупательную способность, и в октябре более 600 нынешних и бывших сотрудников OpenAI смогли таки продать свои акции на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов, и около 75 из них принесли домой по 30 миллионов долларов каждый. То есть это за год работы. При этом бывший сотрудник OpenAI, продававший акции, сказал, в частности, в интервью Wall Street Journal, что его самой крупной покупкой стал новый электромобиль. Всего-навсего. А когда тема расточительства, так сказать, возникала среди его коллег, то самым часто упоминаемым предметом купли была эспрессо-машина, то есть кофейная машина,

0: очень быстро. И она говорит, что у нее нет отдельной от работы жизни, на которую можно было бы тратить деньги. То есть время стало роскошью для востребованных трудоголиков. Причем до такой степени, что они хотят теперь иметь возможность управлять своей сауной удаленно, не дожидаясь, пока она согреется, когда они приедут домой. А сауны, вот то, что у вас на экране, стоят от 40 до 80 тысяч долларов. И вот когда мне Эдик строил, Эдик, могу дать номер телефона, он гениальный совершенно подрядчик, и качество, и скорость, и никаких сюрпризов неприятных вас не будет ждать, если вы умеете делать с Эдиком. Он и здесь, и во Флориде. Он мне построил сауну за $2000. Ну, агрегат я еще покупал в Канаде где-то за 800. Это вообще просто, то есть, вручную фактически. А прорубь, ну, если так ее называть, то есть холодная ванна стоит почему-то дорого, от 10 до 20 тысяч долларов. И покупатели требуют, чтобы, интересно, у них требования, чтобы мобильные телефоны не работали в сауне. То есть там в стенах должна быть экранирующая какая-то решетка. Значит, здесь имеет место, так сказать, ирония технологического богатства. Оказывается, заключается в желании иметь поменьше технологий. И независимые часовщики, такие как Crayon, имеют списки ожидания почти на год. То есть на это у них хватает денег. То есть в очередь, не очередь, какая разница. Hot item. Это часы, меняющие циферблат в соответствии с местным временем рассвета и заката. Стоят 170 тысяч минимум. Но, опять-таки, ирония, у этих людей, которые покупают эти часы, вообще нет времени посмотреть на часы, потому что все участвуют в гонке. Вот я не глядя могу сказать, что один из моих читян в LiveChat сейчас найдет время для десятка постов, причем никто ему не ответит, с вопросом, кому это может быть интересно. У меня все, сейчас будет перерыв на рекламу. Номер телефона в студии 718-303-9090. Ну, будет ли реклама? Мы все работаем дистанционно, поэтому латентный период непредсказуем совершенно. Сейчас посмотрим, что написал. Да. Так, ну, Акмаль, я не знаю, если рекламы нет или что-то не работает, так ты мне хоть текстани, я буду продолжать. Ау.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: face, лицо, которое тебя обнимает. То есть гигант чипов искусственного интеллекта покупает платформу с открытыми моделями искусственного интеллекта за примерно 13 миллиардов долларов. Эта цена, основанная на, кстати, идентификационном номере MOZ на самом деле. То есть у каждого эмотикончика, как кажется по-русски говорят, есть свой идентификационный номер. Что это дает NVIDIA? Покупка Hugging Face. Производитель чипов получает контроль над основной платформой, которую миллионы разработчиков используют для обмена, запуска и настройки 3 миллионов бесплатных моделей искусственного интеллекта. Разновидностей всего-то на одной руке, но 3 миллиона бесплатных – это то, что пользуются. Не так, чтобы много. Аналитики говорят, что теперь NVIDIA может адаптировать под себя чипы Hugging Face, то есть компания может объединить доступ к вычислительной мощности своих чипов с сервисами, которые предлагаются на этой платформе. И сделка эта происходит на фоне того, что некоторые лаборатории по искусственному интеллекту разрабатывают собственные чипы, чтобы конкурировать с основным продуктом NVIDIA. То есть NVIDIA чему-то научилась у Tesla. Я сейчас не буду возвращаться в ту тему, потому что уже 2-3 раза об этом говорил. То есть ставки делаются на открытый исходный код, то есть программное обеспечение. В отличие от... Это называется proprietary models, я не знаю, как это по-русски, проприетарных. Ну, короче, это не так важно, потому что это для здешних американцев, скорее, это все это надо. Это OpenAI и Anthropic. Модели Hugging Face могут быть модифицированы кем угодно. NVIDIA раньше утверждала, что без открытого искусственного интеллекта несколько лабораторий получат монопольный контроль над этой технологией, то есть типа взаимоотношений между городскими супермаркетами и бакалейщиками Нью-Йорка. Тем временем некоторые в Кремниевой долине обеспокоены тем, что американские модели искусственного интеллекта уступают популярным китайским, тоже с открытым исходным кодом, которые дешевле значительно именно в эксплуатации. А тут есть один момент интересный, когда тебе предлагают что-то бесплатно, но потом ты платишь за обслуживание какую-то сумму. Это очень популярно, кстати, у русских, очень странная вещь. Не хотят ничего из кармана вынимать, хотят zero out of pocket, когда берут машину в лизинг, но то, что вы не платите сразу, перекладывается на ваши monthly premiums, вы платите там больше. Вот такая сумма в 3-4 тысячи долларов, которые платишь down, на этом ничего не заработаешь на стокмаркете. Да, сам Hugging Face использовал китайскую модель, модифицированную NVIDIA, чтобы отразить кибератаку от восставших агентов OpenAI в начале этого года, Rogue Agents. Но некоторые скептики считают, что это приобретение – последний пример циркулярного финансирования. Очень интересное явление, которое набирает обороты. Циркулярное финансирование с использованием искусственного интеллекта. То есть, когда гиганты искусственного интеллекта вкладывают деньги в своих клиентов, потенциально создавая пузырь. И этих скептиков стоит послушать. Hugging Face получил оценку на частном рынке в 4,5 миллиарда долларов всего 3 года назад. И с тех пор они привлекли более 18 миллионов пользователей и 200 тысяч компаний, которые используют платформу для поиска, обмена и сотрудничества над более чем 3 миллионами открытых моделей искусственного интеллекта и покупая крупнейший в мире на сегодняшний день репозитории, можно сказать, открытых моделей искусственного интеллекта, NVIDIA готовит себя ко дню, когда спрос на чипы может начать спадать. Этот спрос – это катализатор процесса. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года, естественно, при условии одобрения регуляторами. А подходят последние 6 минут сегодняшнего шоу. Еще у меня есть одна история на эту тему, но попробуем принять звонок от вас. В принципе, мы уже подошли к тому времени, когда вы можете предложить свою тему, но перед тем, как вы это сделаете, вам надо помянуть хоть что-то из того, что звучало в сегодняшнем шоу, чтобы не были, так сказать, спящие 55 минут с домашней заготовкой в зубах. Телефон студии 718-303-9090. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Да, Сева, доброе утро. Вчера
0: доброе утро.
1: Все-таки на 80 лет Трамп вчера очень excited был. Он 2:45 он говорил очень так высоким голосом. И что интересно, он сказал, что значит, эти фейк-ньюс, они, значит, на второй день его присутствия в Белом доме спросили у него про цены на яйца. Он говорит, я только пришел, я говорю, откуда знаю про цены на яйца? Но все равно через 2 месяца цены на яйца снизились, они закупили яйца в Европе, там по всему миру, закупили яйца, привезли. И еще он сказал, что они, значит, сейчас сидят, и они, значит, завтра напишут о том, что они не смогли пойти в туалет, потому что Трамп такой был excited, и вот, ну, в общем, вот это мне понравилось. Он пошутил так.
0: Окей, хорошо, спасибо. Честно говоря, ничего не понял. Ну да ладно, дело же не в том, понял или не понял. Вот Вася понял, что подходит время, раз я принимаю звонки завтрака. Это, вот это имеет значение. Теперь еще один страх, который озвучил один из крупнейших экспертов по поводу искусственного интеллекта. Остальные звонки – это парашисты. Я даже не буду тратить на них времени. Есть такой дядя, его зовут Эван Хюбингер. Он эксперт в области безопасности использования искусственного интеллекта, причем в антропике. И он сказал вчера, что искусственный интеллект может погубить все человечество в ближайшее десятилетие. Причем вероятность развития такого события составляет порядка 10%. Пост написал в X Эван Хюбингер, в котором он отметил, что риски, связанные с существующими на данный момент моделями искусственного интеллекта, невелики, существующими. Но с учетом стремительного развития технологий, новые модели могут достигнуть такого уровня самостоятельности, что начнут представлять угрозу для существования человечества. И все это прозвучало на фоне сообщений британской газеты Financial Times о том, что компания Anthropic не предоставила доступа к своей новейшей модели Британскому институту безопасности, одной из ведущих организаций, которая занимается оценкой рисков, связанных с искусственным интеллектом. И, на мой взгляд, вот этот момент, он укрепляет опасения Хюбингера, потому что если вот эта модель, которую они не предоставили британцам на предмет изучения опасности и безопасности, действительно настолько мощна, что у Хюбингера появились эти мысли, то значит, ее никому нельзя предоставлять. В истории такое уже было, но правда, если взять, скажем, последний фильм «Дитя Франкенштейна», то, в принципе, тот, кого все боялись, вот этот страшный гигант, он на самом деле изумительный красавец, которого, прихода которого мы должны ждать. Или взять мультфильм «Beauty and the Beast». Ну, прекрасен этот самый зверь, в которого влюбляется красавица, по нашим представлениям. Так, теперь... Да, и что еще? Хюбингер не стал подробно описывать, каким именно образом системы искусственного интеллекта могут атаковать человечество в будущем. Но слова его вообще, в принципе, стали реакцией на пост в X Джейкоба Коксона, который я сегодня упоминал, эксперта в области искусственного интеллекта, который уволился из Anthropic, а раньше он, между прочим, работал в OpenAI. Коксон написал, ни одна из этих компаний не ведет себя адекватно. Ну, он имел в виду адекватно грядущей опасности. Это единственное, что сказал Коксон, комментируя свое решение покинуть Anthropic. Кстати, если переводить «Коксон» на русский, то это получится «хуев сын», потому что «как» — это «хуй», а «сан» — это «сын». Теперь у нас один звонок только от вас. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вам так платят за то, что вы врете про Россию и Украину, а?
0: Платят. Платят, да, это да. Понятно. А что именно?
2: Это понятно.
0: Ну, это логично, конечно. А что я вру, интересно?
2: Вообще все про войну Украины и России. Вы все врете.
0: Все врут. Да? Но хоть один пример. Ну, один.
2: Ну, вот я смотрю русских и смотрю украинских вот этих. Вот там есть такой Мураев, Евгений Мураев, он рассказывает. Есть там...
0: Я все понял. Это жертва создания стада. Естественно, они верят только в то, что им нравится. И почему они слушают это шоу, а?

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи. Мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
16: «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
16: Проза, музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
16: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
15: «Солнечный удар».
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. «Давидзон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на «Давидзон Радио»
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера стартовал чемпионат Национальной футбольной лиги. Стартовала лига в Сиэтле, там, где живут обладатели Кубка, победители Супербола. Сиэтл Сихокс принимали вице-чемпионов New England Patriots, и чемпионы выиграли у вице-чемпионов со счетом 13-10. Сегодня второй матч чемпионата, и этот матч будет в Австралии, впервые в Австралии. Пройдет официальная игра чемпионата национальной футбольной лиги в Мельбурне. Команда Лос-Анджелес Рэмс сыграет Сан-Франциско 49ers. Окей, вернемся в свою страну. Мы в Нью-Йорке на чемпионате, открытом чемпионате Соединенных Штатов по теннису. Вчера образовались вторые полуфинальные пары у мальчиков и у девочек. У мальчиков Александр Зверев, первый номер турнира, встретится в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым. Вчера Зверев в трех сетах переиграл соперника из Канады. А Карен Хачанов, он играл с бельгийцем и выиграл всего лишь в двух сетах, потому что бельгиец покинул корт, травмированный во время третьего сета. У девочек пара очень сильная. Четвертый номер турнира Кока Гауф сыграет со вторым номером турнира Еленой Рыбакиной. Вчера Гауф в трех сетах обыграла Миру Андрееву, а Елена Рыбакина обыграла в трех сетах китаянку, фамилию которой я не в состоянии произнести. Мы с вами на бейсбольных полянах. Наступают команды, которые сражаются за первое место на Востоке Американской лиги. Янкис выиграли вчера дома у Колорадо. Тампа Бэй играла в Атланте. Случай команды на сегодняшний день на Востоке Национальной лиги. Тампа Бэй победила. Метрополитен сыграли в Майами, победили 15-14. И команда Филадельфия выиграла дома у Хьюстона. Итак, на Востоке Американской лиги у Тампы 87 побед, у Янкис 83, у Бостона 80. На Востоке Национальной лиги у Атланты 85 побед, у Филадельфии 82. Моя команда уже вчера поднялась с последнего пятого места на четвертое. У Метрополитен 68 побед, но 78 поражений. И мы с вами в Европе. Вчера в Берлине проходит чемпионат мира по баскетболу среди женщин. Образовались вчера четвертьфинальные пары. Итак, в четвертьфиналы Соединенные Штаты, американки, действующие чемпионки, играют в сборной Венгрии. Испания играет с Австралией. Победители этих четвертьфинальных пар встретятся в полуфинале. Другие четвертьфиналы: Бельгия играет с Германией, Франция играет с Китайской Народной Республикой. Победители встретятся полуфиналах. И еще новости, конечно, европейские. Лига чемпионов. Это мы говорим с вами о футболе. Вчера Арсенал играл в Неаполе, выиграл со счетом 1-0. Ливерпуль дома выиграл у Атлетико Мадрид со счетом 2-1. Барселона разгромила дома нидерландский клуб Фейенорд со счетом 5-1. И действующие клубные чемпионы Европы Пари Сен-Жермен разгромили на своей поляне команду из Братиславы, из команду «Слован» со счетом 6-1. Ну и, наконец, в Европе вчера стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Мы будем с вами говорить об этом соревновании. 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд. В каждой победители первые 2 места из каждой группы автоматом выйдут в следующий раунд. Нас интересует игра в группе B. В этой группе среди 6 команд Украина и Израиль. Сегодня эти команды открывают турнир. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
7: Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 10 сентября. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484. И живите без боли. Окей, теперь я хотел бы вернуться к себе на родину, потому что там такое происходит. Скандал, конечно, с этим открытием того, что генпрокуратура крышевала колл-центры, получая от них миллионы долларов, потряс страну, хотя... Казалось бы, а что там потрясать? Собственно, там все знают о том, что эти колл-центры существуют, о том, что это настоящая индустрия, там работает, по тем данным, которые мелькают в украинской прессе, порядка 60 тысяч человек. И сегодня, на фоне тотального разрушения украинской экономики, это одна из немногих областей, одна из немногих сфер экономики, которая продолжает процветать и приносит, по самым скромным оценкам, 1 миллиард долларов в месяц. И себе представьте себе, сколько покалеченных людей остается после деятельности этой программы. То есть это в основном это старики или просто какие-то доверчивые люди, которые позволяют этим операторам, которые звонят им домой, рассказать им эту сказку о том, что у них что-то произошло со счетом или еще с какими-то выплатами, открыть их банковые счета и снять с них деньги. Если это приносит 1 миллиард долларов в месяц, сколько пострадавших людей? Если вначале это... Представьте себе, что насколько это была полулегальная деятельность. Вначале, когда это все только, этот бизнес открылся, они не действовали против украинцев, эти колл-центры. Они действовали против россиян. Но опять же, против каких россиян? Про каких там генералов, партийных начальников? Нет, в основном это они долбили стариков, пенсионеров, несчастных пенсионеров. Но тем не менее у них была отмазка. Это враг, поэтому мы можем его раздевать, этого врага. Старики, не старики, какая разница? Они там, если платят налоги, эти налоги идут на армию, они бомбят нас. Ну, одним словом, у них была отмазка. И эти некоторые, эти колл-центры, представьте себе, что они как в качестве гарантии своего существования, они отчисляли какую-то сумму своих денег, полученных этих денег, на ВСУ, на содержание. У них были какие-то их подразделения армейские, которым они помогали. Но постепенно ситуация изменилась, потому что когда ты видишь такой колоссальный приток денег, то ты, естественно, стремишься к расширению бизнеса и получению больших денег. И этому способствовало то, что в России власти начали применять, банковская их система начала применять свои собственные механизмы для того, чтобы затруднить деятельность этих колл-центров, и они затруднили. И сегодня, по оценкам специалистов из Европейской комиссии, между прочим, россияне составляют только от 10 до 15% жертв деятельности этих колл-центров. Кто остальные? Остальные украинцы, они своих оббирают сегодня, но также они оббирают и несчастных людей из Европы, социалистических, бывших социалистических стран Восточной Европы, но также они долбят и Западную Европу, и даже Америку. При этом для этой цели они используют либо... Сначала они начали использовать бывших учителей иностранных языков в этих колл-центрах, где несчастные учителя там ничего не получали. Пенсии мизерные. Они решили их использовать. Но потом они переключились сейчас на AI, на Artificial Intelligence, который им помогает втирать на родном языке тех людей, которым они звонят. Ну и сейчас вот я хотел бы сегодня просто остановиться на одном персонаже этой деятельности. Ну, мы знаем результат этой операции «Карфаген», которую провело НАБУ. Значит, ушел со своего поста генпрокурор Руслан Кравченко. Ушел один из... Ушло пять человек, пяти человекам применили, предъявили подозрения. И среди этих, кому предъявили подозрения и заключили на 60 дней в СИЗО, персонаж совершенно замечательный. Она прямо не занимала никакой значительной должности. Эта дама, она проходила в записях НБУ под двумя кличками. Либо муза, либо королева. Она такая привлекательная девица. 24 лет. Откуда? Правильно. Из Одессы. Она была любовницей, или она признала, я знал этого человека, Сергея Крапивы, или Крапивы, это был заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса генпрокурора, который непосредственно контролировал всю эту схему по крышеванию колл-центров. Значит, я хотел поговорить об этой девушке сегодня. И, пользуясь материалами украинской же прессы и обнародованными НАБУ записями. Значит, она родом из Одессы. И по данным украинских журналистов, она окончила Одесский лицей номер 56. Мне это уже ничего не говорит, что такое лицей, что такое номер 56. Я учился в школе номер 121, это я помню. С 2017 по 2024 год она училась в Национальном университете Одесской юридической академии. Я так понимаю, это бывший Новороссийский университет. Сначала на факультете гражданской и хозяйственной юстиции, будучи студенткой третьего курса в 2020 году, она рассказывала о желании углубленно изучать семейное право. После магистратуры Ивахненко осталась работать в Академии лаборанткой, а параллельно поступила в аспирантуру на кафедру международного и европейского права. В 22 года она заняла должность исполнителя обязывающего заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий. И по данным Суспильного телевидения, эта позиция была на общественных началах, но тем не менее, заместитель декана. И сейчас, после того, как грохнул этот скандал, в руководстве факультета ее фамилии уже нет. Среди прочего, сообщается, что в 25-м году она участвовала в официальном учебном визите украинских прокуроров в Рим. Это нормально. Как не поехать за границу? Организованная консультативной миссией Европейского Союза годом ранее победила в соревнованиях по дартсу на спартакиаде профессорско-преподавательского состава Академии. Дартс – это когда такие маленькие штучки с иголкой и с перышками бросают в цель. Это большое достижение, безусловно. Но что интересно. Эта девица, которая работала, то есть которая была в связи с заместителем, по сути дела, одного из заместителей генпрокурора, она имела юридическое образование. Она прекрасно понимала, чем она занимается и чем занимается ее милый друг и его шеф. Она по специальности юрист. Ну, слушайте, с другой стороны, чего требовать от нее, если люди, которые руководят генпрокурором, этим занимались? Значит, по данным прокуратуры, они были любовниками. Но сама Ивахненко на судебном заседании только подтвердила знакомство с Крапивой, но подробности характера своих отношений она раскрывать не стала. И понятно, что, видимо, только через своего любовника, каким еще образом, она с его помощью очень красиво жила. Очень. Значит, она, как это часто теперь бывает с девицами 24 лет, ну, собственно, и с теми, кто постарше и помоложе. Они обязательно должны показать всему миру все свои сокровища, где, либо на Инстаграме, либо на ТикТоке, так далее, и так далее. И это было своего рода сигналом о том, для НАБУ, о том, что девушка имеет больше, чем она зарабатывает на то, чтобы приобрести все эти свои дела. Значит, по данным следствиям, на нее оформлена элитная недвижимость в Киеве. Стоимость 16,8 миллионов гривен. Автомобиль Mercedes-Benz EQE 350 23-го года выпуска. Стоимость 60 тысяч долларов. Ну, это не это смешно. Не о чем даже говорить. Но, конечно, это, наверное, больше, чем она получала в 2023 году. На имя матери в январе 26-го приобретена квартира в Одессе. Ну, правильно. Это, наверное, надо же где-то отдыхать летом. И эти, по версии следствия, квартира приобретена на средства, полученные преступным путем. И, кроме того, сама она в 26-м году присматривала место на подземной парковке в одесском ЖК «Жемчужина» стоимостью 25 тысяч долларов. Ребята, в Одессе подземная парковка 25 тысяч долларов. Скажите, что они живут хуже нас. И в суде прокурор также упоминал дорогие подарки, в частности, часы Audemars Piguet. Ну, почему нет? И личность Музы, журналисты антикоррупционного центра Межа, рубеж, установили по деталям и записи НАБУ ее закрытому ныне профилю в Инстаграме. И там, значит, из этого профиля ее, то есть аккаунта, ее фотографий, масса ее красивых, ну, как бы это сказать, ее сокровищ. Золотые украшения бренда Messika, потом сумки, другие украшения, шубы, автомобиль Porsche, откуда не знаю, это ее, не ее вещи, бренда Loro Piana. Я не знаю, что это такое. Извините. Выше гэпа не поднялся. Нет, поднялся. Но Loro Piana не знаю, что это такое. И именно об этих своих сокровищах она говорит в одной из записей НАБУ, которые были опубликованы. Значит, ее собеседник, возможно, этот канцлер ее, Крапива. Он ей говорит: слушай, ну ты все там демонстрируешь на этом своем инстаграме, наверное, нужно как-то поскромнее себя вести, ты можешь привлечь ненужное внимание к себе. Она говорит, такая невинная дитя, она говорит: у меня тут Porsche, Loro Piana, часы, браслеты, сумки, шубы. Мне что, это все надо удалять? Наивная простота. Мне все это надо удалять. А как же так? Как же люди? Люди же видят это. Я же хотела показать это. И надо удалять теперь все. Боже, какой кошмар. Девушка сейчас в СИЗО. Будет там сидеть 60 дней. Ее могут отпустить под залогом 20 миллионов гривен. Но теперь там проблема большая. Теперь нельзя просто позвонить кому-то из товарищей и попросить одолжить деньги. Потому что сейчас все под микроскопом. Если тебе, за тебя кто-то вносит этот залог, этот трудящийся должен объяснить, откуда он эти деньги взял. Потому что так как это сработало с бывшим министром энергетики и бывшим министром юстиции Геращенко, Герой, уже не срабатывает. Когда его товарищи позвонили Миндичу в Израиль, и тот прислал им 4 сумки бабла на личманом. Потом они это прокрутили через свой банк, и после этого они занесли за него залог. Сейчас, значит, судя по всему, к этому все идет, но пока не пришло. Деньги конфискуют, а Геращенко пойдет обратно в СИЗО. В СИЗО до сих пор сидит Ирина Мудрая. Не могут собрать 20 миллионов долларов легально. Сидит ее милый друг Микитась, и теперь, значит, туда вот прибавилась эта группа ребят из Генпрокуратуры. Такие дела. И, значит, ее, да, ну вот, 250, прокуратура наставила на том, чтобы она занесла 50 миллионов гривен за нее, но остановили, суд постановил 20 миллионов гривен. Значит, теперь еще, кстати, вот шеф, которым так называют генпрокурора в этих записях, Кравченко, он пока что остается на свободе. И вчера вот я с большим интересом послушал блог, очередной выход блога Елены Требушной. У нее ее блог называется «Е-питанием». Есть вопрос. Можно смотреть на YouTube. вот она обсуждает с одной из... Кстати, руководительница этого центра, антикоррупционного центра Межа, они обсуждают, вот насколько вероятно то, что посадят или возьмут, по крайней мере, под стражу, или предъявят объявление этого Руслана Кравченко, бывшего генпрокурора, который подал в отставку. Насколько вероятно? Теоретически уже сегодня можно это сделать. Почему? Потому что, например, все знают, что у него есть дом в Козине. Это такое местечко знаменитое, где строились все эти кооперативы для четырех небожителей украинских, включая некого Вову. И там же у него домишко на 300 квадратных метров. И все знают, что он там живет. И там у него находится машина. Но в то же самое время дом оформлен на какую-то бабушку, которая никогда в жизни не могла заработать. Если бы она три жизни прожила, она все равно не заработала на этот дом. Это уже повод для того, чтобы предъявить ему объяснение, почему он в этом доме, как он с ним связан, откуда у бабушки деньги и так далее, и так далее. Из этого, ну, пока что, тем не менее, его не трогают. И теперь такой вопрос. Как вообще Кравченко оказался на своем посту? И что будет с ним дальше? И куда он исчез перед тем, как он же сначала объявил, что мы полностью содействуем НАБУ и САП, хотя дверь закрыли генпрокуратуры, их не пускали, эти исследователи лезли через забор по лестницам, чтобы попасть внутрь. После чего генпрокурор пропал. Куда он делся? Значит, вот вчера у Елены Требушной прозвучала версия того, куда он делся. Закрылся где-то, неведомо где, и несколько часов уничтожал все, телефоны, переписку, бумаги, все, что может как-то бросить на него тень. И возникает следующий вопрос. А как теперь дальше вот будет развиваться событие? Во-первых, несмотря на то, что Кравченко подал в отставку, эту отставку должна утвердить Верховная Рада. Но может не утвердить. Почему? Потому что только генпрокурор имеет право предъявлять подозрения депутатам Рады. А там можно предъявить подозрения всем. Значит, если сейчас Зеленский изберет такого прокурора, который будет по-настоящему независимым, он может просто эту Раду разогнать буквально. Потому что уже сейчас десятки депутатов имеют подозрения в коррупции. А там их сотни. Ну, поэтому депутаты могут не утвердить отставку Кравченко, будут всеми силами это все дело затягивать. И почему вообще такое возможно? Почему? Как вообще могло произойти, что Рада до такой степени коррумпированная? Ответ очень простой. Если, допустим, в США или в Европе в основе партийной деятельности лежит какая-то политическая концепция, то в Украине за каждой партией не стоит ничего, кроме денег. Значит, партия «Слуга народа» возникла на ровном месте из желающих примкнуть к герою популярной кинокомедии, который внезапно стал президентом. И после того, как желающие примкнули к этой партии, они просто стали голосовать за взятки, которые им давало их партийное руководство. И новый прокурор, если он появится, им эти взятки может припомнить, открыть дело, предъявить подозрение. Именно по этой причине эти ребята не будут торопиться, наверное, увольнять старого прокурора. Такие дела. Окей, на этом я эту часть своего выступления завершаю, объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Вы слушаете «Давидзон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Я вот сегодня хотел поговорить о происходящем здесь у нас, в Америке. И коснуться такой темы, которая, ну, связана с политикой, но не должна была бы быть связана с политикой, а именно об одежде, например. И в частности, о компании Nike. Значит, компания Nike переживает сейчас очень трудные времена. Очень. Почему? Ну, сначала эта компания, вы знаете, она супер популярная, я не должен ее рекламировать. И для того, чтобы это многомиллиардное предприятие, оно выпускает массу продукции, что мы даже часто и не подозреваем, что это ее продукция. То есть очень диверсифицированная у них рынок. И, но тем не менее, такие, с чего все началось, у них началось это с обычных кроссовок, потому что человек, который создал эту компанию Nike, он был бегуном, и он стремился создать уникальную спортивную обувь для бегунов. И он это сделал. Но потом это как-то постепенно вдруг оно переросло в моду. И, например, когда еще я трудился в Новом Русском Слове, и офис находился в Empire State Building на 34-й стрит, то я видел, там был магазин Nike. Я видел, там вечером, бывало, поздно возвращался из офиса. Там очереди стояли, когда они какую-то новую модель этих Nike выпускали. Там стояла толпа людей определенного цвета. Ну, ночью, может быть, плохо, вечером я плохо мог рассмотреть, но они темными мне все казались вечером. То есть это, я не могу сказать, что эти люди были бегунами, скорее всего, нет. Но это стало модной обувью. Ну, и любая одежда. Потом эта компания, значит, она стала Vogue компанией, и она, значит, ударилась в защиту прав обиженных и оскорбленных, в частности, трансгендеров, использовала одного из них очень популярного, Дэниел Малвини, использовала его для своей рекламы, и вдруг ее карьера всей этой компании покатилась в тартарары, а именно, значит, в сентябре 26 года Nike вылетела из списка SP 100. Значит, у нас есть самые ведущие компании Dow Jones, они входят в список S&P 500, но в этом списке ведущие компании, среди ведущих крем де ла крем, они входят в S&P 100. Это самый узкий индекс 100 крупнейших американских компаний. И Nike оттуда вылетела. Обвал продаж. Обвал. Значит, она потеряла 70%. Цена акции упала на 78%. Она потеряла 78% своей стоимости. Это совершенно катастрофический показатель. Как это могло произойти? Ну и несколько называется факторов. Во-первых, когда начался ковид, и многие магазины были закрыты или работали в каком-то таком режиме лимитированном, принимали там, если вы помните, в магазин пускали по 10 посетителей, бывало такое, в зависимости от его размера. Но Nike в это время ушло тогда из розничной торговли, и поставила на торговлю только на онлайновую торговлю. Direct sales. Потом, когда ковид кончился и люди вернулись в магазине, Nike туда не вернулась. И это была большая тактическая ошибка. Они потеряли огромную часть своего рынка. Плюс, все-таки есть у нас люди, которые модники, которые готовы платить, я не знаю, за все втридорого. А есть такие люди, которые типа меня, которые ищет качество и в то же самое время более доступную, более доступные вещи для себя. Я могу, например, привести простой пример с цифрами. Значит, вот я, поскольку играю в пиклбол 5 дней в неделю, то я убиваю кроссовки за 3 месяца. Они, потому что поверхность у пиклбол-корта очень такая шершавая, как бы, как наждачная бумага. И за 3 месяца кроссовки стираются напрочь. Значит, ну, кроссовки Nike, которые я убил за 3 месяца, или, может быть, даже чуть быстрее, стоили $160. Я играю в кроссовках Adidas, которые стоят $70. 4 месяца. Ну, какой выбор? Причем, с точки зрения удобств, они для меня... Ну, Adidas, может быть, чуточку для меня даже получше будет. Ну, хорошо, это простое решение, какие я буду носить кроссовки. То есть, Nike выпали у меня из этого списка моментально. Один раз я попробовал, все, мне больше не надо. То есть там ни особого качества нету для меня, ни и цена не подходит. Но у них именно настрой на то, что это как бы культовое такое. Культовый бренд, если ты настоящий спортсмен, то должен носить настоящие культовые кроссовки. Тот случай. Но так я же не уникальный. Я думаю, что основная масса людей именно такие, как я, пользователи кроссовок. И когда я смотрю, между прочим, когда я играю на... кортах и смотрю, в каких кроссовках другие люди. Это Adidas, это Selkirk, конечно, потому что это главная фирма, которая дает все для пиклбола. И Asics. Ну, Asics очень удобные, но горят. Короче говоря, в этом списке Nike нету. Они выпали для меня. Почему? Из-за цены. Теперь, то есть я понимаю, что у других людей точно такое же к этому отношение. Теперь... По поводу еще один удар, который был нанесен по компании. У них, у Nike колоссальный рынок, это Китай. И поскольку они стали такой компанией, которая борется за всеобщее равенство и счастье всего мира, они, работая в Китае, используют как рынок, смело заявили, что в Китае используется детский труд. Один, не знаю, не могу произнести фамилию одного китайского артиста знаменитого, киноактера китайского, объявил по стране национальный бойкот Nike. И продажи продукции Nike в Китае упали на 30%. То есть для них это был катастрофический удар. Теперь мы, значит, имеем несколько факторов. Первый фактор – это... Они ушли из ритейла. И они сейчас пытаются вернуться, но пытаются с большим трудом. И главное, знаете, как говорится, это место пусто не бывает. У любого магазина есть какие-то лимиты возможностей. И когда... Вот я, например, вчера был в магазине Dick's Sporting Goods. Там есть Nike. Но уже есть другие компании, которые явно заняли это место. Он... Тот же самый Adidas, Under Armour и многие другие. То есть там удельный вес Nike упал. Они как бы промахнулись с этим крепко. Ну и потом есть какие-то чисто рыночные проблемы. Есть такой показатель мультиплайер. Я не хочу очень углубляться, но я попытаюсь так вкратце объяснить. Предельно просто. Стоимость многих акций связана с прогнозами, как компания будет развиваться в будущем, в перспективе, какие у нее перспективы развития. Исходя из этого, стоимость акций оценивается. Но в случае с Nike она была изначально завышена, и когда на фоне этих провалов, которые у нее произошли в их деятельности, этот мультиплайер оказался запредельно высоким. После чего он рухнул. Со всеми вытекающими проблемами. Компания потеряла 78% своей стоимости. Но в то же самое время, что еще повлияло на крушение этой компании? Это ее волкистская позиция. Они использовали, как я уже говорил, одного очень известного трансгендера для рекламы своей продукции. Его фамилия Дилан Малвени. Не имя, фамилия Дилан Малвени. Это трансгендерная женщина и TikTok-инфлюенсер. Но когда я говорю трансгендерная женщина, это что-то не всегда понятно. Оно кто? Значит, оно кто? Простой ответ

человеческие силы. Удар, который перенесла компания Bud Light. Он участвовал в рекламной кампании Bud Light. И Bud Light до сих пор не пришла в чувство после после этого скандала. Потому что кто пьет Bud Light? Ну, я не знаю, простой народ. Люди изысканные, которым близки проблемы трансгендеров, они по Bud Light сильно не ударяют. Значит, продажи... В 23-м году была его реклама этого Дилана Мулвейни с Bud Light. И они имели тогда статус самого продаваемого пива в США. И они падали 20-30% в течение нескольких недель. Каждую неделю продажи падали на, давайте скажем, на 25% в среднем. Представляете? Это 20 лет Bud Light был самым продаваемым пивом в Америке, больше нет. Такие дела. И они до сих пор они не вернули эти продажи. Народ быстро принимает свои решения. И вот, собственно, вот это то, о чем я хотел с вами поговорить. Насколько мы лояльны той или иной компании? У меня в моей жизни, между прочим, я, может быть, об этом рассказывал, но я в своей жизни принимал такие решения для себя. Потому что компания, которая занималась, которая должна, по идее, заниматься только созданием модной или удобной одежды, скажем, модной для выхода в свет или для того, чтобы ходить в офис надевать, и все, что там они делают, или для удобной одежды, для спорта. То есть эти компании вдруг начинают заниматься хрен знает чем. Вот одна из таких компаний, которая у нас здесь такое выражение iconic, в смысле, что это компания, ну, очень известная, культового характера. Для меня такой компанией всегда был Леви Страус. Значит, джинсы Levi's в Советском Союзе, в бытность мою, на черном рынке стоили рублей, и если ты имел Левис, ты был настоящим пацаном. Там это было культовое. А для нас Левис это был как символ Америки. Левис, сигареты Мальборо, очки Ray-Ban. Это все там было такие культовые вещи. Потом уже, когда я перебрался сюда, я обнаружил, что и здесь тоже Левис это культовая компания. Значит, потом, может быть, ей не сильно не повезло, этому Левису, что они вовремя не уехали из Сан-Франциско, где они свою компанию основали. И они стали жертвами вакистской культуры, потому что Сан-Франциско – это центр их культуры. И они начали, я думаю, что это началось где-то в 90-е годы, они начали очень активно поддерживать права гомосексуалистов. Реклама была, и они использовали выдающегося совершенно фотографа, который, кстати, тоже, по-моему, он гей, я думаю, не по-моему, он гей, Херб Ридс, который делал совершенно блестящие с точки зрения эстетики, художественной ценности, выдающиеся фотографии, которые стали рекламой, которые Левис использовал как свою рекламу. Но многие люди этого не поняли и не приняли. Они от этого отказались. Если Левис носит теперь только геи, окей, я найду себе какую-то другую компанию. Благо выбор колоссальный. Ты всегда можешь на что-то переключиться в Америке. Свет клином не сошелся здесь на одном бренде. Точно как с Budweiser. Другое пиво есть. И ничуть не хуже. А может быть еще и лучше. Но для меня не это решило мое отношение к Левису, не изменило мое отношение к Левису. И я принял решение для себя больше никогда не прикасаться к продукции этой компании. Я вам скажу, когда это произошло. Я не помню сейчас, в каком конкретно году. Но я думаю, это все была середина 90-х. Левис спонсировал рождественскую елку в Центральном парке. И они украсили эту елку презервативами. Просто развесили цветные по всей елке. Это было единственное украшение этой елки. Но их было очень много. Но это же не, это было не просто декоративное такое предмет, они подвесили,

0: же оно красивее, чем, скажем, обычные шарики и звездочки. Нет, это был абсолютно просчитанный шаг, который я могу назвать антихристианским. Потому что в Рождество мы отмечаем рождение Иисуса Христа, Спасителя миллионов христиан в мире. Когда ты вешаешь на рождественскую елку презерватив, то совершенно понятно, что ты таким образом хочешь подчеркнуть, что эта идея непорочного зачатия, она для тебя, как спонсор этой елки, смехотворная, и ты ее не принимаешь, ты над этим смеешься. Окей, ребята, мы живем в свободной стране. Вы хотите такую елку сделать? Молодцы. Флаг вам в руки. Но я к вашей продукции больше не прикоснусь никогда в жизни. И, между прочим, таких людей, как я понимаю, таких, как я, их много. Именно по этой причине сейчас какие только джинсы на рынке не присутствуют, я не знаю, какие угодно. На протяжении многих лет я переключился... Наверное, полностью я могу сказать, я носил Armani Exchange, а потом из чисто эстетических соображений много лет я носил Hugo Boss, а в последнее время как-то у меня меняются мои очертания с годами, и я, значит, ношу Lucky Brand. Очень хорошие джинсы. Материя, все, никаких претензий. Крой, я нашел свой, называется Vintage Straight. То, что мне нравится. То есть, но для меня Levi's перестал существовать. Или Levi's, как угодно. Некоторые люди, исходя из таких же личных как бы, представлений о прекрасном, они выясняют свои отношения с другими компаниями. Как, например, с компанией Hugo Boss. Я считаю, что компания Hugo Boss выдающаяся. Они, ну, опять же, я не знаю, там у них они от сезона к сезону меняются, но на протяжении многих лет они для меня были стандартом качества. Но у многих людей к ним отношение негативное. Почему? Потому что Hugo Boss – это компания, которая берет свое начало в Германии. И ее расцвет связан с приходом к власти Гитлера и Национал-социалистической рабочей партии Германии. Hugo Boss получила подряды от правительства сперва на то, чтобы шить униформу для почтальонов, а потом для униформу для вооруженных сил. И все вот эти вот красивые, я должен подчеркнуть, нацистские костюмчики, когда нам показывают когда-нибудь их фуражка ходят, таких с высокой тулей, все эти карманы накладные, галифе, все это очень стильно. Оно очень стильно, потому что оно разработано выдающимися дизайнерами. Было в 30-е годы. И люди, соответственно, для себя решили, если вы обшивали нацистов, вы для нас больше не существуете. Такие люди есть. Я не знаю, сколько их, много, мало, но такие люди есть. У меня по этому поводу, у меня к этому другое отношение. Ну, они же не несут, да, они получили заказ, они жили в этой стране, у них другой страны не было, они получили заказ, они шили эту форму, но они несут ответственность за преступления нацистов. Сомнительно. Наверное, все-таки не несут. Это как сказать, ну, в Советском Союзе был выдающийся балет, допустим. Эти люди, которые работали в советском балете, они несут ответственность за гибель миллионов людей в сталинских концлагерях. Я не уверен. Но, тем не менее, для многих людей это было как решение. Они не... Вот все, Hugo Boss связан с нацистами. До свидания. Мы к вашей продукции не прикоснемся. Но даже если я готов принять эту позицию, то есть не то, что готов, я принимаю эту позицию однозначно, потому что каждый человек вправе решать для себя, как ему себя вести, то я все-таки принимаю эту позицию, в смысле, понимая эту позицию, я должен сказать, что Hugo Boss обслуживал нацистскую партию, или выполнял заказы, лучше скажем, не обслуживал партию, это не совсем правильно, выполнял заказы законного правительства Германии. Сколько лет тому назад? 100 лет тому назад? Ну, почти 100 лет тому назад. Почти что 100 лет тому назад. Там уже и люди сменились, и владельцы сменились. Уже нет тех людей, которые это все делали. Уже другие пришли люди. Уже новая Германия терпимая, демократическая, все в таком духе. Эти люди представляют эту Германию. Но когда мы говорим про компанию Леви Страус, это те, которые сегодня руководят этой компанией. Поэтому для меня, я говорю свое «нет» именно этим людям, которые несут прямую ответственность за свою политику. И вот у меня есть к вам вопрос. А вы сами поддерживаете такой взгляд на жизнь? У вас у самих есть какие-то компании, которые вы исключили из списка пользователей или нет? Телефон на студии 718-303-90-90. Если у вас компании, которые вы по каким угодно причинам отказываетесь покупать их продукцию? Телефон на студии 718-303-90-90. И готовы ли и считаете ли вы вообще, что компания, которая производит одежду или обувь, должна заниматься политикой? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Вадим, доброе утро. Это Саша.
0: Саша из Милуоки. Я вас узнал по голосу. Вот.
1: Да. Во время, вот когда было движение Black Lives Matter, Kohl's Department Store начал продавать футболки, разные изделия с этими надписями Black Lives Matter. И я больше после этого никогда... Я не был большой шоппер в Kohl's, но я больше никогда даже не заходил в этот магазин. Вот и все.
0: Ну, слушайте, погодите, это интересный продукт. Я даже забыл. Кстати, когда вы сейчас вспомнили про Black Lives Matter, я еще хочу привести один очень важный пример того, как Nike потеряла часть своей аудитории. Если вы помните, у нас был такой персонаж в годы активности Black Lives Matter, который звали Колин Каперник. Они же его тоже спонсировали, который на колено первым встал, а потом вся страна начала становиться на колено с его подачи. Это тоже был тот случай, когда масса людей отказалась от этой компании. Окей, да, ну хорошо. Но я не знаю. Ну слушайте, в Кол там много продукции у них. Там же, допустим, какая-то компания продавала эти футболки. Но там были и другие компании. Но вы от них отказались.
1: Да, но это было в их магазине. Какая бы ни была компания, это было их магазин, а не опруф это.
0: Так да, что... это было их решение взять эту компанию в свой ассортимент, включить.
1: Да, да, все правильно.
0: Акул, ну хорошо, окей, и вы до сих пор им не можете этого простить?
1: Ну, есть много на маркете, где я могу что-то купить, то же самое, без этих надписей, и все это. Но я не захожу туда, все.
0: Ну хорошо, у вас есть возможность выбора, это большое дело. Да, но я вам должен сказать, что тогда, когда в эпоху Black Lives Matter довольно много компаний финансировали это движение. И это движение собрало миллиарды долларов, которые просто пропали потом в конечном итоге. Но масса людей их финансировала. Да, печально, конечно. Спасибо, Саша, за звонок. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. А вы забыли также упомянуть, что Nike в свое время BLM перевел 500 миллионов. После этого...
0: Кому они перевели 500 миллионов, прошу прощения?
2: BLM.
0: А, BLM, окей.
2: Да. Black Lives Matter. После этого все, для меня этой компании не стало. Мой друг был еще более принципиален. У него были очень крутые кроссовки Nike, 120-150 долларов. Он их просто выбросил. Мы с ним довольно принципиальные люди.
0: Вот ну, хорошо. То есть я рад, что я не один такой сумасшедший, который может отказаться от чьей-то продукции.
2: Но я с вами в одной телеге.
0: Окей, хорошо, это интересно. Большое вам спасибо за ваш звонок. У меня один вопрос чисто практического характера, очень быстрый. Какими кроссовками вы заменили Nike?
2: У меня есть ASICS.
0: ASICS.
2: Да.
0: ASICS. Окей, да, это очень удобные кроссовки, я с вами согласен. Окей, спасибо вам большое. Но подошва быстро горит. Хорошо, сейчас я объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканцы начали обсуждать курс партии после окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. Дискуссии проходят на съезде партии в Далласе. В случае слабых результатов на промежуточных выборах 3 ноября обсуждения преемника могут стать публичными. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Венса, а также госсекретаря Марко Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа. Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам. Хотя влияние мага сохраняется, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности США в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. Во внутренних инструкциях офицеров USCIS появился термин «Means Tested Public Benefits» в буквальном переводе «госпособие, предоставляемое с учетом оценки нуждаемости». Новый термин является частью политики борьбы с разделенцами «Public Charge», которая будет применяться с 18 сентября. Правозащитники считают, что объем отказов может вырасти на 25-30% исключительно за счет политики «Public Charge». Очень горячий чай и кофе могут значительно повышать риск рака пищевода. Специалисты советуют дать напитку остыть до комфортной температуры.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
11: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом. или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
12: Дэвидсон Радио.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Перед тем, как вернуться к вопросу о том, что носить и что не носить, я хочу напомнить для физкультурников. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор». Мы от Ермолинца действует совершенно безотказно. И теперь я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов из банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Чтобы проверить это, нужно набрать номер 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Вадим, здравствуйте. Знаете, мне даже приятно, что вы помните мой телефон. Действительно, это 917-397-3000, вы знаете, да? Я думаю, что вы утром проснулись.
1: Ночью разбудите меня, разбудите меня и спросите телефон, я отвечу.
2: Ну, вот видите, это очень приятно, знаете, это действительно приятно, когда даже люди, которые, так сказать, практически находятся на другом конце нашей страны, а все равно все помнят. Это очень приятно. И, кстати, по поводу другой страны, значит, чтобы люди понимали, которые нас слушают, мы делаем лоны, моргиджи, практически во всех 50 штатах. Но если, допустим, вы покупаете property, и это будет ваша primary residence, где вы будете жить, то мы делаем это Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Флорида. Все, что связано с investment, который вы будете сдавать, мы можем делать во всех 50 штатах. Поэтому, если вы, допустим, во Флориде, если вы в Аризоне, мы все равно вам сможем помочь и сделать ваш моргидж. Это первое. Второе. Да, действительно, то есть проблема получения моргиджа, как правило, если вы, наверное, знаете, самая большая причина, почему люди не получают моргидж, это неправильный debt-to-income ratio, то есть мы называем это DTI. Что такое debt-to-income ratio? Это соотношение ваших доходов, сколько вы зарабатываете, к вашим расходам. У меня вчера вот был closing, который то же самое. Люди пришли, пошли в банк, отказали за день. Им там ровно сказали, что sorry, мы вам помочь не можем, потому что ваша DTI, вот именно вот этот debt-to-income ratio, неправильно андеррайтер с самого начала пересчитал. То есть максимальный, допустим, DTI можно 50%, а у них за день до клозинга появилось 52%. То есть и банк отказал. То есть что в этом случае делать? Конечно, люди могут потерять 55 тысяч долларов, либо позвонить по телефону. Как раз то, что Вадим только что сказал, 917-397-3000. И мы посмотрим, если действительно можно этот файл спасти. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что это просто показывает о том, как люди в банках работают. Я считаю, что люди, вот та команда, которая на меня работает, то есть они уже со мной там 15, 17, 20 лет работают в моей компании, андеррайтеры. И они знают гораздо больше, чем андеррайтеры, которые работают в банке. Вы не поверите, они просто, знаете, как вот бульдоги есть, вот, которые вот если вцепятся, они уже не отпустятся. Вот так же моя команда. То есть если андеррайтер нам в банке, допустим, говорит, но мы этот лон вам сделать не можем, мы им посылаем, мы для андеррайтеров находим guidelines, вот именно то, что андеррайтеры должны прочитать и принять наш файл, и мы все равно эти лоны закрываем, несмотря на то, что андеррайтеры нам говорят нет, потому что андеррайтеры бывают новые, андеррайтеры могут работать 2-3 года, могут они что-то не знать, но когда у меня на моей команде люди работают уже там 15-20 лет, они действительно, как говорят, съели собаку. То есть они знают, о чем они говорят, они знают гайдлайнс. И мы очень часто, вы не поверите, как часто мы ругаемся с андеррайтерами для того, чтобы они приняли нашу позицию. Поэтому с кем вы работаете, это очень важно. Вы никогда не знаете, что у вас будет в вашем файле. То есть мы всегда гарантируем, что вы с нами, если будете делать, вы получите, будет у вас точно такой же рейд, будут тот же самый у вас closing cost. То есть у вас расходы на покупку недвижимости не будут больше, чем, допустим, в любом другом банке. Но у вас будет уверенность и гарантия, что вы закроете эту сделку. Потому что, еще раз, никогда не знаешь, как и кто будет считать ваш доход, как придет, допустим, оценка недвижимости. Иногда нам риэлторы звонят, мол, слушай, у меня там, допустим, нелегальная кухня сделана, или там у меня какой-то дек нелегальный сделан, можешь ли ты помочь? Ответ – да, потому что мы можем связаться с оценщиками и сказать, в общем-то, что нужно сделать для того, чтобы файл этот принят. То есть очень много нюансов. И когда ты уже 25 лет этим занимаешься, поверьте, все риэлторы, андеррайтеры, оценщики недвижимости, они все меня знают. Поэтому мой звонок, я иногда, если, конечно, в крайнем случае, мне надо звонить, то есть я могу напрямую созвониться с президентом или там с вице-президентом банка для того, чтобы принять какое-то очень важное решение. Поэтому звоните 917-397-3000, еще раз 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great One Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, что мы носим и что мы не носим. Телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, к вопросу о бойкоте. Я никогда не покупаю немецкие машины. Я никогда не езжу в Германию. И даже когда мне приходится иногда там быть пару часов во время пересадки, я чувствую какой-то очень сильный внутренний дискомфорт. Я понимаю, что прошло очень много лет, и те компании, которые производят машины или прочее там оборудование, они очень мало имеют общего с тем, что было в прошлом, но внутри есть неприятие и очень сильное нежелание иметь дело вот с немецкими товарами, с немецкими машинами. Поэтому вот к вопросу о том, что вы подняли, имеет ли значение время, наверное, для кого-то нет, для меня имеет.
1: Ну, слушайте, имеете право, как говорится. И если у вас есть такое объяснение, и вы с ним живете, то хорошо, мне это понятно. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. А вы меня напоследок спросили, что я ношу. Я хочу вам сказать, что моя жена носит. Она.
1: Вы сказали Asics.
4: Это я. А жена после долгого ресурса, у нее особенное требование к этому, и она очень серьезный ресурс сделала, и она купила Веси, если вы слышали. V-E-S-S-I.
1: Не, я не слышал. Окей, хорошо, спасибо вам. Привет жене передавайте. Спасибо. Было очень интересно знать, что она носит, конечно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Ну, у меня случай, скорее всего, такой курьезный. Лет 25 назад я купил кроссовки FUBU, F-U-B-U, фирма такая была. И вот еду в метро, а на меня в вагоне сиденья глазеют. Я думаю, что такое, что со мной не так? Приехал на работу, спрашиваю американцев, в чем дело. Так говорит, это же компания негритянская, это for us, by us, расшифровывается, F-U-B-U, FUBU. А ничего, такие кроссовки нормально были, вот, и поносил. А потом я эту фирму что-то не видел больше. Вот, okay. Ну, такой вот курьезный Хорошо. Случай был.
1: Спасибо. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. У меня вообще к вещам такой очень потребительский, прагматический подход. Я никогда не понимал, что такое культовая компания. И никогда так особенно вещей не хотелось. Они должны быть качественные, удобные и желательно недорогие. Поэтому еще в бытность в Советском Союзе я не мог понять тех людей, которые готовы были 100 рублей заплатить за джинсы, когда у меня самая повышенная стипендия отличника была 75. То есть это... Но я и поэтому и подход к вещам здесь такой, что да, я не согласен с политикой компании «Левис». И за 50-40 долларов я их не куплю, но эти хорошие джинсы на сейле за $12, я их возьму. Вот, по поводу Nike, я с вами согласен, качество и цена не соответствуют. Adidas лучше, мне Hoka нравится, но там сейл трудно найти, в них нога просто прелесть так. А что касается вот примера с Германией, так я тоже с вами согласен. Да, эти компании делали ужасные вещи, но прошло время, и сейчас другие люди, другие компании. Меня немножко смущает, что там дальние родственники Геббельса до сих пор самые богатые люди Германии, и деньги идут прямо оттуда, но это уже другой разговор. Поэтому, в общем-то, отношения...
1: Хорошо, спасибо вам. Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо большое. Я понимаю. Есть люди, которые ориентируются исключительно на стоимость товара. Как они выглядят при этом, это их не беспокоит. Очевидно. Им кажется, что нормально. Но другой человек, который имеет представление о каком-то современном силуэте, еще в каких-то параметрах одежды, он смотрит на него и думает, ну это шмок и все, другого описания нет. И если вы работаете в коллективе, где люди пытаются выглядеть современно и хорошо, то некоторые люди подтягиваются, а некоторые выглядят так, как они выглядят. Я вам скажу, в этом, с одной стороны, я понимаю, что есть какие-то дико дорогие вещи и так далее. Но, слушайте, эти вещи созданы какими-то там неслыханными совершенно дизайнерами. И это понятно. Но, к сожалению, так, я не знаю, к сожалению или не к сожалению, но так сложилось, что мы живем в мире, где присутствует эстетика со своими требованиями. И поэтому одни люди стремятся как-то следовать этой эстетике в меру своих финансовых возможностей. А есть люди, которым наплевать. Но я думаю, что темы из моих слушателей, которые ходят на работу в офис, они знают, что на их карьеру влияет то, как они выглядят. И если они хотят, чтобы на них обращали внимание, они должны для этого предпринимать какие-то усилия, в том числе финансовые. Они должны одеваться так, чтобы я не хочу сказать, что привлекать к себе изумленные взоры, но, по крайней мере, одеваться так, чтобы над ними не смеялись. Кто-то скажет, да мне без разницы, пусть смеется. Ну хорошо, после этого я спрошу, а какую должность этот человек занимает в той или иной компании? В джинсах за $12. Окей, хорошо. Следующий выступающий, доброе утро, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте, доброе утро. Ну, я бы хотел сказать, что, в принципе, то, что вы писали с Найком, все то же самое происходило с Адидасом. Как говорит Адидас. Да, то есть они тоже года 3-4 назад начали рекламировать женские купальники для мужчин. И это был такой, ну, очень большой рекламный проект у них. Что, кстати, отвернуло и меня, и мою жену от Адидаса, хотя мы очень любили их, и не только кроссовки, да. Вот. То есть это с многими компаниями происходит. Что касается Nike, да, он меня никогда, в принципе, не консервировал для себя, потому что и качество, и сам дизайн у них меня не привлекал. Вот. Я перешел на OnCloud и ту же самую Hoka. Вот, неплохие кроссовки. Ну, как-то вот между ними стараюсь. Да.
1: Ну, хорошо. Ну, вы знаете, у меня, вы знаете, вопрос, забудем на секунду, о главной теме нашего разговора. Но у меня так в памяти Хоку это кроссовки на очень толстой подошве. И, если не ошибаюсь, у них такой силуэт, они как бы качаются, как лодочки. А если вы занимаетесь каким-то конкретным видом спорта, как это сочетается?
7: Ну, что конкретно про Хоку, они не только толстая подошва у них именно прокладка существует для ноги, то есть для arch поддерживает, support, так сказать. То есть у кого есть
1: проблемы... А вы просто их используете как обувь для ходьбы или для каких-то специфических видов спорта?
7: Для ходьбы и для бега, да. Для ходьбы и для бега.
1: А, для бега тоже.
7: Okay. Да, да. Ну, то хорошо. Есть именно там arch support самое главное у них.
1: Okay. Они еще не успели облажаться, поэтому вы принимаете эту компанию.
7: Да. Хорошо, я хотел спасибо вам за звонок. Сделать, не относящуюся к нашей теме. То есть, когда вы рассказывали про историю вот, Адидаса, этого, да, вы упомянули там сталинские лагеря и миллионы. То есть, в этом, конечно, есть большая статистическая погрешность. То есть, через ГУЛАГ прошло не больше 600 тысяч, ну, с небольшим, тысяч человек. Вот, там до миллионов очень далеко было. И, ну, то есть, как
1: не, бы... Я не знаю, откуда у вас эти цифры. У меня другие цифры. У меня другие цифры. Я так, говорю о миллионах, я буду продолжать говорить о миллионах. Окей, хорошо, спасибо большое за участие в передаче. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. У меня пример поближе.
1: Давайте.
8: Здесь на Брайтоне у нас есть магазины такие 99, и там люди арабского происхождения, я ходил туда, они были френдли ко мне. После 7 октября я почувствовал какое-то ко мне пренебрежение и раздражение. И после этого я начал ходить китайцам в 99, потому что мне как-то стало очень неприятно, он со мной очень раздражительно себя вел, и как-то и я решил туда не ходить, хожу к китайцам теперь.
1: Ну хорошо, правильное решение, будьте здоровы. Слушайте, в этом прелесть этой страны. У них, у этих людей, я не говорю сейчас о событиях 7 октября, это как бы, тут как бы для меня принцип важен. Но у каждого человека есть право высказать свое мнение по поводу окружающей жизни. И, как это теперь называется, позиционировать себя. Я за этих, я против этих. Каждый человек имеет право. В этом самая привлекательная черта Америки для меня. Мне не надо скрывать, что я думаю. Это во многих странах, в том числе и в странах Западной Европы. Сейчас это неслыханная роскошь. Люди помалкивают. Кстати, у нас тоже в корпоративном мире люди в основном помалкивают. Но если ты объявляешь о своей позиции, политической позиции, то ты должен быть готов к каким-то последствиям. Это должно быть. Ты не должен потом сказать, как же так, они перестали ко мне ходить в магазин. Или они перестали посещать мой ресторан. Ну да, ты должен понимать, как себя вести, если ты хочешь, чтобы твой бизнес процветал. И наше право, я, например, против того, чтобы бойкотировать кого-то, или, в смысле, я имею в виду, когда я говорю бойкотировать, на личном уровне я поддерживаю бойкоты, потому что сам такие бойкоты веду. Я против того, чтобы митинги устраивать под магазинами или еще что-то вроде. Это не, на мой взгляд, это не очень правильно. Но ты сам можешь решить не ходить в этот магазин или не покупать ту или иную продукцию. Мне кажется, это совершенно нормальное решение. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Вадим, доброе утро. Ну вот вы начали говорить про кроссовки, а потом вы сказали такую фразу. А в вашем офисе какую позицию вы занимаете? Ну, вы согласны, что только приличные люди в кроссовках в офис не ходят вообще. А вот если мы с вами вспомним про часы, какие часы у тебя на руке, то это уже да. Вот. Я, например, купил китайскую копию швейцарских часов Audemars Piguet за $300, а оригинал стоит 227 тысяч. И некоторые из моих друзей поверили, что я такой сумасшедший, что я потратил 227 тысяч на это. Вот. По часам уже судят, это верно, вы правы.
1: Я хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Я могу сказать, у меня было... Во-первых, когда вы говорите, приличные люди не ходят в кроссовках в офис, это вы не правы. Например, даже в больших офисах пятница – это такой день, когда люди могут себе позволить ходить, в чем они хотят, и они ходят. Потом очень интересное, между прочим, наблюдение по поводу кроссовок в выдающемся романе Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities». Там этому глава посвящена. Это гениальная глава. Теперь там о кроссовках, которые носит окружной прокурор Бронкси. Значит, теперь я хочу сказать по поводу часов. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. У меня в «Новом русском слове» был менеджер, который мне один раз сказал фразу, с которой я живу. Он сказал: если ты придешь в офис, он имел в виду меня конкретно, в настоящем Ролексе, в настоящем, люди вокруг тебя будут знать, что это китайский за $200. Да, но если я приду в этот же самый офис с китайским Ролексом, они будут знать, что это настоящий. Потому что все ваши, если ваши друзья считаю, что вы можете купить себе Демар Пиге за 270 или за $227,000, они вас плохо знают. Окей, спасибо вам за звонок. Я по этой причине я ношу часы Орис, чтобы все знали, что я их купил за свои собственные трудовые сбережения. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Доброе утро. А у меня чисто практический подход, почему я отказался от Nike. Я купил несколько маечек долларов 150 на выход. А через пару-тройку стирок они стали бесформенные и discolorated, то есть потеряли цвет и форму. Какой смысл носить? Я могу 50 маек купить за ту же цену.
1: Послушайте, за это интересно. Я с вами согласен. Вы идете в Таргет и вы покупаете майку за $15. Хорошего качества. Я с вами согласен. Послушайте, а у меня к вам такой вопрос. Вы говорите, Nike, эти майки вылинили. А вы купили их в магазине Nike или вы купили их на Амазоне?
10: Я их купил на Амазоне, да.
1: Нет, но не это на может Амазоне. Быть не Nike, только нет, на... Знаете,
10: я
1: сколько китайского
10: контрфита? Я их купил онлайн, okay. Я их купил их в этом самом, через магазин Nike.
1: Окей, то есть это бренд, а вы точно уверены, что это продал бренд Nike, а не какой-нибудь китайский контрфитер, да?
10: Думаю, что нет. Я хотел купить фирму Nike, именно потому что я когда-то ее покупал 20 лет назад. Решил тряхнуть стариной. Тряхнул. Ну, бывает.
1: Я понял, но я вам хочу сказать, что есть один из таких рынков, это Amazon, который торгует брендовыми вещами, но происхождение этих брендовых вещей в действительности неведомое. И поэтому все-таки я вам хочу сказать, что это одно из достоинств все-таки настоящих больших фирм, что они работают с хорошими материалами.
10: Да.
1: И вы не можете так сразу...
10: Согласен. Да,
1: это, ну, как бы у них есть такая тенденция.
10: Но качество у них заметно, извините, что перебил. Да, качество у них заметно изменилось. Кроме того, на Амазоне существуют, так сказать, киоски или брендовая, тоже можно купить брендовую фирменную позицию какую-то, какие-то товары. Если ты знаешь, что ты берешь из вот этого вот киоска, который принадлежит определенной фирме, там тоже свои специфики есть на Амазоне, я имею в виду.
1: Ну хорошо, спасибо вам за участие.
10: Спасибо, удачи. Всего доброго.
1: Будьте здоровы. Да, это, я вам скажу, что Амазон – это мутная вода, рынок залитый мутной водой. Когда вы там что-то... Одно дело, когда вы покупаете онлайн в компании, которая называется Nike, или какая угодно другая, но вы знаете, что это их магазин. Но, кстати, я вам хочу сказать. Вот жизнь меня свела с одним специалистом по копирайту. И этот специалист мне рассказывает о том, что китайцы создают абсолютнейшую копию такого какого-нибудь брендового предприятия и торгуют как бы их продукцией. Как бы. а качество там паршивое. А их задача продать только, просуществовать столько, пока их не найдут. Но они могут просуществовать, допустим, несколько месяцев, но они сшибут какую-то копейку, а потом они сделают какой-то очередной каунтерфитный магазин под большим брендом. Окей, на этом я завершаю эту часть своего выступления и сейчас объявляю перерыв на новости. Оставайтесь с нами.
11: Дэвид Зон Радио.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
6: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом при абсолютно любой травме, как бы она ни произошла, падение это, или вы попали в автоаварию, если у вас что-то болит, или что-то, не дай бог, себе сломали, или просто плохо себя чувствуете, самое лучшее позвонить ко мне в любое время дня и ночи и посоветоваться. Я вам сразу скажу, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства. После этого сразу же свяжу вас с адвокатом, который возьмется за ваше дело и будет работать над тем, чтобы получить деньги за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Заведите мой контакт, свой мобильный телефон и всегда носите с собой, как палочка-выручалочка. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер, Майкл Брук, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу сохранить себе мою визитную карточку, и пусть она всегда у вас будет под рукой.
5: Нам позвонила радиослушательница с такой историей. Она выходила от своего дантиста и упала со ступенек у входа в его офис. В результате этого падения она сломала плечо и предплечье. Теперь ее вопрос. Она может получить какую-то компенсацию от этого офиса? Или там все спишет на то, что у нее закружилась голова вследствие того, что ей сделали обезболивающий укол?
6: Любая компания виновника всегда будет находить какие-то оправдания. В этом нет никаких сомнений. Задача адвоката в ситуации, когда человек падает с каких-то ступенек, доказать, что что-то не в порядке было с этими ступеньками. Иногда это бывает со ступеньками, иногда с перилами, иногда удается доказать, иногда не удается доказать. Но чаще всего какой-то процент вины обычно находится. Очень мало случаев, когда человек падает вообще без причины, потому что у него закружилась голова и он упал. Такое бывает крайне редко. Как правило, это просто сопутствующий фактор. А основная причина всегда какой-то дефект. Приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который тоже выходил из офиса как раз дантиста. Он упал со ступенек, сломал себе руку правую и очень сильно повредил колено. Ступеньки принадлежали не дантисту, а хозяину всего здания. Это было крыльцо, вход в общественное здание. Там внутри уже был офис дантиста. Мой адвокат судил владельца здания. У него была большая страховка. Мой адвокат сумел доказать, что ступеньки были неправильно сконструированы и перила были не такой высоты, как положено. То есть там был ряд нарушений в устройстве этого крыльца. Это послужило таким важным доказательством в суде, что страховая компания в результате признала вину владельца здания на 30%. И этого было достаточно для того, чтобы получить для пострадавшего мужчины $150 000. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно приду к вам на помощь.
5: Ирина, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Майкл. Мой муж упал, когда выходил из магазина «Костка». В данный момент он находится в госпитале. Ему сказали, что у него очень серьезные ушибы. Ничего не сломано, но ушибы довольно тяжелые. И они его не отпускают, по крайней мере, еще 2-3 дня точно продержат. Может ли ваш адвокат посетить его в госпитале и начать это дело? Спасибо.
6: В данной ситуации, разумеется, мой адвокат поедет, если необходимо, в госпиталь к вашему мужу. Возьмет у него все необходимые показания и получит разрешение, начнет его представлять. Для этого даже иногда ехать не надо. Для этого иногда достаточно иметь с собой смартфон. Мой адвокат может прислать специальный линк, ваш муж нажмет туда пальцем и таким образом заключит электронным образом контракт. Адвокат тогда сразу может начать заниматься делом, он может поговорить с ним по телефону, все выяснить, все детали, и потом начать работать. Так что абсолютно все решается, все зависит только от вашего состояния и желания. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась тоже одна радиослушательница. Она упала в магазине и сломала себе ногу. У нее был очень плохой перелом. Ее забрали из магазина на скорой, и она в госпитале провела неделю. Ей там вначале ждали несколько дней, пока спадет опухоль, потом прооперировали, а потом она еще несколько дней пробыла в госпитале, и только потом ее домой отпустили. Когда она позвонила, то мои адвокаты, с которыми я ее связал, сразу послали ей такой электронный линк. Она дала разрешение себя представлять. И потом, когда к ней пришел уже представитель страховой компании, она ему сказала: «Извините, вот координаты моего адвоката, пожалуйста, контактируйте с ним, а меня не беспокойте». Адвокат, которого я ей дал, он сумел получить видеозапись в этом магазине. Поэтому сразу после того, как она дала разрешение себя представлять, он получил разрешение у судьи и тут же получил все необходимые видеозаписи, которые иначе могли бы стереть или не предоставить вовремя. Благодаря этим видео адвокат сумел доказать вину хозяев этого магазина и то, что они создали препятствие для прохода, и она из-за этого упала. Доказав таким образом вину руководства магазина, адвокатская фирма, которую я дал, получила со страховки магазина 250 000 долларов. Итак, я хочу снова напомнить свой телефон. Майкл Брук, 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт у себя в мобильном телефоне. Пусть он всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка. Майкл Брук, 718-256-5610.
5: Никита, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. Вопрос такой. Меня сбила машина, и это было напротив дома. Не моего дома, чужого дома, но там была камера, и машина уехала, и я не успел заметить ничего. Он не остановился, уехал, и я вызвал полицию. И вопрос вот в чем. Можно ли помочь сами запросить запись с камер вот, это, вот этих вот людей, которые там живут? Возможно ли это, чтобы найти номер этой машины? которая меня сбила. Спасибо.
6: В данной ситуации, как и в предыдущем вопросе, для того, чтобы адвокат мог получать видеозаписи, нужно только, чтобы вы дали разрешение вас представлять. После этого он может официально получить все видеозаписи, которые существуют. Иногда на этих записях может номер машины обнаружиться, иногда нет. Бывали ситуации... Много раз, когда находили скрывшуюся машину, но бывали ситуации, когда и не находили. Даже если машину не найдут, то вы все равно покрыты в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси. Потому что если у вас есть своя машина, даже если она в гараже дома стоит, то все равно там есть специальное покрытие, которое вас защищает, и за это вам страховку никто не поднимет. Это отдельное такое специальное покрытие. По-английски оно называется «Uninsured Underinsured Motorist». Если уже у вас нет машины, и у вас вообще ни у каких членов вашей семьи нет машины, с которой вы живете, то тогда есть специальная городская организация, которая называется MVAIC, или адвокаты называют ее сокращенно MVAC. И она покрывает такие ситуации. Так что в любом случае мой адвокат, я уверен, что сумеет получить для вас деньги. Но, конечно, он будет пытаться получить видеозаписи, искать виновника, кстати, совместно вместе с вашей страховой компанией. И очень часто бывает, что находит. У меня был случай не так давно. Ко мне тоже обратился один мужчина. Его сбила машина недалеко от большого медицинского офиса билдинга. Там работает много врачей, и там были везде видеокамеры. Как только он мне позвонил, я тут же связал его со своим адвокатом. Адвокат, как только получил от него разрешение его представлять, сразу послал на это место специального инвестигейтора, который сумел получить эту видеозапись. Повезло. Этого преступника благодаря этому нашли. Его номер был виден на видеозаписи. И это было 100% доказательством его вины. А у него была довольно большая страховка. Так что мой адвокат сумел для пострадавшего мужчины довольно быстро получить деньги. У пострадавшего был перелом ноги в результате этой аварии. И мой адвокат сумел получить полный страховой полис виновника, который составил $100,000. Так что, если бы у него был выше страховка, он бы еще выше получил, потому что травма все-таки довольно значительная. Перелом ноги считается травма, которая никогда до конца не заживает. Итак, если что-то подобное происходит, то вы должны мне позвонить как можно быстрее по моему телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне или прямо сейчас наберите на интернете мой номер 718-256-5610. Майкл Брук. Если вы прямо сейчас наберете его, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я бы хотел вернуться к нашему разговору о том, что носить и что не носить, и почему мы, как мы делаем наш выбор. Вот я еще хочу вспомнить одну историю с Nike. Кстати, мельком здесь как-то мы упомянули это, но я бы хотел сейчас как бы вернуться поподробнее к этой истории. Колина Киперника. Значит, это их сотрудничество началось в 2011

0: пример расового неравенства сам, и миллионер такой. И он начал вставать на колено во время исполнения гимна. И после этого покатилось просто. Он, значит, вся страна начала на колено вставать. Врачей выводили, медперсонал, вспомните, выводили из клиник городских в Манхэттене, и они, значит, вставали на колено для того, чтобы принять клятву верности униженным и оскорбленным. Позорище. Но это было, это была наша жизнь. Но в 17-м году он, значит, покинул команду, остался без контракта, и тогда начался внутри, в Nike, начали выяснять этот вопрос. А чего вдруг его поддерживать, если он больше не член этой команды? И представьте себе, что у них там, значит, были внутри этой компании силы, которые проголосовали за то, чтобы его поддерживать, платить ему миллионы и использовать его имидж. Он такой кудрявый, запоминающаяся физиономия. И они, значит, сделали его одним из лиц юбилейной 30-летней компании Just Do It, она называлась, эта компания, если вы помните. И там в этой в телерекламе или там был такой слоган. Между прочим, слоган сам по себе безотносительно всей этой ситуации был хороший. Он назывался так: Believe in something, even if it means sacrificing everything. Запоминающее. Верь во что-то, даже если это будет стоить всего. Ну, ты смотришь на него и думаешь, на какое, что ему стоило всего? Он начал, значит, этот протест. Его тут же наняли. Тут же стали ему платить бабки немаленькие. И то, что он не играл в NFL, это уже не имел, для него персонально это было несущественно. Он остался миллионером. То есть он крепко торганул своими принципами, так называемыми. Значит, сейчас он тоже не бедствует. Я знаю, его состояние оценивается, там, допустим, 20 миллионов и выше. То есть он не нищенствует, этот товарищ, который за... Но Nike просто... Потом я вам еще скажу, между прочим, была с его подачи одна совершенно омерзительная ситуация. Значит, это Wall Street Journal, я тогда эту информацию у них это почитал, в 2019 году. Значит, они... Nike решил выпустить праздничные кроссовки, которые назывались Air Max One Quick Strike 4th of July. И на этих кроссовках должен был флаг быть с 13 звездами. То есть это был, если вы помните, откуда эти взялись 13 звезд, это были первые 13 колоний, из которых возникли Соединенные Штаты. И, значит, он заявил, крупный специалист по американской истории, он заявил, что этот флаг символизирует, ассоциируется у миллионов американцев черного цвета в основном с движением белых националистов. И что вы думаете? Значит, за несколько дней до того, как выпустить эти кроссовки, Nike пересмотрела все, отменила все контракты и не выпустила эти кроссовки. Чего вдруг? Кто он такой, чтобы диктовать Nike свои представления о прекрасном? Это компания, которая занимается торговлей, я не знаю, своей спортивной продукцией. Но понятно, что это не он один. Есть силы, которые используют таких, как он, для достижения своих целей. И они этого достигли. Ну хорошо, я повторяю, это замечательно, что они могли этого достичь. Но у меня никто не отобрал право не покупать их барахло. Не хочу. Вы вот Колину Копернику платите дальше. Вы его избрали себе в качестве своего контролера качества. Прекрасно, пусть. Это ваше дело. Я за то, чтобы компания сама решала, что ей делать. Но я для себя тоже принимаю решение. Вы вне списка моих компаний. До свидания. Было приятно иметь с вами дело. Хотя, честно говоря, нет. Окей, доброе утро, мы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
1: После этого ужаса, скажите, пожалуйста,
0: Я прошу прощения, вас плохо слышно, это не подходит. Нам надо качественный звук, стерео, чтобы стереозвук был. Тогда мы послушаем вас. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello?

0: Ну, что-то не получается. Что-то не включается. Окей, я напоминаю, телефон у нас в студии 718-303-90-90. И если здесь есть желающие высказаться по вопросу, что мы носим, что мы не носим и почему, набирайте этот номер. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Вадим, после этого последнего ужаса что-нибудь приятное. Скажите, какую группу, музыку, группы какой японской вы поставили во вторник в конце передачи?
0: Нет, я предпочитаю говорить про ужасы сейчас, а про музыку я предпочитаю сейчас не говорить, потому что мы говорим о другом. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила.
0: Здравствуйте, я уже думал, куда вы пропали. Боже, Люда, как я счастлив вашим звонком.
2: В год моды, я родилась в день моды. Поэтому я к этому отношусь, ну, с вниманием, действительно. Так, да. Обожаю немецкое, все немецкое, это правда. Пусть говорят, что хотят наши товарищи уходящие. Мы уходим с вами. Так вот, я вам расскажу
0: куда
2: историю.
0: Куда это мы
2: уходим? Когда я
0: куда
2: оказалась...
0: это мы уходим?
2: Куда уходим?
0: Я никуда не ухожу, я здесь.
2: Так вот, слушайте.
0: Вы за меня не решайте, когда мне уходить.
2: Вы знаете...
0: Мы уходим. Давайте вы, может быть, если уходите, это ваш выбор. Только не берите меня с собой. У меня еще столько здесь дел, вы даже себе не представляете. Поэтому не надо. Уходите сами. Хотя не то, что я к этому отношусь как-то положительно. Но вы, если этот выбор делаете, то без меня, для себя. Окей, друзья мои, я сейчас хочу воспользоваться случаем для того, чтобы напомнить вам, что вы слушаете передачу писателя. И книги этого писателя, в частности, сборник американских рассказов «В центре всей этой неописуемой фигни». Да, это название книги, очень популярное. Сборник юмористических рассказов, моих застольных рассказов, роман «Свинцовый дирижабль» и другие книги можно купить на моем сайте ermolinets.com. Первая буква в моей фамилии Y. ermolinets.com. И как откроете сайт, вы найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадаете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И, кстати, моим бестселлером остается сборник одесских рассказов и повестей на пороге третьего тысячелетия. Приобрести можно там же. Приобретайте, поддержите писателя. Хорошо, я сейчас смотрю на часы и вижу, что наша передача подошла к концу. Я надеюсь, что она была интересной для вас. И судя просто по количеству звонков, я вижу, что да, передача была интересная. И я еще раз хочу выразить благодарность своей судьбе за то, что я оказался в Америке, где я могу выбирать, что носить и что не носить. И если я от чего-то откажусь, то у меня есть возможность тут же заменить это чем-то аналогичным. На последние минуты я оставляю вас для поднятия настроения с музыкальным коллективом, который называется Squirrel Nut Zippers. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Бейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе, пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по $5000, если республиканцы на промежуточных выборах в ноябре сохранят контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом. Республиканец Брюс Блейкман сократил отставание действующего губернатора-демократки Кэти Хокл до 4% пунктов. Блейкман лидирует в пригородах и в северной части штата, но Хокл сохраняет значительный перевес в самом городе Нью-Йорк. Главными препятствиями для кандидата от республиканской партии остаются слабая узнаваемость, 30% избирателей не знают Блейкмана, а также финансовый дисбаланс. Штаб Хокл и демократы располагают 43 миллионами против 11 миллионов у структур Блейкмана. Выборы состоятся 3 ноября. С началом нового учебного года Департамент транспорта Нью-Йорка запускает самое масштабное в истории расширение действия закона СЭМИ. К концу года в районах около 800 учебных заведений будут введены новые законы замедления движения с ограничением скорости до 15 миль в час. Закон назван в честь 12-летнего Сэмми Коэна Экштейна, погибшего под колесами автомобиля в Бруклине в 2013 году. Помимо снижения скорости, власти перепланируют улицы, расширяя пешеходные зоны и укрепляя безопасность переходов.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: in New York.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Это у нас экстракт. Ну, немного сегодня, прям скажем, быстренько пройдемся по основным новостям, которые имеют значение. Вы же понимаете, что для того, чтобы вразумить и насмерть перепугать кремлевского пациента, президенту США нужно ровно 5 минут. Ровно 5 минут потребовалось бы Рейгану. Но Трамп опять сегодня беседовал с Путиным целый час. Ну, там, понятное дело, упырь кочевряжился, он врал что-нибудь про касаток, про печенегов, про победы и продвижение своих орков. Ну, а Трамп, как всегда, он нес пургу про так называемую сделку. Вот до тех пор, пока он не сменит терминологию, он и сам не будет понимать, о чем он говорит. Но, вероятно, скорее всего, он не сменит. То есть не Дональд, не Трамп заслужит бессмертную, великую, всемирную славу укротителя России. Не Трамп покончит с ее наглостью. Не Трамп обезвредит главного врага человечьей цивилизации. Ну, в общем-то, зря, конечно, потому что зря Трамп отказался от предложенной ему судьбою великой роли. Вот эта роль бы действительно его обессмертила, и уже не в шутовском смысле, а реально вознесла бы над Рейганом, Линкольном, Вашингтоном. Ведь роль, она так властно стучалась в рыжую голову Дональда, так просилась самолично свить Трампу главный лавровый венок тысячелетия, но он явно этот стук в свою голову проворонил, как и запах лавра. Почти 5 лет. Возрождение репрессий, война, коллективное безумие. Ну вот это все рассказало о России все. Никаким иллюзиям места уже не осталось. И сегодня отношение к Российской Федерации – это, ну, вероятно, самый лучший тест просто на разум. Ну, я вам могу сказать, что не надо лишних строгостей, потому что и к России тоже предъявлять претензии бессмысленно. Ее 700-летнее, по факту, отставание в развитии от цивилизации людей не дают ей теперь возможности выбирать себе ни стиль, ни судьбу. Ведь для того, чтобы как-то оправдать эту 700-летнюю задержку, Кремль придумал вот эту байку, еще причем давно придумал, о своем особом пути и об особых правах русской расы. Ну, конечно, всю эту пакость все равно придется расхлебывать и сливать. Но придется явно не слабаку Дональду Трампу. Вообще, надо сказать, что СМИ капризны. Они периодически меняют пластинку. И вот пошла сейчас волна нагнетания легкой печали. из-за бесконечных атак на Киев, пожаров и попаданий. Но я вам могу сказать, что это всего лишь волна, придет и другая. Трамп ведь, кстати говоря, да, на нее вот рушится надежда цивилизованного мира, который, в общем, во многом была сконцентрирована на Трампе. Но Трамп всем понятно, подробно, популярно объяснил пределы своих возможностей. В частности, на примере Ирана. В Иране сегодня начались штатные регулярные казни уже по расписанию. Без всяких помех. Казнят блогеров, актеров, писателей. И это лучшее доказательство того, что Трамп, конечно, поторопился со всеми декларациями своего величия. Над ним начинает потихоньку ржать весь мир. Его беседы с Путиным уже не значат почти ничего. Не было в истории Соединенных Штатов президента, над которым бы столько потешались. Но скажу я вам, тоже не переживайте, слив Трампа и его выход из игры ничего не меняют. Момент кардинального решения русского вопроса все равно упущен. Упущен не будет. Ну, просто его решит кто-то другой, потому что этот огромный гнойник на теле человечества, он все равно будет либо проколот, либо лопнет сам. Кто его может проколоть? Черт его знает. Каждый день мы видим возникновение новых факторов, которые возникают внезапно и перемешивают все карты. Кстати, и Трамп еще тоже может преподнести сюрприз, если судьба запрет его в такой совсем безрейтинговый унижающий угол. Выход из него будет только ожесточение в отношении Москвы. Да, вероятность этого скатилась к ничтожно малой, но она еще не стала нулевой. Ну, тут относительно предсказуем только кремлевский упырь. Он все равно продолжает стучать ложкой и требует скормить себе и своим людоедам Украину. Требует скормить только потому, что вот у него в животе забурчал, понимаешь ли, Ильин, Достоевский, и пришло время для приступа очередного русского величия. Кстати говоря, из смешного. Всегда лакей, выносивший ночной горшок господина, назывался Гальпинариус. Гальпинариус. Это была крайне важная и деликатная должность. Вынесение горшка. Как бы ни вонял этот господский урлиник, Гальпинариус должен был сохранять на физиономии совершенное восхищение запахом того предмета, который он нес. Ну а дальше, после того, как спустился из господской спальни по лестнице, горшок открывался, первым с умным видом нюхал лекарь, затем нюхал повар. Ну, а потом за особые заслуги могла насладиться ароматами и дворцовая мелкота. Этот ритуал многократно и много где описан. И вот нынче при кремлевском дворе верховным гальпинариусом с горшком служит господин Песков. Именно он знакомит общественность с выделениями кремлевского пациента. И сегодня он предложил как бы пообонять очередную путинскую погадку. сообщив, что конфликт в Украине начала не Россия, сказал Песков. Он сказал, на Украине, я перевожу на человечий. Россия не начинала конфликт в Украине, а просто пытается его завершить, заявил пресс-секретарь президента Гальпинариус Дмитрий Песков. Но надо сказать, что Лавров тоже позволяет вольности. Ему тоже, да, тоже доверен вынос периодически путинского горшка, чтобы элита и пресса могли бы вот подышать над ним полной грудью и даже сделать ингаляцию, накрывшись. Но Лавров, он дерзок, он на особом положении. Он осмеливается в ночную вазу хозяина добавить, в общем-то, и свои выделения. Сегодня в МГИМО на встрече со студентами без всяких затей, оговорок, околичностей, без смущения, Лавров сообщил студентам МГИМО, что им тоже следует забыть слово «дипломатия», а надо овладевать техникой разнузданного примитивного хамства, шантажа и, прежде всего, умение блефовать. Ибо именно это и будет стилем русской, условно говоря, дипломатии, многие-многие годы. Шантаж, блеф и наглость. Ну, вообще посмотрим, конечно, кого и как будут шантажировать русские дипломаты, выклянчивая, как в 90-е годы, очередные окрачка. Ну да, подтверждение есть, что молодежь в России призвали не ждать нормализация отношений с Западом при их жизни. Это считайте на там, ближайшие 50 лет. А по словам Сергея Лаврова, нынешняя ситуация в отношении России и западных стран сохранится еще длительное время, поэтому рассчитывать на изменения не стоит. Лавров сказал буквально, на жизнь нынешних поколений мой прогноз, что нормальных отношений с Западом не будет. Но вы знаете, что сильно омрачила история с победой в Германии, так называемой альтернативы для Германии, которая условно считается, ну, пророссийской. Но в этом нет победы Москвы, и следа даже Москвы особого нет. Мигрантский вопрос, он все равно нагревается и скоро, рано или поздно, перейдет в стадию раскаленности и будет воспламенять все, к чему прикоснется. Европа сама виновата в том, что она раскрыла мигрантам объятия, не обозначив жесткие правила этих обнимашек. Это понятно, ну, непонятно лишь, поздно это делать, объяснять правила или нет. Да, конечно, расизм – это гораздо хуже, чем преступление. Это дурной тон. Но вместе с тем, вот без четкого и жесткого определения возможности переселения, кошмар будет нарастать. А секрет этого прост. Если вы прибыли в Англию, извольте стать англичанином. Если избрали своей страной жизни Италию, вы должны стать стопроцентным итальянцам с итальянскими интересами, вкусами и страстями. Цена за право жить в невероятных странах Европы высока во всех смыслах. Да, налоги, да, строгости. Но эту цену имеет смысл платить. А совершенно не обязательно цепляться за свои былые привычки, повадки, нормативные для какого-нибудь дикарского мира Ганы или России. Хотите, не знаю, быть русским, да, пожалуйста, поезжайте в Россию. Вопрос не в расизме, не в национализме. Просто не надо тащить в принимающую вас, благородно принимающую страну, свою дикость. И неважно откуда. Из России или из Марокко. Вот дикость надо оставлять на вешалке перед входом в европейскую страну. То есть очень неверно ведется работа с иммигрантами, ну, а с неба никакая информация им не падает. Должны быть железно оглашенные условия, которые избавили бы мир от множества проблем. То есть если вы там хотите отрезать уши слугам, иметь гаремы, нет, тогда давайте к себе обратно. То есть жесткость и четкие правила игры, что абсолютно было упущено всеми. Кстати, я очень мало вижу русских, которые сумели бы совершить вот эту важную трансмутацию, оказавшись под сенью и под защитой Европы. И это кошмар, это приговор. Они все желают оставаться русскими. Но приехал жить во Францию по ее законам, правилам и традициям, изволь стать французом. Переселился в Германию, будь германцем. А русским вы можете быть в России. Там тоже не так легко, надо обзавестись набором диких черт, обрасти пещерной шерстью и снова начать жрать человечину. Вообще вот этот спокойный отказ от былого – это очень важно. И мы видим на примере того, как образовывались Соединенные Штаты, как много людей вынуждены были этого сделать и создать, в общем, вполне приличное американское государство.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
0: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 29-й лунный день переходит в первый. Наступает новолуние и новый лунный месяц. Луна растущая и находится в знаке Девы, символ дня светильник. Это гармоничный день, когда на Земле вновь торжествует свет, добро и любовь. Сегодня очень важно поблагодарить уходящий месяц за уроки, открытия, которые нам принес, и с чистым сердцем вступить в новый лунный месяц. Несмотря на сложности дня, Овны смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Диеты сегодня противопоказаны, продукты хорошо усваиваются. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня уменьшить физические нагрузки и больше времени отдыхать. В рацион включите миндаль, сухофрукты и нежирный йогурт, а вечер посвятите дому и семье. Близнецов попытаются втянуть неприятную историю. Предупреждайте дела. Не поддавайтесь на провокации и не высказывайте свое мнение. Вас поймут с точностью до наоборот. Ракам сегодня не следует одеваться ярко и броско. Спокойные оттенки в одежде помогут обойти сложные жизненные ситуации. Чуть больше внимания к себе – и имеющиеся проблемы можно будет с легкостью, если не предотвратить, то преодолеть. Если ли вы когда-то планировали добрые дела, то сегодня стоит их воплотить в жизнь. Раздайте ненужные вещи, сделайте подарки, выслушайте проблемы друзей, и удачный день будет гарантирован. Девам сегодня нужно быть внимательней к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых людей. Примите цветочную ванну, займитесь йогой, и только положительные эмоции советуют вам сверху. А весам, чтобы сохранить здоровье, следует правильно сформировать режим дня. Рекомендуется делать упражнения для укрепления мышц спины. Относительно личных отношений, то не стоит принимать имеющиеся негативные стороны близко к сердцу. Скорпионам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. А еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Удачный день у стрельцов. Все намеченные на сегодня дела решатся положительно и вселят надежду. Но есть особый совет. Отношения в любви только платонические, а предпочтения в еде – вегетарианские. Козерогам всезнающееся тело рекомендует никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций и своими планами не делитесь. А вот настроение водолеев сегодня будет меняться, как погода весной. Вам желательно контролировать свое поведение и быть сдержаннее в высказываниях. А еще будьте внимательнее при подписании важных бумаг, предупреждают звезды. Рыбам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепчайшего здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
6: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
7: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Так, ну и, конечно, тест – это раскаяние и согласие менять свою каннибальскую природу на иную. Вот как, не знаю, для русских. Тест – это, конечно, Крым. И если человек говорит, что он готов найти в себе мужество и силы вернуть Крым владельцу, значит, какие-то надежды есть. Но, правда, от того, что кто-то пожелает это сделать, ничего не изменится, потому что желание вернуть Крым сделает неминуемым страшный кровавый конфликт с патриотами. Ну, правда, это будет в самой России. Но, тем не менее, надо понимать, что все равно, вероятно, ни судьба, ни история не упустят драгоценный для человечества шанс свернуть шею российскому орлу. Этот шанс упущен не будет. У меня, посмотрите, фронтовое в телеграм-канале, там, как всегда, ну, тяжелое, конечно, для восприятия, но без гнилья трупов и вытекающих глаз. Там просто интересно. С топливом. У орков на передовой настолько все плохо, что для избиения рядовых командиры вынуждены использовать, вот не поверите, пустые канистры. Использование пустой канистры отчасти, ну, конечно, утрачивает костедробительный эффект и педагогичность. Там всего 5 литров солярки в такой канистре сделали бы экзекуцию гораздо эффективнее. Но нет и 5 литров. Командирам приходится потеть и увечить рядовой состав пустышками. Такое наблюдается не по всей линии фронта. Но вот на Купянском и Харьковском направлениях таких прецедентов много. Конечно, русским офицерам тяжело, чтобы вогнать рядового при помощи пустой канистры пластиковой в такое хорошее самотофорное болевое помрачение, его приходится бить до полного изнеможения бьющего. А это, как известно, не укрепляет боевое братство. И отчасти, надо сказать, что окопные орки, они не только все растратили, они приноровились сами очень лихо торговать горючим. И под любыми дронами, под любым перекрестным огнем русские орки тащат батальонный неприкосновенный запас солярки или бензина тыловым хитрованом и продают. Ну и там второй материал тоже любопытный. Действительно мертвостоящий фронт, вот эта вот тоска, порождает весьма смертоносная тоска, порождает весьма любопытные извращения. И эти извращения позволяют регулярно обновлять реестр русских пыток. И вот в августе, как известно, ну, все приходит с некоторой задержкой, потому что эти материалы должны дойти и пройти проверку. В августе писком моды стало отрезание пальца. И товарищам по окопу, которые скрыли доступ к своей карте или к своему банковскому счету, отчикивается тот самый digitus primus, большой палец. Почему именно большой? Потому что такая ампутация лишает жадного ворка в ответ на требование денег показывать командиру фигу. То есть все на самом деле очень логично. Но вот я не успел до экстракта выложить. Сегодня пришло видео, как в русской армии издеваются над башкирами. Только за то, что они башкиры. Потому что, надо понимать, в реальности русские сохраняют вот это российское, русское презрение к инородцам, не русакам. И меж собой очень зло подсмеиваются над армянами, евреями, грузинами и прочими, как они выражаются, нацменами, которые пытаются им угодить. Ну, а лицемерить иногда, изображая дружбу народов, как известно, их научил совок. А фронт, да, как стоял, так и стоит. Есть маленькие движения в его частях. Ну, орки исправно гробятся в штурмах. Русские немного продвинулись в районе села Гришино. На 400 метров. На 400 метров. С учетом того, что Гришино – это покинутое мертвое село. А вот на другом участке фронта украинцы кроваво и очень весело в пух и прах добили лиманскую группировку русских и освободили более 200 километров квадратных. Там действительно шли тяжелые, долгие, серьезные бои, о которых не сообщало. И вот только сегодня пришло официальное подтверждение, да, действительно освобождено и русские отброшены. Не надо из этого делать никаких эйфорических выводов, потому что вот эта линия фронта, она все время будет колебаться. Так, ну вот Путин продолжает по загадочным причинам исходить злобой на иммигрантов, на противников режима. И без всяких проблем, разумеется, он сбацал нечто совсем уже невиданное. Он из всех ведомств, которые зубодробительные, он создал специальную комиссию по гражданской казни. И этот, ну, разумеется, гражданской казни иноагентов, осужденных за рассказ о правде об этой войне, то есть в отношении всех своих недругов, он вот придумал такую комиссию. И главой будет Чуйченко, это вот профессиональный людоед из Минюста. Все это на самом деле фигня, потому что тот, для кого российские законы имеют хоть какое-то значение, ну, те уже давно не бойцы. Они давно слились. А всем остальным глубочайшим образом наплевать на любые вымыслы и корчи путинского режима. Так что это постановление, оно практически безвредно. Но мы знаем, что все равно многие в эмиграции

Это развлечение для тех, кто в клетке. Так, затем у нас из любопытного, у нас из весьма любопытного, ну, разорено еще одно гнездилище ваты. В Берлине закрывают все-таки русский дом. Это решение сегодня окончательно принято. Разумеется, и оно прошло все необходимые бюрократические процедуры. Разумеется, этот русский дом долгие годы был приютом комедиантов в погонах. В его стенах этого русского дома утирали слезы проколовшимся шпионам, ныли Пушкина, ну и отдавались там резиновый секс кукле Путина. Помимо крышной функции, у русского дома была такая роль заправки. Там наливали любому полный череп, полные баки патриотизма и накачивали презрением к Западу. Именно в этом русском доме иммигранты, проживающие в Германии, могли хором выйти на луну далекой родины. Ну, не вполне понятно, но надо признать, что русские берлинцы – существа, некоторые русские берлинцы – существа иррациональные и малоизученные наукой. То есть в России все понятно. Обожание русского мира и преклонение перед фюрером – объясняется элементарным страхом, ну, в 95% случаев, страхом посадки и бутылки в заднице. Но в Берлине-то этого фактора нет, напротив. В Берлине есть возможность соскрести с себя всю скверну спятившей страны и начать жить уже свободно, без оглядки на страх. Ну, во-первых, такое состояние беспокойно, тревожно, да и незнакомо русским. Они не умеют жить без оглядки на страх. И они свою проказу, они увозят на себе и в Европу, и очень дорожат этой своей болезнью. Они уверены, что если они от нее вылечатся, то просто исчезнут, не оставив там даже пятна на берлинском асфальте. Однако скоро уже двери этого русского дома просто заколотят крест-накрест досками, ну а резинового Путина передадут в Карен Гиллс, где всего, ну это один из знаменитых публичных домов Берлина, где всего за 90 евро с резиновым Путиным сможет развлечься любой африканский моряк. Ну вот вроде все мрачно, да? И все сгущается. Однако вот смотрите. При всей мерзости мегапейзажа Российской Федерации все как бы вот немножко не так. Да, немножко не так, как это рисует Кремль. Немножко не так, как это рисую я. Да, нечисть в России имеет особые права, и она везде доминирует. Это бесспорно. Ну вот смотрите, свершился большой московский крестный ход с маслами товарища Д. Донского, и он был представлен как событие вселенское и грандиозное. Марш православных фашистов был организован и подан так, чтобы раздавить вообще всякие надежды и причинить максимальную боль тем, кто нынче под плинтусом. Да, эти бедолаги.

0: Флаги действительно расплющены грандиозностью, всенародностью сторонников войны русского мира, который показал этот крестный ход со скелетом Димона Донского. Вижу и знаю настроение. Он втоптал последние, вроде бы втоптал, последние надежды на пробуждение разума россиян. И этот парад мракобесия, вы все так или иначе его видели, он удался на все 100. Хвосты инакомыслия поджаты. И потрясенная эмиграция в Берлинах и Вильнюсах тоже онемела. И мало кто понимает, какими средствами достигнута эта грандиозность парада. И сколько она стоила? Впрочем, несмотря на все административно-полицейские меры, на категоричную обязаловку для госслужей, прихожан церквей, учащихся старших классов школ, институтов, большой московский крестный ход, по дотошному, но все равно весьма и весьма комплиментарному подсчету ГУВД Москвы собрал 100 тысяч человек. 100 тысяч. И эта цифра, она так наотмашь бьет по мозгам, но только по мозгам впечатлительных гуманитариев. 100 тысяч от 13 с чем-то миллионов населения Москвы – это 0,75, там 18, дальше идут цифры, менее 1%. 0,75. И это несмотря на бешеный разгул рекламы скелетного шествия, на обязаловки и на все принуждения. Да, принужденцы там где-то, несомненно, были, но основная масса явилась орать «С нами Бог!», явилась вполне радостно и добровольно. Потому что для каждого мракобеса этот променад за войну, за геноцид Украины был таким великим праздником. Приперлись все. Русские общины, ноды, важность и сакральность событий исключала прогул. Поднялись с диванов, из гробов. Тем не менее, цифра участников не дотянула даже до 1%. Ну вот еще, кстати говоря, важная информация. Довольно долго и хором нас всех, я имею в виду телеграм-канал Невзоров, доставали по поводу фейковых новостей о поражении в Средиземном море русского корабля. Довольно долго эту информацию по всем каналам проверяла «Ля Република». И вот сегодня она опубликовала материал. После нас прошло 2 дня всего лишь, где в подробностях описывает, расписывает все, что там происходило. Посмотрите, это ценный и важный материал, потому что я отдаю себе отчет, и мы отдаем себе отчет в весе таких публикаций, но чрезвычайная надежность наших источников, кстати, источники, привет, я знаю, что вы смотрите. Чрезвычайная надежность наших источников позволяет нам, в общем, это делать, публиковать буквально в те минуты, когда это происходит. Уже, наверное, не говорю про английскую школу, потому что учебный год начался, но там сами что-нибудь идите по ссылкам, пробуйте. Можно еще заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма». И говорю в тысячный раз и не устану говорить: слава Украине! Живе Беларусь! А мы с вами увидимся послезавтра.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
7: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
7: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
7: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
7: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
7: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
8: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
5: Ждем вас с любовью.
7: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Администрация президента намерена вернуть по $500 как минимум миллиону американцев, которые жаловались на слишком высокие страховые выплаты по программе Obamacare. Как сообщает Axios, платежи будут отправлены жителям 30 штатов до промежуточных выборов 3 ноября. Трамп пытался отменить Obamacare еще в свой первый срок. Теперь он планирует использовать программу своего предшественника и оппонента для продвижения собственной повестки. Опрос, проведенный Jewish Voters Resource Center, свидетельствует, что 67% еврейских избирателей намерены проголосовать за демократов на промежуточных выборах. В опросе участвовали 800 респондентов. Когда их попросили назвать самые важные вопросы, на первом месте оказалась дороговизна, на втором – будущее демократии, на третьем – антисемитизм. За последние 15 лет число детей на домашнем обучении в штате Нью-Йорк выросло более чем на 200% и достигло почти 54 тысяч человек, из которых более 14 тысяч проживают в самом городе. Главными причинами ухода из госшкол жители называют переполненные классы и снижение уровня грамотности. Семьи выбирают гибкий график, занятия на свежем воздухе и индивидуальный подход. Для легального обучения на дому родители обязаны сдавать индивидуальные планы, вести учет посещаемости и подавать 4 квартальных отчета. При этом эксперты и психологи предупреждают о рисках недостатка социализации и опыта разрешения конфликтов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Вы знаете, я решила, что так как уже все много, достаточно много вы слышали программы, выступлений по поводу Рош ха-Шана, сегодня просто процитировать каких-то мудрецов, высказываний по пониманию того, что же такое Рош ха-Шана. И вот зачитывать буду эти тексты я по Махсору на Рош ха-Шана, по обычаю молящихся по Сидуру, составленному Раби Шнейром Залманом из Ляд, и на основе предписания Раби Ицхака Лурии Ашкенази. То есть это не мои как бы размышления, с которыми все же я исключительно согласна. Понятно, что читать все я не могу, но какие-то основополагающие вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рош ха-Шана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рош ха-Шана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимают в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рош ха-Шана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами, и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что в Рош ха-Шана радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рош ха-Шана. Одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни. Если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны. И, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рош ха-Шана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинается Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья. Поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем и как нам жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам и
их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождение, прощение. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей. Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека, 4 сезона года, с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. И с позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой, новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди. И они в новом году внутренне иные, новые. И просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год. И я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу. И вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа. И оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор. На этот раз о Йом-Кипуре. Oh,

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А и в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рош ха-Шана. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он капорот. И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, которые проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда капорот у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорот – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, как бы это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рош ха-Шана можно в любой день делать капорот. Для исполнения проведение этого ритуала очищения от грехов. Мужчина берет петуха, а женщина курицу. Они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок. Специально у мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок. Крутят эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи. И вместо вас она должна быть убита. Но сегодня в силу определенных обстоятельств можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующие молитвы. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура, до заката? Двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного земного суда с разрешения Господа, да будет благословенно имя Его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя – с предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо. По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы». И я хотела бы, чтобы Кол Нидре вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен оперы долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, «Кол Нидре».

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанные в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение Кол-Нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спектр утверждала, что, напротив, Кол-Нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня «Ванитена Токев». Один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ренанского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни «Гмар Хатима Тоа».

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложному богослужению. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать, потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных готических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, рабаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Вэ Нислах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполь и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Вэ Нислах». Давайте послушаем.
1: Нислах лехол адас бней Исраэль.

Человек не ангел, мы это знаем. Ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям. А радость и душевный подъем, поднявшись над земным искренне, полностью представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ха-Шана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по слову твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будни и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания на наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодии, которые принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем, очень красивый.

в течение дня в дневной молитве Минха, после нее исполняется очень важный обычай, который называется видуй. Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили, и что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется несколько раз, вот эта покаянная молитва. А я хотела бы, чтобы, конечно, рассказ о Йом-Кипуре не может быть без фантастической молитвы Авине Макейну. Это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый год Рошашану и в день покаяния Йом-Кипур. И в 1967 году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы на свою мелодию, на текст, который считается каноническим. И вот этот перевод. «Отец наш Небесный, услышь этот голос». Отец наш Небесный, грешны мы пред Тобою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою. Спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло. Пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос. И Авину Макейну фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодургу. Слава Богу, сейчас погода хорошая. Но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искор, или на Неилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва. Она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Неила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме, и мы повторяем за этой традицией, в следующем году в Иерусалиме будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть всех вас запишут в книгу жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00. We'll be right back.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками,

и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752. Волшебник!

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани в День труда объявил о создании нового органа. Он будет называться Office of Worker Power. Его задача – информировать работников об их правах, помогать взаимодействовать с профсоюзами и другими организациями, а также участвовать в обсуждении трудовой политики города. Офис будет проводить слушания, заниматься исследованиями и изучать проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся. Руководителем офиса назначен профсоюзный активист и бывший портовый рабочий Тони Перлстайн. Мамдани заявил дословно, работяги должны иметь возможность влиять на условия труда и городскую политику. Организация по защите прав работников Better Balance подала коллективный иск против Amazon. Компанию обвинили в дискриминации беременных сотрудниц. Якобы там увольняли сотрудниц или угрожали потерей работы, если те брали дополнительные перерывы или отгулы из интересного положения. Авторы иска утверждают, что такая практика существовала в Amazon в течение нескольких лет. Жалобы неоднократно поступали в комиссию по равным возможностям трудоустройства. Кроме того, соответствующие случаи изучали в рамках нескольких расследований в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Истцы требуют пересмотреть правила Amazon в отношении беременных и выплатить компенсации за предполагаемые нарушения. Национальная служба погоды и сервис AccuWeather прогнозируют температуру выше нормы в штате Нью-Йорк на сентябрь, октябрь и ноябрь. Метеорологическая осень началась 1 сентября, а астрономическая наступит во вторник 22-го. Уровень осадков на большей части территории ожидается ниже нормы, что создает риск лесных пожаров.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, после трехдневного перерыва, связанного с визитом в Киев Уиткофа и Кушнера, Россия возобновила удары по Киеву. Вот сообщение, что 3 человека погибли, более 20 раненых. При этом в Одессе тоже 3 человека погибли. Ну, то, что мы обговорили в последнее время, постоянные удары 9 дней подряд до субботы, до визита в Киев представителей Трампа. Утром, днем, вечером, ночью обстреливали Киев. Не давали жить жителям. То есть это такой абсолютно террористический акт на протяжении 9 последних дней перед субботой. Сейчас возобновились удары. Я должен сказать, что ведь и во время этого трехдневного перерыва по Украине-то продолжали стрелять. Так что это все разговоры о том, что вот передышка. Для киевлян это была передышка. Тоже немало, конечно, слава богу. Но все остальные города там продолжали убивать людей, продолжали разрушать здания, продолжали уничтожать какие-то объекты логистики и так далее. Все это продолжалось. Россия продолжает воевать.
1: Вы абсолютно правы. Был небольшой перерыв в обстрелах Киева, но не больше. Да, все остальные города действительно подвергались атакам, и предложение Зеленского вообще как бы на это время прекратить огонь, в целом прекратить огонь, оно не было встречено в Москве с пониманием. Его просто-напросто отбросили к чертовой матери. Ну и за эти буквально там пару суток передышки, ну и то спасибо. Единственное, что надо сказать, что мы понимаем, что за то время, пока по нам не стреляли, в принципе, вот это вот все накопленное, что должно было прилететь, оно просто прилетело позже. Вот как бы в этом смысле, ну так себе передышка, скажем так. Да, сегодня ночь была уже привычно громкая, было очень громко, шумно. По Киеву прилетали и ракеты «Оникс», и «Искандер-М», и С-300, и КН-23, 32 крылатых ракеты ударили, дроны летали, дроны продолжают летать. Сейчас, если я не ошибаюсь, у нас сейчас тревога. А у нас, ну, мы об этом можем сейчас поговорить позже, неважно, у нас ввели сейчас дифференциацию, то, что мы с вами в прошлом эфире обсуждали, у нас ввели дифференциацию, если раньше у нас была тревога и тревога, какая тревога, не очень понятно, а для города, который находится постоянно под ударами, это сложно, поэтому решили дифференцировать тревоги. Вот если это всего лишь дроновая тревога, то это вот желтый уровень опасности и меньший уровень. Скажем так, мосты не перекрывают, учреждения продолжают работать, а там как повезет. А красный уровень опасности – это вот именно ракетная тревога, и тогда вводятся большие меры безопасности, и ну, люди тогда понимают, что последствия. Хотя, ну, вы понимаете, ну, если прилетел реактивный дрон или прилетела ракета, ну, поверьте, мы все из мяса, из костей, и какая разница, что, в общем, заберет вашу жизнь или вас покалечит и так далее. Это все, откровенно говоря, вызывает такие невеселые мысли, вот эта вся попытка как-то отреагировать иначе.
0: Нет, но я так понимаю, что эти режимы реагирования на тревоги, они вводятся для того, чтобы город как-то хотя бы функционировал. Мы же говорили о том, что метро должно работать, оно не работает, мосты забиты и так далее. По мосту, если ударят, там огромное количество жертв будет в это время. То есть нужно как-то из этого выпутаться. Вот что означает. Это два варианта, да, режима. Получается, желтый и красный.
1: Да, ну и отбой тревоги, как бы, да. Ну, короче, это все немножко. Ну, нету хороших мер, а как жить в городе, который постоянно обстреливают баллистические ракеты и другие ударные
0: средства. Не, вопрос, наверное, надо ставить иначе. Не как жить, как выживать в городе. Вот о чем идет речь.
1: Ну, выживать, по-моему, все-таки это пока сильно громко поставленный вопрос.
0: Еще живете,
1: город,
0: да?
1: Слава Богу. Функционирует, все коммуникации и коммунальные в том числе, все работает. Другое дело, что ты принимаешь на себя риски жизни в этом городе. Продукты есть, вода есть, ну, то есть транспорт ходит. Если вы не попадаете под тревогу, то вы не знаете, что в городе город находится в состоянии войны. Ну, иногда звучат разрывы, иногда ближе, иногда дальше. Ну, вот, собственно, как бы, вот таков режим сейчас работы. Поэтому я просто, с одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление, что в Киеве все нормально, здесь вообще ничего нормального нет, идет война. А с другой стороны, не хотелось бы преувеличивать, что, дескать, ой-ой-ой, здесь уже, ну, все, гоплык, надо куда-то уже бежать, либо там выкидывать.
0: Леонид, поэтому мы с вами и разговариваем, что вы доносите реальную ситуацию.
1: Абсолютно. Поэтому, да, сегодня прилетало все, что могло прилетать. Было опять очень громко ночью. А часть этого добра, которое на нас летело, сбили. В основном, конечно, лучше мы справляемся с беспилотниками, чем с баллистикой. Крылатые ракеты нормально сбиваются. Даже часть и баллистических ракет сбита. Но понятно, что этот процент надо увеличивать для того, чтобы меньше людей погибало. Атака продолжалась и днем. Вот сегодня буквально, не знаю, наверное, это где-то о полудни, может быть, чуть раньше, прилетел шахет, ударили по телевизионному каналу на улице Глыбочицкая, это Подол, это центр, исторический центр Киева, там такой телеканал «Мы Украина» называется. Прилетело прямо во время прямого эфира. Прямой эфир этот канал вел в рамках такого телемарафона, единого телемарафона украинского на центральном телевидении украинском. Создан такой пул телеканалов, которые часть своих передач выдают на центральном телевидении. И вот как раз шла передача в этот момент, когда прилетело прямо в студию пятеро раненых журналистов. Ну, в общем, такого еще не было. Кстати, помните, мы с вами закончили во время прошлой нашей передачи, я вам сказал, что был какой-то прилет в районе Золотых Ворот. Я вам еще в прямом эфире рассказывал об этом. Как потом выяснилось, это было не просто в районе Золотых Ворот. Это вот улица Владимирская, которая, ну, для людей, которые не жили в Киеве, она вот потихонечку, она так переходит потом в знаменитый Андреевский спуск, где дом Булгакова, и вот эти вот все события происходят. И в самом романе Булгакова как раз герой часто ездит по улице Владимирской, вот куда-то там дальше она фигурирует. То есть историческая улица, на которой как раз Золотые Ворота. И чуть дальше, буквально рядом с Золотыми Воротами, так в сторону Софиевского собора, там расположено здание СБУ, Службы безопасности Украины. Так вот, тот прилет как раз в пятницу был буквально перед нашим эфиром с вами. То есть это получается в 9 по вашему времени, где-то в 16 по нашему. Залетел шахет прямо в окно главы службы безопасности Украины, ну, исполняющей обязанности службы безопасности Украины, Александра Поклада. То есть вот так вот было продемонстрировано, что могут сделать. Специалисты говорят, что для того, чтобы это произошло, где-то рядом должен был находиться какой-то человек, у которого был соответствующий там ретранслятор, потому что, ну, просто задать координаты, чтобы дрон летел в окно, так не получается. То есть кто-то его наводил на последней, так сказать, части траектории. Ну, вот так вот. У нас вот так происходит.
0: Но это впервые, по-моему, такой целенаправленный удар. По окну,
1: абсолютно,
0: будем так говорить.
1: Абсолютно целенаправленный, точечный. Ну, Поклада не было в это время в кабинете. Но, тем не менее, там тоже были раненые люди и так далее. Ну, вот такова наша действительность. Ночью работают ракеты. Днем ракеты пока я не помню в последнее время. Во всяком случае, раньше бывало, прилетали. А то, что реактивные дроны днем, это уже как бы просто в порядке вещей. Вот повезет, не повезет, где ты окажешься, в городе, где, ну, короче. Вот такая у нас сейчас ситуация. Это происходит не только в городе, у нас, вы правы, бьют и Одесса, многострадальная Одесса, прилетает в Днепре, недавно тоже были прилеты там, Запорожье традиционно. Среди других объектов, которые характерно, так сказать, разрушаются, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что прилетало по заводу Кока-Колы. Да, сейчас последняя информация, вот прилетела в городе Прилуки Черниговской области. У нас большая табачная фабрика, которая принадлежит корпорации British American Tobacco. Вот был бы разгромлен этот завод. Вот, так сказать, приурочили к приезду высоких американских гостей, чтобы даже никто не сомневался, так сказать, что плевать они хотели, честно говоря, вот несмотря на все вот эти объятия, о которых мы сегодня позже с вами, конечно же, поговорим, плевать они хотели на высоту ваших гостей в Украине и демонстративно делают то, что делали бы и без этого, конечно же, да, но тем ярче, так сказать, демонстративный эффект. В понедельник вчера 4 бомбы прилетело в Краматорск. Многоэтажный дом, погибло 2 человека. Ну и вот так далее. Вот всего этого добра. Это происходит, еще раз говорю, постоянно. И сейчас это еще происходило на фоне вот этих разговоров о том, что вот надо возобновлять переговоры, конечно же. Да, вот.
0: Ну, давайте теперь перейдем действительно к визиту Уиткова и Кушнера в Москву и в Киев. Что касается объятий, то по моим наблюдениям, объятия были с киевлянами. Это, кстати, многие отмечают, когда Уитков и Кушнер, они из Польши приехали на поезде. То есть из Москвы они перелетели в Польшу и уже вот по железной дороге они прибыли в Киев. Там и Умеров их встречал, и Буланов там. Я так понимаю, что выглядело это все такое впечатление, что родственники приехали. Они очень тепло обнимались, потом они обнимались и с Зеленским, когда он их там уже где-то, наверное, в правительственном квартале встречал. Что касается Москвы, там не было никаких объятий, но Уитков как-то так, он вообще у меня такое впечатление, что он уж чересчур любезен, прямо до заискивания был с Путиным в начале. Потом, когда я посмотрел, там немного показывали, потом можно посмотреть, они там разошлись как-то так, он пришел в себя, но вначале просто он смотрел на него как, ну, я не знаю, на не то что уважаемого человека, на человека, который является для него вот, чем-то очень значимым. Он, кстати, так и сказал, что вообще в своих мемуарах, вот когда я уйду на пенсию, я буду вспоминать о встрече с вами. Я не знаю, он только не сказал, насколько это будут страшные воспоминания или приятные воспоминания, все-таки вот, это мы не знаем. Но так, судя по его лицу, вот, впечатления не должны быть уж такими страшными. Как-то он очень от Путина, по поводу Путина впечатлен. Мы говорили об этом тоже. И Трамп тоже говорит о том, что у него к Путину вот какой-то такой интерес на уровне и уважения, и так далее. Ну, как к диктатору. Не знаю, это как у биографа, который описывает Сталина или Гитлера. У него тоже есть некое вот такое, некий такой буфер. Я все-таки буду говорить о человеке, который делал историю. Ну, вот так. Не знаю, как это, честно говоря, до конца объяснить, зачем нужно так себя показывать, но спецпосланники, они прибыли в Москву и Киев, обсуждая потенциальные шаги по деэскалации в преддверии и во время зимы. По крайней мере, об этом я смотрел интервью Зеленского изданию «Акшес». Он так сказал, что одной из целей было разблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, а другой целью – попытка сделать предстоящую зиму не похожей на предыдущие, ну, когда, собственно, атаки России на энергетическую структуру Украины обострили войну. А с другой стороны, мы с вами говорим, Путин сказал не стрелять. Вот 3 дня Киев не обстреливали. То же самое мы с вами неоднократно говорили. Путин может сказать не воевать, и война закончится. И это нужно понимать. На самом деле у этого человека, у которого тараканы в голове, тараканы, я еще раз говорю, это, они всегда идут по какому-то определенному пути. Когда говорят тараканы в голове, это не мешанины. Это значит, у него какие-то идеи фикс. Тараканов так и вычисляют, и так их и уничтожают, экстерминаторы. Вот когда тараканы в голове, у него какая-то какая-то структура в голове, которую он видит и которая вообще отличается от реального мира. Поэтому он говорит, мы Донбасс, мы там Донецк завоюем, сколько там, 20-25% территории, мы завоюем до конца 2026 года. Институт войны американский говорит о том, что если будут такими темпами развиваться события, то это 32-й год. Но у Путина другие доклады, другие бумаги, другая какая-то аналитика и так далее. У него свой мир, и этот мир, к несчастью, вот он обрушивается на весь остальной мир, но прежде всего на Украину. Давайте немножко поговорим. Там, собственно, об этом визите особенно говорить нечего, поскольку там ничего не понятно, никакой информации, в общем-то, не поступает. Посмотрим. Пока очень обрывочные сведения.
1: Еще раз просто надо напомнить, что это был 8-й визит представителей, спецпредставителей президента Трампа в Москву и первый визит за все это время в Киев. В общем-то, как-то тоже такой дисбаланс наблюдается. Можно, конечно, упомянуть о том, что высоких гостей повели кушать в ресторан, на котором висела надпись «За победу», и как шутили русские, Кушнер с Виткофом покушали и выпили за российскую победу. Ну, все вот эти такие штуки, они, конечно, тоже производят впечатление. Отдельная тема, что Украина была готова принять самолет из Москвы впервые. Мы знаем, что закрыто пространство воздушное. Но Москва отказалась обеспечить свободный пролет американских посланников в Киев. И тем пришлось лететь до Жешува, до польского Жешува, а оттуда уже добираться поездом, как, собственно, это делают все остальные иностранные представители, которые появляются в Украине, они пересекают границу, ну, либо на поезде, либо там надо ехать на автомобильном транспорте. Самолеты не летают по Украине, и никакого исключения для Америки Россия опять-таки не сделала. Вот мне все время хочется вот это напомнить. Несмотря на все эти расшаркивания, на все эти визиты, на которых очередной раз все рассказывают про первопричины, ну вот с первого раза не поняли, ну, может, с восьмого раза поймут про первопричины и станут на сторону Путина. Вот не знаю, как они, чем они там руководствуются, какими там соображениями. А ну вот теперь появились в Киеве. Это хорошо, что появились в Киеве. Посмотрели на Киев, увидели, что такое Киев, в конце концов. Одно дело, не знаю, где-то полистать какой-то справочник, другое дело, действительно, их
0: повели. Мы сейчас показываем встречу Зеленского, да, с Уиткофом и Кушнером. Вот как раз они вышли из машины, обнимаются. Ну, так все, я говорю, по-родственному прям.
1: Да, ну, наших-то понять можно, понятно, в конце концов мы рассчитываем на своего стратегического партнера, про партнерство много говорится, что в партнер-то не пообнимать. Другое дело, зачем обнимать представителей той страны, которая, как недавно стало известно, помогает Ирану создать гиперзвуковую ракету. Как известно, Америка сейчас находится в войне с Ираном, а Россия помогает создавать ракеты, снабжает шахедами Иран, но это не мешает, так сказать, выказывать высокие чувства и рассказывать о том, что хотелось бы на пенсии вспоминать о встрече с Путиным. Все это, конечно, Геннадий, все-таки все равно это странно. И вы это заметили.
0: Я же сказал, что это странно. Я сказал, что это странно. Выглядит это, ну, я не знаю, даже комично, наверное, выглядело бы, если бы это не имело и другой оттенок. Но опять-таки, наверное, какой-то смысл в этом есть. Переговорщик хочет понравиться. Черт его знает. Мало ли, о чем идет разговор.
1: Не знаю. Джаред Кушнер зачем заявил, что в мире не бывает вечных врагов и союзников, и сослался на пример Германии, которая после войны стала партнером Соединенных Штатов. Ну вот пришлось ему напомнить, к сожалению, это сделал Майкл Макфол, то есть, ну, демократ, противник республиканцев, но он напомнил, что для того, чтобы Германия стала партнером Соединенных Штатов, Соединенным Штатам пришлось разгромить Германию, понимаете? Вот так делаются будущие партнеры, а не с помощью игнорирования того, что агрессоры является агрессором, и не попыткой подыграть агрессору в попытках там переговоров с его жертвой.
0: Но, ну, с другой стороны, Леонид, мы же верим в то, что когда-нибудь вполне вероятно будет ситуация, когда придется разгромить Россию. Мы все всегда говорили, гарантии. Вот сейчас обсуждались гарантии. Какие могут быть гарантии? Ну, какие гарантии можно дать Киеву? Никаких. Потому что на самом деле ни один президент Соединенных Штатов не подпишет бумагу, в которой сказано, что в случае следующий раз нападения России на Украину, Америка вступит в войну. Никакой президент не подпишет. Это совершенно понятно. Иными словами, какие могут быть гарантии? Мы с вами неоднократно говорили. 1000 томагавков, 1500 томагавков, которые будут у Киева, вот это и есть гарантии для Киева. Но это старая тема. Мы с вами на протяжении 4,5 лет об этом только и говорим. Они обсуждают вещи. Вот гарантии мне совершенно непонятно. Какие можно дать гарантии Киеву, если Россия невменяемая? Ну вот при сегодняшнем режиме. Что будет после Путина, никто не гарантирует, что не будет еще хуже. Так что...
1: Абсолютно с вами согласен, безусловно. И единственный способ борьбы с агрессором, вся история показывает, это да, это разгром агрессора. Или во всяком случае приведение его в состояние, когда он не может продолжать...
0: Дай бог, чтобы до этого дошло. Давайте сейчас поставим точку, потому что на самом деле там, в общем-то, не о чем говорить. Непонятно, что они привезли, какие-то новые идеи, какие новые идеи. Они сами, ничего по-моему, нового, они сами, да, по-моему, не уверены в слово «новое».
1: Мне кажется, как бы можно завершить все словами Зеленского, который сказал, что, судя по всему, зимой придется воевать. Вот, собственно, мне кажется, итог.
0: Абсолютно.
1: Такой предварительный всех этих переговоров. Там поехали, встретились, поговорили. Здесь поговорили и пришли к выводу, что зимой придется воевать. И речь скорее идет о новой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, а не о том, что вот до зимы и как когда-то мечталось до промежуточных выборов, может быть, удастся завершить эту войну. Не получится.
0: Да, поэтому,
1: это сигнал, полученный именно из Кремля, а не из Киева. Вот что важно понимать.
0: Да, поэтому это не историческое начало сентября вот для Украины, для Москвы, для всего мира. Ничего здесь исторического не произошло. А вот историческое может быть в третьей декаде, в третьей, это после 20-х чисел, Зеленский говорит, что он встретится с Трампом. Я думаю, что там как раз будут разговоры о том, чтобы дать Украине противоракеты, противобаллистику, антибаллистику. Вот это очень важная будет встреча. Я думаю, что это да. Давайте перейдем к двум темам. У нас буквально там 7 минут, так по 3 минуты каждая. Операция «Карфаген». «Карфаген» должен быть разрушен. А НАБУ разоблачает коррупционера в руководстве Генпрокуратуры. Я сегодня посмотрел, генеральный прокурор подал в отставку Украины. Потому что, по-моему, это шеф у него, ну, у него, якобы. Одна из кличек, которые там постоянно фигурировали, зашифрованные имена, шеф вроде бы как относилась к генеральному прокурору Украины. О чем здесь речь? Там систематическое получение взяток в 25-м году, я не помню, там в 24-м, нет, в 25-м, от незаконных колл-центров, которые обманывали граждан Украины и Евросоюза. Вот давайте по этой теме немножко поговорим.
1: Очень громкая тема, которая привела, как мы видим, к тому, что Руслан Кравченко, генеральный прокурор, подал таки в отставку. Он вчера еще говорил о том, что сам добровольно не пойдет, но если президент попросит, ну вот президент его попросил. Вчера была встреча Зеленского с руководителями силовых органов и самим Кравченко, и, в общем-то, он написал заявление об уходе в отставку. Это очень громкий скандал, пожалуй, может в каком-то смысле погромче, чем и скандалы вокруг там Миндичгейт, потому что здесь речь идет о том, что сотрудник одного из подразделений офиса генерального прокурора, фактически в статусе заместителя генерального прокурора, такой прокурор Крапива, человек, который до этого работал заместителем главы администрации Одесской области, ну, в общем, он так вот несколько таких высоких постов занимал, он специалист по кибербезопасности. И вот чем он занимался, была создана система поборов с так называемых колл-центров. Это такие мошеннические организации. Это известная эта тема, я думаю, но она известна в Европе и в Азии очень сильно, в России. Я не знаю, насколько она существует в Соединенных Штатах, когда мошенники обзванивают людей, выдавая себя за банковских работников, за сотрудников силовых органов, ну и вынуждают их каким-то образом, выманивают у них деньги, получают доступ к их счетам там, и так далее, и так далее, и так далее. Чем занимался этот товарищ? Он занимался тем, что он крышевал такие колл-центры и брал с них постоянную мзду. Вот сейчас фигурирует сумма, что с каждого колл-центра в месяц брали не так много, по 7 тысяч долларов, но с учетом того, что под крышей было 100 и 200, там называются цифры именно вот с такими нулями, с двумя нулями, то это все вырастает в миллионные буквально суммы, которыми распоряжался этот человек. И он в своих, ну, НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, опубликовало часть записей, сделанных оперативным путем. И вот он там рассказывает, что вот он, как он работает с шефом, как вот шеф его то попросил, шеф все попросил. И там, значит, шеф и Васильевич. Ну, Руслан Васильевич Кравченко — это генеральный прокурор Украины. Можно ли утверждать точно, что он там есть или нет? Пока рано. Мы должны понимать, что сейчас это дело находится, ну, в развитии, то есть это не завершение дела. Это взяли его, взяли этого прокурора Крапиву, уже, наверное, бывшего прокурора, его так называемого муза. У человека помимо жены и троих детей была еще женщина, которую он тоже трудоустроил в прокуратуру, его водителя, который выполнял вот эти поручения, деньги переносил туда-сюда. В общем, это дело все раскручивается. Дело ужасно мерзкое, потому что вот эти записи этого взорвавшегося прокурора, там они выдают в нем, ну, в общем-то, человека окончательно морально разложившегося. И вообще вся вот эта вот система такая прокурорская, она, ну, это небольшой секрет, честно говоря. Так у нас было, к сожалению, при всех предыдущих президентах также. Президент назначает генерального прокурора. И вот это, конечно, очень сильный удар и по Зеленскому, в том числе потому, что генеральная прокуратура, это считается как бы под непосредственным, так сказать, влиянием и офиса президента непосредственно Зеленского. Поэтому это очень серьезный удар по нему. Посмотрим, что будет дальше. Одним увольнением Руслана Кравченко здесь не обойдешься. И поскольку перед этим мы с вами обсуждали скандал, приведший к увольнению заместительницы главы офиса президента Ирины Мудрой, где тоже фигурировали мошеннические схемы, все это выглядит крайне неприлично, крайне неприятно и бьет по Владимиру Зеленскому. И тут, в общем-то, мы оказываемся в такой ситуации, знаете, мы заложники. С одной стороны, мы не можем провести выборы, потому что у нас идет война. С другой стороны, существует понимание, что, ну, наверное, этот президент у нас на следующие выборы уже не пойдет, поскольку, ну, наверное, мало кто будет рад его видеть в качестве претендента на следующий месяц.
0: По поводу этих колл-центров, это уже притча во языцах, русские, ну, на русском языке, которые существуют во всем мире. Я вчера смотрел «The Runner», «Бегунья». Там играет израильско-американская актриса Галь Гадот. Там фильм буквально выкрадывают ее сына, и она выполняет поручение человека, который украл сына. Она постоянно с ним находится на телефоне. Фильм очень динамичный, кстати. И вот она должна выполнить его задание, вот этого похитителя. В этом заключается весь фильм. Она вышла на утреннюю пробежку, и вот она до полудня она выполняет это поручение, чтобы спасти своего сына. Если она выполняет, сын спасен, не выполняет, сын погиб. Значит, пока она сидит на связи с вот этим вот грабителем, врывается в ее телефон несколько раз с таким тяжелым русским акцентом мужской голос, который говорит, что она выиграла 100 тысяч фунтов стерлингов, поздравляет ее, очень тяжелый русский акцент. И потом говорит, все, что нужно от вас, это некоторые данные, ваш social security и так далее. Ну вот, вот что такое колл-центр, они обманывают людей.
1: Тот человек, который должен был бороться с этим, там были, кстати, такие элементы, даже как бы, ну, когда Он демонстрировал успехи по борьбе с колл-центрами, там специально наезжали на колл-центры. Потом, вот как сейчас выяснилось, это были наезды на какие-то колл-центры, чтобы их подчинить себе, перебить конкурентов там, и так далее. То есть тот человек, который с этим должен был бороться, он активно в этом участвовал. Это беда, это огромная беда, у нас. Известно, что очень тяжелая ситуация в Азии, в частности, там вот эти вот целые фабрики, где работают люди, у которых просто поотнимали паспорта, вот на границе между там Таиландом, Камбоджей, вот в том районе, там просто это и они приносят миллиардные, многомиллиардные доходы тем людям, которые этим управляют. Тут у нас тоже оказалось, но это оказалось у нас под крышей Генпрокуратуры. Я думаю, я не знаю, так ли это в Таиланде, но, в общем-то, не радует то, что произошло. Радует только то, что взяли, извините, за одно место, поймали, и мы верим, что...
0: Но тут только можно обратиться к нашим телезрителям, радиослушателям. Если вам говорят о чем-то, что вы можете получить даром, не верьте. Я просто знаю, у меня жена работает в банке, вы не представляете, люди приходят, отдают все со своего счета, причем им говорят, у нас такая система, вы должны принести это все наличными. Они выходят и отдают кому-то прямо наличными, потому что им обещают, я не знаю, там, 10 тысяч долларов, они при этом отдают 20. Маразм полный. Люди доверяют непонятно кому, непонятно зачем, просто потому что они верят, что что-то можно получить даром. Как известно, даром сыр в мышеловке. Не забывайте об этом, не будьте дураками. Вас разводят, то, что называется. Но мы говорим о системе...
1: Часто, извините, у нас часто это используют еще, используют войну, да, у нас говорят, что вот если вы вот то-то сделаете, вот служба безопасности Украины вас там защищает, поэтому сделайте то-то, иначе вы станете жертвой российских агентов. То же самое делают с русскими, им говорят, вот если вы вот это вот не сделаете, то у вас будут неприятности, вас примут за сотрудника с украинской разведки. Вот у нас еще вот этот элемент привешивает при запугивании людей примешивается вот этот, к сожалению, наш вот местный колорит, я бы так сказал.
0: Да, но люди как завороженные, еще раз говорю, приходят в банк, говорят, я снимаю все деньги, ему просто пытаются объяснить, зачем вы это делаете, вы уверены, что это деньги у вас не украдут, я знаю, вы меня не учите, я человек взрослый, я делаю то, что я считаю нужным, это мои деньги, отдайте их мне или перечислите куда-то, вот и все, он теряет эти деньги. А потом приходит с поникшей головой и говорит, я дурак, я идиот. Ну, так это было известно изначально, когда ты пришел и просишь деньги отдать непонятно кому. А то, о чем мы говорим, вот эта система через Генпрокуратуру, выходит, что это система системная. Простите за тавтологию. Нью-Йорк Таймс, две статьи опубликованы были вот буквально несколько дней назад. Газета получила результаты аудитов государственных закупок оружия для украинской армии за 2024-2025 годы. Проверку работы агентства по оборонным закупкам проводили государственная аудиторская служба и внутреннее аудиторское подразделение Министерства обороны Украины. Свои проводили проверку. Ранее их результаты не публиковались. Так вот, среди прочего выяснилось, что только в 2024 году Украина потеряла около 1 миллиарда 200 миллионов долларов из-за мошенничества, расточительства и неэффективного управления в сфере оборонных закупок. У нас буквально полторы минуты, Леонид.
1: Это материал, который у нас обсуждается. Ну, тут важно сказать пару вещей. Не в оправдание, а в понимание. Да? Это материалы именно Государственной аудиторской службы Украины. То есть это результаты нашего внутренней аудиторской работы. Это не, так сказать, не некое открытие внешних каких-то этих самых. Это один момент. Второй момент. В материале использованы материалы суда. То есть многие из этих людей как бы понесли наказание, либо находятся в процессе расследования, либо юридические лица. Ну и украинские открытые, в том числе журналистские какие-то расследования. То есть это для Украины, к счастью, это не является новостью, и с этим ведется работа. А то, что это серьезная проблема, об этом говорилось как раз еще в первые годы войны. Там, я помню, активно об этом говорилось в 23-24 году, когда в поиске оружия необходимого, в частности для старых советских систем, большой дефицит оружия на внешних рынках. нередко с предложениями о их там продаже выходило сразу несколько посредников. И получалось, жаловались люди, которые занимались этими закупками, что сразу несколько посредников предлагают разную цену за один и тот же товар. Они все, ну, в принципе, казалось бы, делают одно хорошее дело, достают оружие на внешних рынках для Украины, но возникает вот эта ситуация, конечно, кто-то хочет заработать, ну, посредник всегда хочет заработать, и это создавало колоссальный, ну, честно говоря, ну, бардак, в общем-то, да, это не всегда злоумышленники, но и злоумышленники были тоже, целый ряд контрактов был заключен в результате, ну, с недобросовестными поставщиками, у которых, в общем-то, и не было оснований, которых не было основаниями считать добросовестными поставщиками, поскольку у них не было соответствующей истории, как бы, да, компании, пустые какие-то компании, когда заключался контракт, уходила предоплата, а поставка не совершалась. Либо, как вот в случае там с Павлодарским заводом, который должен был поставлять мины, да, для... Ну, для минометов, да, было поставлено порядка, ну, здесь пишут, 250 000 совершенно, ну, неработающих минометных мин. Можете себе представить, да, на фронт приходят нерабочие мины. Этого человека, ну, взяли, он сейчас находится под... сейчас как раз дело расследуется, насколько я понимаю, и так далее. То есть вот... момент, когда идет война, и не знаешь, за что хвататься и куда бежать, срабатывают несколько разных факторов. Да, самая настоящая организационная неупорядоченность, мягко говоря, желание всех причастных и непричастных на этом деле заработать, конкуренция, часто недобросовестная конкуренция, ну и вот всякого рода эти вещи, действительно, они приводили к большим потерям. Потерям как, извините, финансовым, так, к сожалению, и на фронте, потому что недостаток какого-то необходимого боеприпасов, вооружения, он приводил именно потеря. Большую работу здесь успел проделать за полгода вот отставленный экс-министр уже обороны Михаил Федоров. Он создавал вот систему закупок по объективным каким-то показателям, которая отсекала целый ряд вот этих вот каких-то неблагонадежных либо злонамеренных посредников, производителей там и так далее. Ну вот это одна из причин, почему его увольнение вызвало такие волнения в Украине. Он начал серьезно наводить порядок в этой сфере. Ну, нынешний министр обороны сказал, что он продолжит эту практику, но, тем не менее, вы абсолютно правы. К сожалению, в этой войне многие на ней заработали, а многие из-за того, что кто-то заработал, просто погиб, да, или утратил, да.
0: Ну да, когда мины не срабатывают, когда пули не стреляют, когда ружья просроченные какие-то и так далее. Но я должен сказать, что вы говорите, в Киеве все об этом знали, в Украине. Мы должны уже завершать просто наш разговор. Время подошло давно уже к концу. Очень важные темы просто. Когда в Украине знают, но когда у нас такие публикации появляются, то начинают прислушиваться, ну, к мнению, к примеру, такому. В Украине украдут все, что не приколочено. Это давняя традиция. Вот так оценил ситуацию американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстром. Понятно, что и у нас в Соединенных Штатах есть коррупция, но когда украинские представители приезжают и говорят, давайте нам оружие и так далее, мы с вами неоднократно на эту тему говорили, то и в Европе, и здесь говорят, ну подождите, справьтесь все-таки с этой коррупцией, справьтесь с мошенничеством, потому что то, что у вас происходит, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это непотребство, этого не должно быть.
1: Те как раз закупки американского оружия, которые происходят через программу Pearl, они проверяются в том числе инспекциями, соответственно, и американскими, и европейскими. Там как бы, я думаю, что там тоже были сообщения о том, что...
0: кому война, а кому мать родная. Это всегда было и будет.
1: Нет, там часто это действительно, извините, организационные какие-то, просто бардак. То есть не всегда за этим есть какое-то злоумеренность, да, но когда это осуществляется в огромных масштабах, как сейчас требуется для украинской армии, огромное количество всего, так сказать, летит, стреляет, ездит, требует бензина, требует запчастей и так далее, неизбежно что-то такое происходит. Задача контролирующих органов предотвратить как бардак, так и мошеннические вещи.
0: Вообще военное время за это приговаривали к расстрелу. вот за такие вещи.
1: Безусловно, но, извините, пока мы стали гораздо гуманнее.
0: Я понимаю,
1: Второй мировой войны. Еще раз говорю, вот как раз американским налогоплательщикам особенно беспокоиться нечего. Еще раз, во-первых, это все продается, а продается за европейские деньги. А второе, там контроль налажен гораздо сильнее и лучше, чем те случаи, о которых речь идет. Это чаще всего это именно украинские производители. А это либо посредники, которые разыскивают оружие по всему миру для Украины. Это немножко другая история. Она нас не красит, конечно же, безусловно, как и предыдущие, о которых мы говорили. Но в этом смысле, я еще раз говорю, это не так влияет. Вот, программа Pearl — это одна из самых защищенных программ в этом смысле. Над ней трясутся многие контролеры, которым положено этим заниматься 24/7.
0: Леонид, я благодарю вас за информацию. Мы уже так перебрали время, как в последнее время никогда не было такого, чтобы настолько перебрали. Но это очень важная тема. Мало того, мы с вами ведь расстаемся, я ухожу в отпуск. То есть это мы с вами встретимся 25 сентября, в пятницу. Так что надолго мы с вами расстаемся. Как-то хотелось как можно больше захватить сегодня в разговоре. Не получится. Я уверен, что за 2 недели наберется достаточно тем, которые мы с вами 25 сентября обсудим. До встречи.
1: Хорошо вам отдохнуть. Всего доброго.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
7: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, захвачен глава службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаин Аль-Арабит. Кто он такой и чем он занимался? Давайте с этого начнем.
7: Вы знаете, если вкратце, одним словом, это такой местного разлива палестинский Берия. Глава службы безопасности местной, внутренней безопасности. То есть сделал все, что полагается делать нормальному Берии. Пытал, дознавал, следил и все такое прочее. То, что они делать любят, то, что они делать умеют. Это один из старейших плеяды вот этих вот хамасовских деятелей. И он отвечал за внутреннюю безопасность, за уничтожение враждебных Хамасу группировок, за давление над несогласными, над колеблющимися диссидентами, за сплоченность рядов. Вот такой вот товарищ. Что произошло? На самом деле до конца многое остается, Геннадий, неясно. Но приблизительно так это было, как описывают израильские СМИ. Сначала были нанесены авиаудары, по месту, где он находился. Это в районе города Газа. Город Газа, как мы помним с вами, это последний оплот Хамаса с прилегающими там всякими деревнями и лагерями беженцев. После чего туда вошли некие силы. Вот тут показания, свидетельства расходятся. Одни говорят, что это наш спецназ, другие утверждают, что это нет, не спецназ, а это какие-то местные антихамасовские милиции, которые действуют при нашей израильской поддержке в этом регионе. Так или иначе, они вошли вот в этот квартал, окружили этот дом, там началась перестрелка, у него, естественно, есть охрана, охрана была уничтожена, сам он пытался бежать, причем, вы знаете, я видел кадры, показывали, значит, он...

0: Логично. Вот приблизительно так развивалась эта вся ситуация. Указывают, что были убиты его охранники, что была убита его жена, было ранено несколько человек, возможно, дети, они там все находились, весь там клан был, собственно говоря, на месте. Вот такая вот любопытная весьма история. Так или иначе, все это, конечно, очень хорошо подготовленная, осуществленная ювелирная операция. И закончилась она захватом человека, далеко не последнего человека в Хамас, который контролировал единство их рядов, и который может поставить израильским спецслужбам, я думаю, немалую толику информации.
1: Ну, это такой убежденный террорист. С другой стороны, он в руках израильтян. Это значит, что потом его осудят, попадет он в тюрьму, и как-нибудь по обмену потом его выпустят. Обычная история такая получается.
0: Вы совершенно правы. Абсолютно, абсолютно правы, Геннадий. По мне, так лучше бы, наверное... Ну, я понимаю, что, конечно, он владеет информацией, но я не знаю, получим ли мы какую-то информацию, потому что мы же настолько гуманисты высокие, что у нас запрещены любые какие-то действия против вот этих вот человека, ну, зверей даже я не могу сказать, и мне трудно их назвать, не хочется какие-то аналогии со зверями проводить, но у нас запрещено все это. По мне, так лучше, если бы он попал бы в руки милиции, и вот эти вот милиции, вот они бы уже любовно разобрались с ним. А так он у нас, конечно же, он будет у нас, как и все они, на полном довольстве, на содержании государства. Будут адвокаты наверняка, появятся юридические какие-то деятели, чиновники, которые, как это было со всеми нухбовцами, после 7 октября приходить, говорить о том, что он должен получать все необходимое. Диетологи будут следить за его питанием. То есть, плохая жизнь-то навряд ли ему грозит, к сожалению. А очень бы хотелось, конечно. Судя по тому, что мы читаем, замучил он немало душ. То есть, в данном случае, конечно, самих арабов, но это дело не меняет. То есть, мы можем представить себе, конечно, Геннадий, что он с ними вытворял, на что эти люди способны. Там с представителями какой-то оппозиции, просто с инакомыслящими. Ну, я тоже, честно вот признаюсь, опасаюсь, что потом будет очередная сделка, и в результате он снова уже в качестве героя вернется на свою любимую землю.
1: Еще одна тема – скандал. Ну, как бы помягче, так, в благородном семействе. Сара Нетаньяху против лидера крайне левой партии Яира Галана. Там Сара давала интервью 14-му каналу и сказала несколько вещей, которые вызвали скандал. Ваш комментарий.
0: Вы знаете, да, Геннадий, эта тема сейчас обсасывается буквально повсюду, везде. Это, по сути дела, на фоне всех геополитических потрясений, тем не менее, остается ведущей темой. Что произошло? Она давала интервью 14-му каналу, 14-му каналу, правому каналу. 14-й канал – это правый, один из очень немногих правых каналов. И сказала, что вот как-то все это произошло странно. Она не сказала, что он участвовал в заговоре, но, говорит, было все очень и очень как-то подозрительно. Все спали, сказала она, весь высший военный состав спал. Политики абсолютно были не в курсе, что происходило. А премьер-министр спал, его никто не разбудил, он вообще тоже был не в курсе вообще, что там уже идет резня. А вот Галан рано утром, сказала она, был уже полностью одет и готов, и сразу же отправился на своей машине на базу, где получил автомат и поехал на юг, то есть в район Газы, в то время как вся страна еще находилась в таком сонном, таком дремотном состоянии. В окружении Голана сказали, что это опять конспирация. У нас очень любят это слово. То есть вот если сказать, например, вы знаете о том, что это был заговор. Вот я, например, говорю, что да, это был заговор. Для меня это очевидно. Ничего нового в истории человечества здесь нету. То есть одни политические силы хотят использовать внешнего врага против своих соперников. Это история стара как мир. Знаете, ничего нового абсолютно. Но у нас это слово конспирация, это что-то что-то, знаете, вот как какая-то, как будто бы с инопланетянами там договорились.

0: рептилоидами о том, чтобы что-то такое сделать, воспринимается это как какой-то немыслимый абсурд. И они сказали, что вот это опять очередная совершенно безумная конспирация, а на самом-то деле он вообще чист и невинен, как новорожденное дитя. И он потребовал от цары Нетаньяху изменений.
1: Александр, давайте мы расшифруем. Конспирация, я понимаю, это очень важное слово сегодня в израильском обществе. О чем речь идет? Речь идет о том, что Сара как бы намекнула, что Голан мог заранее знать о готовившейся атаке. В этом конспирация.
0: Совершенно верно, Геннадий. То есть она дала понять, не сказав напрямую, что да, он мог знать. Он уже был в полной боевой готовности, буквально, не фигурально, буквально, и сразу туда отправился. Надо сказать, что действительно, потому что мы знаем, он правда поехал туда и спас нескольких человек с этой вечеринки Нова. То есть было дело так, позвонил ему некий журналист из газеты «Аарец» и сказал, ну не некий, мы знаем его имя, и сказал, вот мой сын там или дочь, я не знаю кто, они находятся там, помоги, пожалуйста. При этом у них не было контакта, это не были друзья или кто-то. Просто позвонил. И почему-то в ответ он сразу, я Голан, он сразу устремился на помощь вот этому незнакомому для себя абсолютно человеку, поехал туда, ну, спас, вроде как спас, но все замечательно. Но он фигурирует в числе, вы знаете, персонажей, ну, так же, как и там еще ряд других генералов, не буду их перечислять всех, которые вот принимали участие в этом заговоре, принимали участие, так это или нет, конечно, мы доказать не можем, данных у нас нету, но вот это был явный намек на то, что здесь далеко не все однозначно. Так что вопрос об этом сейчас встревожил, разбередил вот эту вот еще не зажившую рану.
1: Ну, Голан при этом потребовал от цара Нетаньяху извинений и пригрозил иском на 2,5 миллиона шекелей.
0: Ну да-да, именно, на 2,5 миллиона шекелей. Вы знаете, я очень надеюсь, я думаю, что Сара Нетаньяху, ну, не такая уже дурочка, она должна была предварительно наверняка согласовать эти свои слова и с премьер-министром, и с адвокатом. То есть, в противном случае, это получается, конечно, очень опасная для них импровизация. Но я думаю, что это... Так хочу надеяться, что это не был случайный такой вот всплеск эмоций. Я думаю, что это было преднамеренное такое заявление, призванное показать израильской публике, кто есть кто. Так что посмотрим, как будут развиваться события.
1: Она воспользовалась своим интервью для вброса информации, получается?
0: Да, для того, чтобы снова привлечь внимание вот к этой конспирации, о которой мы с вами говорим, потому что левые СМИ, наши все леволиберальные круги, они говорят, ну какая там конспирация? Ну не было же никакой конспирации, ну просто проспали люди. Вы знаете, я на протяжении вот всего этого времени собирал данные, опубликовал даже статью там на английском языке, у нас есть 7-й канал, полным подборком того, насколько это невозможно. Ну, то есть они должны были быть, эти все генералы и службисты, они должны быть слепые, глухие и невероятно тупые. Но они не слепые, не глухие и не тупые. То есть то, что они делали, на мой взгляд, это свидетельство того, что рыльца в пушку, и очень даже.
1: Попытка смести Нетаньяху.
0: Да,
1: но мы с вами неоднократно говорили об этом, да, наверное, что-то было, но не планировалось просто, что это будет такого масштаба, что 1500 человек будут одновременно убиты.
0: Однозначно, Геннадий, я тоже так думаю, я тоже в этом уверен. Понимаете, помните, было когда, я уверен, что вы помните, было в каком-то 10-м году похищение военнослужащего Гиляда Шалита. Вот тогда они ворвались на израильскую базу, захватили там танк, убили 2-3 солдатиков, схватили одного парнишку Гиляда Шалита, утащили его в Газу. И это был провал, конечно, провал сил безопасности. Я думаю, что они хотели что-то такое повторить, а потом сказать, что, ну, посмотрите, на Нетаньяху уже говорил, что я господин безопасность. Это так на иврит переводится, как он говорит, я Мар Бетахон, господин безопасность. И вот посмотрите, какой же он господин безопасность, когда он профукал угрозу прямо у себя под носом. Но, как всегда это бывает, понимаете, все вышло из-под контроля. И они прорвались огромной массой через 60-80, там было проломов в этом умном заборе, так называете. Трехслойном заборе. Представляете, какая это была мощь? И устроили резню, в том числе на этой вечеринке Нова, которых они там, это была просто жуткая резня, потому что там они все были, эти ребята, они были сонные, напичканные, я не знаю чем, и это было просто чистым виде бойня. Конечно, они этого не ожидали, конечно, они этого не хотели. Они хотели что-то такое незначительное сделать, чтобы потом скинуть Нетаньяху, сказать, что он не в состоянии выполнить свои базисные обещания. Но вот оказалось, знаете, хотели одно, получилось совершенно другое.
1: Ну да, когда совсем другое это приобрело масштаб, 1500 убитых единовременно, более 200 заложников, которых потом в течение 2,5 лет вытягивали из плена. Этого никто не ожидал просто. Эти зверства кошмарные.
0: И Израиль превратился в парию. Израиль буквально сегодня пария во многих странах. Общественное мнение на стороне Хамаса. Но вы сами знаете, я не буду повторяться. Все эти леволиберальные СМИ, все эти движения и так далее, низовые, это все они на стороне Хамаса. Молодежь в массе своей выступает на стороне палестинского народа. Этого, конечно, никто не ожидал. Я думаю, что и сами режиссеры этого действия тоже этого не предполагали.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего эфира. Всего доброго.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Президент Трамп обещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5000, если республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. В стране живут около 270 миллионов совершеннолетних, поэтому выполнение обещания обойдется примерно в 1,5 триллиона. Вице-президент Джей Ди Венс позже попытался конкретизировать обещание. Он допустил, что богатые выплат не получат, а профинансировать их можно будет за счет поступлений от импортных пошлин. Но, как отмечает Associated Press, доходы от пошлин несопоставимы с необходимой суммой. Кроме того, федеральный бюджет имеет годовой дефицит около 2 триллионов, а государственный долг в августе впервые превысил 40 триллионов. Reuters называет предложение, цитата, «экстраординарной попыткой убедить электорат поддержать его партию». Обещание прозвучало менее чем за 2 месяца до выборов, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над одной палатой Конгресса. Во время той же речи на съезде в Далласе Трамп призвал сторонников голосовать так, словно он сам участвует в выборах. Далее прямая речь. «Я прошу вас представить, что я в бюллетене». Республиканец Брюс Блейкман сократил отставание от действующего губернатора-демократки Кэти Хокл до 4% пунктов. Блейкман лидирует в пригородах и в северной части штата. Хокл сохраняет значительный перевес в самом городе Нью-Йорк. Главными препятствиями для кандидата от республиканской партии остаются слабая узнаваемость, 30% избирателей не знают Блейкмана, а также финансовый дисбаланс. Штаб Хокл и демократы располагают 43 миллионами против 11 миллионов у структур Блейкмана. Выборы состоятся 3 ноября. Санитарная служба Нью-Йорка начала штрафовать владельцев билдингов за отсутствие официальных мусорных баков NYC Bin. Размер штрафов от 50 до 200 долларов для повторных нарушителей. Новые правила затрагивают 750 тысяч зданий во всех 5 борах города и направлены на борьбу с популяцией крыс. Контейнеры стоят 60 долларов и продаются в Home Depot. Часть домовладельцев с налоговой льготой STAR могут оформить компенсацию. Городские власти подчеркивают, что контейнеры NYC Bin предназначены строго для смешанного мусора, тогда как органика и вторсырье утилизируются отдельно.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима и отсюда, из места, в котором стоял когда-то Иерусалимский храм, который был домом молитвы и благословения для всех народов земли. Я хочу поздравить вас с наступающим 5787 еврейским годом, пожелать вам хорошего, сладкого года, успехов, благословений и мира. При этом для того, чтобы мы удостоились мира вокруг нас, нам, конечно, нужно обрести мир внутри нас. И для этого нам нужно совершенствоваться с вами, и потому главная заповедь этого дня – шофар. Трубление в шофар – это слово шофар происходит от еврейского слова шапер. «Шапру масехем» – призывают пророки. «Исправьте свои дела». Как же нам в новом году не только давать обещания, что мы исправимся, будем лучше, и будет у нас сладший и лучший год, но как в этом преуспеть? Я хочу познакомить вас, друзья, с замечательным человеком, который музыкант, раввин и тренер, который помогает людям совершенствоваться. Сегодня я приветствую рава Давида Плискина из Иерусалима. Давид, приветствую вас.
1: Шалом.
0: Давид, прежде всего, покажите нам ваш шофар. Это шофар-гигант. Вы видите, какой это шофар? Он просто в руках еврея, который умеет в него дуть. А это человек, который играл Моцарта, виртуозный музыкант, который сегодня играет и клейсборгскую музыку,

наши души пробудятся, когда мы услышим звук шофара, который когда-то призывал евреев выйти в бой. И как бы неважно было выходить на бой против внешнего противника, еще важнее уметь выйти в бой и победить в войне со своими слабостями.

0: Давид, из какого вы города?
1: Я из Санкт-Петербурга.
0: И когда вы приехали в Израиль?
1: В 2010 году.
0: Давид, я представил вас как музыканта. Скажите несколько слов о себе.
1: Когда мама отдала меня на кружок кларнета, я вообще не думал о том, зачем мне кларнет, что это такое, какой в этом духовный смысл. Я просто шел за тем, что дают мне мои родители. А мама моя, оказывается, она еще долго думала, какой бы инструмент выбрать. И вначале она хотела, как каждый еврейский мальчик, играл на скрипке. Но она заметила, что когда играешь на скрипке, то шея кривится. И поэтому это ее испугало. Она сказала, нет, это не подходит. Я хочу, чтобы мой мальчик стоял ровно, чтобы дыхание у него работало. И поэтому она выбрала кларнет. И родители сказали, делай. А я пошел в училище, поступил. И только в середине училища я начал задумываться, что это такое вообще, зачем я играю на кларнете, что мне это дает. И тогда я начал читать различные книги на эту тему. Вначале светские, что такое музыка вообще. Потом религиозные. Мне понравилась книга «Инаят Хан Мистицизм Звука». Такая суфийская книга про музыку. В какой-то момент я понял, что это на самом деле очень сильный инструмент, который и мне помогает, и другим людям помогает.
0: Когда вы вообще задумались о том, что вы евреи, что, может быть, кларнет – это один из наиболее еврейских, можно сказать, инструментов еврейской души, который используется в клейберской музыке?
1: С раннего возраста, я еще помню лет с 9, я начал задумываться о смысле жизни. То есть у меня духовные вопросы во мне, они очень сильно поднимались. 15 лет я начал свои поиски, и после того, как встретил определенного духовного учителя, который вообще не связан ни с иудаизмом, ни с евреями. Мои религиозные поиски истины, они начались с того, что я вообще начал выбирать, какая религия истина, где истина вообще. Я ходил в буддийский храм, я зашел к христианам, возможно, даже к мусульманам, во всяком случае, читал их книги. И в результате, после серьезного анализа, я пришел к тому, что я еврей, и Всевышний дал евреям Тору, поэтому это для меня самое лучшее.
0: Последней заповедью Торы являются слова «Китву лахем эта шира азот» – «Запишите себе эту песню». Сама Тора называет себя, эту книгу, песней. То есть вся книга Торы, по сути, называется ей же песней. И потому мудрецы наши говорят, что, я цитирую Вильнского Гаона, который говорит, что все науки, они связаны с Торой. Но самой духовной, наиболее связанной с Торой наукой, пишет Вильнский Гаон, является музыка. Потому что музыка – это язык души. Я хочу, продолжая наш разговор, Давид, спросить у вас. Вы знаете, вот люди очень часто просят Шону в судный день, просят Всевышнего то, чтобы он послал им благословение, дал им хороший сладкий год, и обещают исправиться. Делают всякие обещания, что-то не делать, что-то да делать. Проходит год, и они опять стоят в этот самый день Роша Шона в синагоге и опять делают те же самые обещания, зная, что они в прошлом году своих обещаний не выполнили и в позапрошлом году своих обещаний не выполнили. Однажды Рабби Симха Зисел из Кельма, один из учителей еврейской духовности мусара, отвечая на вопрос, опять в этом году я буду давать обещания, как же я могу изменить, так сказать, да, изменить в этом году все-таки свою судьбу. Он говорит, вы знаете, такой интересный момент. Если вы видите салмона, да, рыбу, которая течет против течения, то, что рыба должна там в этих реках горных течь против течения, значит, она жива. Если вы видите рыбу, которая течет по течению, то эта рыба уже не жива. И он спрашивает, а если вы видите рыбу, которая борется с течением, но стоит на месте, она жива или нет? Его ученики ответили, конечно, она жива. Он говорит, потому все то время, что человек старается, дает обещание, хочет стать лучше, он жив. Поэтому, с одной стороны, конечно, это прекрасно, что приходит новый судный день, у нас есть возможность задуматься о новом году и видеть себя новым и в новом году. Но все-таки вопрос к вам, как к еврейскому тренеру. Как же нам не только давать обещания, но и найти в себе силы их выполнить?
1: Очень хороший вопрос, очень релевантный. для вообще современного человека, потому что так много отвлекающих факторов, Facebook, Instagram, еще AI добавился, то что на самом деле не так-то просто. Все тяжелее сконцентрироваться на главных задачах. И я вам скажу по секрету, что я сам находился в этом месте. То есть я помню, как я писал, хочу зарабатывать столько, и я буду делать то-то. У меня прям бумаги висели в моем доме в Петербурге. И подъезд вперед на них, и мама мне говорит, да у тебя же каждый год то же самое, ты ничего не меняешь. И слава богу, после того, как я начал заниматься еврейским коучингом, дела пошли. И я могу сказать сейчас, что те вещи, которые я принимаю на себя, те обязательства, которые я принимаю на себя, с Божьей помощью я их реализую. И я хочу просто поделиться своим опытом. Самое главное для того, чтобы реализовать, это твердое решение, которое переходит в обязательство. Когда мы выбираем в сердце, вот прям до конца решили, я это делаю, я изучаю каждую день Тору 5 минут, я делаю каждый день доброе дело, я начинаю, не знаю, какие-то тренировки, ходить в бассейн каждый день, да? Твердое решение. Первое дело – это концентрация на том, что я хочу достичь. Концентрация на результате. Можно еще посмотреть, если в одном дне это не дает такие большие результаты, через там неделю, две, месяц, полгода, где я буду, на каком месте я хочу быть и взять оттуда из будущего вот это воодушевление, перенести его сюда. И тогда человек, когда он на самом деле видит эту картинку и с ней ассоциируется и прочувствует ее сердцем, только главное не засыпать в это время. В 6 утра нужно все-таки встать с постели. То есть есть вещи, которые ничего не помогут, надо просто брать и делать. Да? Встал, сказал Модеани, я вот так, например, говорю, кладу руки, знак признания Всевышнему, первая мысль Моде, благодарность. И думаю, сейчас, ну, как пример, да, сейчас я сейчас пойду бегать, и я это сделаю мне еще более стройным, еще более здоровым, уровень энергии и так далее. Каждый свои вещи думает.
0: Рош ха-Шана — это день творения не мира, это день творения человека. Это напоминает нам о том, что Всевышний сотворил нас по образу и подобию своему, и каждый из нас тоже творец. И он прежде всего... не только творец культуры, науки, музыки, искусства, технологий, но он главным образом творец своего собственного характера, своей собственной потому судьбы. И вот вы говорите еще сейчас о том, как человек может сотворить себя, верно? И мне кажется, что главным вопросом, которым мы можем заниматься, и, может быть, должны в этот день, во имя чего? То есть, когда вы говорите, это даст мне энергию, это даст мне силы, это замечательный, прекрасный, важный вопрос. Вот вы сказали, начиная свои слова о том, что с Божьей помощью в этом году мы преуспеем, или я преуспею, да, в том, чтобы мои планы реализовались. Мне кажется, вот с Божьей помощью, вы сказали, с помощью небес, очень важно помнить, что человек нуждается в этой помощи, что самому ему только на своей, так сказать, браваде, своими силами преодолеть все искушения будет очень трудно, поэтому нужно ему молиться.
1: Я помню, как-то раз один человек, который уже женил 10-го ребенка, он говорит, я вам скажу, все говорят с Божьей помощью, с Божьей помощью. Тут я вообще ничего не делал, тут все сделал Всевышний.
0: И тогда мы видим, что есть вещи, которых абсолютно, да, человеческое усилие даже не повлияло. Да, это понятное дело. Но я хотел упомянуть, что ведь главный вопрос, которым мы можем задаваться, да, это «А во имя чего я живу?». И если человек открывает для себя духовную цель, что он несет в этот мир свет, он несет в этот мир свет Торы, он хочет исправить этот мир, принести в этот больше любви и братства, построить себя, свою семью, свой народ, исправить весь мир, то ради этой великой цели он найдет себе силу встать. То, что мотивирует его, и в этом может быть секрет сил, секрет силы в любви. И вопрос, конечно, как эту любовь в себе открыть, как ее генерировать. Я просто добавляю к, так сказать, техническим вопросам. И потому, между прочим, интересный момент, что говорил Рэбе Исраэль Салантер. Он говорит, вы представьте себе судный день. И человек думает, ну, пойду я в синагогу в судный день, о чем я буду просить? Чтобы, вот у меня есть список, я хочу зарабатывать такие-то деньги. Я хочу, чтобы я и мои близкие были здоровы. Я хочу, чтобы ты мне дал то и другое и третье. То есть человек приходит в Рош ха-Шана, в синагогу или вообще каждый день в синагогу, он может приходить к Богу как к эспомату и говорить ему, дай мне, дай мне, дай мне и дай мне. И если мы открываем молитвенник Махзор в этот день, то мы не найдем там вообще ни одной личной молитвы. Вообще нет. Мы начинаем читать о видении мира, который будет новым миром, где праведник победят негодяев, где добро восторжествует над злом. Это будет время, когда евреи вернутся на свою землю, когда будет отстроен храм. Это видение мира будущего, это видение. И в чем здесь молитва? Человек ищет свое место в этом мире. И он не спрашивает здесь Всевышнего «дай мне», а он готов дать себя Всевышнему и исправить этот мир. И потому Рабби Исраэль Салантер говорил, что у нас есть традиция в молитвах в этот день не просить ничего о себе материального. Мы можем молиться Всевышнего, чтобы он дал нам мудрость, чтобы он открыл наши сердца мудрости Торы. Но о материальном почему-то мы не просим. Кстати, одно из объяснений может быть. Американцы говорят, you're not what you think. Ты не то, что ты думаешь о себе. But you are what you think about. Но ты то, о чем ты думаешь. Ты то, о чем ты мечтаешь. И ты то, о чем ты молишься. Потому, как бы ни парадоксально это звучало, не Всевышний может быть просто судит человека в этот день. За его прошлое. Вообще, Рош ха-Шана – это первый день Нового года. Поэтому здесь суд не на то, что произошло в прошлом году. Это Йом-Кипур, анализ прошлого. А здесь вопрос, куда в будущем хочет идти человек, каким человеком он хочет стать, и определяет человек свою судьбу, и свой суд определяется, по сути, тем, о чем он молится, тем, к чему он стремится. Поэтому ты не то, что ты думаешь, а ты о чем ты думаешь, и ты о чем ты молишься. Так вот, говорил Рабби Исраэль Салантер, что человек не должен молиться лично о себе, о своем материальном. Потому что в этот день ведь определяется духовный суд человека. Потому что мудрецы говорят, Талмуда, Тосфос об этом пишет. Посмотрите, сколько праведников, которые просили, чтобы они были записаны в книгу жизни, умерли. Тосфос задает этот вопрос и отвечает. Да потому что Рош ха-Шана – это день души. Это день суда души. Это душа праведника или это не душа праведника? Какой я человек? Ты говорит Рабби Исраэль Салантер, что хотя мы не можем и не должны молиться вот лично о себе, дай мне, мы можем молиться и должны молиться о других. Поэтому если мы знаем, что кто-то болен, если кто-то нуждается в том, чтобы построить хорошую еврейскую семью, кто-то нуждается в преодолении какой-то личной проблемы или какой-то боли, то молиться о других – это наше духовное. Человек определяет себя тем, во имя чего живет, и тем даже материальным пожеланием, которое он делает другим людям. Это я, так сказать, комментирую ваши слова о том, что мы, конечно, должны преуспеть и стать лучше во имя того, что помогает другим людям.
1: Рош ха-Шана – это время, когда мы еще раз осознаем заново свое предназначение. Каждый человек проходит перед Всевышним, и Всевышний смотрит на него, на его истинные желания, от какого главного фактора зависит весь год человека. Не от того, как он себя ведет в Рош ха-Шана, и даже не от того, как он ему прошел год, что он делал в прошлом году, а от того, какие у него есть желания в его сердце. Что он хочет? Он думает о том, как помочь другим людям или как только брать. Он думает, как взять от Всевышнего или как дать Всевышнему. На самом деле, скобочка скажет, когда мы даем Всевышнему, это только для нас хорошо. Это мы этим даем себе. И когда мы даем людям, тоже мы даем себе, на самом деле. Рош ха-Шана – это время еще раз подумать, что же я могу и хочу дать миру. Хочу и могу. Все начинается с желаний. Во-первых, посмотреть на себя, какие у меня есть самые большие сильные ресурсы. Какое мое самое сильное качество? Это не так-то просто, на самом деле, на это ответить, но каждый, когда задумывается, у него уже есть какие-то варианты, хотя бы, да, какое у нас самое сильное качество, как я могу его направить на служение Творцу и на помощь людям, на исполнение заповедей. Какой у меня материальный ресурс? У кого-то деньги, у кого-то машина, у кого-то недвижимость. Да? Как я могу ее использовать на исполнение заповедей, приближение к Творцу, на помощь людям и так далее. Да? Какие мои самые большие ресурсы? Да? Какое у меня умение самое большое? Например, я умею играть на кларнете. Хорошо, да, мне все это говорят. Как я могу это направить на служение Всевышнему? Могу играть серенады своей жене, это тоже служение Всевышнему, что развеселить свою жену, радовать. Могу учить, там, преподавать и так далее. Очень много вариантов. И каждый из нас должен подумать об этом. Как же мои самые сильные ресурсы направить на Всевышнего?
0: То, мне кажется, главным в служении Всевышнему, и важно, мне кажется, понимать это нашим слушателям. Как ты обсуждал эту тему с одним московским раввином Борухом Гориным? И он мне процитировал Алта Ребе, автора книги Тании, который пишет о том, что любить Всевышнего – это значит в первую очередь любить тех, кого любит Всевышний. Служить Всевышнему – это означает в первую очередь служить тем, кого любит Всевышний. А перед тем, как мы с вами произносим самую важную молитву «Шма Исраэль», у нас есть благословение, мы говорим там, благословен Всевышний, который относится к еврейскому народу Бахава с любовью. Да? То есть любовь Всевышнего – это тот путь, по которому идем мы с вами. Поэтому, когда вы говорите о служении Всевышнему, как важно, что вы упомянули, что это проявляется, например, в том, как вы, умеющие играть на кларнете, играете своей супруге и своим детям в первую очередь. Я хочу поздравить вас с тем, что вы выпустили новую книгу. Скажите пару слов.
1: На самом деле я выпустил перевод книги. Перевод – это как все равно, как написать свою книгу. Это как пируш, комментарий как будто. Да? То есть я звонил автору, Рав Мандельбойм, это один из самых близких учеников Рав Моше Шапиро, Зацаль. Книга называется «Восхождение», на иврите «Ла-Лот». Это книга-тренинг. Для каждого человека, кто хочет приобрести здоровую самооценку, высокую самооценку, да, не завышенную, а высокую, хорошую еврейскую самооценку, приобрести, не просто прочитать, а сделать, что и ощущать себя постоянно окей, для него эта книга. И Рав Мандельбойм говорит, что самая большая проблема в нашем поколении – это чувство приниженности. Обязательно вообще для всех русскоязычных людей, которые постсоветские, да, которые прошли, что ты винтик в машине, сиди не рыпайся, инициатива наказуема, да?
0: А в чем суть этой книги?
1: Каждый человек должен говорить, что Всевышний меня любит, Всевышний хочет моего служения, Всевышний радуется моему служению.
0: Давид, я помню как-то, когда мой старший сын женился, и мы сидели и отмечали 7 благословений после свадьбы, то я сидел рядом с ним, и я его обнял. И раввин Гольдшмидт, который был рядом с нами, раввин в Иерусалиме, посмотрел на нас и видел папу, который обнимает своего сына, отмечая его свадьбу. Он сказал, вот только сейчас я понял смысл слов в этих 7 благословениях хупы, где говорится «Раим ха-гувим» – это «друзья любимые». Странное слово «агубим», надо было сказать «рыим огавим», «друзья», то есть вновь созданная семья, муж и жена, любящие друг друга. А тут говорится «любимые». Он говорит, вы знаете, почему сказано «любимые»? Да потому что, как сказано в Торе, возлюби ближнего как самого себя, для того, чтобы любить другого, надо сначала научиться любить себя. И мы учимся любить себя тогда, когда мы любимы родителями, учителями. Но самое главное, мы должны ощущать любовь Всевышнего к нам.
1: У многих из нас, думаю, большинства слушателей есть дети, слава Богу. Мы любим своих детей. За что? За успехи? А когда ребенок рождается, у него ничего нет. Еле двигает руками и ногами. За что его любить? Но у нас откуда-то есть любовь к ним сразу. Когда мы видим своих детей, для кого-то уже внуков, например, Эбари, сразу у нас есть к ним любовь. Откуда эта любовь? Что это такое? На самом деле, говорят наши мудрецы, что это любовь Всевышнего, которую он просто нам подарил. То есть есть пространство, которое называется любовь Творца. И это пространство для нас, как подарок Всевышнего, в определенные моменты просто открывается, и нам дается подарок оттуда. Любовь к нашим детям, любовь к нашим женам, любовь к нашим родителям. Это все подарок Творца, он открывает чуть-чуть. Это пространство, и нам просачивается какая-то любовь у нас. Вау, как я люблю своего ребенка, своего сына, свою дочку. И когда мы осознаем, что это наша любовь, это просто маленькое проявление любви Творца, то мы начинаем понимать, что такое любовь Творца к нам. Когда человек это осознает, его жизнь меняется, тогда он начинает желать лешапир, как Рав Ари говорил, шофар, да, который я трубил недавно. Лешапир это хаим шело. Улучшить свою жизнь. Он хочет сам реализовать свой потенциал. Он хочет быть ближе ко Всевышнему. Он хочет отдать Всевышнему, поблагодарить Всевышнему за те великие блага, которые Всевышнему дает. И это, я думаю, самое начало, самый басис шувы, который мы сейчас должны сделать до Роша Шана и в Рош ха-Шана, и до Йом-Кипура, и вообще каждый день, говорить в идеале, делать. Но сейчас есть у нас особая энергия, Всевышний нам дает энергию, чтобы сделать это максимально хорошо, максимально целостно. Поэтому, дорогие друзья, так как я коуч еврейский, я за то, чтобы делать. Вот сейчас, после окончания этого эфира, возьмите 5 минут, сделайте это упражнение, возьмите на себя обязательства, что вы хотите, минимум, максимум 100%. Я желаю вам шана тува умитука, гмар хатима тува, и чтобы все ваши желания сбылись к лучшему.
0: Я присоединяюсь, Давид, к вашим пожеланиям. Благодарю вас за то, что вы открыли нам тайны, можно сказать, любви. И получается, что к пожеланиям мира, благосостояния, мы добавляем, чтобы в этом новом 5787 году мы открыли для себя источник любви, умели этой любовью делиться, чувствовали себя любимыми и делились этой любовью с другими. И потому в окончании нашей программы в качестве благословения вновь мы попросим вас, чтобы мы услышали звуки шофара, призывающие нас к любви, ко Всевышнему и к людям в новом году.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Экс-президент Джо Байден сообщил о состоянии своего здоровья в связи с месяцем осведомленности о раке простаты. По его словам, к моменту постановки диагноза весной прошлого года рак уже распространился на кости, но курс лучевой терапии, пройденной осенью, сработал так, как предполагалось. Байден отметил, что продолжает заниматься привычными делами, в том числе завершает работу над мемуарами. 83-летний экс-президент поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогли взять заболевание под контроль. Он также призвал мужчин обсуждать с докторами необходимость обследования на рак простаты и не откладывать диагностику. Рак простаты – один из наиболее часто встречаемых онкозаболеваний у мужчин, которые можно предупредить и обнаружить на самых ранних стадиях. Простейт канцер встречается у каждого седьмого мужчины старше 50. Симптомы – частые позывы, учащенное и болезненное мочеиспускание, кровь в моче, боль в промежности. Анализы рекомендуется сдавать мужчинам после 45 лет. Администрация мэра Нью-Йорка Зарана Мамдани опубликовала более 170 тысяч страниц документов, из которых следует, что городские власти знали об опасном загрязнении воздуха после терактов 11 сентября, несмотря на заверения в обратном. Мамдани объявила о создании сайта, на котором будут публиковаться новые данные в преддверии 25-летия со дня трагедии. На эту инициативу мэрия выделила более 34 миллионов долларов. Загрязнение возникло из-за обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра, которое высвободило огромное облако токсичной пыли, газов и продуктов горения. Там содержались измельченный бетон, гипсокартон, стекловолокно. Также были обнаружены бензол, свинец и асбест. Как подчеркнул мэр, отцы города якобы знали об опасности. Публикация последовала за мировым соглашением, заключенным между администрацией города и правозащитной группой 9-11 Health Watch, которая долгое время боролась за прозрачность в вопросе вреда для здоровья горожан. Одним из важных документов является так называемый меморандум Хардинга. Роберт Хардинг был замом тогдашнего мэра Руди Джулиани. В документе от октября 2001 года прогнозируется около 35 тысяч потенциальных истцов и примерно 10 тысяч исков против города, в том числе из-за небезопасных условий труда и ошибочных медицинских рекомендаций. Эти документы хранились в 68 коробках из-под ксерокса и были скрыты от общественности долгие годы. При этом в феврале 2002 года Майкл Блумберг, сменивший к тому времени Джулиани, заявил, что все проведенные тесты показывают, что качество воздуха было в пределах нормы. Мамдани заявил, что портал будет регулярно обновляться и в рамках урегулирования судебных споров создадут команду юристов для координации сбора данных, чтобы помочь нуждающимся получить льготы. Организация по защите прав работников Better Balance подала коллективный иск против Amazon. Компанию обвинили в дискриминации беременных сотрудниц. Якобы там увольняли женщин или угрожали потерей работы, если они брали дополнительные перерывы или отгулы. Из интересного положения. Авторы иска утверждают, что такая практика существовала в Amazon в течение нескольких лет. Жалобы неоднократно поступали в комиссию по равным возможностям трудоустройства. Кроме того, соответствующие случаи изучали в рамках нескольких расследований в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Истцы требуют пересмотреть правила Amazon в отношении беременных и выплатить компенсации за предполагаемые нарушения. Через год после запуска в Нью-Мексико программы бесплатного присмотра за детьми многие родители все еще не могут найти место в детском саду. Губернатор-демократка Мишель Гришем объявила о расширении программы в сентябре прошлого года. Этот шаг сначала называли историческим прорывом в решении проблемы, которая съедает бюджеты семей по всей стране. По данным Департамента труда, стоимость ухода за малышом нередко превышает годовую арендную плату. Программа частично финансируется за счет доходов штата от нефти и газа. Число детей, охваченных программой, выросло с 32 тысяч до 47 тысяч, но резко увеличились и расходы. Финансовый директор программы утверждает, что ее уволили после того, как она указала на дефицит бюджетов 83 миллиона, по этому поводу подан судебный иск. Аналитики предупреждают, что ежегодные расходы могут вырасти почти до 849 миллионов, примерно на 400 миллионов больше показателей текущего финансового года. В интервью MSNBC Гришин сказала, цитирую, «Мы строим ракету на ходу, пока летим на ней», и назвала программу переломным моментом для штата и образцом для остальной Америки. По ее словам, на реализацию плана в ближайшие 5 лет потребуется более 1 миллиарда. Похожие, но менее масштабные программы уже действуют в Вермонте и Коннектикуте, а мэр Нью-Йорка Мамдани запускает бесплатные садики для 1000 двухлетних детей городских служащих. Лионель Месси достиг принципиального соглашения о приобретении испанского футбольного клуба «Эльденсе», поступающего во втором по силе дивизионе страны. 39-летний нападающий «Интер Майами» намерен самостоятельно выкупить 100% акций, принадлежащих нынешнему мажоритарному владельцу клуба, колумбийской инвестиционной группе TH Solutions Group. Если сделка состоится, «Эльденсе» станет вторым испанским клубом, совладельцем которого является Месси. В апреле аргентинец приобрел клуб «Корнелья». Кроме того, после завершения действующего контракта Месси получит долю в своем нынешнем клубе «Интер Майами».
0: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем.
2: This is an iPhone. It's not the first iPhone to have your favorite apps.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Устройство доступно в белой и темно-синей расцветках. Корпус гаджета выполнен из полированного титана. Девайс не будет поддерживать Face ID. Вместо него на правой боковой грани установлен Touch ID. Устройство оснащено 2 аккумуляторами. Разрешение основной камеры 48 мегапикселей, а фронтальной 12 мегапикселей. Стоимость $1999. Продажи стартуют 23 октября. Предзаказ можно сделать с 16 октября. Презентация стала первым крупным мероприятием Apple под руководством нового главы Джона Тернуса. 1 сентября он сменил Тима Кука, который руководил Apple 15 лет. Президент Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов. Это заявление хозяин Белого дома сделал в беседе с журналистами перед вылетом в Даллас, где проходит съезд республиканской партии. Президент также заявил, что после выборов снизится цены на нефть. В среду стоимость черного золота марки Brent вновь превысила $100 за баррель. При этом Трамп не исключил возможность переговоров с Тегераном, но сейчас Вашингтон к ним не стремится. Промежуточные выборы назначены на 3 ноября. Демократы в случае реванша задумываются о проверках в отношении действующей администрации и принятых ранее решений, сообщает Wall Street Journal. В стане демократов в Палате представителей наметили около 10 ключевых тем для будущих проверок. Также рассматривается возможность расследования действий федералов в рамках иммиграционной политики. При этом внутри самой партии нет единства относительно масштабов будущих расследований и возможного 3-го импичмента Трампа. Часть законодателей опасается, что чрезмерная концентрация на президенте может вызвать негативную реакцию электората. В свою очередь в Белом доме уже готовятся к возможным рискам. Юристы провели инструктаж для старших советников о том, как реагировать на потенциальные повестки. Экономика традиционно является сильной стороной республиканцев, но в августе в опросе Reuters избиратели больше доверяли в экономике демократам. 38% против 35% у республиканцев. Правда, большинство не доверяет в экономике ни одной из партий. Дональд Трамп презентовал по $45 000 наличными своей помощнице Натали Харп и еще 2 сотрудницам Белого дома, пишет Washington Post со ссылкой на финансовые декларации. Согласно ежегодному отчету перед Конгрессом, каждая из женщин получает $150 000 в год, поэтому подарок почти треть годовой зарплаты. Кроме Харп, подарки получили 31-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлен Харрис, которая работает исполнительной помощницей. В феврале Трамп назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все 3 сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. По его словам, президент давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. За красивые глазки, так сказать, в хорошем смысле этого слова. В Белом доме Натали прозвали человеком-принтером. Она сопровождает Трампа и распечатывает на лету публикации и посты в соцсетях, поскольку глава государства предпочитает читать их на бумаге. Харп также занимается бытовыми вопросами. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломо Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Авторы утверждают, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь боевиков Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Биби счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии, и не передал предупреждение министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но египтяне получили ответ, что Израиль контролирует ситуацию. Публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль не намерен вести переговоры. Украинская певица Настя Каменских, которая ранее объяснилась перед критиками из-за возвращения к русскому языку в песнях и публичных выступлениях, заявила, что ее тело не принимало украинскую речь. 39-летняя исполнительница стала героиней интервью Катерины Гордеевой и призналась, что после перехода на украинский чуть не потеряла голос. Каменских рассказала, что в 22-м году, после начала войны, полностью

0: Испании, где Потап продюсировал сольный проект Насти NK, а также в Калифорнии. В мае пара сообщила о воссоединении дуэта через 9 лет творческой паузы. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории «Back to School» обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся middle school и high school придут в альма-матер в поношенной обуви. Также отмечается, что при покупке канцтоваров родители стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% респондентов признались желание существенно сэкономить на расходах разряда back to school.
1: Это все новости к данному часу. Спасибо большое вам за внимание. Я Наталья Быстрицкая. Говорю вам до свидания, до новых встреч. Смотрите наш канал RTN каждый день.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
15: «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза, музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
14: «Солнечный удар».
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
14: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-2000.

0: 66-33-93.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. NYPD готовит масштабную операцию по обеспечению безопасности в связи с 25-й годовщиной терактов 11 сентября, а также приближающимися еврейскими праздниками. Комиссар полиции Джессика Тиш сообщила об усиленном присутствии полиции. Для Нью-Йорка нынешняя годовщина имеет особое значение. Четверть века прошло со дня атаки на башни Всемирного торгового центра. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф планирует взять на себя более активную роль в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, однако Трамп пока не принял окончательного решения относительно перемен в челночной дипломатии. Об этом сообщила газета Financial Times. Белый дом давно изучал возможность реформирования переговорной команды после того, как мирный процесс застопорился из-за конфликта между США и Ираном. Утверждается, что между Рэдклиффом и Уиткоффом развязалась борьба за роль главного представителя США на переговорах. Трамп не исключил, что он и Путин вскоре проведут новую двустороннюю встречу. Трамп также назвал хорошим недавний телефонный разговор с Путиным. Российские силы утром атаковали Киев. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко и компании «Укрнафта», удар пришелся по комплексу автозаправочной станции на юго-западе города. Пострадали 4 человека. Рейтер отмечает, что в последние недели российские силы значительно активизировали атаки на украинскую топливную инфраструктуру. Украина, в свою очередь, продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной логистики. Трамп поддерживает возможность заключения с Россией торговой сделки, которая принесет большую пользу всем, в том числе России, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна. До этого Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Трамп отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для Соединенных Штатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере 45 тысяч долларов наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. Только направлено оно не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведывательного сообщества, проверявшие Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы, вступили в сговор против него и нарушили его права. повестки уходят бывшим правительственным чиновникам, и их адвокатов предупредили заранее. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
3: Давай начнем с этого дела. Минюста, большое жюри назначено почему-то не в Вашингтоне, а во Флориде. Есть ли у тебя предположение, почему?
4: Ну, потому что там Дональд Трамп базируется, хотя он уроженец Квинса, Нью-Йорк, но он давно базируется во Флориде, и там пока еще, по крайней мере, относительно протрамповский политический климат. Хотя тебе, как человеку, который тоже базируется во Флориде, лучше знать, насколько он протрамповский сейчас. Мы знаем, там разные происходят вещи. Я получаю периодически, скажем, имейлы и от республиканской, и демократической сторон. У демократов флоридских неплохое настроение в последнее время, и можно вспомнить, что несколько месяцев назад были какие-то местного уровня выборы, в которых демократы победили в округе, где находится Мар-а-Лаго, раньше президента. Тем не менее, видимо, он считает, что во Флориде все-таки шансы получить вердикт, скажем, большого жюри, которое затем направит дело уже в суд, видимо, лучше, чем в DC, потому что в DC это город, он должен быть непредвзятым, но де-факто все места и города, которые связаны с правительством, как правило, симпатизируют больше демократам. Поэтому DC это даже для более уживчивых республиканцев, типа там Рейгана, Буша первого, второго и кого угодно, это все равно трудное место для и проживания, и для судебных тяжб. Но я просто хочу сказать, что, понимаешь, вот этот шаг, этот суд, да, как бы это дело, с одной стороны, теоретически, конечно, можно бить в одну точку и добиться какого-то другого результата, рано или поздно. Но до сих пор все такие судебные тяжбы, ну, скажем, зависли дела там против Джона Болтона, против Коми одно дело выбросили на помойку, Трамп снова к нему вернулся, пытается с ним судиться. Но в целом есть ощущение, что эти дела, они кончаются ничем. И у меня есть ощущение, что это еще одна попытка президента вот такой, как бы, знаешь, diversion, как бы не в смысле диверсии, а в смысле отвлекающий маневр политический провести, показать, что эти против меня, те против меня. В 2020 году я, кстати, об этом недавно говорил в своем собственном крупном видео, что вот в 2020 году президент вместо того, чтобы делать упор на свои достижения по борьбе с ковидом, по, скажем, там, продвижению Авраамовых соглашений и тому подобных вещей во внешней политике, вместо этого он делал упор на то, что эти ужасные антифа, БЛМ и так далее хотят меня свалить, эти анархисты, ниоткуда, не пойми откуда взявшиеся, и в результате проиграл. Сейчас в ситуации, когда ему даже дело с Ираном никак не удается довести до конца, и мы снова видим взаимные обстрелы в Ормузском проливе, да, как бы есть комментаторы, которые говорят, что реально как бы нефть снова пошла через Ормузский пролив. И Трамп, как бы там не такая уж плохая ситуация для Америки, но Трампу не удается извлечь из этого какую-то пиаровскую выгоду. И сегодня прыгает снова нефть за $100 и так далее. В этой ситуации нужно, если ты не можешь набрать какого-то позитива в свою пользу, нужно пытаться выставить дело так, что тебе не дают работать, тебя пытаются потопить. Политически не первый год, что тебя все ненавидят, тебе вредят. И вот этих вредителей нужно как бы выставить на всеобщее обозрение. Ну, Дональд Трамп еще к тому же говорил о том, что вот Китай якобы помогал Джо Байдену выиграть выборы 2020 года. На что у меня вопрос, это Китай помогал Трампу, например, отказаться от Транстихоокеанского соглашения экономического, или положить практически под сукно, скажем, недавние учения с Южной Кореей, или там ослабить в целом давление на Китай за последнее время. Практически мы забыли о таком союзе, который как раз при Байдене был создан, антикитайский военный союз AUKUS, Австралия, Соединенное Королевство и США. Это все Китай заставляет Трампа это делать, или Трамп это сам делает? То есть Трамп, если тут и можно говорить о диверсии, он занимается во многом политической самодиверсией. Иногда мне даже кажется, что он как будто специально пытается сам себя потопить вот провести настолько, если не получается успешно работать, наоборот, надо как бы довести дело до критической ситуации, чтобы при этом говорить, что мне не дают успешно работать.
3: Когда мы говорим о расследовании против бывших чиновников там, разведки или администрации, как, по-твоему, это скажется на работе действующих сотрудников? Потому что уже сейчас мы слышим призывы, придут там демократы и начнут расследование. И, кстати, я двумя руками поддерживаю это, потому что есть очень многие элементы коррупции, которые мы невооруженным взглядом можем видеть сейчас. Вот, например, администрация Трампа, как ты знаешь, вкладывает огромные деньги в развитие правых политиков, в том числе в Европе, и на выборах 6 сентября «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. И Трамп, кстати, связал эту победу с недовольством жителей иммиграционной политики. Он мгновенно отреагировал в Truth Social и назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной, хотя вообще президента США никто не спрашивал о том, что там происходит на локальных выборах в Германии. Как ты считаешь, почему?
4: Кстати, возможно, даже при всей провизне АДГ, у меня есть очень много чего сказать по поводу того, что произошло в Германии, но при всей провизне АДГ я не знаю, насколько им нужна поддержка Трампа, потому что Трамп фигура в Европе малопопулярная, в общем-то, наверное, на всех флангах политических. Что касается недовольства миграционной политики, это во многом так, но тут есть такой момент. За такие силы, как АДГ, как Французский национальный фронт, как Британская национальная партия, как та же современная республиканская партия, обычно голосуют жители тех мест, где мигрантов не так-то много. И АДГ добилась этого триумфа где? В Восточной Германии. Которая бывшая
3: Советская. Да, здесь еще очень важный момент, Алекс, про связи этой партии и отношение к Владимиру Путину, которое очень позитивное, очень теплое к Путину-то.
4: Ну, смотри, тут еще такой момент. Я, кстати, поймал кусочек разговора. Есть небольшой клип, видимо, был больший клип, по-моему, с Bild на русском или Deutsche Welle на русском, значит, дебат представительницы, на русском языке, представительницы АДГ с ребятами из СДПГ и Христианско-демократического союза, где они говорили об Украине. И представительница АДГ сказала, что мы признаем Россию агрессором. Мы только выступаем за то, чтобы договариваться, за то, чтобы как-то прекратить там насилие, вот, прекратить разжигать, да, там, распалять у Украины надежды на немецкую поддержку и так далее. На что ей сказали, ты практически легитимируешь агрессора этим. Ты не добиваешься остановки агрессии, наоборот, ты развязываешь ему руки. Но я просто хочу отметить, что, во-первых, АДГ, если уже о ней говорить, если она придет к власти, тем более на федеральном уровне в Германии, она столкнется с тем фактом, что практически ничего из того, что она обещает людям, не может быть выполнено. Мира с Россией они не добьются. Наоборот, скорее спровоцируют действительно то, о чем уже долго говорят, возможное нападение там, на Прибалтику, Финляндию, еще кого-то. Выслать всех мигрантов не получится, и страна, если хочет быть по-настоящему великой, в том числе Германия, при всем историческом германском таком высокомерии к другим народам, стоит помнить, во-первых, восточные немцы сами проект, это продукт гибрида, это территория, где жили славяне, которую немцы завоевали в 12 веке. И это очень забавно, что там ходят такие националистические настроения, поскольку люди, видимо, не понимают, что они сами не совсем чистокровные немцы в значительной степени. Но надо понимать, что западно-германское экономическое чудо, оно во многом было вызвано импортом, скажем, турецких рабочих и так далее. И вот люди этого не понимают, что они, как в Америке тоже мага кричит «Сделаем Америку снова великой», при этом выслав уже многих, кто здесь есть, закрыв страну от въезда новых, как бы новой свежей крови, это ведет к автархии, к самозакупорке и, в конце концов, к отставанию и к геополитическому уменьшению роли своей страны. Вот АДГ столкнется с этим. Она столкнется с тем, что ей придется либо разворачиваться на 180 градусов и предъявлять территориальные какие-то претензии к соседям, потому что разговоры о том, чтобы там, защитить свое, обычно кончаются нападением на чужое. Либо они просто будут делать то, что реально до сих пор делали те же христианские социал-демократы. они просто вынуждены будут понять, что другая политика работает еще хуже, либо они превратят свою страну в такое большое ГДР, которая будет геополитическим сателлитом и путинской России, и того же исламского мира, выходцев из которого они ненавидят. Вот, они делают свою страну тем, что когда-то говорили про ФРГ, что это экономический гигант и политический карлик. И попутно они могут еще спровоцировать усиление сепаратистских настроений в некоторых регионах своей страны, например, Баварии, где и сегодня, как бы там традиционно довольно сильные идеи сепаратизма, автономизма. Сегодня по опросам около трети баварцев выступают, по крайней мере теоретически, за независимость. И кто знает, к чему подтолкнет такая вот как бы политика тяжелой руки, потому что она может быть направлена в какой-то момент не только против чужаков, но и против как бы своих, но те, которые с тобой не соглашаются. И я тебе честно скажу, вот мы говорим о том, что Россия сегодня – это главный нарушитель порядка в мире, и некоторые люди рассуждают о возможности распада России. Ну, я имею, как бы, неоднократно упоминал свой план такого, как бы, полу- или недораспада России. Я тебе честно скажу, пусть лучше бы и Германия разделилась на несколько образований поменьше, типа независимой Баварии, там, независимой Саксонии и так далее. Потому что Германия исторически – это очень контроверсионное образование. Ее роль исторически порой была и позитивной, там, в средние века, когда надо было останавливать там исламский или, наоборот, скандинавский натиск и экспансионизм венгерский. Но потом мы знаем, что эта страна развязывала две мировых войны. Все, что немцы делают политически, они делают всегда, будь то они воюют или борются за мир, одинаково жестко, одинаково, как бы извиняюсь, по-фашистски. Был случай, когда немецкий контингент в Афганистане, воюющий на стороне НАТО, да, как бы союзник, на стороне добра, как казалось бы, люди, прославились тем, это было лет 20 назад, они прославились, солдаты Бундесвера, тем, что они сфотографировались с черепами убитых талибов. Это государство, которое лучше держать в стороне от серьезных мировых политических процессов. И вот к тому же, вот, знаешь, с точки зрения, например, той же Украины, которая, да, зависима от немецкой помощи экономической, там, промышленной, я думаю, что, во-первых, украинцы должны понимать, что в первую очередь они должны рассчитывать на себя, что люди, которые думали, что Россия, скажем, ничем не ответит на Майдан в свое время, не отхватит от Украины все, что сможет, что она проглотит это, они... Это был огромный... Если кто-то так считал, я знаю людей, которые удивлялись, когда Россия, скажем, напала, захватила Крым. Чему было удивляться, спрашивается, когда страна, которая считает себя гегемоном, видит, как у нее уплывает жирный кусок, который считает себя отдельной страной. Вот. То есть, во-первых, надо рассчитывать на свои силы. Что касается Германии, то... Ну, я думаю, например, производство того же оружия, оно же разбросано по разным странам. Разных элементов, разных деталей для, там, будь то стрелковое оружие, самолеты, танки. Так же, как производство автомобилей, радиотехники, электроники, чего угодно. И в этом плане, ну, есть Бундесрепублик, нет Бундесрепублик, нет, на его месте находится там независимая Баварская республика. Не так-то важно. Вот как бы такой кластер мыслей, который у меня по этому поводу есть. Дональд Трамп со своей стороны, и он, и Илон Маск, они очень помогали этой партии все последнее время. Ну окей, если они хотят на самом деле потопить тот западный мир, за который они стоят, ну молодцы, хорошо, ребята, хорошо.
3: Короткий поработали. Вопрос. Насколько, по-твоему, это повлияет на взаимоотношения Трампа с властями Германии? Потому что сегодняшняя новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на сегодня телефонный разговор с президентом США. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Вот так.
4: Но его график может кончиться. Уже есть статьи о том, что он может уйти в отставку сейчас. Вообще-то очередные выборы федеральные в Германии намечены только на начало 2029 года. Но в Германии, как во многих европейских странах, в том же Израиле, очень часто бывают неочередные выборы, поэтому всякое может. Поэтому это надо еще посмотреть, кто будет властями Германии, скажем, через месяц или через полгода. И кто будет властями Америки?
3: Одно дело через месяц, другое дело через сколько там, 2-3 года, когда должны быть...
4: Ну да, но смотри, опять же, тенденции, я же говорю, таковы, что все эти популисты, в том числе сам Трамп, который, став президентом, вынужден быть Джоном Маккейном практически, по неволе, так сказать, но вынужден, то, что он делает в Иране, очень неохоче, но он должен это делать. Они поймут, что то, что они наобещали народу, невыполнимо.
3: Хорошо.
4: И потом, понимаешь, вот в Германии, извини, секунду, еще пару вещей, в Германии есть недовольство этой политикой открытых дверей, а в Америке-то есть сегодня недовольство трамповской миграционной политикой ровно обратно. И мы можем получить в Германии такую же картину, вот как с этими случаями в Миннеаполисе.
3: Ты знаешь, тогда, Алекс, я не хочу возвращаться к теме иммиграционной политики, потому что это опять сейчас займет очень много времени, и ты знаешь мою позицию. Дональд Трамп мог быть бы, ну, просто президентом, который войдет в историю и навсегда там останется, если бы он правильно организовал эту иммиграционную политику. Предложения, которые мы озвучивали здесь просто в нашей программе, такое большое количество, как можно было бы с умом потратить эти деньги, которые сейчас тратятся на ICE, чтобы просмотреть мигрантов, сделать бэкграунд-чек, кого нужно убрать, кого нужно сохранить. Это можно было сделать правильно, без истерик, без депортации, без вот этих проблем, которые Дональд Трамп насоздавал. В общем, ладно, я предлагаю идти дальше. Стив Виткоф и Джаред Кушнер после 8 визитов в Кремль впервые добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа на этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи для голосования. Алекс, как ты считаешь, даст ли эта показательная встреча с Трампом, Путиным и Зеленским вместе какие-то преференции, дополнительные очки Трампу на этих ноябрьских выборах?
4: Ну, пока не похоже, потому что у меня, честно говоря, нету ощущения, что что-то из этого получится. И получается, что как бы Дональд Трамп находится в положении просителя. Он пытается выцыганить там как-то теперь у Путина какую-то благосклонность в виде хотя бы картинки переговоров, да? А Путину-то это зачем надо? Что Дональд Трамп, что грядущие ему на смену, возможно, демократы, которые, кстати, вот насколько я понимаю, в том числе их возражениями сейчас, по крайней мере, забуксовал в Палате представителей законопроект покойного Линдси Грэма о жестких санкциях против России. Он принят Сенатом, насколько я помню. Он был одобрен Сенатом, в Палате он забуксовал, потому что многие демократы тоже не хотят такой вот откровенной пикировки с Россией. Тут как бы на обе стороны политического спектра сейчас надежды мало. В этой ситуации Путину все выгодно. Как бы ему не особо, у него нет особой спешки заключать какие-то там договора или останавливать войну. Наоборот, он усилил давление на Украину с помощью и баллистических ракет, и с помощью новосозданных модифицированных дронов с реактивными двигателями, против которых пока у Украины нет адекватного ответа. Он считает, что время на его стороне, и, в общем-то, он как акула, ему, чтобы жить, чтобы дышать, нужно двигаться, наступать. Остановка, так сказать, промедление смерти подобно для Путина. Я согласен скорее с теми людьми, которые считает, что ему, в общем-то, и с точки зрения своих интересов внутри страны, контроля там за настроением населения, ему невыгодно. Почему он убрал партию «Яблоко» и некоторых коммунистических кандидатов в Думу, например, с выборов? Потому что он не хочет любой критики антивоенного толка в свою сторону. И геополитически это у Трампа спешка. Ему нужно добиться чего-то, будь то на украинском или иранском, или еще каком-то направлении. Почему-то мы уже забыли про Кубу, к сожалению, да, или про Никарагуа. У него цугцванг сейчас, у Трампа. У нас уже меньше 2 месяцев до выборов остается. И Путин, вероятно, себя чувствует хозяином положения в этой ситуации. Он, если он что-то может у Трампа выторговать, то это что-то очень-очень решительное, типа просто вот заставить переломить Украину через колено, заставить отказаться от укрепрайона на Донбассе последнего. Да, вот что-то такое очень-очень решающее.
3: Но, с другой стороны, Путин мог бы дать вот эту просто показательную победу для Трампа. Это всего лишь какая-то встреча перед камерами. Хотя, конечно, я допускаю, что для Путина это безумно сложно за одним столом сидеть с Зеленским. Знаешь что? Вот сообщение Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. По словам источников Financial Times, Белый дом хочет сократить участие в переговорах специального посланника Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли эти переговоры. И тем не менее, как ты считаешь, почему такая рокировка?
4: Во-первых, ее еще нет. И при всем уважении к Financial Times, это может быть какой-то такой психологический вброс с целью подвигнуть Трампа к тому, чтобы провести такие какие-то рокировки. Во-вторых, с другой стороны, если это правда, Рэдклифф, по крайней мере, относительно больший профессионал, он тоже не дипломат, насколько я понимаю, он разведчик, но это, по крайней мере, относительно больший профессионал в том, что касается дипломатии. Но тут, друзья, как не садитесь, вы музыканты, не годитесь. Я думаю, что возникает вопрос, кстати, на российской стороне. И на днях я слышал, например, комментарии Аббаса Гамалямова, известного такого российского эмигрировавшего какое-то время назад из России политтехнолога, который говорит, что вот Лаврова, если взять, он давно не занимается актуальной дипломатией, в частности, по Украине или по каким-то другим направлениям. И ей занимаются по Америке, там ей занимается Америкой Кирилл Медведев, Украиной Мединский, а Лавров, он такая фигерхед, он стал посаженный генерал. У нас есть посаженный генерал по имени Марко Рубио, который формально возглавляет и Госдепартамент, и является советником по нацбезопасности, а реально мы его в последнее время довольно редко видим. И почему-то он не берет на себя лидирующую роль ни в ближневосточных процессах, ни в европейских, ни в, в латиноамериканских, может быть, он говорил там что-то недавно про Никарагуа и так далее. Но тоже не на первых ролях. Спрашивается, почему? Потому что в администрации Дональда Трампа на первой роли и на 10-й, и на 51-й роли только Дональд Трамп. И кто от него летает в Москву, Уиткоф или Рэдклифф, не так-то, в общем-то, важно. Поэтому я думаю, что тут кто бы не был Трампом в Москву послан, даже особого значения, честно говоря, не имеет.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Хорошо, Алекс, идем дальше. На мероприятии у Белого дома рядом со стальной балкой из Южной башни Трамп рассказал, что двое пожарных подняли его с земли у здания US Steel Building возле Ground Zero и унесли, опасаясь обрушения. Эта история вызвала некий ажиотаж в медиа и в социальных сетях. Люди стали обсуждать, ведь прошло 25 лет, и вот какие-то теперь детали, и Трамп вокруг себя завертел эту трагедию, как обычно он это делает. И более того, проверяющие факты отмечают, что публичных доказательств его присутствия в том здании нет и вообще за 25 лет никогда не всплывало. Но это не единственная история про 11 сентября, которая появилась. 25 лет город Нью-Йорк говорил спасателям и жителям, что воздух безопасен, а вот вчера мэрия Нью-Йорка выложила более 170 тысяч страниц документов, из которых следует обратное. Бумаги лежали в 68 коробках в помещении Департамента охраны окружающей среды. Их чудесным образом обнаружили только в прошлом году. Асбест находили практически везде, где брали пробы. Внутренние проверки в октябре и ноябре 2001-го регулярно фиксировали превышение по асбесту и трудноопределяемым химикатам, а через несколько лет после терактов юридический департамент города уже подсчитывал риски. Около 35 тысяч потенциальных истцов, из них до 10 тысяч могут подать иски. И там же, кстати, перечислялись способы ограничить ответственность города вплоть до федеральных гарантий возмещения. Но и это еще не все. На фоне, значит, всего этого обсуждения 25-летия трагедии Ассоциация отставных полицейских управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, объединяющая 600 человек, отправила мэру Зорану Мамдани письмо с требованием не приходить на церемонию у Ground Zero. И ее глава Джон МакДэвид написал, что мэр не заслужит права и не заслужил права стоять рядом с семьями выжившими и спасателями, и предложил отметить дату отдельно, то есть заявлением или своим мероприятием. Аналогичное письмо, кстати, получила и губернатор Кэти Хокл. В начале недели Мамдани заявил, что почтит память погибших с семьями, но на официальную церемонию не придет. И здесь у меня возник вопрос, а почему? Ну, он, мэр, несмотря на все там обвинения, имеет полное право прийти и задвинуть какую-то речь. Ну, в общем, сегодня утром телеканал NBC опубликовал график мэра. Он идет как минимум на 8 траурных мероприятий, включая официальную церемонию полиции Нью-Йорка, где будет тоже выступать. Вот такие три истории, связанные с 11 сентября на сегодняшний день. Ты знаешь, что мне не нравится в этих историях? Ну, я уже сказал, что я не понимаю позицию Мамдани, который сказал сначала, вот он не пойдет, и вроде как бы почему тогда он не пойдет, а потом он сказал, что пойдет, ну и ладно. А с другой стороны, какое-то такое политическое передергивание фактов, истории, которые мы, между прочим, еще помним. Это не тогда было там 100 лет назад, да, когда уже умерли люди, и можно тянуть и рассказывать все, что хочешь. А многие свидетели этого события живы, и они знают, как это было, и они помнят. И если Дональд Трамп 25 лет его не выносили вдруг пожарные, значит, из билдинга, и сейчас вынесли, то это все как-то выглядит крайне странно. Как ты считаешь, можно ли вообще это все это объединить в какую-то одну историю? И зачем это нужно политизировать, такую трагедию?
4: Ну, в политике трудно удержаться от соблазна политизировать все, что угодно. И потом, знаешь, вот ну, Мамдани, с одной стороны, он же зеркалит Трампа во многом. Это удивительно, и поэтому Трамп, в общем-то, к нему относится, по крайней мере, на личном уровне достаточно терпимо, мы это знаем. Он вытащил сейчас этот новонайденный отчет, и это может, с помощью него он может как бы указать пальцем: ребята, вы меня обвиняете, что я якобы слаб в отношении преступности, что вот я выразил там соболезнования родственникам преступника, который умер недавно на Райкерс-Айленде, а не его жертвам, вот, забывая о том, что любой человек, даже заключенный, это человек, его нужно лечить, пока ему не пришло время умереть, так сказать, по состоянию здоровья. У нас в Нью-Йорке нет смертной казни, поэтому не должен умереть преждевременно. Вот. А почему у нас нет смертной казни? Потому что республиканцы много лет слишком слабы, чтобы рулить в Нью-Йорке, особенно на уровне легислатуры. Поэтому у нас такой перекос в либеральную сторону. Вот. А как это сложилось, это тема для отдельных передач, довольно долгих. Вот. А вы меня обвиняете, что я там, значит, терпимо отношусь к бездомности, что умерло якобы больше в этот снежный шторм начала года бездомных людей по моей вине, чем умирало до сих пор, хотя статистики, насколько я понимаю, сравнительно год на год таких смертей нет. А я борюсь с плохими лендлордами нерадивыми, и я еще и борюсь за здоровье населения моего города, который избрал меня мэром. И я пекусь о состоянии, о том, чтобы люди знали правду. И вот он может показывать пальцем, точно так же, как Трамп любит показывать пальцем на Джо Байдена или Барака Обаму, что это мои предшественники наломали дрова, я должен якобы расхлебывать. Вот. Мамдани может говорить ровно то же самое, что это еще со времен мэра Джулиани и мэра Блумберга нам врали про состояние, скажем, воздуха в городе и про ситуацию с асбестом и так далее. Это довольно такой хитрый политический ход. То, что он, ну, если я правильно понимаю, по-моему, в Нью-Йорке как бы не положено, может, законодательно это запрещено, произносить именно политические речи на 11 сентября. Поэтому, скажем, Трамп выбрал вместо этого выступать где там в Вашингтоне или в Арлингтоне, уже не помню, где он будет выступать, но он хочет провести полноценное политическое ралли в свою пользу. Там где-то можно, в Нью-Йорке это нельзя, и даже Трамп еще не настолько обнаглел, чтобы подминать под себя Нью-Йорк. Мамдани, знаешь, иногда, чем ты больше изображаешь скромнягу парня, тем более понятно, что ты на самом деле популист и нарциссист. Даже в этом не педалировании политического аспекта и не проведении там выступлений в свою пользу есть какой-то аспект. Смотрите, какой я хороший, как я уважаю правила, как я уважаю чувства моих сограждан, которые большинством голосов сделали меня мэром. Это тоже такой хитрый политический расчет с его стороны. Вот. Я, если позволишь, на секунду скажу о критике, которая звучит в отношении мэра Мамдани. Вот в том числе вот, люди говорят, эти вот ассоциация полицейская, что он не заслужил право быть на этих торжествах. И ну, совсем непонятно, а при чем тут губернатор Хокл, которая в те времена вообще была, по-моему, сенатором штата. Или вообще как бы, была абсолютно как бы, политически, ну, в широком поле неизвестна была человеком. Она появилась гораздо позже. Она же была вице-губернатором при Куомо. Это гораздо много лет спустя. Но тут я совсем не понимаю, в чем причина. А что касается Мамдани, вот говорят, он исламист. Говорят, он там симпатизирует врагам Америки. Мамдани ультралиберал. Мамдани шиит, а не суннит. Он никоим образом не причастен к Аль-Каиде, к тем, кто совершил этот теракт. И запрещать человеку, тем более шиитского, а не суннитского происхождения, быть мэром Нью-Йорка, например, это все равно, как запрещать, ну, скажем, японцу выдвигаться в губернаторы Гавайев только потому, что Япония 70 лет назад напала на Перл-Харбор. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, я вообще-то начинал как журналист с очень правых позиций. И моя изначальная первая статья серьезная была против строительства мечети на Ground Zero. Поэтому если кто-то захочет меня обвинить в левизне, в терпимости, там, к террору, это полная чушь. Просто есть разные ситуации. Если кто-то предложил шинтоистский храм построить на Перл-Харборе, это было бы святотатство и кощунство. Но невозможно запретить человеку какого-либо бэкграунда выдвигаться на политическую должность. Вот. Теперь, что касается критики Мамдани как социалиста. Тоже такой интересный момент. Я высказывался и в моем крупном видео недавно на эту тему. И могу еще раз сказать, я считаю, что борьба с социализмом, особенно сейчас, когда капитализм немало запятнан, это проигрышная, как бы проигрышный нарратив. Очень многие элементы нашей жизни, особенно в таких местах, как Нью-Йорк, это содержит практически социализм в себе, всевозможные программы не только, скажем, социальной помощи, но помощи и бизнесу и так далее. Это можно считать социализмом. И тогда нам придется отказаться от всего, включая той же полиции, потому что полиция — это социализм в какой-то степени, она содержится на деньги налогоплательщиков. Это социалистическое, по сути, формирование, да, она же сама себе деньги не зарабатывает, вот. Но когда Мамдани, например, ругают за то, что вот он там терпим к бездомности и так далее, что он не хочет, скажем, в обязательном порядке куда-то определять бездомных, это к социализму вообще не имеет отношения. Потому что если мы вспомним, какой у нас в Советском Союзе был социализм, да, были бомжи, потому что был, как бы, жилищная программа советская была утопией, но она была. Формально советский социализм был абсолютно нетерпим к такого вот рода асоциальным явлениям, как там наркомания или бездомность или еще что-то. Поэтому, когда тут вот пытаются, тут просто важно разделять понятия. Это не социалистический элемент политики того же Мамдани или мэра Ди Блазио, его предшественника. Это ультралиберальный такой элемент, который глубоко засел в культуре нашего города, других крупных американских городов. И это действительно проблема. Но статистика показывает, между прочим, что в первый год мэрства Мамдани в целом продолжается падение преступности. В некоторых сферах она увеличилась, скажем, hate crimes, да, как бы преступления на почве ненависти, в частности, против каких-то еврейских объектов. Но в целом снизилась, в том числе, преступность, например, в метро, на общественном транспорте. Она не при нем начала снижаться, но она продолжает снижаться. Поэтому нарратив, что этот человек развел преступность в городе, что он развел бездомность в городе, мягко говоря, сильно преувеличен, особенно когда этим нарративом занимаются люди, которые сами недавно были однопартийцами того же Мамдани, а в былые времена были еще и однопартийцами гораздо более, скажем так, зловещих персонажей левого толка. Я имею в виду еще как бы времена, ну, когда эти люди могли даже не быть жителями Америки. Поэтому в критике Мамдани, которую я слышу, в частности, в нашей общине, есть немалый элемент лицемерия. Безусловно, не вся эта критика лицемерная, не вся она безосновательная. И да, как еврею, мне не безразлично, что происходит вокруг еврейской общины. Да, и то, что Мамдани там угрожал арестовать Нетаньяху, но ничего не говорил по поводу Путина или там иранских лидеров, это мне не нравится. Вот. Но надо все-таки быть честным и объективным, а не просто вот валить все в одну кучу, что он, понимаешь ли, исламист, он и социалист, у него уши холодные там и так далее.
3: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного блока. Увидимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты проведут осенью конкурсные стрельбы недорогих перехватчиков. Такие шаги призваны изменить традиционный уклон Пентагона на создание все более сложного оружия в сторону разработки дешевых систем массового производства, пишет агентство Bloomberg. Трамп заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах взрослые американцы могут получить так называемый дивиденд Трампа в размере $5000. Но есть существенное «но». Для реализации идей потребуется одобрение Конгресса, а общая стоимость программы может превысить $1 триллион. Вице-президент Венц после заявления Трампа уточнил, что выплаты, возможно, не будут предназначены для состоятельных американцев, поэтому пока это политическое обещание, а не утвержденная программа выплат. Нефть Brent вновь торгуется выше $100 за баррель. Причина – резкое обострение ситуации вокруг Персидского залива и перебои с транспортировкой нефти через Ормузский пролив. Одновременно дорожают нефтепродукты и природный газ. Для США это особенно чувствительно. Дорогая нефть означает давление на стоимость бензина и инфляцию, а до промежуточных выборов остается меньше 2 месяцев.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. 3 сентября Fox News без объяснения причин расстался с Марией Бартиромо, одной из самых узнаваемых ведущих канала, проработавшей там 12 с половиной лет. Представитель компании назвал это деловым решением. Уход совпал по времени с отставкой пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит. И в сети сразу заговорили, что Бартиромо займет этот пост. Но вице-президент Джей Ди Венс на брифинге ответил: «Не думаю». Сейчас я дам некий инсайт от человека, которого знаю лично на Fox News. Мария Бартиромо продалась, можно сказать, администрации Трампа и слила информацию о том, что Fox News запрещает редакциям своих телешоу обсуждать некоторые высказывания Трампа. Это, в принципе, уже известно всем. Но что неизвестно, по крайней мере, о том, что говорят в редакции Fox News, что Бартиромо также и слила еще какую-то информацию, которая была внутри верхушки Fox News, администрации Трампа, в обмен как раз-таки на том, чтобы стать пресс-секретарем Белого дома. Так ли это или нет, мы увидим в ближайшие дни. Если это так, конечно, решение, забегая вперед, могу сказать, просто глупейшее. Но есть то, что есть. И давай, может быть, в этой теме про Бартиромо хочу тебя спросить, Алекс, насколько ты понимаешь решение руководства Fox News, запрещающее обсуждать высказывание Трампа. То есть само высказывание показали в прямом эфире, но потом было дано указание редакциям не продолжать обсуждать конкретные высказывания Трампа в своих передачах, просто их игнорировать.
4: Ну, понимаешь, у Fox News очень сложные отношения с Трампом. Fox News создана 30 лет назад, кстати, по-моему, как раз вот примерно в это время, может, чуть раньше, в 96-м году, они начали вещать. Не успели к выборам президентским 96-го года повлиять на общественное мнение. Клинтон уверенно победил Боба Доула, но постепенно они...

0: Fox News — это ответвление британской империи, которую создал Руперт Мердок. С одной стороны, как бы Мердок, да, ставил своей целью в основном как бы поддержку более правого консервативного дискурса. И интересный момент, что вот человек, который британец, то есть иностранец, пусть это и страна, с которой у Америки особые связи исторически, но все-таки это иностранец. Но он создал империю, которая работает... Более того, он, по-моему, даже австралиец, если я не ошибаюсь. Но он создал империю, которая вещает и на Британию в виде Sky News, и на Америку в виде Fox News. То есть можно говорить о том, что консервативными идеями, да, раскруткой консервативных идей занимается вообще-то человек не совсем из Америки. Как бы. То есть это немножко странная такая ситуация. Это не запрещено, Илону Маску не запрещено прыгать от ультралиберала до практически полуфашиста. Но, тем не менее, это как-то странно, когда нас учат любить родину по каналу, который принадлежит человеку, который не американец, принадлежал, но сейчас его семье. Вот, Fox News задумывался как канал, поддерживающий более-менее мейнстримный такой вот консервативный дискурс. И когда взошла звезда Трампа, на Fox News его изначально не очень-то любили, насколько я помню. Им пришлось прячься за него, потому что он стал номинантом от республиканцев. И я всегда чувствую, даже когда я вижу откровенную такую вот пропаганду в пользу Трампа, скажем, по поводу войны в Иране той же, все равно я чувствую, что ведущие Fox News себя как бы принуждают быть такими трамповскими говорящими головами, да, как бы чирлидерами. Они это явно делают как бы через силу. Насколько я понимаю, они, во-первых, не хотят обсуждать некоторые из самых уже откровенно спорных и скандальных высказываний Дональда Трампа. Вот. И с другой стороны, они не хотят педалировать какие-то темы, которые слишком политически опасно педалировать. Такера Карлсона, как мне кажется, уволили в конечном итоге, когда он слишком позволил себе откровенное хамство в отношении президента Зеленского, когда он его начал называть там крысоподобным и так далее. Вот это уже была просто красная черта. Ну, ты можешь быть против поддержки Украины, ты можешь быть, в свое время мог быть против войны в Ираке и так далее, но хамить откровенно, да, как бы подрывать всю внешнеполитическую линию как бы Америки, всю систему отношений так называемого Pax Americana, американского мира, это слишком. Это расходится с редакционной позицией самой Fox News. А Бартирома, если не ошибаюсь, по-моему, начала в последнее время педалировать тему снова того, что у Трампа украли выборы 2020 года. Если я правильно понимаю, руководство Fox решило все. Мы эту тему поднимать больше не будем. Мы хотим смотреть вперед, а не назад, да, как бы мы не хотим возбуждать там, ну, не хотим провоцировать 2-6 января, условно говоря. Это мое понимание. Может быть, я что-то не так трактую, может, я что-то не так слышал или не так уловил. Но вот насколько я понимаю, она просто стала слишком токсичной для Fox News. Потому что Fox News, честно говоря, я думаю, что в глубине души они все, и работники, и хозяева, живут временами, когда Дональд Трамп уйдет, и у нас будет какой-то, по крайней мере, более предсказуемый лидер правого лагеря в Америке. Пусть это будет Джей Ди Венс, но, по крайней мере, это будет человек предсказуемый и понятный, да, как бы за которого не придется потом краснеть и буквально, и в переносном смысле. Поэтому, в общем-то, отношения Fox News с Трампом довольно сложны. Есть порталы, которые гораздо более однозначно протрамповские, но они не такие влиятельные. Понимаешь, они как бы вот такие трамписты по неволе. Поэтому я не удивлен, что время от времени вот кто-то, кто слишком уж проявляет какую-то ретивость и склоняется в пользу вместо там «Америка вперед», «Америка все делает правильно», вместо этого люди, как Такер или как Мария Бартирома, начинают склоняться к конспирологии, к фактически расшатыванию внутриамериканской лодки. Они вылетают из Fox News, потому что это как бы переход какой-то красной редакционной черты.
1: Но на сегодняшний день Мария Бартирома так и не назначена пресс-секретарем пока что, а функции пресс-секретаря Белого дома выполняет Джей Ди Венс. Я не знаю, если ты видел вот, его выступление перед прессой. Есть в социальных сетях такие игры с экспертами, когда нужно выбрать. Да, я тебе предлагаю, Алекс, сегодня сыграть в такую игру в нашем эфире. Давай.

0: выбрать, по твоему мнению, кто может быть наиболее идиотским пресс-секретарем в этой администрации? Давай начнем между Джей Ди Венсом и Робертом Кеннеди-младшим. Кого ты выберешь?
1: Безусловно, Кеннеди. По идиотскости, безусловно, Кеннеди.
0: Тогда Кеннеди или Стивен Миллер?
1: Ну, это... Ну, я бы все-таки сказал, что Кеннеди, потому что Стивен Миллер, при всей бредовости его идеи, он достаточно человек рациональный, расчетливый, он особенно на публику как раз, кстати, не лезет. Он может этим и страшен. А Кеннеди — это просто какая-то комическая такая фигура, такая гротескная.
0: Тогда против... Кеннеди или Десантис?
1: Кеннеди, безусловно.
0: Кеннеди или Такер Карлсон?
1: Ну, по идиотскости Кеннеди. А если наоборот нужен серьезный... Ну, слушай, Такер Карлсон рассорился с Трампом, он его больше вроде как не поддерживает, поэтому это даже не особо опция. Но если бы был нужен действительно сильный, мощный какой-то новый игрок, который может дать импульс администрации, да, Такер Карлсон. Я не думаю, что Такер будет вице президента сам постепенно.
0: Такер Карлсон или Марджери Тейлор Грин?
1: По идиотскости Марджери Тейлор Грин, конечно.
0: Марджери Тейлор Грин или Руди Джулиани?
1: Марджери Тейлор Грин. При всей печальности того, что произошло с Руди Джулиани, он был прекрасным мэром. Он был бы, если бы сам как-то не уронил постепенно свою президентскую кампанию, не спустил ее на тормозах, он был бы неплохим президентом или, по крайней мере, кандидатом. Поэтому я тоскую по тем временам, когда он был нашим мэром. В том числе, я не знаю, брал ли он нам или его преемник Блумберг, потому что как раз в 2001 году Блумберг уже был избран мэром, врали ли они нам про асбест в воздухе Нью-Йорка, но то, что Руди Джулиани был хорошим мэром, для меня не подлежит сомнению.
0: Ты далеко ушел. Все-таки оставляем Тейлор Грин.
1: Да, конечно.
0: Марджери Тейлор Грин или Шаман Кеннон?
1: Напомни, пожалуйста, кто это?
0: Это такой человек с рогами, который на 6 января бился. Да. Да. Мне кажется, он колоритно посмотрелся в администрации.
1: Ну, в общем, да. Тем более, это такая вся скандинавская какая-то белонационалистическая тема, наверное, подошла бы, да. Он может превзойти Тейлор Грин и Роберта Кеннеди, да, пожалуй.
0: Выбираем шамана, да?
1: Да. По шаман? Обе стороны океана, кстати, выбирают шамана, потому что в России, если ты помнишь, популярный современный певец шаман.
0: Да, Шаман Кеннон или Митч МакКоннелл?
1: Ну, Митч МакКоннелл попал недавно под обвинение чьё-то, что он саботирует Трампа, поэтому он ни по идиотизму, ни по протрамповскости никак сюда не подходит. Конечно,
0: не подходит. Шаман, значит, Кеннон или Илон Маск?
1: Все-таки по идиотизму Шаман Кеннон, потому что Илон Маск гениальный, может быть, проходимец, но гениальный. Человек.
0: Хорошо, давай попробуем тогда Шаман Кеннон или Канье Уэст.
1: Ну, вот это хорошая, сложная пара, но я думаю, что все-таки Шаман, потому что Канье будет при нем вице-пресс-секретарем.
0: Хорошо, и Шаман Кеннон или Мелания Трамп?
1: Шаман Кеннон, конечно же. Мелания, многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло. Да, как бы. Знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
0: Алекс, ну на этом все. Шаман Кеннон – это наша версия пресс-секретаря. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
9: Только в нашем эфире.
10: По пятницам с 7 до 8 вечера.
11: В Нью-Йорке 2 часа дня.
12: WSNR, Jersey City.
13: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Завтра исполняется ровно 25 лет со дня террористических атак 11 сентября 2001 года. Годовщина проходит на фоне новой большой войны США на Ближнем Востоке. Рейтер сегодня отдельно анализирует параллели между нынешней кампанией против Ирана и войнами, начавшимися после 11 сентября. Тогда атаки привели США к многолетним войнам в Афганистане и Ираке. Теперь аналитики задаются вопросом, не рискует ли иранский конфликт превратиться для Америки в еще одну затяжную войну без очевидного сценария выхода. В Нью-Йорке обсуждается публикация дополнительных документов, связанных с последствиями терактов 11 сентября. Это может расширить число людей, имеющих основания претендовать на федеральные льготы и компенсации, связанные с заболеваниями после воздействия токсичной пыли и загрязнений в районе Ground Zero. Школьники Нью-Йорка начали новый учебный год с ограничениями на использование учениками искусственного интеллекта. Теперь перед школами стоит более сложная задача – не просто объявить запрет, а определить, как его реально контролировать и как наказывать учащихся за нарушения, когда технологии становятся все доступнее. Бруклинская публичная библиотека запустила свою первую библиотеку предметов. Вместо одной только книги обладатель читательского билета сможет брать определенные инструменты и наборы для рукоделия и творчества. То есть библиотека постепенно превращается из места, где одалживают исключительно книги, в место, где можно бесплатно получить вещи для собственного проекта. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере 45 тысяч долларов наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
14: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Davidzan Radio».
17: «Davidzan Radio».
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: «Davidzan Radio».
16: 620 AM. Настройтесь.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
19: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
20: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
22: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
23: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
24: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
25: Мой адвокат.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт. Мудрость.
29: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
30: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
31: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
32: Новости,
33: аналитические передачи,
32: репортажи, мнения экспертов
33: и прямые включения из горячих точек со всего света.
32: Все это RTN.
33: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
32: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
33: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
32: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня и завтра, в понедельник, я хочу посвятить теме 9-11, что происходит с этим связанным и так далее. Значит, конечно же, не надо забывать, что это колоссальная трагедия для всех тех, кто это пережил. Трагедия лично для меня это всегда была личная, хотя я не потерял ни одного человека, кого вот я лично бы вот колоссально так очень близко знал. У меня не было таких людей, я знал чисто вот по через знакомых кого-то и так далее. Но вы понимаете, когда на символ города, а близнецы были символом мощи города Нью-Йорка, символ нашей прошлой жизни, считайте, потому что когда мы прилетали в аэропорт Кеннеди и, допустим, ехали куда-то на новое место обустраиваться, меня везли в первом деле, меня везли в Вашингтон-Хайтс, это в Манхэттене. Мы проезжали по Белту и видели эти близнецы, ты понимаешь, это тебя встречала Америка, такое впечатление, встречала вот этим вот символом Нью-Йорка. В каждом фильме, понимаете, который про действие происходило в Нью-Йорке, вот например, «Крокодил Данди», например, там вот тоже показывают, как поднимается камера вверх, показывают вот эти близнецы, то есть это был символ, это была часть жизни, это было почти, ну вот, какое-то часть организма для всех тех, кто Америку любит, ее понимает, хочет в ней жить, хочет в ней ассимилироваться, устроиться и так далее, видеть следующее поколение. Для нас это была часть нашей, я не хочу сказать культуры, но культура, это понятно, что культура, но именно часть организма, часть нашей жизни, наверное. Я себе вот Нью-Йорк с тех пор абсолютно, вот даже с тем, что построено вместо этих близнецов, представляю как-то по-другому. Он не тот Нью-Йорк, который был до этого. Он стал хуже. Вот я в этом уверен абсолютно. Например, вы понимаете, вот до 2001 года в Америке были самые высокие здания в мире. После этого это первенство резко взяло и ушло, потому что мы испугались насмерть строить что-то высокое. Мы настолько испугались, что мы стали экономить на этом, что мы стали находить себе причины не строить высоких зданий. Это символ, понимаете? Это символ, это своего рода наша ментальность, которая была повержена в прах, испугалась. Хотя были очень многие, которые говорят, постройте самое высокое здание в мире и посадите меня на верхний этаж. Так или иначе, Америка стала другой. Я не хочу сказать, что она стала хуже, но она стала сложнее. Нам стало сложнее во всем, понимаете, появились дополнительные нормы безопасности, стали больше сложнее получить документы какие-то, сложнее поменять права, стали проверять при входе в самолет. Вы знаете, я все это приветствую, клянусь вам, честно. Я приветствую то, что, понимаете, когда мне говорят, сними ботинки, я не сопротивляюсь, я никогда не сопротивляюсь, я говорю, пожалуйста, сколько угодно. Хотите меня лично раздеть, пойдемте в комнату, разденемся, поговорим, может, выпьем еще. Знаете, у меня это не вызывает, меня это вызывает даже какое-то вот определенное такое доброе отношение. Я им всегда говорю спасибо, я говорю, спасибо, что вы это делаете, вы говорю, меня бережете. Потому что я немножко спокойнее вхожу в самолет. Но есть люди, которые это не воспринимают, есть, которые с этим борются, понимаете? И я их тоже могу понять, потому что, понимаете, они стоят в очереди, их это напрягает, они стесняются. Ну, в общем, короче, может быть, миллион причин каких-то. Но это необходимость, потому что мы не живем больше в том мире, в котором мы жили до. Мы и тогда уже не жили в том мире, мы просто жили в его мираже определенном, мы жили в определенном понимании, что мы находимся в безопасности за этим океаном, за этой американской военной силой, и затем за другим. Это же, знаете, мне напоминает израильтян. Израильтяне тоже считали, что они находятся в безопасности за стеной, за своими суперменами. А между тем этого не произошло, понимаете? Стену взломали, людей убили и так далее, понимаете? Поэтому, когда мне говорят, что Израиль безопасен и так далее, я начинаю смеяться. Израиль уже два раза в один и тот же день, как понимаете, как по заказу. Перед праздником или во время праздника Йом-Кипур, или сразу перед Симхат Тора, нападают террористы. режут, убивают, и потом, понимаете, все глупо ходят и говорят фразу «never again». Вы знаете, меня эта фраза стала раздражать, господа, раздражать, потому что когда вы ее говорите, вы в нее не вкладываете ни малейшего смысла. Потому что если «never again», то каким образом в городе Нью-Йорке происходит то, что сейчас происходит, после всего лишь 25 лет с тех пор, как произошло 9-11? Каким образом там выбран мэр-исламист, которого никто не хочет видеть на этом мероприятии по 9-11, но, скорее всего, он придет в пику всем вам. Каким образом это происходит? Знаете почему? Потому что вот эта фраза не работает. Она никогда не работала на самом деле. Never again. Все поплевали и говорится, да. Каким образом сейчас вот такие вот организации, как КАИР и так далее, это КАИР, это я вам сейчас скажу, это... Organization. Это Council of on American Islamic Relations. Они находятся 233 Broadway Suite 820. Каким образом вот этот вот Council, как и все остальные исламские, подают в суд сейчас какой-то, я не знаю, как оно, федеральный суд, что нарушены права всех мусульман после 9-11, потому что их типа их сделали виноватыми. А кто был виноват? Вы понимаете, если мы говорим, мы пытаемся много-много лет, пытаемся сказать, что есть, существует moderate, то есть как умеренный ислам. А он не существует. Он не существует фактически. Почему? Потому что как только мы об этом говорим, какой-нибудь такой, как Эрдоган, заявляет нам, что нет, такого быть не может. Что нет умеренного ислама, есть единственный ислам. То есть получается, что есть в исламе, среди мусульман или среди выходцев из исламских стран, есть очень умные, умеренные люди, которые, грубо говоря, не исповедуют целиком весь ислам вот так, как он написан. То есть они исповедуют что-то выборочно. Чем-то напоминает меня как еврея. Я тоже не исповедую все нормы иудаизма. Не исповедовал и не собираюсь. То есть у меня отношение к этому очень прагматичное. Исполняю то, что я считаю нужным исполнять. Наверное, это то же самое есть в исламе. То есть есть какие-то люди, то есть есть умеренные люди, а не умеренный ислам. А вот ислам надо реформировать. Потому что умеренного ислама на сегодняшний день нет. Понимаете, и те, которые идут резать и убивать кого-то, кричат «Аллах Акбар», понимаете? И те, которые летели в самолетах, говорили «Аллах Акбар». И те, которые, понимаете, врываются в дома и резали, и убивали вот после в октябре, 7 октября 23 года в Израиле, кричат «Аллах Акбар». Так значит, получается, чем же разница от одного от другого? Если никто не хочет сказать, что он существует даже. То есть тогда получается, ислам это не религия мира, это религия войны. Это религия фактически death cult, то есть культ смерти. И как многие говорят, которые я не хочу ставить, это значит, что больше 60% Корана содержит какие-то слова о том, что нужно убить куфар, то есть убить неверных, non-muslims, не мусульман. Мы прекрасно понимаем, что шариат не может сосуществовать со светскими законами в Европе. А шариат это неотъемлемая часть ислама, это фактически исламские законы. Значит, каким образом, почему, значит, получается, что ислам не сопоставим с Конституцией Соединенных Штатов. И вообще, как говорится, западными законами. Мы боимся это сказать, вы понимаете? Хотя мы это все знаем. Наши политики, с любой стороны, боятся это сказать. А без того, что мы скажем и провозгласим совершенно четкие понятия, от чего и докуда это идет, мы не можем это делать. Вот тут меня обвиняют на радио, что я сказал, что мэр города Мамдани скотина. Я считаю, что он не просто сказал, что он мерзавец еще ко всему. Потому что он антисемит, потому что он коммунист, потому что он исламист, потому что он несет то, что эту страну разрушит. Если вы считаете, что он замечательный человек, почему бы вам не отъехать обратно, откуда вы прибыли, дорогой, любимый мой? Вот именно в ту родную деревню, из которой вы сюда вас принесло. Потому что такие, как я, будут бороться с такими, как Мамдани или с другими проявлениями вот этого сумасшедшего состояния, левого состояния, которое у нас здесь наступает, сколько только можно. Потому что это, потому что мы ехали в другую Америку. Мы не ехали в Америку, которая станет Америкастаном. И еще раз повторяю, есть умеренные мусульмане, люди, которые не, как говорится, следуют всем каким-то предписаниям, которые есть внутри Корана. Но Коран при этом остается тем, с чем мы знаем, он остается. И вот, я не буду говорить сегодня о подвиге этих наших полицейских или тех, кто сражался с огнем, пожарных и так далее. Это я не буду вспоминать, что целый ряд собак, вот, как говорится, их каждый раз собаки, которые находили погибших, их хоронят с почестями. Это все герои нашего времени, понимаете, натуральные, вот если так можно выразиться. Я не хочу говорить о том, что вот, например, министр торговли сегодняшний, Ховард Лютник, потерял родного брата в башнях, и он после этого дал обет, и фактически такой священный обет, что он выплатил огромные деньги погибшим, вся его компания фактически погибла, Кантер Фиджеральд. Она была на 105 этаже в первой башне, она практически вся погибла. И вот он выплатил огромные деньги, он не должен был это делать. Ему никто не обязывал, он просто взял это и сделал. Он выплатил деньги своим погибшим, он сказал, что детей каждого из погибших, кто захочет, он возьмет себе на работу. Вот у него сейчас работает 57 человек, детей из этих вот и далее. И он вот в каждый год, 11 сентября, отдает 100% всех своих глобальных ревеню, вот этого за этот день, в разные различные благотворительные организации. То есть вот за завтрашний день он отдаст 100%, что он заработал вот в этой компании. Вот это вот высокий класс. Вот это действительно та Америка, в которой я ехал. И вот это, понимаете, можно, шрам на теле, он заживает, понимаете, даже если он остается. А вот шрам в душе, где-то внутри нас, он остается на годы. Если вообще когда-то исчезает. Почему? Потому что это намного глубже. Намного глубже. Знаете, когда вот нам говорят, что мы исламофобы. А что значит мы исламофобы? Мы против того, чтобы били жен. Мы против того, чтобы насиловали и убивали пленных. Мы против педофилии. Мы против рабства. Мы против того, чтобы убивали немусульман. Мы против того, чтобы влетали на коммерческих самолетах, превращая их в ракету, в здание. Мы против обезглавливания тех, кто не верит, как говорится, во все установления ислама. Мы не считаем, что женщин надо одевать вот в эти все эти платки и так далее. Мы против антисемитизма, мы против, чтобы женщинам уродовали их гениталии. Мы против массовых, как говорится, изнасилований девочек маленьких. Мы против того, чтобы вешали и убивали геев за то, что они геи. Это все вот части ислама. Вот это все, это я еще все не перечислил. Мы вот на Западе против всего этого. Мы за Западе, люди, как говорится, нормальные, и мы хотим жить спокойно со всеми рядом и так далее. Понимаете, пусть ваш сосед молится, как он хочет, пусть он спит, с кем он хочет, пусть он одевается, как он хочет. Но при этом, чтобы он не пытался это навязывать мне. Как только, к сожалению, именно вот эти религиозные товарищи из ислама где-то в какой-то стране оседают, получают права, начинают командовать, даже получают в меньшинстве. Даже в меньшинстве, они в основном в меньшинстве в европейских странах. Самое большое население, исповедующее ислам во Франции, на сегодняшний день в Западной Европе, 10% населения, всего 10%. Из 60-миллионной Франции 6 миллионов мусульман, в основном бывших из Алжира. И при этом там творится беспредел. Беспредел. И вот с этим, вот, вот именно с этим я предлагаю и предлагал, и буду предлагать бороться. Потому что это наша страна, это страна западных ценностей, это страна христианской культуры, как сказал Бен Шапир, я его поддерживаю. Я хочу, чтобы она осталась страной христианской культуры, даже не еврейской, христианской. Пусть остается, я спокойно живу с этим. Я спокойно живу с людьми рядом, которые справляют Крисмас. Понимаете? Меня это не раздражает, чья-то елка. Я сам готов поучаствовать в подобном празднике, понимаете, не веря в его религиозную часть, но тем не менее. У нас на сегодняшний день, вот примерная статистика, что после 9-11 произошло 23 тысячи в мире террористических атак со стороны исламистов различного варианта. 23 тысячи штук. Понимаете? При этом нам говорят, что это мы, это исламофобы и так далее. Вот я хочу увидеть, скажите, христиане влетали в здание? Сумасшедший вот этот вот, скажем так, христианские части религии, которые были сумасшедшие, и были в них сумасшедшие фанатики, которые призывали убивать неверных и так далее, это глубоко осталось в прошлом. Христианство сделало очень большую работу над собой, уйдя от этих сумасшедших фанатиков, которые жили там, я не знаю, когда-то очень давно. И то надо понять такую вещь, что когда мы говорим, что были христианские фанатики, допустим, которые шли в крестовые походы не начались просто потому, что делать было нечего, дело было вечером. Но крестовые походы, если вы не в курсе, начались после того, как ислам захватил полностью христианские земли, которыми был Египет, была Сирия, был Ирак. Это были христианские земли, особенно Египет, это была чисто христианская территория. Они силой, огнем и мечом или устрашением подчинили себе все местное население, заставив его перейти в ислам. Всех несогласных обычно убивали. И вот когда это произошло, они подчинили себе, в частности, Иерусалим, закрыли доступ туда христианским паломникам, прекратили торговлю между Западом и Востоком, которая была. Начали пиратствовать в Средиземном море. Начали захватывать рабов, и количество рабов в исламском мире примерно было в 10, если не в 15 раз больше, чем количество рабов, которых вывезли в Новый Свет из Африки европейцы. Да-да. То есть, если европейцы, понимаете, в частности, прежде всего португальцы, вывезли в Южную, прежде всего в Южную Америку, в Северную Америку намного меньше было. Где-то всего за 400 лет они вывезли порядка 11,5 миллионов рабов, то эта цифра примерно в 10, если не в 20 раз, нет четкого знания, количество рабов из Африки, прежде всего, которые вывозилось в... захватывались и вывозились в разных каких-то военных походах или в виде просто торговли, когда продавались эти рабы и так далее. В общем, так или иначе, почти в 10 раз больше. Знаете, это все, и именно португальцы именно вот позаимствовали вот эту практику получения рабов из Африки, когда они столкнулись с мусульманами по дороге в Индию. Когда они открыли вот этот путь в Индию, они столкнулись, что в исламе арабам и туркам прислуживают черные рабы. В гаремах были в основном черные надзиратели, которых делали евнухами тем, что их, понимаете, их кастрировали. Без всяких, без утоления боли. И те, кто выживал, делали их надсмотрщиками, евнухами, надсмотрщиками над гаремом. Вот вам, пожалуйста. И рабство в исламских странах до сегодняшнего дня, в некоторых, неофициально до сегодняшнего дня существует. Официально отменено, например, Мавритания отменено, по-моему, в 2000-х годах. Но почему-то общественная, великая, дорогая, любимая левая общественность на Западе, которых этот исламизм использует в виде полезных идиотов, про это ничего не говорит никогда. О том, что вот эти рабы, особенно рабы, сексуальные рабы, рабыни, которые наполняют различные бордели в этих всех этих странах, или рабы для домашнего какого-то назначения, типа полы мыть, там слуги, они существуют до сегодняшнего дня, мы просто их не называем рабами, но они есть. И они есть в этих тех же самых исламских странах. Или сколько, например, девочек пропадает в Восточной Европе, или в том же... Почему? Потому что есть достаточно известная исламская мафия, чьи албанская мафия и так далее, которая вот этих вот девочек поставляет в какие-то дома наслаждений на Востоке, в частности, в Турцию и так далее. И что, все это что, неизвестно? Все это всем известно, просто все опять-таки молчат, никто ничего не хочет говорить реально. Никто ничего не хочет делать с этим. Понимаете? Если в Нью-Йорке в 2001 году горели башни-близнецы, то сейчас в Нью-Йорке в 2025 году, понимаете, у нас вот есть какие-то муллы, которые, понимаете, на площадях призывают ненавидеть Америку, понимаете, или говорят, что 9-11 было оправдано. Попробовали они бы сказать подобное в те годы. Понимаете, мы что-то взяли и потеряли вот по дороге. А при этом говорим never again. Так, после паузы вернемся обратно.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Индия принимает лидеров БРИКС уже в эти выходные, но война вокруг Ирана расколола организацию. Иран входит в БРИКС, но другой участник объединения, Объединенные Арабские Эмираты, после иранских ударов в августе приостановил торговые и финансовые операции с Тегераном. В Нью-Дели ожидаются Си Цзиньпин, Путин, Масуд Пезешкиан и другие лидеры. Главный вопрос – смогут ли страны согласовать единую позицию по ближневосточной войне? Срок, к которому администрация Трампа должна была объявить решение по временно защищенному статусу для примерно 200 тысяч сальвадорцев, прошел без публичного объявления. Это вызвало осторожный оптимизм среди мигрантов и их адвокатов. Согласно законодательству, если правительство не предпринимает необходимых действий, статус может автоматически продлиться еще на 6 месяцев. Но юристы предупреждают, что окончательной ясности пока нет. По данным агентства Рейтер, Великобритания, Норвегия и США весной обнаружили российскую подводную операцию возле архипелага Шпицберген. Российские глубоководные аппараты, как утверждают западные источники, отрабатывали применение технологии, способной выводить из строя подводные коммуникационные кабели. НАТО проследило за российскими судами и помешало завершить учения. При этом сами кабели повреждены не были. Подводные линии связи имеют колоссальное значение. Через них проходит огромная часть международного интернет-трафика и финансовых операций. Россия обвинения в подготовке диверсии на территории стран НАТО последовательно отвергает.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: С каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
4: no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
11: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
12: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
11: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот у нас буквально вчера прошла демонстрация, ну, в общем, идут митинги протеста против ислама, против исламизма, против мэра Мамдани. В частности, вот один из сын одного из жертв 9-11 говорит, он говорит, я не хочу жить в стране, где мои дети будут научены в школе, что их дед умер из-за того, что он заслуживал, чтобы его убили, потому что он был частью злостной, гадостной капиталистической системы. Понимаете, является... Вот я все время задаю себе вопрос. Мне одна знакомая когда-то это сказала, и я вначале это как-то даже с отропью услышал. Она говорит, я вот не хочу жить в стране, где... Вот не хочу терпеть, понимаете, каких-то сумасшедших дядек, которые ходят, понимаете, вот так, как они одеты, кому-то пристают, понимаете, что-то, чем-то все время недовольны, представляют из себя фактически возможность терроризма. Я говорю, не хочу жить вот с такими рядом. Я говорю, нет, ну как же, мы же должны типа принимать что-то, разности какие-то, далее, это не разность. Понимаете? То есть вот я в какой-то момент понял, что это не разность. Что мы сами себя загнали в тупик тем, что мы даем возможность настолько вот этому отребью, понимаете, человеческому, этим совершенно отсталым, недоделанным каким-то дикарям жить среди нас, и мы их обязаны терпеть. Почему? Во имя какого-то разнообразие, во имя какой-то там, я не знаю, культуры и так далее. Знаете, давайте будем менее культурными немножечко и перестанем терпеть подобное. Потому что они нас терпеть у себя никогда не будут. И даже не в том смысле, что я не поеду. Знаете, у меня когда мой один родственник из Риги, он говорил, вот ты не понимаешь, Дубай, это такое все красивое, там так далее, сказочное, там построили такие чудеса, тот летят. Я говорю, знаешь, я принципиально туда не поеду. Я ничего не против имею Дубая, я понимаю, что Арабские Эмираты пытаются вырваться из этого всего плена и так далее, но я туда не поеду. Не хочу. Вот не хочу и все. Потому что я абсолютно четко чувствую prejudice, чувствую нежелание общаться с этой публикой. Не желаю. Я туда не буду вкладывать деньги, я не хочу там жить, я не хочу наслаждаться, я не хочу быть conditioned, что это есть нормально. Тем более, что вы понимаете, никакого равенства, никакого-то нормального там состояния, это все-таки диктатуры. Там помине нет. Просто мы наконец начинаем понимать, что диктатуры вот в этих вот системах это предпочтительнее, чем исламские режимы. И у меня есть опять-таки знакомые, которые приезжают из Узбекистана и говорят, знаете, слушай, говорит, мы 1000 раз больше поддерживали бы сейчас коммуниста Рашидова, который был еще при Брежневе, говорит, чем каких-то, понимаете, исламистов, которые поднимают голову сейчас в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Казахстане, в Туркмении и так далее. Но в Туркмении их больше всего гонят. Вот в Таджикистане вот, местный президент запретил хождение в паранже. Рахмон. Можем говорить сколько угодно. Да, он бывший коммунист, да, он бывший политработник из аппарата и так далее. Но получается, он, значит, умнее, он прогрессивнее, чем вот эти вот сумасшедшие левые наши, которые называют себя прогрессивными. То есть, может быть, для Центральной Азии Советский Союз, советская власть, вот этот коммунизм, ну, это крамольная мысль, но фактически она держала вот это вот, этот исламизм под каким-то давлением, под каким-то постоянным контролем. А сейчас, когда контроль исчез, оно пошло обратно семимильными шагами. И мы вначале говорим «свобода религии», а потом «свобода религии», вот именно этой религии выражается в том, что они имеют право свободно убить нас. И что, понимаете, что различные все эти группировки различных сумасшедших в Африке, например, там наиболее сумасшедшие борцуны, понимаете, с левыми, вернее, с Западом и так далее, выходцы почему-то из Узбекистана и Киргизии. Вы посмотрите, понимаете, что творят, понимаете, что они пишут на каких-то там вот этих вот сайтах, которые держит Турция, понимаете, на русском языке. Эти же сайты же откровенно антиизраильская пропаганда, они больше ничем не заняты, кроме как антиизраильской пропаганды. Ну, сейчас они заключили вот этот вот союз, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия военная, и так далее. Ну, вот Турцию уже бомбят хуситы. Я что-то не вижу, чтобы пакистанская армия высаживала мощный десант в Йемене, чтобы бороться с хуситами. Я то же самое не вижу со стороны Турции. Поэтому у меня есть основания предполагать, что ничего работать толком не будет. Но это их личные дела, их личные... Понимаете, я, еще раз повторяю, я воспринимаю реальность. Я не поеду куда-то в Египет и не буду кричать на площади, что ходить в хиджабе это есть плохо. Вы хотите жить в Египте, жить так, как вы живете, исповедовать Бога так, как вы исповедуете, быть умными или быть глупыми, быть одетыми или быть раздетыми, это ваше дело. Но к нам, прошу, не ехать. И вот это мы должны охранять. А мы кричим, что never again, при этом мы ничего не делаем. Ничего. Ну, демократы, понятно, что ничего не делают, понимаете? Я еще раз повторяю, они мерзавцы, скоты и потворственники терроризма. Они фактически... проводители терроризма в Америке на сегодняшний день, во что они превратились. Это идет взрывоподобно, как говорит вот один мой хороший знакомый, вот он сказал такую фразу, ему и республиканцы, правда, не нравятся, но неважно. Но вот он пишет, взрывная исламизация демократической партии. Иранский пробайден, ну, короче, ладно. Взрывная исламизация демократической партии. Это что, можно отрицать? Да нет, близко даже нет. И я против этого, понимаете, потому что я считаю, что мы все находимся под прицелом. Все. Если мы, как говорится, все это спустим на тормозах, то мы заслуживаем вот этого сумасшедшего будущего. Добрый день, вы в эфире.
7: Александр, с наступающим вам. И не меняйтесь.
0: Спасибо.
7: Значит,
0: меняться не собираюсь.
7: Я тоже. Но вот об этой болезни, о которой вы только что говорили, она неизлечимая. Даже если... Я ее сравниваю с кенсером. На сегодняшний день очень многие доктора, ну, я знаю, тихо, спокойно хотят, имеют разрабатывают антидот кенсеру. Им не дают это делать, потому что машина работает и делает деньги. Так же само в политике. Okay. Трамповская организация, вот это вот его правительство, они проиграли внутреннюю политику, внешнюю политику. И сейчас он вчера стоял на трибуне, и он рассказывал,

0: Okay.
1: Нет, вам это не дадут нигде.
0: Нигде. Вот видите, вы согласны со мной. Вам не дадут этого делать, потому что это будет hate crime, это будет этот crime, тот crime. Например, пару дней назад таксисты запарковали свои машины, вышли на улицы, положили коврики и начали молиться. Стояли траки, стояли delivery траки, конечно. Им всем выписали тикеты. А таксистам нету. Почему? Потому что они мусульмане были. Это на Инстаграме, я это видел лично. Понимаете, вот это наши власти. Я вам еще другой сам расскажу, что у нас происходит. Я когда уезжал за границу, я подъехал к терминалу. И я подхожу к терминалу, а я хотел сильно в туалет. Я уплатил таксисту, я подхожу, стоят два полицейских. Я посмотрел на них, но они не причесаны, как полицейские. Вид у них был аборигенов. Но форма была полицейская, с пистолетами, со всеми делами. Я подхожу на английском языке, говорю: ребята, а где здесь ближайший туалет? Угадайте, что они мне сказали. No speak English. И действительно, no speak English. Вот вам и все.
1: Это частная охрана была. Ну, это конечно,
0: я живу в Америке 50 лет. Наверное, я умею различить нормального полицейского от ненормального полицейского. Как вы думаете? I've been around.
1: Не, ну я думаю, что вы правы, но это я первый раз слышу, что полиция не говорила по-английски. Это что-то совершенно не...
0: Ну, я серьезно говорю. Они не шутили. Их внедряют на все вот эти вот позиции. Это только начало. И это только начало. Всего хорошего.
1: Спасибо. Всего доброго. Ну, это, конечно, что-то из запредельное. Я, честно говоря, с таким никогда не сталкивался, поэтому не знаю, но полиция всегда говорила по-английски. То, что у нас полно каких-то, допустим, там лавок, где не говорят по-английски, это я знаю давно. Но, в общем, короче, частная лавка, в конце концов, как хотят, так и делают. Хотя это тоже должно быть, в принципе, незаконно. Потому что должен быть человек, который говорит по-английски в любом магазине. Да. Ну что у нас еще здесь? 718-303-90-90. Если мы хотим серьезно бороться со всем этим делом, нам нужна прежде всего идеология. Мы эту идеологию не хотим провозгласить, потому что, у нас на сегодняшний день все боятся это сказать. Боятся. Понимаете? Боятся делать. Причем и демократы, понятно, и республиканцы тоже. Нету какого... То есть мы... Знаете, когда они перестанут бояться? Когда произойдет очередной террористический акт, и когда все будет дозволено. Вот в свое время Буш имел достаточно серьезный такой карт-бланш делать то, что надо было делать. Он его... полностью выкинул в помойку, когда он начал заниматься Ираком. Когда он начал заниматься Афганистаном, это я понимаю, понимаете, откуда это шло и зачем это шло. А вот когда он занялся Ираком, это было waste. Потому что Ирак никакого, и Саддам Хусейн, при всей его ужасности, никакого отношения к 9-11 не имел. Никакого. Поэтому... Вот он взял и, как говорится, так далее. И мы сейчас расхлебываем, в принципе, очень много то, что он тогда сделал. А нужно было, понимаете, прийти к какому-то пониманию того, что мы на сегодняшний день должны именно заняться идеологическими изменениями. Мы должны реагировать не на реакцию, а на причины происходящего. А причины находятся в том, что мы не... боимся сказать, что есть вот такая религия. Есть такой вот фактически человеконенавистнический культ смерти. Не религия, а культ смерти. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Хочу поправочку одну свою. Малоимущим дадут по 5000. Не всем подряд. Сегодня передавали. Спасибо большое.
1: Я вообще не знаю, про какие... Спасибо. Я вообще не в курсе ни о каких этих 5000, и что будут кому-то давать, и клянусь, не знаю.

0: Ну вот актер, известный Роб Шнейдер, вот он пишет, что вот КАИР, это Council of American Islamic Relations, это террористическая организация, которая терроризирует Америкой и так далее. Вот, и вот они поставили, что почему, why support President Trump immigration ban? Зачем поддерживать президент, наложение запрета президента Трампа? Понимаете, почему? Потому что 19 исламских иммигрантов убило 2977 американцев. Вот почему нужно поддерживать это. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Алло, добрый день. Это Людвиг беспокоит. Я слушаю вас.
0: Выключите радио, да. Выключите, пожалуйста,
2: да.
0: У вас
2: эхо. Да, все, уже все. Значит, вы затронули. Вообще, я благодарен вам. Для меня радио возродилось. Я теперь стал звонить туда, к вам. Значит, тема актуальна, но я вам скажу один момент маленький. На своем примере, я очень активный человек, неравнодушный. И вот на бытовом примере, молчаливое, любое общество, приличные люди всячески избегают всяческого обострения и конфликта. Например, в магазине, когда я стою, огромная очередь, и я осмеливаюсь сказать, пришлите другого кассира. И люди радуются и показывают мне, какой ты молодец. Я говорю, почему же вы не сказали? Даже на таком уровне люди пассивны. Вот в этом основная беда западного общества.
0: Вы правы.
2: Стесняются. Это я говорю на бытовом. На бытовом уровне. Или это я сталкиваюсь с...
0: Вы отключились. Вы правы. Стесняются, боятся, понимаете... Мы вообще разучились что-то требовать, понимаете? Люди потеряли свой голос или потеряли силу, я даже не знаю, понимаете? Окей, у нас перерыв и продолжим.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвид Зон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: Пятерки, три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Опубликованы новые данные о клиническом влиянии микробиота кишечника на старение. Исследование показало, что состав кишечной микробиоты может отражать уровень хронического воспаления и риски развития возрастных заболеваний точнее, чем хронологический возраст. В частности, обладатели энтеротипа бактериоидес 2 демонстрируют признаки воспалительного старения на десятилетия раньше нормы. Ученые нашли связь между сном под розовый шум и очисткой мозга. Исследователи зафиксировали, что акустическое воздействие розового шума во время сна способствует более активным волнам спинномозговой жидкости. Это ускоряет выведение из тканей мозга метаболических отходов, таких как молочная кислота и поврежденные белки, поддерживая его здоровье. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости.
8: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Мы сегодня говорим про 9-11. Будем говорить об этом завтра. Будем говорить об этом в понедельник. И вот сейчас я смотрю как раз кадры, документальные кадры, которые сняты на палестинских территориях, вот в Восточном Иерусалиме, в Газе, в Западном берегу. В 10.20 вот, по местному, по нашему американскому времени, когда уже башни-близнецы упали, уже люди погибли. И я смотрю то, что на улицах вот этого палестинской части Восточного Иерусалима, где в основном палестинцы проживают, ну, вот тех частях Восточного Иерусалима, скажем так. Вот 10.13 утра. Идет ликование на улицах. Люди голосят и кричат и плачут от счастья. Вот то же самое, что я видел, когда произошло 7 октября 23 года. Люди на улицах кричали, молились Аллаху и говорили, как хорошо и как замечательно. Идут вот новости, пишет, State and Justice Department evacuated, то есть идет эвакуация посольств, идет эвакуация наших министерств внутри в Вашингтоне, потому что не знают, что дальше будет. Европейский Союз пишет, cowardly attack on innocent civilians. Это пишут вот нормальные люди. Мексиканский президент Фокс выражает соболезнования. Это нормальные люди. Израиль выражает соболезнования. Это нормальные люди. А мы имеем дело со швалью человеческой, понимаете? Это терроризм, это шваль. Это бандиты, которые находятся под вот этим вот культом смерти, который они называют ислам. Мы пытаемся из человека нормальных соображений найти какой-то модус операнди для того, чтобы сказать, что нет, вот это нормальная часть, а это не. Получается, что нет нормальной части. Есть нормальные люди, еще раз повторяю, внутри ислама, которые не исповедуют вот эти вот все сумасшедшие. Понимаете? Вот о чем ведется речь. А все остальное, это вот так, как оно есть. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Спасибо вам за передачу, дорогой. Я хочу вас спросить, действительно вы верите в реанимацию Америки? Вот я с вами всегда согласен и думаю абсолютно так же. Ну вот я такой пессимист, что я не вижу, понимаете, что Америка может реанимироваться. Вы говорите, что надежда умирает последней. Как бороться? Вот я проезжаю школу Lincoln High School, стоит 5 полицейских машин, и выходят, я не знаю, звери выходят, они ученики, понимаете? Вот, вы говорите,
3: понимаю, образование. Понимаю.
4: Ну и как я с этим понимаю. Бороться? Как с этим
3: вы
4: бороться?
3: Знаете, Юра, вы знаете, я вам скажу такую вещь, что я всегда вот верю в Америку. Почему? Потому что я когда-то услышал, кстати, после 9-11, это была фраза, которую сказал президент Клинтон. И я, честно говоря, вот ему верю, и эту фразу тоже понял совершенно в глубину. Он говорит, никогда не ставьте против Америки. И вот никогда не буду ставить против Америки. Я считаю, что Америка, возможно, возродит. Другой вопрос, что, наверное, для какого-то нового толчка для возрождения нужно, чтобы опять пролилась какая-то кровь. Вот как было 9-11... Понимаете, как было 9-11, это дало карт-бланш, как вот произошло 7 октября в Израиле, это тоже Израилю дало карт-бланш, наконец-то начать расправляться с этими, понимаете, дикарями.
4: Вы до абсолютно этого, правы.
3: Сколько было, сколько, да, да.
4: Я вижу, говорите. Только что пока кровь не прольется, вот тогда мы вот немножко примерно, отрезвеем. Да.
3: Наверное, да.
4: Спасибо. Хороших всех вам.
3: Спасибо, вам также, спасибо, что звоните. Понимаете, вот именно вот так. У нас получается, какой-то интересный, совершенно глупый, боже мой, это вот даже вот слов-то вот нормальных нет. Какой-то торг с самими собой, что вот если убьют 100 евреев, мы можем сделать что-то, вот в Израиле так. Убьют 1000 евреев, мы можем сделать все, что угодно. В ответ. Мы не можем делать ничего профилактически, мы только реагируем на кровь своих же собственных людей. Я вот так и понимаю, что вот мы тоже в Америке дождемся. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию профилактически, до того, как она произошла, мы исправляем ее после. Вот что произошло после 9-11? Стали нормально проверять людей, которые идут в самолет. Это должно было быть задолго до этого. Потому что терроризм жил по всему миру. Есть знаменитый вот этот фильм с Чак Норрисом, кто не видел, посмотрите. 85-го года. Или 86-го года. Называется подразделение «Дельта-1». Опять-таки, что захватывается американский самолет в Афинах, где очень плохая секьюрити в аэропорту, проносят туда оружие, захватывают какие-то два палестинца, угоняют и далее евреев, отделяют от всех остальных. Посмотрите этот фильм, вспомните, когда Америка снимала хорошие фильмы. Правдивые фильмы, даже если там всякие геройские трюки преувеличены. Это были правильные фильмы. Это был правильный настрой. Правильные актеры играли. А теперь мы на все ищем разрешение. Мы стали настолько политически корректны. Сами с собой, что давайте для того, чтобы сохранить нашу жизнь, давайте вначале нас убьют. А уже потом будет неважно. Добрый день, вы в эфире.
5: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, Александр, я думаю, вы ошибаетесь, когда вы говорите про ситуацию в Ираке. И Саддам Хусейн, это был огромный нагнетник терроризма, с ним надо было кончать. Но как кончать? Надо было найти другого Саддама Хусейна, который был бы лоялен Америке, Запада, не распускать армию, и все пошло бы по-другому.
3: Понимаете? Ну так, какая разница, ну, так или иначе, но мы сломали, вы понимаете, даже если Саддам Хусейн был светский правитель. Он поддерживал, он давал там какие-то премии за то, что убивали израильтян и так далее. Мы все это знаем. Это не новость. Но Америка именно не может на сегодняшний день именно вот каким-то моральным или я не знаю. То есть раньше, понимаете, чтобы ЦРУ установило правильного диктатора, скажем так, это было вполне реально и возможно. Сейчас это невозможно. Что-то произошло с нами самими, что мы не можем делать то, что нам нужно делать. Был такой фильм, такой вот там играл покойный Роберт Редфорд. Он говорит, так вы из ЦРУ, это та организация, которую установили Friendly Dictators. Да, вы знаете, я бы хотел бы сказать Роберт Редфорду, да, мы устанавливаем правильно Friendly Dictators, да, потому что это лучшее, что можно предложить на сегодня. Или будет не Friendly, например, на Ближнем Востоке, будет совершенно не френдли религиозный режим. Что лучше для нас? Понимаете, давайте наконец делать то, что лучше нам. Не то, что правильнее в какой-то красивой книжке написано. У Карла Маркса тоже написана красивая теория, но мы все знаем, что получается на практике. Мы никак не можем сообразить, что мы должны делать что-то правильное, а не только провозглашать. А провозглашать мы боимся, понимаете, даже если мы знаем, что это ведет, что это самоубийство прямое. Но мы при этом боимся это сказать. Да, нам в Ираке нужен был френдли диктатор. Там Буш абсолютно обделался в этом. Нужно было там установить какого-то бывшего генерала из саддамовской армии, с которым можно было бы договориться, дать ему на лапу капитально. Сказать ему, так, чувак, иди наводи порядок. Вместо этого мы там решили сделать демократию. Ну как же, мы же не можем сказать, что среди иракцев демократии быть не может. Ну как это? Нас же обвинили бы в расизме. Вы понимаете, мы сами себя загнали в ловушку. А надо бы сказать, да плевать мне на ваш расизм, на ваши обвинения. В Ираке, в этой дикой стране демократии быть не может. Это феодализм. Там должен быть диктатор. Относительно прозападный. Все. Вот это единственное, что нужно сказать. Если он там начнет вас убивать, тогда значит он убивает во имя того, чтобы было спокойно. Но мы же опять-таки не можем это сказать вслух. Мы же должны объявить, что мы разносим демократию. Мы сами себя загнали в это, господа. Мы боимся сказать то, что есть на самом деле, боимся это тем более сделать. Потому что иначе что же, вы понимаете, вы, ну что? Надо тогда признать, что демократия это не является панацеей. В целом ряде стран, в целом ряде регионов, какой, как там, понимаете, они только с дерева слезли, а мы демократию им у них устраивали. Посмотрите, как демократия продержалась в Афганистане. Мы ее там 20 лет строили, 3 триллиона долларов закопали в эту пустыню там, и что бы построили, не убивали, как русские. Русские убили 2 миллиона человек, и тоже коммунизм не построили. Мы так не убивали, к счастью. И что, и к чему он привели? Армия у них развалилась за меньше, чем за одну неделю. Так как мы бежали из Афганистана, так это же, понимаете, шедевральное было вообще уход. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
6: Алло. Алло.
3: Да.
6: О чем вы говорите, если Кономар фотографию выставила в интернете, где она сидит в хиджабе на фоне моего американского флага, это кощунство тех, которые погибли 11 сентября. Что бы они сказали? Я бы такого не мог представить 11 сентября, чтобы Кономар сидела на фоне моего американского флага, который...
3: Ну, ее это, спасибо, ее это устраивает, мы ничего не можем сделать по этому поводу, ее избрали в Конгресс, понимаете, такие же, понимаете, эмигранты, как она сама, мы этих эмигрантов сами себе пускаем. Что вы хотите? Америка демократия, понимаете, Америка же не диктаторский режим, допустим, у Путина, где он назначает каждого губернатора, каждого мэра при желании. Мы всех избираем, Мамдани вот этого избрали, если сейчас вот будет это Абулис Саид, которая переезжает сейчас республиканцев в Мичигане, то вы изберете человека, который официально говорит, что 9-11 мы заслужили. Он врач, он продвинутый чувак какой-то, он, видимо, совсем не бедный человек, и он при этом, он говорит, что Америка заслужила 9-11. И этот человек, вот, понимаете, без тени какого-то сомнения, идет в Конгресс Соединенных Штатов. От штата Мичиган. О чем мы говорим вообще? О чем мы вообще здесь с вами спорим? Если такое возможно. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. А зачем они сюда едут вообще тогда, я так думаю?
3: Для того, чтобы
7: не устраивают наши законы, наши жизнь. Обычаи. Их не устраивают. Так зачем сюда ехать?
3: Ехать для того, чтобы подчинить вас. Чтобы вы, понимаете, подчинились их диктату. Понимаете, их не устраивает их помойка. Понимаете, они эту помойку везут к нам сюда. Я просто счастлив от этого. Их не устраивает наша помойка, их помойка там, а у них помойки в основном. Они приезжают сюда и начинают требовать, чтобы помойку сделали здесь. Давайте так вот, если правду говорить, скажем. Добрый день, вы в эфире.
8: Да, скажите, пожалуйста, добрый день. Я сейчас слушал вашу передачу. Скажите, в том, что выбрали этого Мамдани, виноват ведь не он, хотя он такая мразь. Они ведь сами, избиратели, нож вложили в его руки. Здесь ведь дело не в нем, а в избирателях. Конечно. Что через такое короткое время, через 24 года, они все забыли. Понимаете? Дело в избирателях. Прокомментируйте, пожалуйста.
3: Спасибо. Ну, а что комментировать? Я только что это сказал. Что у нас же здесь нет диктаторского режима, а все эти люди избираются. На свободных, законных выборах. Не нужно ничего подделывать, так далее. Их избирают. Почему их избирают? Вот здесь у нас проблема. Потому что в Америке не ведется никакого нормального образования и антиисламской пропаганды. Мы не делаем этого ничего. Мы приходим, понимаете, в школу, и нас там, понимаете, науськивают, что мы должны все это терпеть. Мы должны терпеть всю эту, как они, диверсификацию. То есть, если у вас на улице было чисто, приехали какие-то товарищи из Пакистана, и стало грязно, вы обязаны их терпеть. Понимаете, у вас было тихо, вдруг начались вопли какие-то. Понимаете, вы обязаны это терпеть. Почему? Потому что, понимаете, ну как же Конституция, ну как же права человека, ну как же тот, понимаете, что-то неправильно, значит. Значит, Конституция или конституционные нормы, которые написаны там 250 лет назад, видимо, не отражают каких-то ситуаций сегодняшнего дня. Ну, а, кстати говоря, сегодня первая годовщина со дня убийства Чарли Кёрка, чтобы вы вспомнили. Это как раз тот человек, который пытался молодым людям объяснить, что такое есть коммунизм, что такое есть исламизм, что такое есть вот это левые, все эти движения. Он пытался это сделать и был достаточно успешен. Причем всем, понимаете, неважно, какого вы вероисповедания, какого вы цвета кожи и так далее, он всем пытался это объяснить. Такого второго, как он, нет на сегодняшний день. Объяснять не могут так же. Вот в чем разница. Для того, чтобы не голосовали так, как вот вы говорите правильно, они проголосовали, мы должны совершенно четко вести нормальную работу с избирателями, со студентами, с учениками школы и так далее. Мы должны их образовывать. Если мы этого делать не будем, потому что мы такие все гордые, или умные, или бездельные, или еще, или правильные, я не знаю, как угодно называйте, под каким-то предлогом вы этого не делаете, значит, вы получите уродов, которые голосуют за вот именно подобное. Вы это получите в полной мере, и ничего уже сделать будет нельзя. Потому что они получат право на голосование и так далее. У нас же всеобщее избирательное право. Что я тоже, понимаете, считаю, что в последнее время перестало работать. Перестало работать оно таким образом. Потому что всеобщее избирательное право должно быть для умных людей, а не для фанатиков. А мы имеем фанатиков, которых мы сами всегда спустили. Но, понимаете, сейчас вот Трамп пытается перекрыть иммиграционную какие-то и так далее. Окей, правильно. Но это только один из шагов. Надо, понимаете, это исправлять, еще раз повторяю, корень проблемы, а не ее проявление. Добрый день, вы в эфире.
9: Алло, здрасте. Я извиняюсь, вот, например, моего отца, двоюродной сестры, внук в World Trade Center на 104 этаже. Фамилия его Марк Шамай. Вот если бы они взяли всех фамилий, имена, которые погибли, написали бы на столбах в городе, чтобы люди не забыли это.
3: Они написаны на 9-11, они написаны на столбах, никто читать не будет.
9: Ну вот они должны... еще пускай будет, а кто-то почитает. Кто-то прочитает, мы в 50-кратном размере заплатим. Вот Марк Шамай, мы в 50-кратном размере, чтобы на этой железке написать. В 50-кратном размере.
3: Ну, вот смотрите, просто, спасибо, вот это... спасибо. Я бы предложил другое. Вот есть вот то, что у нас в городе, в Нью-Джерси, во многих городах делается перед Memorial Day или перед Днем ветеранов. На столбах вывешивают фотографии умерших или даже живых ветеранов тех или иных войн, конфликтов и так далее. Вывешивают, и это платят за это, как правило, родственники. И таким образом, вот это вот фактически есть вот такой американский вариант вот этого дня поминовения. То есть, понимаете, вот висят фотографии этих людей и так далее. Может быть, если вот вы говорите то, что вы говорите, может быть, сделать это в Нью-Йорке. На столбах повесить фотографии и место работы, возраст вот этих погибших людей, вот в частности вашего родственника Шамая, повесить вот именно вот такой портрет, написать, как говорится, там от мамы и папы или от кого-то, от родного брата, ну, в общем, неважно. И повесить это, вот как говорится, так, чтобы это висело на столбах, особенно перед 9-11, чтобы это вывешивалось. Это не надо, чтобы было каждый день везде, но это вывешивается именно перед данным днем. У нас это делается перед Memorial Day, это вот конец мая, и перед... You know, эти портреты висят дальше, но неважно. Перед Veterans Day и так далее. Я считаю, что это, может быть, ваша инициатива была бы правильна в этом отношении. Возможно, нужна какая-то большая монументальная пропаганда. Возможно, нужно больше установления каких-то памятников, то, что называется шрайн фактически, понимаете, вот, чтобы Нью-Йорку это напоминать тут и там. Понимаете, один памятник, допустим, не 9-11, допустим, изображение какого-то человека, понимаете, который там где-то идет и так далее. Понимаете, много чего можно придумать. Поверьте мне. Проблема не в том, что мы не хотим это сделать, проблема в том, что мы имеем... Но мы имеем вот то, что мы имеем. Вот я вам еще скажу такую вещь. Сегодня на Netflix начинается один из моих любимых сериалов. Жуткий сериал, честно говоря. Под этот сериал плачу. Вот извините, конечно, плачу. Вот сейчас начал говорить, значит, слезы появились. Фауда. Многим этот израильский сериал не нравится. В общем, они говорят, он такой, он сякой. Вот пятый сезон. Они его удлинили, по-моему, на 2 или на даже 3 серии, потому что они показали почти документальные карты, почти, только сняты с актерами, что происходило вот 7 октября 23 года в Израиле. То есть я так понимаю, что вначале они эти кадры не собирались показывать, там, видимо, была речь совсем должна идти, шла была о другом, о борьбе с терроризмом, а тут они вот внутрь ввели эти кадры. Мама дорогая, клянусь вам, я смотрел... В израильском варианте этот фильм еще полгода назад я его посмотрел. Я вот сейчас буду его пересматривать. И я знаю, что это вот надо, знаете, очень иметь серьезные нервы, чтобы пересмотреть. Но когда вы пересмотрите, вы поймете. Вы поймете. Вот он сегодня, 10-го, он выходит, да, насколько я знаю, да, он выходит на экран. Поэтому вот... сегодня или нет, сейчас я вам скажу точно, слушайте, я уже заговариваюсь. В общем, так или иначе, вот если вы хотите примерно оказаться вот в том, о чем мы говорим, то вот, то мы вот имеем то, что мы имеем. Ну вот, они говорят, что оно уже сегодня на Netflix есть. Фалуда 5. Для тех, кто не понимает, не знает, не хочет представиться и так далее, вот возьмите, зарядитесь силой какой-то, чтобы хотя бы фильм посмотреть. Потом и поймете. Поймете, почему израильтяне так озверели после того, что произошло там, почему мы должны не быть ленивыми и вспоминать то, что произошло тогда на 9-11. Потому что мы, понимаете, только вот эту фразу тупую говорим, что мы никогда не забудем, и за 25 лет все забыли, к чертовой матери. Все забыли. Всех забыли. На всех забили. Пошли дальше, понимаете, окунулись и так далее, понимаете, и все. Почему, понимаете, из-за каких-то разных там политиков, из-за разных смен политиков, понимаете, избрали президента, который поехал первую свою поездку, поехал в Каир извиняться за предыдущего президента, это Обама. А за что он извинялся? Непонятно. Вот он поехал извиняться, понимаете? А я бы не ехал извиняться. Я бы продолжал, понимаете, эту борьбу с террором, как продолжал, или, может быть, более правильно ее вел бы, чем ее делал Буш, без лишней показухи, без Ирака. Но продолжал бы. Спасибо, что были сегодня со мной. Завтра продолжим. Пока.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне снижения уровня вакцинации регистрируется всплеск заболеваемости корью. До 96% всех заболевших приходится на невакцинированных пациентов. Врачам рекомендуется повышать настороженность при первичном осмотре детей с лихорадкой и сыпью. Американская академия офтальмологии опубликовала разъяснение относительно лазерной хирургии катаракты. Несмотря на то, что лазерное удаление позиционирует позиционируется как высокоточная альтернатива традиционному скальпелю и стоит значительно дороже, крупномасштабные исследования не подтвердили его абсолютного превосходства в безопасности или итоговой остроте зрения. FDA одобрила ускоренное применение севорбетиниба при раке легкого. Регулятор выдал ускоренное разрешение на применение таргетированного препарата севорбетиниб для лечения пациентов с местно распространенным или метастатическим неплоскоклеточным и немелкоклеточным раком легкого.
12: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Раскрыты документы об обмане жителей Нью-Йорка после 11 сентября 2001 года, 9.11. Сын бывшего президента Джо Байдена, Хантер Байден, 9 сентября запустит мемкоин, лаптап в блокчейн сети Base от американской криптобиржи Coinbase. Американская актриса Сьюзан Сарандон заявила, что ее профессиональная карьера пострадала из-за сионистов и ее активности в пропалестинском движении. 38-летнюю Кори Уолш из Франкфурта, Иллинойс, обвинили в убийстве ее 2-летнего сына Баррета. Мужчина, выдававший себя за профессионального баскетболиста NBA, смог уехать на SUV BMW стоимостью 90 тысяч долларов из отеля в Саванне в Джорджии после того, как убедил парковщика, что он является владельцем автомобиля. 3 молодых людей из Роузвилля, штат Калифорния, спасли с вершины высотой 4322 метра. Они попали в катастрофу из-за ошибок искусственного интеллекта Gemini. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через 2 дня после того, как американская делегация во главе со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером посетила сначала Москву, а затем Киев. Белый дом пока не комментировал разговор между Трампом и Путиным. СМИ отмечают, что это 5-й телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2026 года. В предыдущий раз они созванивались 4 июля. Их разговор длился почти 1,5 часа. О беседе между президентами 8 сентября рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Трамп и Путин, по его словам, обменялись мнениями о поездках спецпосланника президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев 5-6 сентября. Цитирую, итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс», отметил Ушаков. Разговор фокусировался на вопросах урегулирования войны в Украине. Трамп, по словам Ушакова, говорил о желательности скорейшего прекращения конфликта, поскольку это открывало бы перспективы восстановления отношений США и России, в том числе в торговле и экономике. Он хотел бы достичь, Трамп, прорыва во время своего президентства, и Путин поддержал, как отмечает Ушаков, его настрой в контексте возможного построения конструктивного сотрудничества 2 великих держав. Президент России также дал Трампу объективный и обстоятельный анализ, цитируя, происходящего на поле боя, так заявил Ушаков. Вообще СМИ неоднократно писали, что заявления Владимира Путина об успехах российской армии на фронте часто не соответствуют действительности. Например, в начале сентября Путин заявлял о том, что российские военные вновь захватили Светогорск в Донецкой области, однако ни Deep State, ни ISW этого не подтверждают. А вчерашнее сообщение о взятии Светогорска отверг Владимир Зеленский. Ну и так далее. Путин неоднократно рассказывает, в общем-то, о мире, который далек от реальности. Мы об этом знаем, так что что он мог там наговорить Трампу, трудно понять в этом плане. Также Трамп и Путин затронули тему обвинений России в агрессивных намерениях в отношении европейских государств. Имеется в виду теракты, которые наблюдались в последнее время в странах Европы. Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы и в мыслях нет, цитирую, никаких агрессивных планов в отношении Европы, конец цитаты. А распространяемые мифы служат прикрытием для наращивания поддержки Киева и военных расходов стран Евросоюза. Вот так. В Кремле всегда говорят правду. Кроме этого, Путин и Трамп договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Я напомню, что американская делегация посетила сначала Москву в субботу 5 сентября, а на следующий день Киев. В США они вернулись в понедельник 7 сентября. Спецборт ВВС США приземлился в Хэмпстеде неподалеку от Майами в 4:50 дня по местному времени. Ушаков, пересказывая темы, которые обсуждали президенты, не упомянул возможную трехстороннюю встречу между представителями США, России и Украины. О том, что переговоры о завершении войны могут вернуться к трехстороннему формату с участием Соединенных Штатов, Украины и России, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в ближайшее время представители Украины, собираются встретиться, как он сказал, с европейцами и американцами, как на уровне руководства, так и на уровне советников. Далее мы все будем готовиться к трехсторонней встрече Украины, России и США и приближать ее проведение. Если все стороны согласятся, мы также хотим провести ее осенью, эту трехстороннюю встречу. Если получится в сентябре, ну, прекрасно. Чем раньше, тем лучше, сказал Зеленский журналистам во вторник, 8 сентября. По его словам, встреча могла бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, в Швейцарии или Турции. Президент Украины отдельно подчеркнул, что Европа уже часть переговоров и будет участвовать, как он отметил, во всех будущих форматах переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Соединенных Штатов и Украины. Цитирую, американские переговорщики тратят много времени и сил, перемещаясь в эти дни между Москвой и Киевом, доводя позиции обеих сторон. Мы надеемся, что в этом отношении, сказал Песков, наметятся определенные подвижки, я его цитирую, мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Закончил свою речь Песков. При этом, когда стоит ожидать возобновления переговоров в таком формате, Песков не уточнил. Он лишь добавил, что участие европейцев в переговорах может скорее усложнить процесс, нежели помочь ему. Но СМИ писали, что Россия может быть готова к переговорам после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Об этом журналистам рассказали европейские источники. Возможные переговоры обсуждались на встрече с Уитковым и Кушнером в Киеве, на которой присутствовали и европейские чиновники. Среди тем, которые могут быть подняты на этой потенциально трехсторонней встрече, Владимир Зеленский назвал сегодня энергетику, зерно и обмен пленными. По итогам визита представителей Трампа в Москву и Киев обсуждается возможность к зиме или на зиму как минимум ограниченного перемирия, например, без взаимных ударов по энергообъектам. Дальше могут возникнуть возможности для дальнейшего урегулирования, так отметил информированный собеседник «Нью-Йорк Таймс». Владимир Зеленский также рассказал, что он надеется лично встретиться с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий на брифинге заявил, что личная встреча Зеленского и Трампа в конце месяца предварительно согласована. В Белом доме эти планы пока не подтверждали. Трамп обещал предоставить Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». По словам Владимира Зеленского, на встрече с Трампом он планирует обсудить поставки вооружений Киеву. «Нам нужны пакеты баллистических ракет от американцев», заявил Зеленский украинским журналистам. Из его слов следовало, что он обсуждал эту тему с Уитковым и Кушнером, и они, как он сказал, услышали, что нам нужно и к какому сроку. «Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом поднять эту тему, и дай бог будет результат», так резюмировал Зеленский. Но нехватка ракет для ПВО – одна из главных проблем, которую Зеленский поднимает на встречах с союзниками. «Для защиты Украины зимой стране понадобится 300 ракет», — говорил президент. Германия во вторник, 8 сентября, объявила, что передаст Украине ракеты ПАК-2 для «Патриот» из своего арсенала и призвала другие европейские страны последовать ее примеру. Сколько именно ракет-перехватчиков получит Киев, в Берлине не уточнили. Ну и кроме того, Великобритания объявила, что выделит Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов. Это 135 примерно миллионов долларов на пакет мер противовоздушной обороны, включающий ракеты «Патриот». Но агентство Bloomberg пишет, что, по словам европейских чиновников, Россия собирается усилить атаки на Украину зимой. Также чиновники рассказали, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уитков не добились, как было отмечено, существенного прогресса на переговорах в Москве и Киеве. Цитирую, план России на ближайшие 6 месяцев состоит в том, чтобы усилить удары по украинской энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре, сообщает агентство со ссылкой на источник. Также источник подчеркнул, что Россия намерена к весне получить более сильные позиции. Другой источник отметил, что серьезные переговоры вряд ли состоятся раньше следующего года. В недавнем интервью Акшес президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от американских переговорщиков сообщение о том, что русские готовы к переговорам, как сказал президент Украины. А 8 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что победа Москвы в украинском конфликте очень близка. Также Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Они указывают на опасные вещества в воздухе, хотя местных жителей долгие годы убеждали в обратном. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Например, в июле 2002 года, через 10 месяцев после атак, специалисты все еще находили асбест менее чем в 1,5 километрах от разрушенных башен-близнецов. Его следы обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена. В некоторых пробах их содержание превышало допустимые нормы. В документах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак рядом с местом разрушения башен. Асбест, напомню, природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря его прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон. Они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет. При этом после терактов Рудольф Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, и сменивший его Майкл Блумберг, неоднократно говорили жителям, что воздух безопасен и результаты всех проведенных проверок находятся в допустимых пределах. Нью-Йорк Таймс отмечает, что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья. Документы опубликовали после судебного иска организации 911 Health Watch. Ее глава Бен Чеват заявил, что власти знали об опасности токсичных веществ, но при этом продолжали говорить жителям, что воздух безопасен. Новые данные могут помочь заболевшим получить федеральные компенсации, а также стать основанием для новых судебных исков. По данным New York Times, за последующие годы от заболеваний, связанных с последствиями терактов, предположительно умерло больше людей, чем непосредственно 11 сентября. Тогда погибли, напомню, почти 3000 человек. По подсчетам проекта Costs of War Браунского университета, экономические последствия терактов 11 сентября оценивались в размере от 35 до 109 миллиардов долларов по разным подсчетам. При этом последовавшие за атаками военные операции и меры по борьбе с терроризмом обошлись Соединенным Штатам значительно дороже. К 2022 году связанные с ними расходы оценивались в 5 триллионов 800 миллиардов долларов. А с учетом будущих выплат на лечение и поддержку ветеранов примерно 8 триллионов долларов. Сын бывшего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, 9 сентября запустит мемкоин, значок доллара, лэптоп в блокчейн-сети Base от американской криптобиржи Coinbase. Об этом пишет Wall Street Journal. Название токена отсылает к истории с ноутбуком Байдена, содержимое которого стало предметом политического скандала в 2020 году. Напомню, тогда Нью-Йорк Пост опубликовала письма и другие файлы, которые, как утверждалось, были извлечены из оставленного Байденом, Хантером Байденом, в ремонтной мастерской лаптапа, компьютера. Наибольший резонанс вызвала переписка о работе Байдена в Совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». Его критики заявляли, что Байден использовал фамилию отца, который тогда был вице-президентом США, и курировал украинское направление. В частности, обсуждалось письмо, в котором представитель «Бурисма» благодарил Байдена за возможность встретиться с его отцом, в то время вице-президентом. Подтверждения, что такая встреча состоялась, представлено не было. История стала частью предвыборной кампании в США. Отдельный спор вызвала реакция соцсетей, ограничивших распространение первой публикации о ноутбуке. То есть ввели такую цензуру демократов ради, что называется, им в угоду в 2020 году. Но позднее подлинность части переписки была подтверждена, однако вокруг полного массива файлов и их трактовки продолжаются споры. Но вернемся к токенам. Всего выпустят 1 миллиард токенов лаптап. Основатели проекта, включая Байдена, получат 30% предложения. Еще часть токенов обещают раздать держателям кошельков, потерявшим деньги на мемкоине Трамп, запущенного командой президента Дональда Трампа. Этот мемкоин был запущен на блокчейне Solana в январе 2025 года. Его появление стало апогеем сезона мемкоинов 2024, начало 2025 1975 года. На пике в момент появления его цена взлетела выше $75, а капитализация краткосрочно превышала $14 миллиардов. Большую часть года новостной фон вокруг токена и связанных с ним проектов был стабильно негативным. Цена токена постоянно снижалась. В конце августа курс Трамп рухнул почти до исторического минимума в $1.40. Новость о токене Хантера Байдена появилась в разгар ажиотажа вокруг мемкоинов недавно запущенной блокчейн-сети Robinhood Chain от брокера Robinhood. Некоторые мемные токены в этой сети превысили $100 миллионов капитализации, а токен PONS, P-O-N-S, одноименной площадки, по их запуску взлетел более чем в 5 раз за прошедшую неделю и занял место в топ-100 крупнейших криптовалют. В соцсетях Base, вероятно, уже начали подогревать интерес к запуску лаптап от Байдена. В аккаунте приложения Base App в соцсети X сначала опубликовали мемную фразу «Big Week», то есть «Важная неделя», а затем перешли к интерактиву, попросив подписчиков описать любимый мемкоин. Позже сам Хантер Байден опубликовал пост с названием «Мемкоина» и видео. Американская актриса Сьюзан Сарандон заявила, выступая на Венецианском кинофестивале, что ее профессиональная карьера пострадала из-за сионистов, поскольку Сарандон является критиком Израиля и его действий в секторе Газы. За ее поддержку пропалестинского движения она страдает, страдает ее карьера. Она говорит: «Из-за расклада сил в Голливуде я продолжаю терять роли, поскольку агентства говорят, что меня не стоит нанимать. Но из-за происходящего в Газе люди многое начали понимать о связи США и Израиля, о связях американской политики с сионистами», так безапелляционно говорит Сьюзан Сарандон. «Я думаю, люди, общественность начали иначе оценивать ситуацию. Но в индустрии, где я работаю, все еще очень много сионистов на ключевых позициях», заявила актриса, «и они не собираются менять обо мне мнение. Но у меня есть семья, есть люди, которые меня поддерживают, так что я в порядке», заявила критик Израиля. И, не сомневаясь, Сьюзан Сарандон – борец за счастливое будущее.

Трогочную реанимацию, после чего мальчика доставили в больницу, там он умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение из-за сдавливания шеи петлей. При этом окончательные обстоятельства смерти еще устанавливаются. Та же соседка нашла Уолш наверху дома, в наполненной кровью ванне, с порезами на запястьях и бедрах. А сама женщина, по словам соседки, заявила, что пыталась покончить с собой. В доме также находились младенец и двое детей школьного возраста. Однако они не пострадали, а муж Уолш в момент произошедшего находился за пределами штата. Уолш предъявили обвинение по трем пунктам убийства первой степени в связи с гибелью одного ребенка. Связи между ее интересом к делу Клэнси и убийством официально не подтверждена. Дело Клэнси – это мать, которая, я напомню, убила своих троих детей. И присяжные не смогли вынести вердикт, так что пока дело с Клэнси приостановлено, но практически дело никак не продвигается. Ее, в общем-то, должны освободить. Вроде бы Уолш, она следила за тем, как развивается это дело, дело Клэнси. После лечения Уолш переведут в следственный изолятор. Адвокат женщины заявил, что Уолш могла переживать психотический эпизод, а потому нуждается в обследовании. Официальное заключение о ее психическом состоянии в момент происшествия пока не предоставлено. Особое внимание следователей привлекло именно то, что незадолго до трагедии Уолш активно следила за процессом над Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих детей в Массачусетсе, и обсуждала это дело с друзьями в групповом чате вплоть до нескольких часов перед случившимся. Защита Клэнси утверждала, что она страдала послеродовым психозом. 4 сентября ее процесс завершился без вердикта. Еще раз напомню, присяжные не смогли прийти к единому решению. В конце августа сообщалось, что суд Бронкса, район Нью-Йорка, признал 26-летнюю Даймонд Флеминг невиновной смерти двух ее маленьких сыновей, произошедшей в 2022 году. Еще одно дело. Психиатр, обследовавший женщину, заявил, что в ночь убийств она находилась в состоянии тяжелого психоза и не воспринимала реальность. Мужчина, выдававший себя за профессионального баскетболиста Национальной баскетбольной лиги NBA, смог уехать на SUV BMW стоимостью $90,000 из отеля в Саванне в Джорджии, после того, как убедил парковщика, что он является владельцем автомобиля. Подозреваемого видели проходящим по холлу отеля и затем забирающим вещи из белого Audi. После этого он предъявил талон на парковку серого BMW X5 2026 года в отеле Hyatt Regency Савана около полуночи, так говорится в полицейском отчете. BMW принадлежал дилерскому центру и был предоставлен в качестве временного автомобиля для гостя отеля. По словам следователей, подозреваемый сообщил на парковке, что он является профессиональным баскетболистом, поскольку несколько автомобилей которого содержатся на подземной стоянке в отеле. Прежде чем сесть в машину, он это заявил и уехать. Позже автосалон отследил путь BMW до Мерчилл Бич в Южной Каролине, что побудило полицию Саванны уведомить местные власти и внести автомобиль в список угнанных в государственных и национальных базах данных. Но позже следователи обнаружили, что белый Audi A5 2025 года, в котором злоумышленник был замечен перед кражей BMW, накануне был объявлен розыск. Audi был обнаружен незапертым на парковке отеля позже тем же утром без видимых внешних повреждений. Подозреваемого также связали с еще одной кражей машины на парковке отеля в Саванне почти 2 недели назад. Женщина, которая остановилась в отеле Fairfield Inn, оставила свою черную Toyota CHR 2019 года на парковке отеля, и когда на следующее утро пришла забирать машину, машины не было на стоянке. Код получения машины был использован более чем за 9 часов до того, как гостья отеля сообщила о пропаже. Следователи полагают, что намерение злоумышленника не входит в продажу машин, он просто крадет с их целью развлечения. Власти описали его как чернокожего мужчину в возрасте от 20 до 30 лет. Но вы его видели на фотографиях. Троих молодых людей из Роузвилля, штат Калифорния, спасли с вершины высотой 4322 метра. Они попали в катастрофу из-за ошибок искусственного интеллекта Gemini. Они отправились к вершине в 3 часа утра с рюкзаками. Туристам рекомендуется повернуть обратно, если они не достигли вершины, к полудню. Однако молодые люди проигнорировали предупреждение
предупреждения. Они достигли цели около 7 вечера, и туристы начали спуск в темноте. Затем они позвонили в офис шерифа, чтобы спросить дорогу, а позже заблудились. Они оказались

0: В каньоне Мат-Крик. Из-за травмы одного из участников молодые люди провели ночь в крутом ущелье. На следующий день утром их встретили альпинисты лесной службы США и волонтеры поисково-спасательной службы из офиса шерифа. После этого они отправились к началу тропы. Альпинисты рассказали, что подготавливали свой поход с помощью нейросети Gemini компании Google. И она посоветовала им взять с собой гораздо меньше еды и воды, что требовалось, учитывая, что изначальное 8-часовое восхождение растянулось на большой срок, на больший срок. На самом деле, еще раз, не так уж сильно доверяйте искусственному интеллекту, он может вас ввести в заблуждение и подвести.
1: Уважаемые дамы и господа, я прощаюсь с вами в нашей программе. Время подошло к концу. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость. Вам нужен траст.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
1: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Google вложит 13 миллиардов евро в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта в Финляндии, сообщает Bloomberg. Это станет крупнейшей инвестицией Google в Европе. Финские центры обработки данных потребляют меньше воды и больше возобновляемой энергии, чем в любой другой стране Евросоюза. Кроме того, тепло от сервисов может использоваться для обогрева жилых домов в районах с централизованным теплоснабжением. Для Финляндии инвестиции Google стали значительным стимулом в борьбе за восстановление экономического роста, говорится в материале. Apple представила новую серию гаджетов на ежегодной презентации. В частности, Apple представила складной iPhone Duo, устройство за $2000, рискованный первый шаг нового директора Джона Тернуса. В Южной Корее бизнесмен после развода оставил бывшей жене рекордные 1,9 миллиарда долларов. Женщина отсудила у миллиардера 35% акций его компании по разработке видеоигр и 49 миллионов долларов наличными. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере $45 000 наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoldBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoldBMI. BMI.com. Клиника GoldBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат.
9: 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Молодой. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. На календаре четверг. Это время, когда мы с вами встречаемся в программе «Здравствуйте, доктор». У меня сегодня замечательный человек. Уже гостем-то его не назовешь. Он практически в некоторые моменты является чуть ли не хозяином данной студии. Но это пусть останется пока для вас небольшим сюрпризом. Кто сегодня со мной в эфире? А пока у меня есть некоторые рекламные обязательства, которые я сейчас прямо и произнесу. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что в Бруклине вас приглашает лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare. Приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Особое внимание обратите к Квинс и Фараковой. Обычно из этих районов не так сильно хотят забирать гостей, посетителей центров. Однако Enriched Adult Daycare специально по этому поводу выделил целую строчку. Сказать, ребята, вам есть куда обратиться. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care. Вы знаете, что в Америке иметь работу – это значит иметь себе какую-то более-менее уверенную жизнь. Так вот, агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Квинс, Бруклин, это Манхэттен, это Бронкс, Стейтон-Айленд, Лонг-Айленд, это ближний Нью-Джерси и, конечно же, Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своим пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, агентство предлагает целый ряд программ. Я выделю из них программу для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете получить до 24 часов ухода на дому. Ну и еще одна программа, рассчитанная на деток. Если у деток есть аутизм, специальные условия предлагает город, а агентство Welcome Care помогает оформить эти условия. 718-232-4850. Если детки страдают отставанием в развитии, или же вы беспокоитесь по этому поводу, уважаемые родители, бабушки и дедушки, обратитесь в агентство. Специалисты помогут. Логопеды, массажисты, физиотерапевты, те, кто помогут после школы с выполнением домашних заданий, или же до школы, помогут освоить порядок дня, дисциплину и все, что необходимо молодому организму, чтобы идти впереди всех и достигать самых высших высот. 718-232-4850, 232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну и еще одно короткое сообщение касается события, которое произойдет скоро, а почти через 2 месяца. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Паваротти», «Хосе Карероса», «Романсы Рахманинова» и «Вечерняя серенада Шуберта», а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыше и иврите, и рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта я, Михаил Братславский, еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, а билеты по телефону 646-734-3339, 734-3339, Татьяна, или на сайте театр.com. Не пропустите 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Что ж, дорогие друзья, ну вот пришло время познакомить вас с тем, кто уже находится в студии напротив меня. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Вам этот человек очень хорошо знаком. Вы знакомы с ним приблизительно лет 14, наверное, видели его в программе Елены Малышевой. Жить здорово. Ну, а сегодня у вас есть возможность дозвониться в студию и задать свои вопросы. Марк Яковлевич занимается избавлением вас от боли. Это очень и очень важная забота, но главное, это право закреплено юридически. Вы можете жить без боли. А значит, обращайтесь по адресу 2829 Ocean Parkway в Бруклине, а телефон офиса Марка Гальперина 718-743-0900. И если вам сегодня еще ничего не болит, то это совершенно не значит, что завтра вам этот телефон не понадобится. 718-743-0900. Марк, здравствуйте.
0: Добрый день.
4: А вот микрофончик. Давайте попробуем. Вон он. Да, говорить с ним. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас прошли две недели, как мы с вами не виделись?
0: Вы знаете, хорошо.
4: Хорошо, это хорошо.
0: Ну, во-первых, у нас были длинные выходные. Был день моего рождения.
4: Ух ты.
0: До этого. Мне позвонило, я не знаю, 150 человек.
4: В час. 150 в час.
0: Вот, потом мы его очень хорошо отпраздновали, вкусно покушали. Ну, а 8 числа начались будни. То есть не 8, 9, да?
4: Да.
0: 9 начались будни. Ну вот, и вот мы уже в этих буднях снова уже даже забыли, что были праздники.
4: Так бывает, но...
0: Должно быть.
4: Так должно быть.
0: Так должно
4: быть. Да. Я обычно задаю вопрос о том, возможно, за это время был какой-либо интересный случай в офисе, о котором можно было бы рассказать, и он послужил бы примером нашим радиослушателям, как незаданный вопрос. Знаете, бывают такие вопросы, незаданные. И вот такой сидит сегодня наш радиослушатель и думает, я бы этот вопрос задал, но стесняется.
0: Вы знаете, так, чтобы вот... Что-то выделялось из...
4: Ну, с колена, допустим, кто-то пришел с коленом.
0: Ну, колено это... О, вы знаете, на самом деле у меня был... На днях буквально у меня был разговор с одним очень влиятельным человеком, который звонил мне по поводу своей супруги и говорил, что у нее была операция на бедре, там у нее болит спина, и что у нее заменен коленный сустав. И он назвал такой совершенно непонятный диагноз – нейропатия колена.
4: Угу.
0: Ну, нет такого диагноза. Это первое. Второе, если мы говорим за колено. Хочу обратить внимание, что это, на самом деле, не тема нашей передачи, но раз мы начали говорить за колено. Угу. Для многих радиослушателей это будет, на самом деле, большим сюрпризом и открытием. Вопрос следующий. Если колено болит ночью или нет? Потому что если ночью болит сустав, то, как правило, это боли не от сустава. Потому что сустав болит в основном тогда, когда он работает.
4: Да? Под нагрузкой.
0: Под нагрузкой. Когда там человек встает, ходит, там не стоит. А вот ночью нагрузки нет. И сустав, в принципе, люди говорят, да, вы знаете, у меня ночью болит сустав, и я даже не могу спать, я даже просыпаюсь от болей. Но хочу вас обрадовать, это на самом деле болит не сустав, и... А очень часто в подобных ситуациях кому-то уже делали внутрисуставные инъекции, которые не помогают. Вот. Но люди начинают опускать руки, говорить, что мы уже прошли там все. Вот в подобной ситуации для вас есть, так сказать, возможность избавления. То есть, когда болит колено, и болит оно всегда. То есть, не только когда вы им пользуетесь.
4: На самом деле, вот я хотел бы обратить сейчас внимание наших радиослушателей, то, на что обратил внимание я. Кто-то послушал историю и просто услышал о том, что у кого-то болит, у кого-то не болит. На самом деле, что главное можно вынести? Это то, что проставить правильный диагноз, это уже полдела.
0: Конечно, нужно внимательно слушать то, что тебе говорят.
4: Поставить правильный диагноз.
0: И задавать наводящие вопросы.
4: Потому что если лечить не то... То, что болит, не выздоровеет, не перестанет
0: Абсолютно.
4: Болеть.
0: Абсолютно. То есть, мой подход к этому достаточно жесткий, потому что... Вот, сегодня была пациентка, которая была у меня 3 года тому назад. Причем это женщина уже пожилого возраста, которая живет в Америке много лет, что как бы она часто в своей речи, несмотря на то, что она пожилой человек, использует английские слова, там какие-то выражения, и она мне говорит, у меня сайатика. Я говорю, я же не спрашиваю вас, какой у вас диагноз, потому что я вам его еще не поставил.
4: Да-да.
0: Я спрашиваю, что у вас болит? Она говорит, сайатика. Ну, Миш, поскольку у вас есть медицинский, так сказать, бэкграунд, вы прекрасно понимаете, поэтому я вижу улыбку на лице. У нее нет сайатики, у нее есть боли, о которых я хочу узнать. Понимаете, когда пациент начинает в тебя бросаться диагнозами там, и чем-то еще, это как бы неправильно, потому что это начинает тебя куда-то уводить, в какую-то другую сторону, в какие-то дебри. Поэтому я жестко и четко сразу ограничиваю рамки и говорю, меня интересует, что у вас болит сегодня и сейчас. Но я же вам хочу рассказать, вот два года тому назад, я говорю, меня не интересует сейчас про два года, меня интересует, вот вы ко мне пришли в режиме живого времени, сейчас. А уже дальше мы вернемся, когда это началось, что этому, так сказать, предшествовало и так далее, мы к этому придем. Но разговор с больным должен быть, так сказать, в рамках того, что я хочу услышать, а не то, что они хотят рассказать.
4: Понятно. Хорошо. У меня, значит, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, точного диагноза, ну, допустим, точный диагноз, здесь можно опираться на опыт, да, вот мы говорим 36 лет, это все-таки опыт.
0: Есть такое, практика, есть, да. Такое, называется, есть такая штука в медицине, тебе должно быть это тоже знакомо, называется чутье.
4: Это дополнительно.
0: Вот, и чем дольше ты в практике, тем больше у тебя развивается чутье и чувство, даже не чутье, а чувство какой-то опасности. То есть, когда... это связано со специальностями, какими-то интервенционными специальностями, то есть хирургия, а там те же вот интервенционные pain management, там, интервенционные кардиологи. То есть когда мы начинаем делать какие-то там процедуры, то я знаю огромное количество своих друзей, которые в практике уже много лет, у которых есть это чутье, которое тебя останавливает в определенный момент, когда нужно, так сказать, остановиться и сказать, а может быть, надо... пересмотреть, что мы хотим делать. Может быть, не надо дальше глубже лезть.
4: Да-да-да.
0: Может быть, надо остановиться.
4: У меня есть вопрос, но я уступлю место радиослушателю. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Павел. А мне 73 года. Я...
0: Вы знаете, до 73 лет у вас очень молодой голос.
4: Бодрый.
0: Бодрый, бодрый. Спасибо. Может быть, вам не нужно ко мне обращаться? Я слушаю.
5: Что вы возвращаете года обратно?
0: Нет, нет. Ну, у молодым людям, как правило, им не нужно приходить ко мне. Я слушаю вас, конечно.
5: Окей, значит, год назад я больше, чем обычно, поводил машину. И я люблю, когда у меня сиденье назад. И, в общем, когда, ну, когда, в общем, немножко потянулось, кажется, нога немножко потянулась. Ну, начал беспокоить меня хип. Забыл, как по-русски. И вот как-то целый год мне хуже и хуже. Как-то, ну, не так, чтобы очень ужасно. Когда я хожу, меня немного беспокоит. Когда я сплю, если на боку или на этом месте, там мне больно. Ну, и вот я не знаю, что это такое.
0: То есть, минуточку, стоп. Минуточку. У вас болит, когда вы спите на этом боку?
5: Да.
0: Это бурсит большого вертела бедра. Элементарный вопрос. Приходите, мы вас полечим.
5: Окей, а куда?
4: Куда?
0: Куда? Ну, Миша, мне сказать, да, 28-29 Ocean Parkway. Телефон 718-743-0900. Этим телефоном я уже пользуюсь 24 года, между
4: прочим. Да, да.
0: 718-743-0900, пожалуйста.
5: Спасибо.
4: Спасибо за звонок. Я еще несколько раз повторю номер телефона и адрес. Мне понравился вопрос. Говорит, куда? Куда полечим? Вот таблетка. Знаете, как пользоваться? Говорит, головой через рот. Хорошо. Я вот о чем хотел спросить, продолжая предыдущую нашу беседу, по поводу точности исполнения лечения при уже поставленном диагнозе. Я знаю, что у вас в офисе, который расположен по адресу 2829 Ocean Park, имеется рентген или какой-то аппарат.
0: Да. Это аппарат, который называется флюороскоп или C-дуга,
4: да, вот,
0: который расскажите. Позволяет делать и получать рентгеновскую картинку в живом времени. Это, так сказать, computer-generated image. И вот благодаря этому аппарату все блокады, которые мы делаем, ну, в основном, они могут, то есть они делаются претензиозно именно туда, куда мы хотим попасть.
4: То есть настолько точно, что вы просто вы видите, куда вы идете.
0: Во-первых, мы видим, куда мы должны попасть.
4: Да.
0: Во-вторых, в основном, не во всех, а в основном, в основных видах блокад, прежде чем ввести лекарственный препарат, мы перед этим вводим радиоконтрастный раствор,
4: да,
0: который показывает нам, где мы находимся. И вот уже как бы по тому, как распространяется контраст, мы уже знаем, что мы находимся или там, или не там. Угу. То есть, если мы находимся там, мы уже вводим, там, допустим, наш набранный там препарат, неважно что, сейчас мы не об этом.
4: Угу.
0: И потому, как этот контраст, допустим, размылся, мы понимаем, что наш препарат тоже попал туда, куда мы хотим.
4: Угу.
0: И это как бы позволяет именно, во-первых, уменьшить количество лекарственных препаратов, которые используются, раз. Во-вторых, прецизиозно их доставить туда, куда мы хотим, чтобы они попали. И кроме этого, эти блокады, они не только лечат, они еще являются подтверждением диагноза. То есть, если мы знаем, что мы попали, помогло, есть диагноз. Если не помогло, значит, мы были там, где хотели, но болит не оттуда. То есть, мы как бы добились желаемого результата, но с точки зрения облегчения, допустим, мы не получили результат, но это тоже результат, только отрицательный. Вы знаете, что
4: да.
0: в науке отрицательный результат, он тоже результат.
4: Да, да, он добавляет опыт.
0: Нет, он как бы позволяет нам дальше двигаться. То есть мы не бьем дальше в одну и ту же точку, а мы начинаем, так сказать, двигаться там в какую-то другую сторону для того, чтобы понять и найти причину, так сказать, болеть дальше.
4: Я знаю из предыдущих наших операций истории, которые я сам увидел в интернете, ваши встречи с пациентами, и из тех историй, которые вы рассказали, и даже из тех историй, которые пациенты позвонили нам на радио, рассказали. Вы небольшой любитель бесконечно долгого лечения.
0: 100%.
4: Да, вы любите, чтобы это происходило быстро, сейчас и мгновенно, чтобы человек почувствовал, что ему стало
0: и
4: легко.
0: Года 3-4 их не больше.
4: Не приходи.
0: Вот эта вот прокрутка.
4: Это не американский докторский подход.
0: Я понимаю, что медицина – это бизнес, но мы еще когда-то давали клятву советского врача, я еще ее помню.
4: Да.
0: Вот. И кроме этого, мне еще до сих пор нравится то, чем я занимаюсь, поэтому не все упирается в деньги. Деньги – это хорошо, их нужно заработать, то есть нужно сделать свою работу, можно за это получить вознаграждение. Нет вопросов.
4: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире со мной вместе сейчас Марк Яковлевич Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, пациенты, которые благодарны доктору по обе стороны океана, и еще и в Европе, и других странах, которые не слушают Дэвидсон Радио сегодня, но они знают имя Марк Гальперин. Телефон офиса 718-743-0900, 718-743-0900, адрес офиса 2829 Ocean Parkway в Бруклине. То есть найти офис несложно, это угол Ocean Parkway и Neptune Avenue, просто чтобы у вас был как бы ориентир, где именно находится офис. Вот, пожалуйста, 2829 Ocean Parkway и телефон 718-743-0900. Программа наша интерактивная, вы можете дозваниваться в эфир, задавать свои вопросы. Во второй части мы будем эти вопросы принимать, вернее, я буду принимать, а Марк Олегович будет отвечать. У нас сейчас уже 4 часа 30 минут в Нью-Йорке, время прерваться на короткие новости. Мы не успеем принять ни звонки, ни ответить на вопрос, поэтому давайте прервемся на новости рекламу. Сразу после новостей рекламы мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-йоркский художник и изобретатель Джастин Блиндер создал необычное устройство, которое устанавливается на городской прокатный велосипед. Оно определяет местонахождение велосипеда и сопоставляет его с данными о том, какую часть своих доходов жители данного района вынуждены отдавать за жилье. Когда велосипед въезжает в район, где людям особенно тяжело оплачивать аренду, устройство начинает физически замедлять движение. Автор хотел превратить сухие цифры жилищного кризиса в ощущение, которое человек сможет буквально почувствовать собственными ногами. Получается, что в Нью-Йорке стоимость аренды теперь можно ощутить даже во время велосипедной прогулки. Один из знаменитых гастрономических символов старого Нью-Йорка, Карнеги Дели, снова возвращается в Манхэттен. Заведение десятилетиями славилось огромными бутербродами с пастрами и было популярно с среди туристов, знаменитостей и самих горожан. Первоначальный ресторан на 7-й Эвеню закрылся еще в 16-м году, однако знаменитое название продолжило существовать. Теперь оно снова появляется в центральной части Манхэттена. Для города, где рестораны порой исчезают быстрее, чем посетители успевают привыкнуть к меню, возвращение старого знакомого – почти семейное событие. На пляже Роковой после более чем 10-летнего перерыва возвращается большой конкурс песчаных замков. Участники будут строить не только традиционные дворцы, но и огромные скульптуры и целые композиции из песка. Так что тем, кто уже убрал купальники и пляжные полотенца до следующего года, возможно, стоит немного подождать.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
13: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
12: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
13: «Солнечный удар».
12: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза, музыка и актерская игра.
12: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
12: «Солнечный удар».
13: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
14: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
16: хорошо получается.
15: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
16: «Дэвидсон Радио».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на «Дэвидсон Радио». Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. «Дэвидсон Радио», в студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Одно короткое сообщение, после чего мы продолжим беседу с Марком Гальперином, и вы сможете дозвониться в эфир и задать интересующие вас вопросы. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, во-первых, поздравить всех с наступающим праздником. Впереди нас ждет славный праздник Новый год, Рош-Ашана. Напомню, что это день образования мира, день образования Земли. Все было сделано, по сути, в один день. Ну, как? В 6 дней, но достаточно быстро. Вот. Но с центром Кнессет меня связывает долгая дружба. Друзья, вас поздравляю с праздником Рош ха-Шана, центр общения, центр движения, центр хорошего настроения. Крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября. Встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе. Друзья, мы продолжаем. Марк, я вас еще раз приветствую. Возможно, кто-то присоединился к нам.
10: Кстати, я тоже.
4: Чуть поближе, да. Возможно, кто-то присоединился к нам вот только-только. Я напомню, что Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет, а это ого-го-го-го. Да. Вот. К вам обращаются люди, которым 36 лет?
0: Бывает.
4: Которые
0: бывают даже...
4: родились, а вы уже практиковали.
0: Ну, бывает и молодежь тоже. Их, конечно, не так много, но бывает.
4: Да.
0: Буквально на днях была симпатичная очень девушка. 84-го года рождения, значит, ей сколько получается? 42?
4: Угу.
0: Нет, подожди, 40...
4: 4-го, 6, да, чуть 42. Больше.
0: Спина такая страшная, жуткая. Я говорю, ты что, шпалы разгружал? Она говорит, нет, я в деревне родилась. Вот, ну, к сожалению, такое тоже бывает. Хочу воспользоваться эфиром, поздравить всю аудиторию с наступающим Новым годом. Это не только еврейский праздник, это Новый год для всех.
4: Да, для всей земли.
0: Для всей земли, всех поздравляю. Светлый, приятный праздник, Шана Това. И надеюсь, что у вас это тоже будет замечательным праздником.
4: Ну, надо же еще извиняться, помните?
0: Это между Шана Това и Йом-Кипур.
4: И Йом-Кипур.
0: Извините.
4: Хорошо. Вы, мы начали говорить с вами, вы рассказали вот историю по поводу очень большого и толстого дела.
0: Да, мы получили по факсу из другого медицинского офиса 81 страницу. Молодой парень, 45 лет.
4: Это медицинский рекорд, что было
0: понятно. Медицинский рекорд. Причем все это произошло за полгода. Ну, послушайте, на 81 страницу за полгода налечить 45-летнего человека, ну, это, на мой взгляд, это невозможно. То есть вот где-то посредине, где-то страница на 40-й, нужно было остановиться и переосмыслить. А что-то мы, наверное, делаем не так. Ну, вот такое тоже бывает.
4: А что еще было? Там были, может быть, снимки были, может быть...
0: Ну, нет, были снимки.
4: Да.
0: Там на самом деле, на самом деле он молодой человек, ну, относительно, конечно, он трак-драйвер.
4: Да.
0: То есть он долго сидит, у него болит поясница. Он пришел к нам с болями в локте, боли в локте, мы, слава богу, ему за одну инъекцию вылечили. Ну, как всегда, люди начинают возвращаться туда, где им становится хорошо. Вот, и он пришел ко мне уже с болями в пояснице, несмотря на то, что ему всего 40 лет, то есть у него там есть артрит, который нужно лечить. Ему, в принципе, делали как бы какие-то вещи, но на 81 страницу как-то это,
4: на мой
0: взгляд, многовато. Я ему сказал, иди погуляй пару месяцев, переосмыслишь и потом возвращайся. Мы снова к этому вопросу вернемся. То есть я его отпустил с миром.
4: Понял, хорошо. Есть звонок, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте. У меня проблема с позвоночником. С левой стороны, когда я стою, у меня жжет, и я долго не могу стоять. Боли.
0: Мы вам можем помочь, пожалуйста. Обращайтесь. 718-743-0900.
17: Ага, спасибо.
0: Пожалуйста.
4: Спасибо. Я повторю номер телефона. 718-743-0900. Ну и вопрос.
0: Женщина... Я хочу, я не хочу, чтобы аудитория думала, что я так резко...
4: Быстро, да.
0: Просто когда ты внимательно слушаешь, то в этих жалобах у нее уже, в принципе, есть два дифференциальных диагноза, с каждым из которых мы можем ей помочь.
4: А давайте их проговорим, потому что я знаком с этим ощущением. Я в одной из программ говорил, вот долго стою или когда на рыбалке, и вот...
0: Ну, смотрите, по голосу да. Эта женщина где-то около 60 лет. Значит, у нее болит, когда она встает, болит и печет. Скорее всего, это проблема с крестцово-подвздошным суставом, то, что на английском называется sacroiliac joint. Если это не сустав, то это ущемленный нерв. Поэтому и с одной, и с другой проблемой мы можем помочь. Поэтому долго выслушивать, тратить время
4: эфира. Это понятно. Дальше надо уже посмотреть,
0: конечно,
4: провести диагностику.
0: Конечно.
4: Но эта история наверняка интересна тем, кто из наших числа наших радиослушателей,
0: конечно,
4: испытывает те же самые ощущения. Поэтому если вдруг, дорогие друзья, вы чувствуете боль при стоянии, при хождении, при долгом нахождении в вертикальном положении, эта боль... То, что печет, это ведь тоже боль. Это,
0: конечно,
4: видоизмененная боль.
0: Конечно.
4: Вот, значит, это тоже боль. Обращайтесь к доктору.
0: То есть, в принципе, чтобы было, мы занимаемся всем, что, в чем есть слово боль. То есть там, где человек говорит, у меня болит, но за исключением острых болей в животе.
4: Да.
0: Это может закончиться плохо, если мы начнем их лечить, потому что будет потом поздно к этому снова возвращаться. Вот, поэтому мы не лечим острый аппендицит. А в противном случае все, что включает в себя слово «боль», мы, в принципе, всем этим занимаемся.
4: Я хочу нашим радиослушателям пролить свет, что зуд, то есть когда чешется, это тоже боль. Видоизмененная боль, печет, зудит.
0: Кстати, и так далее. Интересно, то есть у меня был вчера как раз, он пришел на повторный визит, пациент, такой очень пытливый мужчина, у которого были боли в ноге, и у него было... тяжести, такое чувство стягивания в ноге при ходьбе. Мы ему сделали процедуры, боли у него прошли. И он вдруг забыл, что у него болело. Он когда вернулся ко мне вот вчера, он говорит, ну, у меня же продолжает стягивать, у меня продолжает печь, у меня там продолжает неметь нога. Я говорю, ну, я же вам сказал, что мы убрали боли. То есть мы, скажем так, сняли отек с ущемленного нерва.
4: Угу.
0: Теперь должно пройти какое-то время для того, чтобы нерв восстановился. И это не происходит за один день.
4: Угу.
0: И поскольку это у вас уже было там несколько лет, не есть факт, что оно становится. То есть боль-то мы вам сняли. Он говорит, а, ну да, у меня не болит. Ну вот у меня же вот это и это.
4: А онемение есть.
0: Да, я говорю, ну, во-первых, мы с вами об этом проговаривали. Во-вторых, вы должны понять, что занимает... То есть вещи, которые люди должны дифференцировать. И они должны понимать, что наши возможности не всегда могут совпадать с их желанием.
4: Угу.
0: То есть как бы мы всегда оставляем себе такую маленькую лазейку, что мы, конечно, постараемся помочь, но не есть факт, что мы можем помочь на 100%. То есть таких обещаний я не даю.
4: Хорошо. Я хотел одну из программ наших с вами, доктор, посвятить фобиям. Ну, вернее, не так, неправильно сказал. Обманчивым ожиданием или неправильным представлением. Ну, вот как, предположим, там говорят, что что-то от чего-то помогает. На самом деле, это общее мнение такое, люди себе такое придумали, а это фикция.
0: Конечно. Конечно.
4: Ну, что бы такое могли мы в качестве примера привести, что на самом деле правдой не является, но люди, знаете, как, допустим, вот из последнего в этом году много грибов. И многие по старой традиции говорят, что проверить ядовитый, не ядовитый, надо луковицу рядом смотреть. Если она посинеет, достаточно просто зайти в Google и посмотреть, они пишут, что Google это луковицу, это люди себе придумали, что это никакого отношения к ядовитости гриба не имеет.
0: Думаю, что нет.
4: Нет, не имеет. Но все об этом знают, что луковица, она покажет.
0: Надо попробовать на язык. Если горчит, сразу выкидывать.
4: Это правда.
0: Это как старый грибник, я вам это говорю.
4: Такой тест есть, да.
0: Но если это не горчит, если только это грибы не горькушки. Все остальные, если на язык горчит, даже если это белый, надо сразу выкидывать.
4: Да. Хорошо. А вот какие такие вот утверждения, которые ошибочные, существуют в мире, где вы управляете болью?
0: Ну, это вы меня поймали
4: врасплох. Поймал?
0: Поймал врасплох.
4: Ух, я не думал, что у меня это получится.
0: То есть есть, конечно, ошибочные...
4: Ошибочные суждения.
0: Есть ошибочные суждения, что, допустим, ну, скажем так, когда человек приходит с болями в суставе, допустим,
4: да,
0: в коленном или тазобедренном, и этот сустав уже настолько, так сказать, подвергся дегенеративным изменениям, что его нужно менять.
4: Угу.
0: Есть представление, что если я его не поменяю, то как бы я буду дальше, так сказать, существовать. Конечно, будете существовать, но как вы будете существовать? То есть обычно я в этой ситуации говорю, что круглое, то есть квадратное невозможно снова сделать круглым. И какие-то инъекции, допустим, сустав там, и кортизоны, там, допустим, плазма, и какие-то жировые клетки, они все равно не смогут вашу квадратную поверхность сделать круглой.
4: Угу.
0: И есть вот это ошибочное представление, что можно тянуть консервативно, и это как бы можно...
4: До бесконечности.
0: Да. А обычно это заканчивается разочарованием раз, и, к сожалению, поскольку продолжительность жизни у нас достаточно уже сейчас большая в Америке, то есть 85 плюс это не является там каким-то там сюрпризом, а, к сожалению, люди затягивают это до такого состояния, когда их медицинское уже состояние общее, оно не позволяет сделать операцию. Вот здесь трагедия. Поэтому есть вещи, когда люди должны понимать, они должны слушаться докторов, а не слушать... то есть я скажу так, я прочитал однажды рекламу совершенно потрясающую, это было, по-моему, в вечернем Ленинграде, я прочитал рекламу крема, который сделан на основе титана. И они говорят, что в этом креме содержатся молекулы титана. Когда вы намазываете его на колено, то молекулы проникают через кожу в сустав. И образует там титановый каркас. Ну, кто-то же этому верит. Конечно, врачи, допустим, врачи, которые практикуют европейскую медицину. То есть, допустим, у нас есть таблетка, укол, там операция, правда? А тут, понимаешь, крем с титановыми молекулами. Ну, бред, но кто-то в это верит, потому что ему, если ему не помогают обычные врачи, то люди начинают, так сказать, пытаться искать что-то другое. Ну, вот это вот, наверное, я ответил на вопрос?
4: Да.
0: Выкрутился.
4: Нет, ну, ответил красиво и хорошо, еще с кучей примеров. Поэтому вот, на самом деле, тема с титаном, это тогда, когда очень сильно болит, ты хочешь поверить хоть во что-нибудь.
0: Ну, слушай, и когда-то одна там очень... Тоже была такая реклама крема, который назывался «Вундеркинд».
4: Угу.
0: Это крем, в котором содержится много солей кальция, и когда его намазывают на кожу беременной женщины, на живот, то соли кальция проникают в матку, и у нее рождается вундеркинд. Мы это тоже слышали.
4: Я такого не слышал.
0: Крем называется вундеркинд.
4: Но идея такая.
0: Я не рекламирую.
4: Нет, я понял. Но идея это гениальная.
0: Потрясающе.
4: И наверняка должна найти какое-то количество тех, кто захочет в это поверить.
0: Конечно. Иначе бы никто бы не рекламировал.
4: Ну да. Ну да, это здорово. Друзья, я напомню, что в эфире я с доктором Марком Гальперином. Доктор принимает и в Нью-Йорке, и в Москве. Напомню, телефон 718-743-0900, адрес 2829 Ocean Parkway. Если у вас или у ваших знакомых, или у ваших родственников
0: где-то что-то болит,
4: порою болит, вот, то вы по этому телефону можете найти для себя выход. И отсюда, продолжая наш разговор, мой вопрос. А где та грань, когда человек должен перестать пробовать все, что лежит справа и слева, и все-таки приходить к радикальному методу истребления боли?
0: Ну,
4: в частности, вот замена тазобедренного сустава, замена коленного сустава. Это ж куча потерянных лет, пока человек пытается.
0: Это должна быть встреча с грамотным и честным специалистом, который может... честно и откровенно сказать, вы знаете, вам ко мне приходят люди, я говорю, знаете, я вам помочь не могу. Вот вам телефон моего друга-ортопеда, пожалуйста, там. Или, так сказать, вы ищите кого-то. Когда ты имеешь дело, так сказать, с людьми, которые в первую очередь, как мы уже об этом выше говорили, медицина – это бизнес, тогда это, так сказать, происходит затягивание, и это заканчивается разочарованиями. То есть, если есть вещи, которые нужно оперировать, к сожалению, это нужно делать. В моей практике довольно часто встречаются такие пациенты. А мы совершенно спокойно их отправляем, так сказать, или к ортопеду, или к спайн-сёрджену, буквально

0: и скорую, отправили ее в больницу, ее на следующий день прооперировали.
1: А еще через два дня она уже пошла своими ногами.
0: Нет, после таких операций люди начинают ходить через два часа.
1: Ну, через два часа, да, это я просто, чтобы не пугать людей, чтобы прям со стола подняли, иди, иди своими ногами. Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Добрый день, я очень извиняюсь.
0: Почему, минуточку, почему вы извиняетесь? За что? Вы еще ничего не сделали плохого.
2: Вы как раз вы говорили, можно из-за меня и прервали. Я хочу спросить у вас, очень полезная вещь. У меня жена болеет, проболела этим, как его, шинглс.
0: Знаете, мы с вами говорили на эту тему. Я уже говорил, что я не могу сказать, сможем мы ей помочь или нет. Попробовать мы сможем. Между нашим прошлым разговором и сегодняшним прошло несколько недель. Вы так и не появились. Я по телефону помочь не могу, мой золотой.
2: Я первый раз звонил вам.
0: Значит, ну если мы поговорили об этом, у меня в прошлый раз был такой звонок. Сколько лет она болеет шинглс?
2: Она всего болеет 8-9 месяцев, давайте скажем.
0: Ну, это достаточно большой срок, это уже перешло в хроническую форму. Ей обязательно нужно показаться. Может быть, мы сможем ей помочь. Может быть.
2: Вот дергаете, вот.
0: Я все понимаю. Не тяните, запишитесь и приведите ее, мы посмотрим.
2: У меня сейчас я за рулем, и я позвоню в радио.
0: Или в Радио Дэвид, или в Радио Дэвидсон, или на интернете наберете Марк Гальперин в Гугле, сразу же выскочит мой телефон и адрес офиса.
2: Я знаю, большое спасибо, как взять у вас ваш телефон. Большое спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Пожалуйста. Спасибо вам. Будьте осторожны за рулем. Да, я хотел бы телефон напомнить, 718-743-0900. И еще раз рассказать, если вы за рулем, не успели записать номер телефона, но успели запомнить, с кем вы говорили, что доктор лечит, или какие-то ориентиры, вы можете всегда позвонить с 10 утра до 3 часов дня на фронт-деск. Телефон радио всегда известен. 7-718-303-8000 и переспросить номер телефона, и тогда уже записать его точно. Ну, а для тех, у кого ручка под рукой, 718-743-0900, 718-743-0900. Доктор, значит, вот у нас сегодня очень хорошая беседа получилась, здесь и практические вопросы, и вопросы из прошлого, ну и теоретические вопросы тоже прозвучали. И у меня вот какой, как бы уже подводящий, мы двигаемся в сторону финала нашей программы, я бы хотел задать вопрос. Человек с болью сколько может существовать? И насколько некомфортной становится его жизнь, когда он живет с болью?
0: Смотрите, боль терпеть нельзя, потому что если эта боль перерастает в хроническую уже историю, то параллельно с этим может развиваться депрессия. И, конечно, качество жизни резко ухудшается. Поэтому если какими-то своими там, методами, там, какими-то там, таблетками, там, обезболивающими, там, толенол, ибупрофен, Алиф, это не помогает, это уже тянется, там, допустим, как говорит Малышева, за 2-3 недели, то нужно обратиться к врачу. Угу. Это может быть врач общей практики, который, так сказать, назначит уже какую-то терапию, там, отправит на физиотерапию. Если это не помогает, то, конечно, нужно обратиться к специалисту по боли. То есть боль становится хронической по определению после 2 месяцев. То есть уже хронизация боли – это уже то, что длится больше 2 месяцев.
1: Дорогие друзья, да, вы слышали.
0: Вот, и вот возвращаясь к предыдущему звонку, когда у нее уже 8 месяцев или 9 месяцев болит после шинглс, то это уже, конечно, поздновато. То есть ее должны были отправить, тех, кто лечили, ее наверняка лечили от шинглс, от острой стадии.
1: Угу.
0: И вот когда у нее это сошло за 2 месяца, когда это перешло уже в хроническую стадию, вот здесь ее нужно было отправлять специалисту по лечению боли.
1: То есть, друзья, не надо терпеть боль.
0: Абсолютно.
1: Если вы чувствуете, что вам тяжело ходить, у вас есть боли в голеностопе, в тазобедренном суставе, в колене, если у вас болит поясница или позвоночник, если вы чувствуете... Сейчас до шеи дойдем. Если вы чувствуете ощущение жжения...
0: То есть, Миша, мы идем снизу вверх.
1: Снизу вверх.
0: Я понял.
1: Вот. Далее. Грудная область. У вас могут болеть колени, плечи. У вас может болеть грудной отдел позвоночника. Вы чувствуете неприятно себя, когда вы лежите на спине, на боку. Вам тяжело спать. Вы просыпаетесь. Вам болит шея и болит основание черепа или болит голова. Это все подходит, правда?
0: Абсолютно.
1: все подходит. Все это является причиной обратиться к доктору Марку Гальперину. Я хочу напомнить номер телефона 718-743-0900, 718-743-0900.

0: 0900 и адрес офиса 2829 Ocean Parkway. Офис расположен в Бруклине на углу Ocean Parkway и Neptune Avenue.
1: Neptune, да.
0: Да, этот офис.
1: Там, где когда-то был дантист.
0: Был такой хороший анекдот про отца дантиста. Да.
1: Не слышал.
0: Но умер дантист Рабинович, его похоронили, и там на памятнике такая надпись: «Умер дантист Рабинович, дата жизни, дата смерти», а сын его такой-то принимает по тому же адресу.
1: Не, ну очень многие люди из тех, кто давно живут в Бруклине, они знают, где на углу Непчун и Ocean Park был дантист.
0: Да.
1: Сейчас уже этого здания нет, там построили пятиэтажное здание. Но когда-то там был дантист.
0: Друзья мои дорогие, время нашей программы закончилось. Я благодарен, Марк, что вы нашли время прийти.
1: Еще раз всех с Новым годом.
0: С наступающим Новым годом. Хатиматува, говорят, до Нового года. После Нового года говорят Гмар Хатиматува, окончательной подписи в книге жизни. Мы вам всем это желаем, и чтобы мы почаще встречались. Ну, а сейчас я хочу напомнить, что для тех, кто планирует попасть на концерт, вы должны подсуетиться. Обращайтесь к Татьяне Боровик, 646-734-33-39 или на сайте театр.com. Вы можете приобрести билеты. Димочка, огромное спасибо за поддержку эфира. Ну и заканчивать будем традиционно.
1: Да, Марк. Послушаем Марка Бернеса.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Через 25 лет после терактов 11 сентября американские ученые начинают масштабное исследование здоровья людей, которые в 2001 году были детьми и находились рядом со Всемирным торговым центром. Только в Нижнем Манхэттене тогда жили и учились около 25 тысяч детей. Они подверглись воздействию токсичной пыли, содержавшей частицы бетона, стекловолокна, асбеста и других опасных веществ. Большинство исследований последствий 11 сентября до сих пор касались взрослых и спасателей. Теперь ученые хотят выяснить, повысился ли у этих детей, которым сегодня уже за 30 и 40, риск онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Исследования финансируются государством и проводятся при участии CDC. В Северной Каролине начался большой проект по восстановлению древних торфяников. Когда-то территорию осушили ради сельского хозяйства, но теперь высохший торф ежегодно выбрасывает в атмосферу около 130 тысяч тонн углекислого газа и увеличивает риск пожаров. Ученые называют торфяники одним из важнейших природных хранилищ углерода. Хотя они занимают всего около 3% поверхности суши Земли, в них хранится примерно треть мирового почвенного углерода. Теперь старые каналы перекрывают, возвращая воду. Вместе с болотами должны вернуться птицы, растения и другие животные, вплоть до находящихся под угрозой исчезновения красных волков. Американский автогигант Ford оказался в центре политического спора из-за сотрудничества с китайскими компаниями. Республиканцы в Конгрессе и министр транспорта Шон Даффи критикуют связи Ford с китайскими производителями, включая аккумуляторного гиганта CATL. А руководство Ford отвечает, что без доступа к китайским технологиям американским производителям будет сложно конкурировать на мировом рынке электромобилей. Получается парадокс. Форд одновременно предупреждает об угрозе со стороны китайского автопрома и утверждает, что американцам необходимо у китайцев учиться. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере 45 тысяч долларов наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.
20: Слушать подано.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Всем привет. Здравствуйте. Карина Дюваль с вами в прямом эфире. И, как всегда, в этот четверг, как и во все предыдущие, надеюсь, во все последующие, вы можете задать вопросы по телефону прямого эфира 718-303-9090. И я на эти вопросы для вас отвечу. 718-303-9090. С какими проблемами к нам люди обращаются? Обращаются люди со всевозможными проблемами. Обращаются уже не только из Нью-Йорка, не только из близлежащих, далеко лежащих штатов. Обращаются уже люди из Германии, из Финляндии. Потому что всех нас, проживающих за границей, связывают примерно одни и те же проблемы. Кто-то чаще сталкивается, кто-то раньше, кто-то позже. Но так или иначе, это касается любого из нас. Самое банальное, с чем мы все сталкиваемся, это свидетельство о рождении, которое при любом иммиграционном процессе, даже при вступлении в брак, при оформлении пенсии, во всех случаях жизни свидетельство о рождении необходимо. А если фамилия ваша поменялась, то уже необходимо и свидетельство о браке, и иногда даже его недостаточно. Вот из недавнего к нам обратилась девушка в офис, которая родилась в Узбекистане. Она попросила получить для нее в Узбекистане дубликат свидетельства о рождении. А сама она поменяла фамилию. И хотя в нее вступила она в брак в Нью-Йорке, в Нью-Йорк-Сити, у нас в Нью-Йорке пишется новая фамилия, что была Иванова, стала Петрова. Вот, в Нью-Йорке это аккуратно всегда указывается в свидетельствах о браке. И в Нью-Йорк-Сити, и за пределами, во всем штате Нью-Йорк эта графа существует. В отличие от других штатов, где ее просто нет. Вот, но эта конкретно девушка фамилию в момент брака не поменяла. А потом уже, когда уже пошли дети, она решила, что все-таки хорошая идея быть с мужем на одной фамилии. И она просто поменяла документы, соответственно, процедуры перемены фамилии у нее не было. Она ни в браке ее не поменяла, ни впоследствии она не подавала в суд заявление о перемене имени. Она просто предоставила документ, что она состоит в браке с таким-то, таким-то, и получила новый social security, новый паспорт, новое все. И сейчас, когда мы обратились в орган ЗАГС в Узбекистане по ее запросу, орган ЗАГС, теперь же все умные, все продвинутые, все умеют пользоваться искусственным интеллектом. Вот, они зашли в искусственный интеллект и обнаружили, что в Нью-Йорке при вступлении в брак есть графа «новая фамилия». А в представленном свидетельстве о браке эта графа отсутствует. Они говорят, нету сведений о том, что она поменяла фамилию, свидетельства о рождении не дадим. Вот. Ну, хорошо, что законодательство достаточно гибкое в этом смысле. То есть они нам предложили идти в суд, менять фамилию, но это как-то это все логично, когда речь идет о получении паспорта там, в другой стране на новую фамилию. Например, в России это единственный путь, поменять паспорт, это официально произвести перемену имени. Но для того, чтобы получить всего лишь свидетельство о рождении, это нонсенс. Вот. Но хорошо, что законодательство позволяет получать свидетельство о рождении, выписки из актовой записи о рождении не только людям, которые, в отношении которых составлена эта запись, но и их родителям. Вот. А мама, ее, к счастью, жива, здорова, и фамилию не меняла, и у нее все вот как в актовой записи о рождении дочери 35 лет назад, так и сейчас. И живет она в Америке. Вот, и она ко мне пришла с мамой, мама написала доверенность. И, собственно говоря, очень часто мы к этому прибегаем, потому что по разным причинам дети не могут, или они уже там столько раз поменяли фамилию, что это крайне трудно доказать, а по требованию мамы с папой это сделать можно. Вот. И нужно это, собственно говоря, на все случаи жизни. Начиная с иммигрейшн и заканчивая фьюнерал. Вот. Почему? Потому что вот другая женщина ко мне обратилась, живет она в Москве, ее родной брат жил в Айдахо, в штате Айдахо, там он умер, он был одинокий. И вот его там кремировали тело, и прах нужно забрать оттуда, вот из Айдахо. Наверное, мне придется лететь туда в командировку. Вот, но для того, чтобы получить право на то, чтобы забрать прах, забрать свидетельство о смерти, забрать все необходимые документы, она должна доказать связь с родным братом, что это действительно ее брат. Они фамилии оба не меняли, она на девичьей фамилии, он, соответственно, фамилию тоже никогда не менял. Вот, поэтому условием выполнения данного поручения является предоставление двух свидетельств о рождении, то есть свидетельство о рождении этой женщины и свидетельство о рождении брата. И, соответственно, вот мы сейчас запросили свидетельство о смерти на основании запроса от сестры, и далее уже будем заниматься всеми остальными формальностями, уже связанными с транспортировкой праха сначала из Айдахо в Нью-Йорк, потом из Нью-Йорка в Москву. Очень много вопросов возникает у людей, связанных с наследством. Часто ко мне люди записываются на консультацию и задают вопрос: а вот Карина, скажите мне, пожалуйста, как там лучше быть с квартирой? Вот, допустим, у мамы есть квартира в Киеве, мама хочет эту квартиру, мы маму перевезли в Америку, она хочет с этой квартирой что-то делать, что сделать лучше? И какие есть варианты? Но вариантов на самом деле довольно много. В России то же самое. То есть эта квартира может быть с тем же успехом находиться в Москве. Неважно, где она находится. Важно то, какие есть варианты для того, чтобы этой квартирой либо распорядиться, либо не распорядиться. Но все, конечно, люди опасаются, чтобы она не пропала. Ну вот, поэтому что можно сделать? Можно ничего не делать. И когда придет время, вступить в наследство. Можно при жизни эту квартиру подарить той же самой дочери. То есть сделать дарственную, можно это сделать, не выезжая за пределы даже своего штата, даже своего города. Мы работаем со всеми штатами, со всеми уголками земного шара. Везде есть нотариусы, то есть я готовлю грамотные бумаги, заверить их можно везде. Вот, и потом эти документы уже апостилированные, легализованные, подлежат приему, соответственно, в той юрисдикции, для которой эти бумаги изготовлены. Вот, то есть она может сделать договор дарения, в результате чего дочка станет собственником этого имущества сразу, и она может сделать куплю-продажу, то есть кому-то эту квартиру продать. Когда люди приходят ко мне с вопросом, как продать квартиру, я всегда их спрашиваю, знают ли они, как они будут выводить деньги. Потому что сейчас в мире такая ситуация, когда деньги вывести невозможно, но трудно. SWIFT не работает для того, чтобы сделать перевод денег из России, допустим, в Америку. А из Украины SWIFT работает, но Украина не выпускает, потому что деньги нужны для экономики страны, и поэтому сделать перевод тоже не представляется возможным. А поэтому, если вы не знаете, как вы будете выводить деньги, тогда вопрос о продаже задан немножко преждевременно. Почему иногда важно сделать? Ну вот часто спрашивают люди, что лучше, Карин, сделать? А завещание или дарение? Ну, опять же, это смотря кому лучше. Раньше, когда я работала в Петербурге, и ко мне приходили на консультации люди, которые жили в Петербурге, я им говорила, что, особенно вот когда приходили пожилые люди, я им говорила, не нужно дарить свои квартиры своим детям, внукам, потому что вы рискуете, что отношения испортятся, и вы окажетесь на улице или в доме престарелых. У тех людей, которые живут в Америке и являются счастливыми обладателями недвижимости зарубежной, риска оказаться в доме престарелых в Санкт-Петербурге нету. И риска, что их выгонят из квартиры, нет. Они уже живут здесь. То есть, в принципе, если вы уже знаете, что вы не будете возвращаться никогда жить в Москву там, или в Киев, вот, то и вас беспокоит судьба вашего имущества недвижимого, нажитого непосильным трудом, то лучше его, конечно, подарить. Подарить при жизни и сохранить, в общем, контроль над переходом права собственности. Обратилась ко мне вот женщина совершенно недавно, совершенно для нее неожиданной и очень неприятной ситуации. Она забрала маму в Нью-Йорк из России, не помню, из какого города, ну, наверное, это не важно, из российского какого-то города. Вот. И у мамы там была квартира. И за эту квартиру проплатила дочка еще в те времена, когда мама жила там, эту квартиру за свои деньги купила дочь, эту квартиру она оплачивала, и она считала, что, конечно, эта квартира, естественно, по праву принадлежит, будет принадлежать дочери после того, как ее матери не станет. Вот. Но она упустила один момент. Она упустила тот момент, что у матери изначально было двое детей, сын и дочь. И сын когда-то давным-давным-давно умер, там больше 20 лет назад он умер. И его в расчет вообще никто не принимал. Ой, не принимал его в расчет никто, потому что, ну, я имею в виду, что сестра его, мама не принимали в расчет. Ну, потому что, ну, человек умер, ну, естественно, он не может быть наследником, потому что его уже нет. Ну, им так казалось. Но есть нюанс. Есть такое понятие в наследственном праве как наследование по праву представления. Это значит, что если к наследованию должны призываться, допустим, сын и дочь, но один из детей умер, то к наследованию призываются его дети. Вот внуков они как-то, во внуках они вообще не думают. То есть они даже, ну, им даже в голову такая мысль не приходила, что какие-то там внуки, которых они вообще никогда не видели, может быть, видели 25 лет назад, когда они еще в пеленках были. Сейчас это взрослые люди, которые там вот, ну, где-то там выросли, непонятно. Совершенно своей жизнью они жили и живут. Но когда умерла вот эта вот женщина, и когда ее дочь обратилась к нотариусу за вступлением в наследство, то она с удивлением узнала, что кроме нее есть еще два наследника. Эти наследники претендуют на долю отца, умершего там, бог знает когда, в 2000 году. Вот, она пришла ко мне, что же делать, и как же быть, и как с этого противостоять, и почему так несправедливо. Ну, вы поймите, что юриспруденция и закон вообще в принципе, это, ну, хотя принцип... Наверное, в принципах юриспруденции, наверное, есть слово «справедливость», но, в общем-то, это не одно и то же. Это совсем не одно и то же, и решение суд, нотариус, там, кто уполномочен принимать решение, decision maker, он будет принимать по закону, а не потому, что ему там жалко, он сочувствует, сострадает. То есть по закону дети являются наследниками первой очереди. По закону, если один из детей умер, то призываются к наследованию его дети. И объехать это можно только одним способом. Это завещание. На самом деле не одним способом. Еще можно было бы эту квартиру подарить. Потому что завещание тоже это вещь такая... ненадежно. Его можно оспорить, во-первых, ну, по крайней мере, попытаться. Во-вторых, А во-вторых, кроме того, что его можно оспорить, есть лица, имеющие право на обязательную долю. Вот уже все предусмотрели, и невозможно ничего оспорить. И явно человек в здравом уме и твердой памяти оставил это завещание. Вот, допустим, были у меня такие случаи, когда мама там, в 1990 году оставила завещание на одну из своих дочерей. Одна была любимая, а вторая не очень. К сожалению, так бывает. Вот, и она, то есть сколько было там маме в 90-м году, может быть, ей было, не знаю, 50 лет, может быть, 60 лет. А девочкам ее там было там по 20, по 30 лет, этим дочкам. Но она прожила долгую счастливую жизнь. Умерла она в итоге в 2025 году. И вот эта вот дочь, которую обделили, на которую не сделала завещание, она в итоге стала нетрудоспособна на по возрасту. Она достигла пенсионного возраста, что дает ей право на обязательную долю в наследстве. И казалось бы, вот, пожалуйста, мама все предусмотрела давным-давно, все написала. А с тех пор ситуация изменилась, и дочери второй все равно пришлось делиться имуществом с дочерью первой. Потому что закон защищает права тех, кто с точки зрения законодателя не может сам себя защитить. Например, вот другая история у меня была, так, довольно такая показательная, когда женщина в поисках личного счастья дала объявление на сайт знакомств, ищу мужа, хочу любить и быть любимой. И принц на белом коне прискакал из Америки и сказал: дорогая, становись моей женой. Но проблема была в том, что у этой женщины был маленький сын. И этот мужчина сказал: ну, я на тебе женюсь, а дети мне твои не нужны. Детей я забирать не буду. Ну, сына. У нее был один сын. Сына я забирать не буду. Ну, каждая мать поступила бы по-разному. Эта мать решила, что личное счастье, оно важнее и дороже. Вот. Она оставила сына со своей мамой, то есть с бабушкой. И уехала в Америку. Прожила в Америке 20 лет. Брак этот распался. Она там одна жила. Вот, вытягивала, как вот мы все, преодолевала препятствия, трудности, работала день и ночь для того, чтобы выжить. Выжила, вот, встала на ноги, ну, а ребенок ее к тому времени тоже подрос, с ее мамой стал на ноги. И мама, то есть бабушка сына, мама клиента, она написала завещание. Она понимала, что она вырастила одна этого ребенка, что мать не участвовала в его жизни. Для нее этот мальчик был как сын. И она оставила ему завещание, что завещаю там трехкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. И также там все там счета в банках, пятое, десятое. Все завещаю, все, что нажито непосильным трудом за всю мою длинную жизнь, завещаю своему внуку. Вот. Но оказалось, что дочка к этому времени стала нетрудоспособной, что она достигла возраста пенсионного, и государство ее защищает. Следовательно, она имеет право получить не менее половины того имущества, которое бы ей причиталось при наследовании по закону. То есть, если бы не было завещания, она, как единственная дочь, получила бы 100% имущества. Но поскольку есть завещание, она получит половину от него. Вот. Естественно, отношения у матери с сыном, ну, это может быть неестественно, но они у нее плохие. То есть сын ей не может простить, что она его бросила. Она ему не может простить, что он там ей тоже не предал ее, не оправдал ее каких-то ожиданий. Вот, отношения на ножах, квартира одна. Вот, и они ее наследуют пополам, как они будут ею пользоваться, распоряжаться. Но, в общем, это та еще проблема, тот еще головняк. Как этого можно было избежать? Очень просто. Учитывая, что и бабушка, и внук вообще находились на территории Санкт-Петербурга, им не надо было играть ни в какие иностранные доверенности, им не нужны были апостили, им не надо было доказывать никому ничего. Все, что им надо было, просто прийти к нотариусу, к любому в Петербурге, и сказать, что вот мне бабушка хочет подарить квартиру. И если бы бабушка при жизни подарила бы ему квартиру, то этих бы проблем сейчас у этого мальчика не было бы. У него не было бы конкуренции с мамой, и он бы был бы счастливым обладателем этой квартиры. Но и бабушку можно понять, потому что могло быть и по-другому. Пока она собственник квартиры, она любимая бабушка. Он ее холит, лелеет, обхаживает, потому что она ему сказала, что, дружок, я на тебя оставлю завещание, и он, конечно, рад стараться. А если бы она эту квартиру ему подарила бы при жизни, то существует большой риск, что он бы ее выгнал бы просто из дому, сказал бы, это моя квартира, и, пожалуйста, иди, живи себе в доме престарелых и не действуй мне на нервы. Есть, конечно, и другие способы. Можно сделать куплю-продажу, можно сделать ренту с пожизненным содержанием. Но все равно это для человека, для владельца собственности лучше сохранять этот статус-кво до последнего дня своей жизни. Тогда он точно защищен от действий своих родственников, и точно они будут о нем заботиться, потому что они будут бояться потерять собственность. А если бы она переписала при жизни на него эту квартиру, то непонятно, как бы он себя повел, был бы он все таким же порядочным молодым человеком, или он повел бы себя иначе. Но зато теперь у него суды с мамой. Потому что, с одной стороны, мама является нетрудоспособной в силу возраста и имеет право на обязательную долю, а с другой стороны, по факту она работает, и доход имеет, и не нуждается в этом имуществе, и не пользовалась им последние 20 лет. И есть еще, в общем, куча «но», которые прекрасно могут сработать в суде в ту или в другую сторону. Поэтому в каждой ситуации есть свои нюансы. Когда ко мне приходит семья на консультацию и говорят, Карина, как нам лучше, вопрос, как лучше, он это не про юриспруденцию, это про ваши отношения. Насколько вы друг другу доверяете, насколько вы... Ну, в общем, это прежде всего это вопрос доверия. Насколько вы заботитесь друг о друге, вы хотите, чтобы это все досталось кому-то одному. И если есть какие-то сомнения, то лучше ничего не менять и лучше все оставить. Но при этом надо понимать, что наследники должны вступить в наследство в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Это очень жесткий, очень строгий срок, и он становится только жестче. Восстанавливается он в судебном порядке с большим скрипом. Вот. Поэтому если люди пропускают срок, и при этом они в первые 6 месяцев не предприняли никаких действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то потом им в суде придется тяжко. Потому что законодатель считает, что 6 месяцев, это считайте 183 дня в году, из 183 дней в году можно выбрать один, чтобы оформить документы и подать нотариусу заявление. А подача заявления уже гарантирует, что вы срок не пропустили. Меня часто люди спрашивают, сколько у меня есть времени на то, чтобы закончить. Вот на то, чтобы закончить, у вас нет никаких ограничений. Ваша задача вовремя подать заявление. Подать заявление и все, и ждать. А дальше вы уже либо сразу закончите, допустим, выдадите доверенность, нам выдадите доверенность нашим юристам, и мы получим для вас свидетельство о праве на наследство. Или вы можете ждать того момента, когда вы, может быть, сами поедете, Очень многие люди хотят сами ехать, потому что они говорят, это мой долг, я там везу прах, мне надо похоронить там мужа. Вот, поэтому я сделаю сама. Но когда вы вот ждете, что вы сделаете сами, то вы не должны пропустить вот тот срок, когда вы, который вам предоставил закон для того, чтобы вы вступили в наследство. Потому что потом будет тяжело. И вот за последний месяц у меня пришло несколько дел наследственных, где люди прям вот обратились ко мне в последний день. Вот реально в последний день. И вот сейчас хорошо, что восстановилось сообщение почтовое между Соединенными Штатами и Россией. Но 4 года этого сообщения не было. И поэтому сейчас почта ходит. И вот мы направляли заказными письмами заявление нотариусу прямо из Америки, потому что по законодательству считается, что вы обратились к нотариусу в тот день, когда вы отправили заказное письмо. Это, конечно, такой вот стрёмный путь, потому что почта международная, там может потеряться, может там все что угодно случиться. Вот. И вообще ждать до последнего – это всегда немножко опасно и рискованно. Поэтому обращайтесь сразу, не думайте, что вам там кто-то скажет, что вот, у тебя совести нет, ты там не мог бы подождать, там, выждать для приличия. Вот когда вы живете за границей, когда кругом такие отношения международные, то лучше все сделать заранее. И если какие-то возникнут нюансы, проблемы, чтобы у вас еще оставалось в запасе какое-то время. А для тех людей, которые хотят получить мою индивидуальную консультацию, вы можете записаться ко мне на прием по электронной почте karina.duval@gmail.com. karina.duval@gmail.com. А для тех, кто хочет получить бесплатную консультацию, существует телефон прямого эфира 718-303-90-90, доступный каждый четверг после 5 часов вечера и примерно до половины шестого. Я с вами прощаюсь, всего хорошего, до свидания.
0: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. К 25-й годовщине трагедии журналисты Associated Press, которые находились в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, рассказали, что помнят о том утре. Один из самых тяжелых эпизодов – воспоминания корреспондента о больнице, где приготовили инвалидные кресла для огромного количества ожидаемых раненых, но многие кресла так и остались пустыми. Пострадавших оказалось гораздо меньше, чем погибших. Фотографы и репортеры рассказывают, как одновременно пытались выполнять свою работу и осознавать происходящее вокруг. Для многих из них жизнь до сих пор делится на две части – до того утра и после него. До терактов 11 сентября годовые военные расходы США составляли около 280 миллиардов долларов. Сейчас они превышают 900 миллиардов. За прошедшие четверть века войны и военные операции США после 11 сентября, согласно подсчетам Brown University, обошлись более чем 8 триллионов долларов. При этом современные войны стремительно меняются. Относительно дешевые беспилотники иногда приходится сбивать ракетами стоимостью в миллионы долларов. Поэтому сегодня в Пентагоне все больше внимания уделяется дронам, противодроновым системам и спутниковым технологиям. У Сатурна обнаружили...
3: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившаяся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими. Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Добрый вечер, мы начинаем наше сит-даун-шоу и тем самым еще и вечерний эфир. Сегодня он будет двухчасовой, потому что во второй части в 20 часов 5 минут возвращение Алексея Кузнецова и нашей программы «Не так». Следующий понедельник вернется и Александр Минкин, так что будет полный набор вечерних передач. И пока Станислав Александрович Белковский, которого я горячо приветствую с вами.
1: Сергей Сергеевич, вот наш любимый руководитель всех. Привет, да. Наша любимая аудитория, все категорически.
0: Виталий Марков, уже чат работает. Виталий Марков задает... вопрос достаточно немудреной формы. Ну, что там с переговорами, задает он. Ну, я то же самое могу спросить, Виталий. В общем-то, что там с переговорами в Москве и в Киеве?
1: Ну, что это, знаете, такое было? Никакого инсайдерской, к сожалению, информации, в отличие от многих, у меня нет. У меня есть только как бы такой системный анализ того, что происходит. Да? Я думаю, что, понимаете, в чем как бы загвоздка, да, этой всей истории? Почему Владимир Владимирович Путин, несмотря на то, что он храбрится невероятно и говорит, что он там победит всех, да, и так далее, почему он заинтересован, тем не менее, в том, чтобы Витьков и Зитьков, наши там друзья, то есть Стивен Витьков и Джаред Кушнер, приезжали? Почему это нужно? Почему это необходимо? Потому что как бы Владимир Владимирович Путин не делал вид, что санкции не имеют никакого значения, санкции имеют огромное значение для Российской Федерации. Ему нужно выйти из-под санкций, хотя бы частично. И, собственно, это и есть главный аргумент, почему нужно вести переговоры. Потому что если бы этого аргумента не было, он бы не вел переговоры вовсе. Ну, условно, самолеты не летают. Технологическая ситуация в Российской Федерации была как катастрофической. Да, поэтому ему нужно обязательно... У него есть только два канала выхода из-под санкций. Это Соединенные Штаты Америки и Европа. Но с Европой, сейчас мы с вами обсуждали в прошлый раз, мне кажется, ясно, что он послал сигнал Европе. Да? Но Европа на этот сигнал пока не реагирует никак. То есть она не готова с ним договориться. Поэтому ему нужно все-таки... А Дэдди, наш любимый, то есть Дональд Трамп, да, он, в принципе, готов. Потому что Дэдди абсолютно лишен любых комплексов и чувств на тему демократии. Он любит автократов. Да? Ему, то есть вот другого такого президента, который был бы, ну, условно, вот невозможно представить себе американского президента, американского, Соединенных Штатов, да, который говорил бы, как он хочет встретиться с Ким Чен Ыном. Угу. Может делать только Дэдди. Поэтому, собственно, и с Владимиром Владимировичем можно говорить только Дэдди. И Путину надо успеть, пока с Дэдди все хорошо.
0: А с ним пока все хорошо?
1: Нет, ну, с ним все не очень хорошо, потому что вероятность его поражения на промежуточных выборах в Конгресс достаточно велика, простите. Но... Тем не менее, он остается президентом, и, скорее всего, там, пожелаем ему крепкого здоровья до 120, скорее всего, он до 2028 года будет президентом Соединенных Штатов. Никакой другой президент, даже Джей Ди Венс, если он придет на смену Дэдди, не будет так лоялен Кремлю, как Дэдди. Поэтому надо успевать. Надо успевать, потому что нужно выходить из-под санкций. Ни в какой другой

0: Федерации будет иметь очень бледный вид. Даже не экономика как таковая, а технологическая сфера. Вплоть до того, что вот просто газоперекачивающие станции перестанут работать. «Газпром», который является основой основ этой экономики. Ну, так, а как же ему уходить по санкции? Только с помощью Дэнди. Поэтому вот, собственно, только и именно поэтому он идет на эти переговоры.
1: Но разве не поможет Китай, например, технологически достаточно высокий?
0: Ну, Китай, во-первых, все-таки очень сильно остается. В логическом смысле от коллективного Запада, не существующего, правда. Запад распался на Америку и Европу. И это совсем не одно и то же на сегодняшний день. Но он не поможет. Нет, Китай не поможет. Более того, Китай не заинтересован в том, чтобы помочь. Он заинтересован в том, чтобы ситуация в Российской Федерации становилась все сложнее, и это усугубляло бы зависимость Российской Федерации от Китая. Китай вообще мог бы, уважаемый представитель Си, мог бы положить конец этой войне в одну минуту.
1: Потому что на сегодняшний день
0: Российская Федерация зависима от Китая просто на 126%. Полностью. Из-за того, что она потеряла свой маржинальный, очень выгодный европейский рынок, и она может поставлять энергоносители только в Китай. То есть единственным источником доходов Российской Федерации является Китай. Но уважаемый представитель Си не хочет торопиться, потому что зачем ему? У него все хорошо. Зависимость России усугубляется, зависимость Европы усугубляется от него. Благодаря этой войне. Я знаю, что с детства еще меня учили в школе. Вы будете смеяться, если что предлог «благодаря» нельзя использовать в негативном контексте. То есть, если что-то произошло плохое, то нельзя говорить, что «благодаря». В данном случае Китай – это «благодаря». Это хорошее, а не плохое. То есть Китай, чем дольше идет война в Европе, тем у Китая больше шансов и аргументов. И Китай очень четко, надо сказать, что надо отдать должное уважаемому представителю всей Китая в целом, они очень четко сформулируют свою позицию. То есть я не знаю, кто не может понять эту позицию, мне кажется, она абсолютно очевидна. Она говорит, дорогие друзья, конечно, в любую секунду мы прекратим войну в Европе, только нам нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки сняли некоторые ограничения на поставки чипов и также решили в нашу пользу тайваньский вопрос. Как только это случится, мы прекратим войну в Европе в ту же секунду, потому что никакого шанса сопротивляться нам у Путина нет. И это, если анализировать внимательно открытые источники, в том числе китайские, я, к сожалению, не владею китайским языком, но все эти источники существуют в англоязычных версиях, и там это написано буквально.
1: Ну и мы продолжаем. И здесь нам пишут в чате, что... Ну ладно, насосы не так уж высокотехнологичны, газ будет чем качать.
0: Ну, я небольшой специалист, к сожалению, в этих вопросах, но, как говорят не специалисты, эта проблема существует. То есть я не готов отстаивать эту точку зрения до конца, поскольку я не профессионал, но профессионалы утверждают, что это не так просто все. Что действительно все, так сказать, к сожалению, технологическая проблема с технологиями в Российской Федерации есть очень большая, и она является прямым следствием санкций, которые были введены еще в 2014 году. Не сейчас, а вот, собственно, очень давно еще президентом Бараком Обамой.
1: Ну вот если вернуться к санкциям, то по свидетельствам современников, там был человек, который спец по санкциям как раз был. Он не переговаривался с Путиным, но он переговаривался с Дмитриевым и там еще с кем-то, с прочими людьми. То есть вопрос о мире в обмен на санкции можно считать поднятым там.
0: А так это ключевой вопрос и есть. То есть вот если бы не санкции, то не было бы никакого мотива Путина вести эти переговоры.
1: Что можно сказать о переговорах в Украине, в Киеве? Тех же товарищей.
0: Смотрите, Сергей Александрович, поскольку я гражданин Российской Федерации, то, к сожалению, глубочайшему, есть этические ограничения в том, чтобы обсуждать позицию украинской стороны.
1: Мы сейчас в нашем сит-даун-шоу сделаем перерыв небольшой на рекламу, а потом вернемся.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке завершаются приготовления к памятным церемониям на месте бывшего Всемирного торгового центра. Городские власти и спасательные службы готовятся к памятным акциям, пока общественность обсуждает предвыборные инициативы. Ведущие аналитики в области безопасности опубликовали доклад, в котором предупреждают о сокращении ресурсов и кадровых изменениях в ключевых ведомствах спецслужб. Эксперты отмечают, что смещение фокуса на другие задачи снижает эффективную работу разведки. Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке и сообщения о действиях военно-морских сил США в Ормузском проливе продолжают подталкивать цены на топливо вверх. Экономисты предупреждают о сохраняющемся давлении на американском рынке государственных облигаций. Эксперты считают, что высокое инфляционное давление может надолго зафиксировать текущие цены на потребительские товары. На партийном съезде в Далласе Трамп озвучил предложение выплатить по $5000 каждому взрослому гражданину страны в случае сохранения большинства в Конгрессе по итогам предстоящих промежуточных выборов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Директор ЦРУ Рэдклифф, по данным Financial Times, станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Трамп подарил трем своим помощницам бонус в размере $45000 наличными. Провожающим без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров. Еврейский Новый год начнется вечером 11 сентября и продлится 2 дня. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 85%, 86% по Фаренгейту, 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 10 сентября, и сегодня был 4-й подряд отрицательный день. Причина одна и та же – поднятие цен на нефть и, соответственно, поднятие банковского интереса, падение бонды, и стокмаркет упал. Dow Jones потерял сегодня 317 пунктов, 0,6%, 52 064 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 45 пунктов, 0,6%, 7592 была конечная точка. NASDAQ упал на 172 пункта, это 0,2%, 26 082 была конечная остановка. Транспортный индекс маленький, минус 11 пунктов, и расход 2000, индекс маленьких компаний упал на 1% с хвостиком. Нефть плюс $6.82, $102.86 стоит 1 баррель нефти, золото минус 97.60, $4363.10 стоит унция золота, унция серебра стоит $64.13, 1 евро равен $1.16, 5-летние госбумаги дают 4,76%, 10-летние дают 4,961, то есть 10-летние госбумаги дают почти 5%, а за 30 лет можно получить 5,368%. За границей сегодня Англия -0,6%, Франция -0,5%, Германия -0,8%, и Швейцария -0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,2%, Шанхай -0,4%, Гонконг -1% с четвертью. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Skywork Solutions, он прибавил 9,8%, Reddit поднялся на 6%, Eleven's Health +5,4%, Charter Communications почти на 5%, и Apple прибавил 3,5%. Хуже всех были Cooper Companies, Baker Hughes, Report McMoran, Hewlett-Packard и FactSet Research. На NASDAQ Apple, Apple Win, Take-Two Interactive, Autodesk и Comcast были в плюсах. В минусе были Baker Hughes, CoWave, Lam Research, Intel и Lumentum. На Dow Apple, Walt Disney, Alphabet, Travelers и Coca-Cola поднялись. В минусе были IBM, Nvidia, Amgen, Nike и Merck. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 79 центов, Oracle упал на 8,69, но после окончания биржи Oracle показал хорошие результаты. Они закрылись на 152,94, упав на 8,69, а сейчас они торгуются в районе 163,88-164. То есть они прибавили где-то в районе $11 после своего хорошего отчета. Мета сегодня упала на 9,31, Nvidia -5,06, Frog поднялся на $1.33, AMD упала на 17,50, Dell сегодня тоже упал, Dell упал на $28.63, 506 долларов 62 цента стоит акция Dell, Home Depot -4,76, Berkshire Hathaway был в плюсах, Reddit поднялся на 8,90, Visa -18 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Слушайте радио. Дэвид Зон Радио.
5: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
6: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
7: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых, Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Ну и как вам кажется, объективно, Украину ведь, мне кажется, что Украину не забудут, если война прекратится.
1: Знаете, я, опять же, я не боюсь об этом судить, поскольку я не украинец, да, но это принципиальная смена концепции, потому что действующее руководство Украины твердо исходит из предположения, что только война дает Украине ресурсы для продолжения бытия. Не просто, так сказать, да, вот эта концепция, что Украина нужна, потому нужна, необходима, как точка на карте мира, потому что она ведет войну с Россией, и в конечном счете когда-нибудь Россия развалится благодаря войне с Украиной.
0: Опять благодаря. Здесь.
1: Благодаря. Именно благодаря. Абсолютно прав, Сергей Александрович. Да. Скажем так, мои многочисленные украинские друзья считают наоборот, но я не берусь вмешиваться в вопрос, кого свободолюбивый украинский народ считал бы своими правильными лидерами. Потому что свободолюбивый украинский народ много раз доказал, что он в состоянии решать этот вопрос. И если какие-то политики отступают от демократических ценностей, то украинский народ нередко призывал их к порядку, за что я очень ценю позицию активной части украинского народа.
0: Ну вот давайте посмотрим сейчас, вот как может после этих двойных визитов и завтрашнего, да, завтра ведь будут, мы вам позвоним, сказал Трамп, имея в виду Киев и Москву, мы вам позвоним. Сейчас все услышим от переговорщиков и вам потом позвоним. Вот чем может позвонить Трамп?
1: Смотрите, и Трамп, у Трампа все, поскольку Трамп это козырь, как мы знаем по-английски, да, и именно поэтому Трамп, наш дядя любимый, очень часто любит это бессознательно использовать это слово как аргумент. У вас есть карты или у вас их нет, да? У него карты все на руках. Абсолютно. Вот если он захочет добиться результата, он его может добиться, если он хочет прекратить войну. Потому что зависимость обеих сторон войны от него тотальная. От него. Украина зависима полностью от разведывательной информации, которую предоставляет США, а Российская Федерация зависима от вопроса снятия санкций. Поэтому, если Трамп надавит на обе стороны, война закончится. Нет вопросов. Это нет ни малейших сомнений. Вопрос в том, надавит он или нет.
0: Вот, в общем-то, и если надавит, то на кого? Он должен надавить на обоих или на кого-то больше, кого-то меньше?
1: На обе стороны сразу он должен надавить, потому что представление о том, что Владимир Александрович Зеленский хочет прекращения войны, неверно. Он хочет ее продолжения. Да простится мне это произведение, сейчас я говорю, сейчас вот все эти наши, особенно русские оппозиционеры, которые легитимируют себя через Украину, еще недавно не зная, где она находилась на карте, сейчас они будут кричать, что я, так сказать, да, там, консерва путинская, да-да, ну, покричите. Я все знаю, как это устроено на самом деле.
0: Но давить даже, вот представим себе, что действительно украинская сторона, украинское руководство хочет продолжения войны, да, но все равно... Но все равно надо давить по-разному, надавливать по-разному. То есть это разные клавиатуры в Москве и в Киеве.
1: Безусловно, но у Трампа есть все это, все козыри у него на руках, несомненно. Потому что без него Россия не может выйти из-под санкций. Это очень надо Путину. И Владимир Владимирович, как мы, насколько мы его знаем, понимаете, он может понтоваться, сколько, простите за этот не политкорректный политологический термин, да, но сколько угодно. Он человек очень реалистично мыслящий, Владимир Владимирович. Он даже слишком реалистично мыслящий, у него совсем нет воображения. Знаете, вот Владимир Николаевич Войнович, с которым мы дружили в последние годы его жизни, и я даже вот когда был его юбилей последний, я написал в «Новой газете», опубликовал статью, он меня просил, что именно я ее написал к его юбилею, что для меня является огромной честью. Значит, Владимир Николаевич про одного писателя, не будем говорить какого, это легко выяснить, всякий человек может с помощью Гугла это выяснить. Он сказал, что все, что рассказывает писатель, является чистой правдой, потому что у него совершенно нет воображения. В данном случае у Владимира Ильича очень мало, плохо с воображением. Он человек предельно прагматичный. То, что он ввязался в эту украинскую войну, связано не с тем, что у него есть какие-то идеалистические там представления, а о том, что он просто не просчитал. Он ошибся. Он действительно считал, что он эту войну закончит за 2 недели.
0: То есть это вот такая у него реальная картина была, но...
1: Абсолютно. И, ну, если вы посмотрите, если мы с вами сейчас перелистнем, недавно было 3 сентября, имени Михаила Шуфутинского, я календарь перелистну, и снова 3 сентября. Если мы перелистнем календарь, а 3 сентября, кстати, это день рождения Сергея Ивановича Довлатова. Ну, еще был юбилей его очередной. Мы увидим, как все, что вот говорилось по российскому телевидению во всех официальных источниках, так говорилось, что это какой вопрос? Что там, кто может сопротивляться этой жуткой военной машине Российской Федерации? Да? Значит, все были абсолютно уверены, что вообще там, если только Путин примет решение атаковать Украину военным путем, то все на этом и закончится. И вдруг неожиданно выясняется, что нет, что Украина абсолютно готова сопротивляться, и главное, готова сопротивляться психологически, то есть нация готова к сопротивлению, к войне. Она не хочет сдаваться Российской Федерации. Это было, допустим, огромным сюрпризом, мягко говоря. Он считал, и Виктор Владимирович Медведчук, который был и остается его ключевым советником по всем украинским вопросам, причем, еще раз скажу вам интересную, забавную историю, значит, в 2004 году ваш покорный слуга в издании «Украинская правда» опубликовал статью о роли Медведчука в формировании взглядов Путина на Украину. И эта статья моя вышла «Украинская правда» — это одно из самых влиятельных интернет-изданий. Ну, собственно, в Украине не было никогда большой разницы между интернет-изданиями и интернет. В общем, одно из самых влиятельных украинских изданий. Тогда его главный редактор был Алена Притула, вдова сейчас Павла Шеремета, убитого в Киеве. Вот. Сейчас говорят там другие люди, руководят, но не важно. И выходит эта статья моя про Медведчука. И в понедельник я прихожу на работу. Тогда еще было принято в 2004 году иметь офис. У меня был офис, я прихожу на работу, открываю «Украинскую правду» и обалдеваю. Клара, я обалдеваю. Потому что в «Украинской правде» опубликована ответная мне статья Медведчука. Лично Медведчука. Вот в этот момент я понял, что этот человек ничего не понимает в политике вообще. Потому что такому ничтожеству, как я, отвечать лично, а он был второй руководителем администрации президента Леонида Даниловича Кучмы, но это запрещено абсолютно. То есть про тебя написал статью человек, который никто, это я. Как же ты, руководитель администрации президента, можешь ему отвечать? У тебя что, нет ни одного советника, который объяснил бы тебе, что этого нельзя делать, потому что нельзя делать никогда? Да, значит, у него такого советника нет. И он сам... И дальше в этой статье, опубликованной в порядке права на ответ в «Украинской правде», Виктор Владимирович объяснял мне, Белковскому, ну, преамбула была такая, что это Белковский Черезовский устроил эту жуткую провокацию. Естественно, что был полной неправдой. Боря был другом, но он не устраивал эту провокацию. Вот я написал то, что думал на самом деле. И он говорит, и аргумент, который привел Виктор Владимирович Медведчук в этой статье, своей ответной мне, был абсолютно феерическим. Он сказал, ну как же Белковский может знать, что мы обсуждаем с Путиным, если он ни разу на наших встречах не присутствовал? Сегодня, по прошествии 22 лет, все знают, что, то есть, все знают, что моя статья будет чистой правдой, что именно взгляды Путина на Украину формируются Виктором Владимировичем Медведчуком. Но тогда, видимо, это было как-то в диковинку, в новинку, я не знаю, да, сказать, ничего особенного. И вот Медведчук, действительно, понимаете, это все вот у них представление о политике довольно своеобразно. Да? Они считают, что действительно политика вся построена на том, что люди являются законченными циниками и подлецами. И поэтому система мотивации людей в политике вот примерно такая. Все циники и подлецы, значит, и как там. Поэтому никаких национальных ценностей, в принципе, не существует. Что вот никто не выйдет воевать за Украину. А вдруг неожиданно выяснилось, что, оказывается, люди собираются воевать за свою идентичность. А кроме того, помимо идентичности, они собираются воевать еще за свободу. Потому что, понимаете, когда я приезжал в Киев много лет подряд, и вот Это была огромная разница. Скажем, когда ты приходишь в Москве давать интервью, например, да, ты договариваешься о встрече в какой-нибудь гостинице. Да, и чтобы получить право снимать тебя, да, ты должен в этой гостинице дойти до там, какого-то невероятного количества руководств. Когда ты в Киеве находишься, да, в любую секунду ты даешь интервью в любом месте, и никто тебя не трогает. То есть воздух свободы. Абсолютно. Вот всегда был в Киеве. Да? И люди выходили на Майданы оба и в 2004 году, и в 2013-2014 защищать воздух свободы. Даже независимо от идентичности, потому что значительная часть людей, которые выходили, они были абсолютно русскоязычными, русскими. То есть вопрос был не в этом. Вопрос был в том, что мы не хотим быть, чтобы было как в России. Мы не хотим. Вот, а Владимир Путин считал ровно обратно, что они все хотят, чтобы было как в России, и как только русские войска, значит, российские войска зайдут в Украину, тут-то все и выйдут ее встречать с цветами транспарант, что, к сожалению, не случилось, к сожалению, для Владимира Владимировича. Ну вот, да? Ну, вот,
0: там. А когда, если Путин считает, и вот Путин, Медведчук, ну, в общем, люди такого склада считают, что все циники, все такие гиперпрагматики, скажем так, мягко, то когда они говорят о ценностях всевозможных, о скрепах ценностей, о чем-нибудь еще, то они не искренне это делают, они это делают для чего-то.
1: Понимаете, всякое высказывание, сейчас можете, Сергей Александрович, просто извините, ради бога, у меня просто гаснет свет, ну, в смысле, темно. Mm-hmm. Сейчас, секунду, я вас покину и включу свет, хорошо?
0: Сейчас, да, буквально. Хорошо. Да, mm-hmm. я пока сейчас воспользуюсь этим моментом и хочу вам... Вот эта чудесная книжка, даром что маленькая, это книга Юлия Кима. Прекраснейшая книга, стихи и песни для кино и театра. И есть еще книга, которая называется «Я, запятая, Азимов», с большим толстым намеком на «Я, робот». «Я, Азимов». Это мемуары Айзека Азимова. Очень вам рекомендую в магазине «Дилетант.шоп». Ну вот, да будет свет, сказал Станислав Александрович. И свет был.
1: Да, да. Значит, я очень поддерживаю, потому что я очень люблю Айзека Азимова и, несомненно, Юлия Александровича Кима. Вот это мои любимые авторы по разным всячески поддерживаю. Заодно, пользуясь случаем, напоминаю о своем ежедневном психотерапевтическом шоу «Доброй ночи, малыши», которое выходит в 8 вечера по Москве и Киеву каждый день. Призываю его смотреть. Понимаете, всякий человек всегда искренен по-своему. Ну вот, сейчас вот уважаемый господа Константин Малафеев, известный рейдер наш, да, телеканал «Царьград», и Александр Гельевич Дугин, который ошибочно считается кремлевским философом, он совершенно не является, но он при Малафееве, да, там, кстати, говорит, какой-то... Они пытались даже захватить институт философии Российской академии наук. Очень смешная история, потому что я... Нет, не буду говорить, потому что сейчас я подставлю людей из-за того, что я иноагент, я сейчас скажу, что я дружу с какими-то людьми и создам им неприятность. Не буду говорить. Вот. Но, в общем, я всегда был на стороне Института философии, и там были блестящие, замечательные люди, и они отстояли, как ни смешно, Институт философии. Они не отдали его Александру Гельевичу Дугину, а Александр Гельевич Дугин, он скооперировался с Ольгой Мироновной Зиновьевой, вдовой Александра Зиновьева, известного нашего философа, естественно, непокойного. Они хотели сделать такой Зиновьев центр. Да? К счастью, у них это не получилось. Вот они привозили Эрла Маска, отца Илона Маска. Да? Значит, и всячески его презентовали. Эрл Маск известен всем как серийный педофил, в прямом смысле этого слова. Он даже известен в этом качестве своему собственному сыну Илону Маску, который ненавидит отца. О чем в чистом виде сказано во всех изданных на сегодняшний день официальных биографиях Илона Маска. Что духовные скрепы, простите, пожалуйста, вот этого абсолютно вот, серийного педофила привозить-то или чего? Нет, то есть, мои познания, пусть и не глубокие, в моральной природе действующих российских элит, говорят о том, что там нет никаких духовных скреп абсолютно. Это все, понимаете, вот, ну, меня вообще поражает, что, ну, скажем так, меня это не поражает, простите, я сейчас неправильно сказал, меня это не поражает, потому что я с этим живу много лет, я к этому привык, да, но что гей-сообщество, которое является очень важной частью, да, этой элиты, вдруг устраивает законы против геев, ну, то есть против ЛГБТК, плюс против себя, да, ну, и так далее, и так далее. Просто есть вот, есть открытые геи, там, например, мой приятель Ринат Давлет-Гильдеев, известный журналист, и я бы призвал всех, поскольку он является открытым геем, ему удобно, в отличие от меня. Я не гей вообще, не открытый, не скрытый, но самое, ему удобно на эту тему рассуждать. И он часто об этом публично рассуждает и подтверждает мою точку зрения, но просто в отличие от меня, он может с фактурой выходить в эфир. Что, собственно, что довольно странноватенько, что, в общем, геи воюют с геями же, да? Себе. Нет, нет, поэтому там не все эти скрепы существуют только для того, чтобы держать в повиновении абсолютно многонациональный РФ народ. Но поскольку правящая элита состоит из людей не очень молодого возраста, притом я-то сам считаю, что сейчас представления о старости очень сильно изменились, и там старости нет. Да? Но эти люди мыслят какими-то очень замшелыми категориями. Им действительно кажется, что там русские не любят геев. А русские уже давно перестали не любить геев. То есть это все совершенно, так сказать, устаревшая концепция. Да? Но им кажется, что это технология власти, что вот через это можно контролировать ситуацию. Ну, хорошо, вот они... То есть не... это, как сказал наш с вами общий старший друг Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Нет, неправда это все.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация транспортной безопасности возвращает возможность ограниченного доступа встречающих и провожающих к выходам на посадку без посадочного талона. Программа запускается в нескольких крупных авиаузлах страны. В ряде штатов развернулось обсуждение законопроектов, регулирующих доступ общественности к данным о загрязнении воздуха. Промышленное лобби настаивает на ограничении публичной отчетности, вызывая протесты экологов. В штате Нью-Мексико начался судебный процесс против компании Meta. Власти штата обвиняют руководство платформы в недостаточной защите персональных данных пользователей и нарушениях конфиденциальности.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
8: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Давайте сейчас, вот если мы здесь поговорили и о переговорах, и о позиции украинской стороны, то я бы хотел перенестись в одну из земель Федеративной Республики Германии. Что означает победа вне альтернативы? Не только для этой земли, но и для всей Германии.
1: Канцлер Фридрих Мерц сегодня сказал, что он совершенно не ожидал этой победы. А мы с вами, Сергей Александрович, ее ожидали, мы несколько раз обсуждали эту тему. Да? В чем природа этой истории? Природа ее состоит в таком умном слове, которое называется «симбиоз». Я, поскольку был в свое время политическим консультантом, сейчас я политический консультант на пенсии, да, я немножко сформировал свои представления о том, по каким причинам делается политический выбор человека. Вот как избиратель, по какой причине избиратель голосует туда или сюда. И, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что избиратель никоим образом не ориентируется на программы, там, или что-нибудь такое. То есть выбор избирателя – это строится на чисто психологической основе. В том числе на психологии бессознательного. Не в том числе, а в основном на психологии бессознательного. И у всякого избирателя есть свои приоритеты, связанные именно с этим. И часть избирателей находится, так сказать, да, мотивируемая ресентиментом, то есть она хочет отомстить за собственные неурядицы кому-нибудь. Кому – это другой вопрос. И, как показывает опыт изучения на таких сюжетов, это то, что наш с вами общий старший друг и мой учитель Карл Густав Юнг, мы с ним общались на прошлой неделе по Zoom в очередной раз, и он передавал вам, Сергей Александрович, большой
0: привет. Так, он ничего? Ничего?
1: Прекрасно. В Кюснахте все с ним, он прекрасно. Полный возраст.
0: Так.
1: Это называется экстернализация тени. То есть человек голосует против себя, то есть против собственных недостатков. То есть у человека есть тень, по Юнгу. Это набор качеств, которые я сам себе не приемлю. Но мне, я не готов в этом признаться. То есть человек вот, голосует против себя снова. Соответственно, в чем феномен альтернативы для Германии? Это голосование ресентиментное восточных земель, которые до сих пор чувствуют себя обиженными, что они не получили достаточно, они по-прежнему отстают от западных земель Германии. Притом вот эта антимигрантская тема, которая сегодня так популярна в Европе, она чаще всего раскручивается людьми, которые мигрантов в жизни не видели. То есть, а если видели, то это официанты в ресторанах и продавцы в магазинах, которые никакой проблемы не составляют вообще. Хотя бы уже потому, что ни один немец настоящий, аутентичный, не будет работать ни официантом, ни продавцом. Это существует только мигрант.
0: Нет, почему? Я видел немцев, которые работают официантами.
1: Всяко бывает, но в основном это не так. Значит, то есть миграция в основном связана с рынком труда. Да, и рынком труда еще вот эти капиталисты, которые, я чем дальше, тем больше становлюсь марксистом ленинцем, в каком-то смысле капиталисты, которые сейчас раскручивают антимигрантскую тему, они же и создали эту проблему, потому что гораздо дешевле мигрантов завести, то есть удешевление рынка, то идет обесценение, то, что Карл Маркс, любимый выражение Стрира, объяснял, что капиталист при любом раскладе будет обесценивать труд, потому что в этом его состоит его основа. Так оно и происходит. Главное для капиталиста – обесценить труд. А чтобы обесценить труд, нужно, соответственно, нанять на определенные позиции не своих соотечественников, которые дорого стоят, а, значит, мигрантов. Это происходило, потом я выяснил, что это мигрант, кого-то с луны свалились. Да? То есть это не рынок труда, создан, который стимулировал это все, а значит, неизвестно откуда они взялись, давайте поборемся с мигрантами, неизвестно откуда взявшимся. А второй ресентимент – это мужской ресентимент. Мне кажется, мы с вами это обсуждали, что как показывают исследования, абсолютно научные, они, так сказать, не высосаны из пальца. За минувшие 50 лет уровень тестостерона у мужчин сократился в 2 раза.
0: Ну вот.
1: То есть мир уходит из патриархального общества. И за эти 50 лет мужчины, вот, которые привыкли к патриархальному, то есть, условно говоря, что женщина является у них на посылках находится, да, они пролежали на диване. И вот они, как Рип Ван Винкл, встали с дивана и говорят, как, что патриархального мира больше нет? Да, бабы не бегают за нами? Нет. Да, говорят, нет, не бегают. Они руководят нами. Не может быть, говорят эти мужчины. И вот это все электоральная база альтернативы для Германии. Что давайте вернем патриархат. Да? И руководство этой альтернативы для Германии в лице Алисы Вайдель, да, которая является официальной совершенно лесбиянкой, живущей в Швейцарии. Швейцарии. Не в Германии она живет, а в Швейцарии, потому что она экономит налог тем самым. Ее партнером сексуальным официально является дама из Шри-Ланки. То есть, она с мигрантом живет. Видим ли мы в этом
0: что-то... Что это опять про то же? Опять про то же, про что мы говорили? Про патриархальные ценности, скрепы?
1: Смотрите, это вот как Владимир Вольфович Жириновский, наш с вами общий приятель, а я с Владимиром Вольфовичем много общался на определенном этапе его жизни, да, значит, я понимаю, что это за человек, да, человек, который за русских и за бедных, да. Вот как Владимир Вольфович был за русских и за бедных, так, значит, Алиса Вайдель за все то, что она сама не, к чему она сама не имеет никакого отношения. Но это не имеет значения с точки зрения логики, это, психологии этого голосования, потому что она единственный человек, который может отомстить истеблишменту, а голосует за альтернативу для Германии, тут тоже алчут мести. Вот. Это все, так сказать, вот как Жириновский был символом мести правящей элите, будучи сам ее частью, так и, собственно, Алиса Вайдель тоже, воплощая все ценности, против которых она выступает, да? Она является, так сказать, для избирателей альтернативы Германии силовым месте.
0: Чем вот, это формально чревато для Германии, для всей, не только восточной, чревато, не только этой земли?
1: Это чревато, это серьезная угроза. Потому что, понимаете, Германия в принципе является доминирующей силой Европы. И так было всегда. И после Второй мировой войны считалось, что, ну, как сформулировал Конрад Аденауэр, бывший канцлер от ХДС КСС, правее нас только стенка, да, что, так сказать, никакой гитлеризации быть не может. Вот сегодня гитлеризация может быть. Она связана именно с этим накопленным рессентиментом. Это в значительной степени вина, именно вина, я не побоюсь этого слова, правящих элит, которые забыли, как устроен простой человек, и, так сказать, там занимались чем угодно, только не, и только не тем, что этому простому человеку надо. И да, поэтому опасность гитлеризации существует. Я бы оценил ее в процентов 30, то есть не будет Гитлера, то есть Гитлер не победит. Скорее всего, Германия останется в Евросоюзе, и ничего не случится, и все будет нормально. Но недооценивать эту угрозу, это звучит только в том случае, если сейчас все-таки правящие элиты себя ущипнут немножко на эту тему и скажут, что нет, само собой все не решится. Надо как-то немножко менять диспозицию. То же самое относится и к Франции, где победа Марин Ле Пен более чем реалистична в следующем году. И, скорее всего, это случится, то есть она станет президентом. Вопрос в том, как с этим соотноситься, что из этого вытекает.
0: Но это можно только увидеть. А там нет уже пройденной точки невозврата в той же Германии или в той же Франции?
1: Нет, в смысле, ну, во Франции победа Марин Ле Пен, мне кажется, неизбежна. И, понимаете, это тоже вот это сантиментное чувство, вот эта вся история, что Марин Ле Пен не давали суд и запрещал идти на выбор, а потом разрешил, это огромный вот француз, в общем, а я более-менее понимаю, что такое француз, я много с ними общался, да, француз, ну, вы еще лучше понимаете, безусловно, вы франкофон, Сергей Александрович, я нет, я плохо владею французским языком, да, на подхвате, вот, но, понимаете, француз вообще шовинист по природе, да, то есть он так сказать, может быть, молодые поколения меньше, но ведь вот если мы посмотрим, как Германия называется по-немецки Deutschland, Deutschland – это земля народа. Истинный смысл этого, да, фразу. Дальше. А Франция называется Франкрайч по-немецки. Это империя франков. То есть уже в этом названии, в немецкой версии, заложено культурное доминирование Франции. И, конечно, у всякого француза вот эта идея культурного доминирования, она, опять же, на уровне психологии бессознания, это очень важно. И, то есть, космополитизация Франции, которая происходила именно в 60-летии, устраивает не всех. Очень хочется все-таки доказать, что во Франции является культурно доминирующей в Европе величиной, которой она является, потому что своим студентам, я в свое время, когда у меня была возможность жить в Российской Федерации, я ставил вопрос, когда вы смотрите на герб Великобритании, не кажется ли вам, что там есть что-то очень странное? А что же странного на гербе Великобритании? А то, что девиз на гербе Великобритании «Dieu et mon droit», да, написан по-французски. Как вы знаете, Александр, да?
0: Ну да.
1: Поэтому французский язык и вообще все, ну и не говоря уже о том, что когда мы брали с вами дореволюционные издания до 1917 года «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого, как говорила моя мама на непокойных, ничего не понятно, потому что все написано по-французски, а и предполагает, что ты должен обязан знать французский язык, чтобы читать «Войну и мир». Вот. То есть культурное доминирование Франции – это, так сказать, запрос на это есть огромный, и он, скорее всего, реализуется в виде победы Марин Ле Пен. Точно так же, как, возвращаемся к Томасу Манну и Германии и немцам, вот это все, так сказать, необходимость постоянно извиняться за Вторую мировую войну, да? А это все, так сказать, многих немцев не устраивает. Как? Почему должен все время извиняться? Давайте перестанем. Да? Это ведет к победе альтернативы для Германии. Надо ли с этим как-то соотнестись? Да? То есть считаем ли мы, что это неизбежно придет к краху Евросоюза? Нет, не обязательно приведет к краху Евросоюза. В конечном счете можно из этой ситуации выйти к общему благу. Но рефлексировать всю эту историю и, так сказать, понять, что есть только одна, вот сейчас я постараюсь сформулировать максимально четко, есть только один тезис, который бы спас Европу от того, чтобы, значит, Германия и Франция скатились в вот то, что мы только что обсудили. Это христианство. И папа Иоанн Павел II, святейший отец, он предлагал Лиссабонский договор включить, соответственно, тезис о христианстве в начале. И сам Лиссабонский договор, заметен в 2007 году, на котором базируется сегодняшний Евросоюз, был подписан в Джеронимо, аббатство святого Иеронима Стридонского, который был переводчиком Библии.
0: Да, он создатель Вульгаты.
1: Он создатель Вульгаты, да. И надо сказать, что, знаете, мне благодаря Владимиру Путину, который вынудил меня покинуть Российскую Федерацию, о чем можно не догадываться, поскольку он не следит за моей жалкой и ничтожной судьбой, я изучил греческий язык, и я прочитал в оригинале, что там было-то написано. И надо сказать, что я могу вам сказать, Сергей Александрович, что Лютер-то был прав абсолютно, а Иероним Стридонский совсем не прав.
0: Вульгата, да, и вот мне это доказал новый...
1: Переводик-то не точный там, Вульгате. Там
0: 2000 года, в 2000 году был сделан, о чем я много говорил нашим зрителям и слушателям, был сделан великолепный новый перевод на французское со всех оригиналов, которым занимались специалисты и поэты. Да? И поэты. В каждой группе был специалист и поэт, ученый, да, и поэт. Вот, и это получилось очень хорошо, и обо многом говорит. Вульгата здесь проигрывает серьезно.
1: Вульгата не канает абсолютно, потому что, безусловно, вот ключевое, на чем Лютер, Мартин Лютер, собственно, опроверг католическую доктрину с индульгенциями, что, безусловно, что в послании к римлянам и других ключевых текстах апостола Павла глагол «харизо» греческий означает «дарить». От этого происходит, собственно, харис – благодать и харизма – дар – благодать. То есть никаким образом купить у Господа ничего нельзя. Как сказано, опять же, по-гречески абсолютно в чистом виде в этом послании к римлянам, имеешь и ты чего не получил. Нет, ты не имеешь ничего для того, что не получил. Господь тебе дает все бесплатно. Поэтому торговаться с Господом бессмысленно. Вот. Но в переводе, безусловно, Иеронима Стринонского это не совсем так. И поэтому, значит, соответственно, католическая церковь имела неосторожность продавать индульгенции, из-за чего, собственно, Лютер и вся реформация заручились, абсолютно, приведя все, так сказать, первоисточники были соблюдены в чистом виде.
0: Вот. Но не взорвет ли Европу, если признать только христианство одной из несущих и обязательных ценностей, или просто одной из несущих ценностей Европы?
1: Несущую ценность Европы, это надо признать. Потому что, ну, опять же, не мне учить. Европа меня приняла как беженца. Мы с вами это обсуждали, и, кстати, в подтверждении нашего обсуждения несколько раз уже случалось, что борцы с миграцией сами страдали от этой борьбы. Вот там у одного джентльмена, который, значит, топ-менеджер Lenovo, у него русская жена, значит, и он ужасный трампист и борец с миграцией. В итоге, значит, его жену русскую признали нелегальной мигранткой, она две недели просидела в изоляторе этого ICE, вот этого, да, а дальше еще американцы умудрились, трамписты, выгнать Майла Янополоса, британского гражданина, который был жутким борцом с нелегальной миграцией. В итоге его объявили самого нелегальным мигрантом и выгнали из Америки. Потому что он поругался с Лорой Лумер, такой еврейской активисткой, близкой к Трампу. Что еще раз доказывает, что я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, потому что, ребят, мы с вами беженцы, не забывайте, пожалуйста, поэтому не боритесь беженцами, мы с вами, давайте не будем бороться с собой. Да,
0: Нет, я просто сейчас, так как подходит к концу, я хотел бы все-таки, мы сейчас с вами говорили о языках. И весь чат был пронизан тем, как можно выучить, собственно, языки друг друга. Это почему-то прошло насквозь, весь чат пронизало. Новый праздник. День языков народов Российской Федерации. Действительно, новый праздник такой есть, учрежденный. И вообще год народов у нас Российской Федерации. Это что? Вот тоже те ценности...
1: Да, тоже. Вы абсолютно правы. Это попытка какую-то соорудить очередную фикцию, не понимая, что за этим стоит. Да, но все-таки Российская Федерация – это такая, ее с точки зрения исторической концепции, это апофатическая империя, которая ее главной целью сделать так, чтобы евразийский характер не достался кому-то другому. Важнейшим связующим звеном этого является русский язык. И сейчас очень... Знаете, я в своем проповедовал проект «Мета России», который, к сожалению, не пошел, потому что русскому человеку только дай волю, чтобы бороться с самим собой. Я помню, что в Берлине мы устраивали, значит, на эту тему в июле 2023 года конференцию, и это прибыл, значит, мой друг Олег Родзинский, сын Эдуарда Станиславовича Родзинского, излагал эту концепцию мета-России, которую мы с ним совместно подготовили, и вдруг неожиданно собравшиеся начали говорить, что мы что, хотим устроить Брайтон-Бич, на что я сказал, что, ребят, простите, просто вот вы такие противные, вот, которые это говорят, что Брайтон-Бич

0: Ну вот, чтобы подытожить, то есть этот праздник языков – это очередная фикция.
1: Основы и основ. Это какая-то полная ерунда, потому что основы и основ является русский язык, на котором мы сейчас с вами говорим. Если с ним что-то случится, то Россия не будет. Это все, так сказать. Поэтому это все чисто формальные мероприятия для галочки и распила бюджетов, простите.
0: Ну да. Спасибо большое, Станислав Александрович. Мы завершаем.
1: Александр Понтман и Белковский были с вами. Седаун Шоу. До встречи через неделю. Огромное спасибо всем.
0: Спасибо. Всего всем доброго. Я хочу только сказать, что через 5 минут у нас будет программа «Не так». Возрождается программа. Вернулся из отпуска Алексей Кузнецов. Ну и я вам хочу сказать, что завтра будет Аркадий Дубнов. Только одну передачу я вам сейчас проанонсирую. 15:05. И с ним будет Антон Орех в студии. Как всегда, Ореху завидуюсь. Чудесные гости. Но невозможно одному всех гостей, даже если все они мне так нравятся, всех гостей принимать. Итак, через 4 минуты с небольшим мы с вами встречаемся.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона.

0: 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
2: Здесь не остановимся.
1: Дэвидзон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Не Вася.
3: Толковище.
4: Вот как каждый раз, когда я слушаю этот входной джингл, здрасте, люди добрые, добро пожаловать в толковище с Васей, Севой, Капланами. Я вот задумываюсь о гениальности текста, который продумал покойный, но вечно для нас живой Гошка Хохлачев, когда сочинял этот текст. И если прочтение, интерпретация неоднозначна, то это уже не ремесло, а произведение искусства. Вот про кого нельзя сказать, пусть земля ему будет пухом, потому что мы с Леной Вишневецкой, его женой, развеяли прах Гошкин в заливе перед Брайтон-Бич, но глубоко туда. Выехали на катере моего приятеля. Кстати, Петя потрясающе интересный бизнесмен, у него... Он стеклит небоскребы в Манхэттене. То есть он одновременно может предоставить работу там 200 человекам. То есть они получают определенные навыки, хорошая зарплата. Номер телефона не даю, потому что я не знаю, это так, экспромт. И там есть одно место, в которое тем, у кого есть джетски, очень рекомендую сгонять, потому что ничего больше на белом свете нет. Там довольно много лет назад, может, уже 20, утопили состав Subway, 10-12 вагонов, чтобы из них получился риф. И риф получился. И он такой могучий, не знаю, рассчитали или нет, но, короче, там поменялись потоки. В одном месте встречается... три, по-моему, потока. То есть там постоянно волны, даже когда океан спокоен. И там сходится вся рыба, которая только есть. И там, если ты на джетски разгоняешься туда, то прыжки на этих волнах, ну, метров на 5 можно взлететь. То есть это примерно 2 с небольшим роста теннисиста Александра Зверева, если на то пошло. И вот там мы опустили в эту воду прах Гоши Хохлачева. Так что вода ему стала сферой, но не пухом. Переходим к новостям. Сначала заголовки глобальные и по финансам. Агента спецслужбы безопасности Украины нашли в посольстве Великобритании в Москве. По данным Федеральной службы безопасности России, он являлся сотрудником охраны и следил за британскими дипломатами. Очень как-то это странно, что внутри британского посольства ФСБ вела расследование какое-то. Это 45-летний россиянин по гражданству. Его задержание у вас справа в серединке. Про это пока... западные не пишут. Это я взял просто из прокремлевского, потому что они всегда гордятся такого рода достижениями. В результате удара украинских беспилотников по Махачкале, это Дагестан, пострадал морской порт и здание Аварского театра. На Приморской набережной в центре Сочи взорвался безэкипажный дрон, пострадало 28 человек. В Сумах в результате удара беспилотника по торгово-развлекательному центру 2 человека погибли, 20 ранены. Российские военные дважды атаковали Киев дронами, пострадали в том числе многоэтажные жилые дома, 1 человек погиб, 16 ранено. Зеленский подтвердил атаку ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске, и местные власти заявили о 4 погибших и примерно 30 пострадавших. Власти Молдовы и Норвегии заявили, что во вторник, то есть позавчера, вылет президента Украины из Кишинева задерживался из-за проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство. С той войной все, теперь про другую. Иран все чаще пытается эскалировать конфликт с Соединенными Штатами, стремясь тем самым покончить с патовой ситуацией в Ормузском проливе, которая душит его экономику. Ведущие советники Белого дома приватно поделились с Трампом перспективой того, что война с Ираном может затянуться до конца его срока. Он говорит, что вот только выиграем midterm elections, и сразу все кончится. Стив Уитков, посланник Трампа по Ближнему Востоку, сообщил, что заработал более 100 миллионов долларов от организации, владеющей его долей в World Liberty Financial. Я рассказывал про эту схему довольно много. Там и дети Трампа, все зарабатывают хорошие деньги. Куда делись конфликты интересов? Как насчет этики? Губернатор Род-Айленда Дэн Макки потерпел сокрушительное поражение на праймерис Демократической партии в своем штате, став первым действующим губернатором в Америке, проигравшим праймерис почти за десятилетие. Внепартийный офис, который следит за поведением членов Конгресса, оправдал конгрессвумен из Миннесоты Ильхан Омар, а у вас она на экранах слева наверху, в связи с документами, которые она представила в Конгресс и которые резко преувеличили ее состояние. Омар утверждала, что она не мультимиллионер, пеняя на ошибку в бухгалтерии, но у нас все поляризовано, а вот сейчас все встало на свои места. Администрация Трампа предлагает реформировать перепись населения 2030 года, устранив вопросы о расе и этнической принадлежности и резко ограничив способы подсчета иммигрантов. В этом году около 92% медицинских работников штатов либо поощряют предоплату, либо требуют ее. Преследование Huawei Министерством юстиции за якобы систематическую кражу коммерческих тайн у американских компаний зависает на фоне переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, запланированным на конец этого месяца. Теперь по бизнесу и финансам. Доходность государственных облигаций выросла до новых многолетних максимумов, при этом десятилетняя установилась на уровне 4,836. S&P 500, Dow и Nasdaq снизились на 0,5%, 0,8% и 0,6% соответственно. Цены на природный газ в Европе росли и резко выросли до самого высокого уровня с начала 2023 года, поскольку нарастающие атаки на Ближнем Востоке продолжают блокировать поставки СПГ, то есть сжиженного его. Apple представила свой первый складной iPhone, который удобно помещается в карман и позволяет пользователям взаимодействовать с несколькими приложениями одновременно. Я об этом подробнее позже доложу. А Джейкоб Коксон, это исследователь из Anthropic, ушел из индустрии искусственного интеллекта из-за опасения, что лаборатория и ее конкуренты гоняются за созданием систем, которые они не смогут впоследствии контролировать. Эндрю Таллах, это звездный исследователь в области искусственного интеллекта, которому в прошлом году предложили зарплатный пакет на сумму более миллиарда долларов, чтобы он только пришел в Meta Platforms. Он это сделал, и теперь он покидает компанию. Google от Alphabet, которая заявила, что потратит более 15 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Финляндии. Измена в наших американских рядах. Analog Devices заключила сделку по приобретению Elif Semiconductor. Это производитель микроконтролеров и термоядерных процессоров за 1,35 миллиарда долларов. Inspire Brands назначила главу своего подразделения Данкин, да, тот, которого русские называют Дункин, временным генеральным директором, пока компания фастфуда готовится к IPO. Министерство юстиции запросило дополнительную информацию у Fox Corporation и Roku, пока компании работают над завершением сделки примерно на сумму в 25 миллиардов долларов. Вот помните, был, когда первый вышел из серии Ocean Eleven, там несравненная Шарлиз Терон играет одну из ролей. Это, в принципе, стал такой видео-экшн-муви, ну, просто роликом, рекламным роликом для мини-купера. Мини-купер – это ответвление BMW, который до сих пор, кстати, не электрический. И у меня был мини-купер, мы даже ему реснички приклеили, такие глаза. Очень симпатично было. Ну вот, с Dunkin' Donuts, про это никто тогда не рассуждал. Но мы-то с Васей знаем, что существует такая форма рекламы, которая называется Product Integration. Там был какой-то фильм, в котором Деннис Девито постоянно ел Дунькины донатс, вот эти вот, как они называются, по-русски я забыл. Ну, какое-то слово было другое, покрытые белым таким, белой сахарной пудрой. Чистый product integration. Я не помню статистики тогда, но точно должно было увеличиться потребление Dunkin' Donuts. А теперь по поводу наших внутриамериканских дел. 119-летний, если от роду, парк развлечений в Нью-Джерси внезапно закрылся и снова вышел на рынок, то есть в смысле продается. Парк Клементон и Splash World, их в принципе два, в округе Кэмден, это Южный Джерси, объявили о трудном решении закрыть парк после сезона 26 года. Владельцы парка, они находятся в Чикаго, это IB Parks and Entertainment, не назвали конкретную причину решения о закрытии, не сообщили, за какую стоимость будет он выставлен на продажу. Кстати, если кто хочет, я, например, все-таки хочу успеть в этом сезоне съездить в Южный Джерси в Six Flags. Меня жена отпустила. Это моя мечта с тех пор, как дети выросли. Ну, никак не могу съездить. А там вообще за это время стоимость входного билета дошла до $90. Но если вы покупаете онлайн, то можно купить за 45. Это базовый такой. Но я попробую купить онлайн VIP, потому что VIP это без очереди на все аттракционы. Там есть популярные, в которые долго стоять. Вчера наш президент выступал на конвенции репов в Далласе и набросал идею ряда законопроектов, один из которых сделает незаконным для будущих президентов открытие границы. Комплексное законодательство по миграционной реформе не проходило в Палате представителей и Сенате с 90-х годов. Вообще это требует одобрения Конгресса. Бывший президент Байден подписал исполнительные указы, которые отменяли политику Трампа на границе. Это политика от его первого срока, Трампа. И она была отменена, а когда 45-й президент, да, значит, когда 45-й вернулся в Белый дом в январе 25-го года. А сейчас Трамп объявил еще и о великом плане здравоохранения, это его слова, который предусматривает ужесточение давления на страховые компании. «Мы примем, — сказал Дональд, — план великого здравоохранения, чтобы прекратить все государственные выплаты крупным страховым компаниям и передать деньги напрямую народу, чтобы вы могли купить свое медицинское обслуживание и оставить деньги, которые не потрачены, если вы здоровы, в запасе», — заявил Трамп. Ну, это кому как. Есть люди, конечно, которые... Это типа того, что если уж так, то делать по-большому. Давайте Social Security не будем отбирать людей. Пусть, в конце концов, если они к пенсионному времени растратят их все, и у них ничего не останется, ну, пусть идут на улицу. Это уж, в конце концов, зачем нам этот социализм, правда? Еще президент Трамп пообещал сократить неконтролируемые комиссии за свайп кредитных карт. То есть каждый раз, когда ты... ее там, карточку свою предъявляешь, то за это с тебя берут комиссионные. Просто не все смотрят в чек пристально. Вообще средняя ставка вот этих комиссионных за свайп кредитных карт, именно кредитных, это Visa и MasterCard, доросла до 2,36% от суммы транзакции. Это с 25 года она поднялась так. А если вы в магазине пользуетесь кредитной картой, вас должны предупредить о том, что вам будет стоить то, что вы купили, на 2,36% больше. Так что, если вы хотите экономить эти деньги, все-таки 2 с четвертью доллара на сотню, то есть смысл расплачиваться наличными, но тогда, естественно, владелец магазина скоммуниздит эти деньги, и что-то не пойдет в федеральные сундуки. И это отразится на ваших программах. Еще президент Трамп подчеркнул жесткий подход своей администрации к преступности, пообещав отменить безналичный залог, cashless bail, кто не понял, и увеличить применение смертной казни, то есть почаще убивать. А мне это нравится, и то, и другое. Действительно, у нас порядка полсотни тысяч долларов в год стоит содержание такого среднего заключенного, если только это не Гуантанамо, там больше миллиона стоил каждый. И это получается, что больше, чем зарплата у некоторых людей. Ну уж про сотрудников Дэвидсон радио даже неудобно, но тут очень уместно про них сказать, потому что если вы не будете жертвовать, так сказать, на работу Дэвидсон радио, то кое-кто останется без работы. Я вчера имел на этот счет такую интересную информацию. У нас вообще в Нью-Йорке действует три радио на русском языке. Одно это радио, которое учредил когда-то я. А оно сейчас называется «Руса». И откуда я ушел? Там они работают с iHeart, и я не знаю деталей их взаимоотношений. У меня есть подозрение, что они не платят за эфир, но ситуация не одинаково касается всех традиционных вещаний, в том плане, что появились альтернативы, и люди имеют фан, текстуя в своих социальных группах, им не надо звонить в эфир, и не нужно делать вид, что вам звонят только молодые и умные, то есть все эти издержки традиционного вещания. Так есть такой портал по найму на работу, называется Indeed, пишется одним словом, то есть это как бы в сделке, но на самом деле. И я там зарегистрировался в качестве переводчика с английского на русский, с русского на английский. Довольно давно это было, потому что у них там очень хорошая оплата труда с переводами. А причем есть варианты, когда онлайн это можно делать, очень удобно. И вдруг я получаю предложение пойти на то радио, с которого я ушел. И так как это открытая информация, то я могу вам сказать, оплата 50 примерно долларов в час. Но это part-time, то есть неизвестно, сколько часов у тебя будет работа. И чтобы сделать 51 час работы в эфире, лично мы с Васей тратим, ну, наверное, 3 часа. Это получается, что оплата труда за должность звездного ведущего ниже уровня черты бедности. И ходят слухи также про то, что другое радио, которым владел наш член ассамблеи Михаил Навахов, я не знаю, кстати, как насчет конфликта интересов тут, потому что у него во власти очень высокое положение, и поэтому, может быть, есть соблазн использовать. Я не утверждаю, что это так, отнюдь нет. Но там предлагают такую работу, как вот на радио Руса за чуть ли не вдвое меньшие деньги. Но сами можете посудить, а какого качества может быть соответствующее вещание. А в отличие от двух упомянутых радиостанций, мы с Васей работаем вообще бесплатно. Поэтому это совершенно другое качество. А теперь дальше. Еще что вчера Трамп пообещал. Он пообещал выплатить каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов по 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Причем президент не объяснил, как он будет реализовывать этот план, откуда будут взяты деньги. И он назвал эти деньги уже сразу дивидендами Трампа. Хотя тут уже есть как бы скрытый ответ, потому что это должен утверждать Конгресс, а на Конгресс положено с двумя приборами нашим могучим президентом. Это все про его идеи, которые он выдвинул вчера в Далласе. А бокалейщики Нью-Йорка подали федеральный антимонопольный иск, чтобы заблокировать план администрации мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани продвигать городские супермаркеты. Бокалейщики утверждают, что эта идея создаст несправедливую конкуренцию для близлежащих продуктовых магазинов. Я, кстати, 100% на стороне бокалейщиков и 100% на стороне потребителей, которым нужно, чтобы продукты стоили подешевле. Не так ли? Сохранив при этом качество. Но здесь получается, что городские деньги пойдут на поддержку такого рода магазинов, чего не имеют бакалейщики рядовые, они наоборот должны платить налоги. То есть они, получается, своими налогами оплачивают работу таких супермаркетов. Но нас с вами интересует только конечный результат, не так ли? Привет, Ташкенту. В иске, поданном вчера в Южном округе штата Нью-Йорк, Национальная ассоциация супермаркетов попросила судью отложить городской тендерный процесс, который ищет оператора для муниципальных магазинов, чтобы определить, нарушает ли эта программа антимонопольные законы. То есть суть в том, что подоплека идеи, что город монополизирует рынок. То есть начал монополизировать. Но кто же не пойдет туда, где подешевле и получше. Заявки на открытие магазина должны быть поданы 16 октября, но жалоба, о которой мы доложили, просит суд сначала вынести решение, а новый крайний срок торга должен быть назначен через 30 дней. И при отсутствии судебного решения истцы предупредили, что любой победитель может впоследствии быть привлечен к суду, если суд отклонит план города. И последнее. Я, честно говоря, не знаю результатов, но вчера на самом ближайшем горнолыжном курорте к Манхэттену, он называется Mountain Creek, это в городке Вернон, штат Нью-Йорк, была продажа сезонных этих season passes, сезонных пропусков на лифт по смешной цене, там $299. И кто не успел, как в детской игре в прятки, кто не спрятался, я не виноват. Но попробуйте, может, вы еще успеете. Mountain Creek. Как искать? Вот так вот одним словом. mountaincreek.com. И там сообразите сами. Это все с новостями срочного порядка. Если у вас появились ассоциации по поводу услышанного, то значит вы живете и работаете в радиусе распространения Толковища с Севой Капланом. Наш телефон в студии для тех, кто хотел бы в звуке, так сказать, отреагировать, 718-303-9090. И сегодня он работает.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: Звонков у нас хватает от парашистов, но есть и нормальные люди. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
11: Доброе утро, Сева, да, хорошего вам дня и всем.
4: Саша, спасибо, здрасте.
11: Да, у меня в связи с новостями, которые вы озвучили, у меня, в принципе, появилось два вопроса. Вы обычно всегда комментируете, нравится вам что-то или не нравится, а в этот раз промолчали. Поэтому у меня вопрос к вам. Вы, поскольку являетесь, так сказать, представителем республиканской партии, ваше отношение к тому, что Трамп пообещал выплатить по 5000 каждому, и чем это пахнет, и как вы это приветствуете? Первый и второй вопрос, который, в принципе, связан тоже, что завтра будет День памяти, 11 сентября, и наш президент здесь высказал о том, что его спасли, а вас в тот день сразу валим. Вот как вы это, чем это пахнет тоже? Вот два вопроса. Если можно, коротко.
4: Да.
11: Спасибо.
4: Да, коротко, конечно, Саша, спасибо. Но по поводу вот этих $5000, дело не в том, что я республиканец, и потом, кстати, принадлежность к партии, это только необходимость голосовать, иначе просто не можешь, если ты не записан как-то. Это для иностранцев. Но это по времени вызывает у меня неприязненные чувства, потому что это фактически покупка за счет федеральных средств голосов на выборах. Ну, просто иначе не истолковать, к сожалению. Не получается. А $2000, которые Трамп обещал ранее, если он выплатит каждому, кто, значит, рожает ребенка, это помогает, в принципе, для демографии. Но где эти 2000, это все не получилось. Поэтому воспринимать это можно только как всплеск, так сказать, пиара компании. А насчет спасения, знаете, все затмило для меня обнародование офисом Мамдани информации, которая была закрыта 25 лет для людей, о том, что район в Ground Zero оставался еще много месяцев чрезвычайно опасным для здоровья людей. А там начались, наоборот, призывы, давайте, значит, все сейчас очистим, давайте покупать квартиры. У меня, кстати, знакомые купили квартиру в небоскребе за $160,000, one bedroom. Она сейчас точно стоит 2 миллиона. Но это супружеская пара, и один из них умер раньше времени. А его супруга, она такая трампуси, что она когда-то меня любила, теперь она также меня ненавидит, поэтому она не может слушать эту передачу. Но я вам рассказываю о факте. Они купили эту квартиру, которая оказалась смертным приговором. И дело даже не в этом, а в том, что, оказывается, если бы не чудовищное это раскрытие, мне бы не пришла в голову чудовищная мысль, что наши власти похожи на власти Чернобыля в Советском Союзе, которые скрывали от своего народа опасность распространения вот этой самой термоядерной фигни. Ну вот, а спасение, это чем-то мне напоминает переплывание Мао Цзэдуном через речку Янцзы. А теперь у нас парашисты одни сплошные, я их отрубаю и перехожу к итогам вчерашнего дня на бирже. Apple представила свой первый складной телефон, цена начинается с 1999 долларов. Продукт был представлен Джоном Тернусом, который на прошлой неделе занял пост гендиректора Apple. И компания также повысила цены на iPhone, чтобы компенсировать рост стоимости памяти и чипов для хранения данных. Акции Apple в результате упали на 0,3%, но все же это лучшие результаты, чем рынок в целом. Доходность казначейских облигаций выросла после того, как Министерство финансов заявило, что приобретет до 6 миллиардов долларов долгосрочных государственных облигаций, что меньше, чем ожидали некоторые инвесторы, чей голос слышен. Доходность десятилетних выросла на 0,3%. Это самый высокий показатель за почти 3 года. И рост цен на нефть также может способствовать росту доходности облигаций. А фьючерсы на нефть превысили $101 за баррель после того, как мы, то есть американцы, нанесли удары по иранским нефтяным танкерам. Акции Casey's General Stores упали аж на 14% после того, как этот гигант продажи пиццы сообщил о ростах продаж, который все же немного уступал ожиданиям Уолл-стрит. Ожидания, возможно, были завышенными. Акции недавно вышедшего с IPO Jersey Mike's Subs выросли на 7,5% после первого отчета о прибыли. Subs – это submarines, это так у нас называют бутерброды. Такие просто, кто его может съесть, это величиной с багет целый. С акциями все. Теперь следующая история – это про этот самый телефон. Я, конечно, когда услышал, что $2000 базовая модель, я ахнул, потому что, в принципе, я понимаю, что технический прогресс, стоимость, там, дефицит, цепочки поставок, все это я понимаю. Но и также, кстати, и то, что мобильные телефоны, они для людей победнее, чем-то вроде Lamborghini для людей побогаче. Это визитная карточка. Вот вынимаешь телефон, показываешь. Люди обращают внимание, там, сколько у тебя камер? 3, значит, ты более состоятельный. То есть народ тщеславный, на этом делаются деньги. И вот вчера этот ново сравнительно испеченный гендиректор Apple Джон Тернус. У меня должна быть где-то его фотка. Сейчас, секунду. Да, вот она. Впервые вышел на сцену в Купертино, впервые в качестве гендиректора, и представил то, что все ожидали. 10 минут непрерывная работа Apple Hands и новый складной iPhone, который может стать лидером на практически неосвоенном рынке. То есть когда-то они были складные. Теперь они снова вроде как становятся. iPhone Duo, он так называется, будет доступен для предзаказа 16 октября. Но если вы хотите добавить больше памяти для своих видео с котами, очень важно отдельно сказать эти два слова «с котами», то он может стоить до 3000. В развороченном виде, ну, в смысле в развернутом, телефон ведет себя скорее как iPad, чем как два айфона, и в сложенном он примерно такого же размера, как загранпаспорт. То есть получается, что раза в полтора больше обычного Max. А производители потребительской электроники в прошлом году поставили в общей сложности около 20 миллионов складных устройств, что составляет порядка 2% всех продаж смартфонов. И Morgan Stanley ожидает, что Apple поставит 6,5 миллионов вот этих дуэтов, Duos, в первом финансовом квартале, который заканчивается в декабре. А по данным Bloomberg, это составляет 14 миллиардов долларов продаж, или около 16% от ожидаемой общей выручки за квартал, если говорить только об айфоне. А в следующем году компания продаст более 12 миллионов складных устройств. Это их план пока. Apple также представила другие новые продукты на вчерашнем мероприятии, которые названы очень симпатично Surprise and Shine. Rise and Shine, Surprise, SERP, Rise and Shine. Помимо iPhone есть еще обновленные AirPods 5. Почти все остальное было сигналом того, что Apple больше не хочет быть технологической компанией, которая отстает в вопросах искусственного интеллекта. И новые iPhone 18 Pro и Pro Max, которые можно сложить, но только если вы хотите сломать их, вместе с этим самым складываемым Duo позиционируются как основные AI-устройства Apple. То есть они своим продуктом делают PR для своего нового имиджа. Оба последних iPhone оснащены улучшенным искусственным интеллектом, включая новую Siri, и также новые Apple Watch переименовываются в переносной искусственный интеллект, так их называется теперь. Акции Apple немного упали перед закрытием, но Turner's не воспринимает это на свой счет. Это уже шестой случай за последние 9 новых событий, связанных с iPhone, когда акции Apple падают в тот же самый день, когда объявляется новость. Но согласно данным Bloomberg, акции в среднем у Apple выросли на 10% за последние полгода. С этой темой все. Теперь самая интересная, на мой взгляд, тема нашего времени. Сейчас это исчезнет. Штука – это временное появление. Все, она исчезает. Это бабло, которое сыпется на Силиконовую долину. То есть, условно называют это районом залива. Там сейчас больше денег, чем воды. А проблема только в том, если это считать проблемой, это что те, кто их делает, эти деньги, они не имеют возможности их потратить. И это не преувеличение. Я вот сейчас работаю с одной компанией по искусственному интеллекту, и если у нас получится то, что мы задумали, то это может произвести определенную революцию в определенном рынке. И когда мы стали знакомиться, то они прозрачны, у них открытый доступ, они набирают сейчас программистов. Начальная зарплата 215 тысяч долларов. Вот. От 215 до там где-то 400. Причем это компания, которая еще год назад не существовала. Вот такие вот цены. Это личный опыт. Так вот, люди, работающие в компаниях, связанных с разработкой искусственного интеллекта, настолько заняты и настолько не сосредоточены на традиционных последствиях нежданного богатства, что многие не успевают пожать плоды своего труда. Вот представьте себе, что вот вы все время сеете что-то, и это какая-то пища. У вас нет времени на то, чтобы приготовить себе эту пищу. А эти люди, они могут забронировать, скажем, индивидуальную велопоездку по Италии, ну, там, с проводниками. Кстати, кто не пробовал, очень рекомендую Это на самом деле не так, чтобы сильно дорого. Есть не только велопроездки, но есть еще и пешеходные маршруты, когда вам дают, ну, скажем, в Европе есть много таких маршрутов, там 300 километров. То есть вам всю логистику обеспечивают. Вы должны просто пройти свои там 30 километров в день, и вас будет ждать место гостиница, там кормежка, с вами будет какая-то связь. Вы индивидуально путешествуете пешком. И это интересно, это не по шоссе. Но вот индивидуальная велопоездка по Италии, это не гипербола, это действительно стоит денег. Но вот эти люди, которые разрабатывают искусственный интеллект, не могут найти свободное время, потому что они работают всегда. Причем фотография, которую вы видите наверху, это на Бакьярде сауна, которая сейчас продается. Вот это продается просто на ура. Причем не только сауна, но и что-то вроде проруби во дворе. Ну, то есть всегда холодная ванна во дворе. Это идет. Но эти супербогатые технари сейчас, они... Интересно, что они не вкладывают деньги в новую кухню, потому что у них нет времени на то, чтобы ее использовать. Категорически просто нет времени. И, конечно, они спешат зарабатывать, потому что все это может кончиться в один ужасный для них момент, когда искусственный интеллект скажет: ну все, отдыхай, Вася, вот тебе пенсия, ты меня сделал, остальное я сделаю лучше, чем ты, и за деньги только на электричество, больше ничего не надо. Конечно, миллионы идут на новые дома, причем люди покупают их, не беря моргидж, естественно. 4, 6, 8 миллионов – это диапазон наиболее популярных, то есть не хватает itinerary, то есть инвентарь, вернее, не хватает домов. И причем это рынок недвижимости в Сан-Франциско, который самый дорогой вообще. Можно было бы инвестировать деньги в искусство, которое развесит на стенах, но это еще не приоритет для технически продвинутой когорты, потому что они до этого еще не доросли, у них этот тренд еще никто не преподнес, а если это будет правильно... Кстати, тренды очень перспективные, бывает не своевременно их преподнесение. Рынок еще не готов, это и может быть провально. И я читал по поводу искусства в тех местах, потому что оно только растет в цене, это хороший инвестмент. Это отдельная тема. Кстати, у меня был приятель, он в пятом поколении антиквар, и он рассказывал мне про то, как русские создают кипиш по поводу произведения искусства на всяких международных аукционах. Такие секвенции, как говорят музыканты, покупка-перепродажа с имитацией спроса на произведение искусства, которое не стоит тех денег, за которые конечно его продают. Но он ушел из жизни, и, честно говоря, я не очень настаивал на этом интервью, потому что, ну, есть знания, которые необходимы для элиты, но нет смысла просто рвать пупок. То есть у меня уже стало появляться такое отношение. Насильно толпу не сделаешь умной. Глупый, да, но умный нет. А вообще за последние 20 лет в районе залива никогда не было такого уровня ликвидности. И помимо общей неприязни этих самых техно-новоришек явной роскоши, кстати, возьмите Марика Закерберга в качестве примера, который долгие годы ходил только в этом самом в своей толстовке. Это правильный перевод. Sweatshirt, hoodie, толстовка. А у них просто нет времени на роскошь. То есть получается, что несчастные часов не наблюдают. Причем даже Rolex в этом смысле. Помимо сотрудников крупных лабораторий, где разрабатывается искусственный интеллект, есть и те, кто работают в таких компаниях, как Databricks и Stripe, которые участвуют в тендерах. И большая часть их расходов была направлена на две сферы. Это недвижимость и инвестиции в стартапы. Именно так. И некоторые могли бы выделить бюджет в единицы миллионов на новый дом. Сейчас там, кстати, наибольшим спросом пользуется что-то в районе 6-7 миллионов. Но, естественно, это возможность у них появляется только когда они получают право обналичивать акции. А сразу этого права у них нет. Здесь еще уместно кое-что упомянуть. В районе 30% покупок жилья в столичном районе Сан-Франциско с апреля по июнь этого года были полностью за наличные. А базовые зарплаты тех, которые поопытнее инженеры-программисты в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, там они обычно начинаются после 300 тысяч, а пакеты акций, которые прилагаются к этому, могут довести годовую прибыль до восьмизначного диапазона. То есть это получается десятки миллионов. Но именно события с ликвидностью увеличили покупательную способность, и в октябре более 600 нынешних и бывших сотрудников OpenAI смогли таки продать свои акции на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов, и около 75 из них принесли домой по 30 миллионов долларов каждый. То есть это за год работы. При этом бывший сотрудник OpenAI, продававший акции, сказал, в частности, в интервью Wall Street Journal, что его самой крупной покупкой стал новый электромобиль. Всего-навсего. А когда тема расточительства, так сказать, возникала среди его коллег, то самым часто упоминаемым предметом купли была эспрессо-машина, то есть кофейная машина. Ну, она сколько может стоить там? 2-3 тысячи максимум. Некогда. Сотрудница одной ведущей лаборатории искусственного интеллекта имеет общий годовой доход, включая внешние инвестиции, в районе миллиона долларов. Но при этом маникюр делает самостоятельно. Ее самая крупная покупка – несколько компьютерных чипов и плат для разработки. То есть она сама собирает свой компьютер, и она потратила на это 10 тысяч долларов. А маникюр она себе делает не потому, что она экономит средства, она экономит время очень быстро. И она говорит, что у нее нет отдельной от работы жизни, на которую можно было бы тратить деньги. То есть время стало роскошью для востребованных трудоголиков. Причем до такой степени, что они хотят теперь иметь возможность управлять своей сауной удаленно, не дожидаясь, пока она согреется, когда они приедут домой. А сауны, вот то, что у вас на экране, стоят от 40 до 80 тысяч долларов. И вот когда мне Эдик строил, Эдик, могу дать номер телефона, он гениальный совершенно подрядчик, и качество, и скорость, и никаких сюрпризов неприятных вас не будет ждать, если вы умеете делать с Эдиком. Он и здесь, и во Флориде. Он мне построил сауну за 2000 долларов. Ну, агрегат я еще покупал в Канаде где-то за 800. Это вообще просто, то есть, вручную фактически. А прорубь, ну, если так ее называть, то есть холодная ванна, стоит почему-то дорого, от 10 до 20 тысяч долларов. И покупатели требуют, чтобы, интересно, у них требования, чтобы мобильные телефоны не работали в сауне. То есть там в стенах должна быть экранирующая какая-то решетка. Значит, здесь имеет место, так сказать, ирония технологического богатства, оказывается, заключается в желании иметь поменьше технологий. И независимые часовщики, такие как Crayon, имеют списки ожидания почти на год. То есть на это у них хватает денег. То есть в очередь, не очередь, какая разница. Hot item – это часы, меняющие циферблат в соответствии с местным временем рассвета и заката. Стоят 170 тысяч минимум. Но, опять-таки, ирония, у этих людей – которые покупают эти часы, вообще нет времени посмотреть на часы, потому что все участвуют в гонке. Вот я не глядя могу сказать, что один из моих читян в LiveChat сейчас найдет время для десятка постов, причем никто ему не ответит, с вопросом, кому это может быть интересно. У меня все, сейчас будет перерыв на рекламу. Номер телефона в студии 718-303-90-90. Ну, будет ли реклама? Мы все работаем дистанционно, поэтому латентный период непредсказуем совершенно. Сейчас посмотрим, что написал. Да. Так, ну, Акмаль, я не знаю, если рекламы нет или что-то не работает, так ты мне хоть текстани, я буду продолжать. Ау.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Radio show.
17: За него стоят громадные мосты.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.

Face. То есть гигант чипов искусственного интеллекта покупает платформу с открытыми моделями искусственного интеллекта за примерно 13 миллиардов долларов. Эта цена, основанная на, кстати, идентификационном номере MOZ на самом деле. То есть у каждого эмотикончика, как кажется по-русски говорят, есть свой идентификационный номер. Что это дает NVIDIA? Покупка Hugging Face. Производитель чипов получает контроль над основной платформой, которую миллионы разработчиков используют для обмена, запуска и настройки 3 миллионов бесплатных моделей искусственного интеллекта. А их разновидностей всего-то на одной руке, но 3 миллиона бесплатных – это то, что пользуются. Не так, чтобы много. Аналитики говорят, что теперь NVIDIA может адаптировать под себя чипы Hugging Face, то есть компания может объединить доступ к вычислительной мощности своих чипов с сервисами, которые предлагаются на этой платформе. И сделка эта происходит на фоне того, что некоторые лаборатории по искусственному интеллекту разрабатывают собственные чипы, чтобы конкурировать с основным продуктом NVIDIA. То есть NVIDIA чему-то научилась у Tesla. Я сейчас не буду возвращаться в ту тему, потому что уже 2-3 раза об этом говорил. То есть ставки делаются на открытый исходный код, то есть программное обеспечение. В отличие от... Это называется proprietary models, я не знаю, как это по-русски, проприетарных. Ну, короче, это не так важно, потому что это для здешних американцев, скорее, это, все это надо. Это OpenAI и Anthropic. Модели Hugging Face могут быть модифицированы кем угодно. NVIDIA раньше утверждала, что без открытого искусственного интеллекта несколько лабораторий получат монопольный контроль над этой технологией, то есть типа взаимоотношений между городскими супермаркетами и бакалейщиками Нью-Йорка. Тем временем,

0: Но то, что вы не платите сразу, перекладывается на ваши monthly premiums, вы платите там больше. Вот такая сумма в 3-4 тысячи долларов, которые платишь down, на этом ничего не заработаешь на стокмаркете. Да, сам Hugging Face использовал китайскую модель, модифицированную NVIDIA, чтобы отразить кибератаку от восставших агентов OpenAI в начале этого года, Rogue Agents. Но некоторые скептики считают, что это приобретение – последний пример циркулярного финансирования. Очень интересное явление, которое набирает обороты. Циркулярное финансирование с использованием искусственного интеллекта. То есть, когда гиганты искусственного интеллекта вкладывают деньги в своих клиентов, потенциально создавая пузырь. И этих скептиков стоит послушать. Hugging Face получил оценку на частном рынке в 4,5 миллиарда долларов всего 3 года назад. И с тех пор они привлекли более 18 миллионов пользователей и 200 тысяч компаний, которые используют платформу для поиска, обмена и сотрудничества над более чем 3 миллионами открытых моделей искусственного интеллекта и покупая крупнейший в мире на сегодняшний день репозиторий, можно сказать, открытых моделей искусственного интеллекта, NVIDIA готовит себя ко дню, когда спрос на чипы может начать спадать. Этот спрос – это катализатор процесса. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2027 года, естественно, при условии одобрения регуляторами. А подходят последние 6 минут сегодняшнего шоу. Еще у меня есть одна история на эту тему, но попробуем принять звонок от вас. В принципе, мы уже подошли к тому времени, когда вы можете предложить свою тему, но перед тем, как вы это сделаете, вам надо помянуть хоть что-то из того, что звучало в сегодняшнем шоу, чтобы не были, так сказать, спящие 55 минут с домашней заготовкой в зубах. Телефон студии 718-303-9090. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Да, Сева, доброе утро. Вчера
0: Доброе
1: вот
0: утро.
1: все-таки на 80 лет Трамп вчера очень excited был. Он 2 часа 45 минут он говорил очень так высоким голосом. И что интересно, он сказал, что значит, эти фейк-ньюс, они, значит, на второй день его присутствия в Белом доме спросили у него про цены на яйца. Он говорит, я только пришел, я говорю, откуда знаю про цены на яйца? Но все равно через 2 месяца цены на яйца снизились, они закупили яйца в Европе, там по всему миру, закупили яйца, привезли. И еще он сказал, что они, значит, сейчас сидят, и они, значит, завтра напишут о том, что они не смогли пойти в туалет, потому что Трамп такой был excited, и вот, ну, в общем, вот это мне понравилось. Он пошутил так. Хорошо.
0: Окей, хорошо, спасибо. Честно говоря, ничего не понял. Ну да ладно, дело же не в том, понял и не понял. Вот Вася понял, что подходит время, раз я принимаю звонки завтрака. Вот это имеет значение. Теперь еще один страх, который озвучил один из крупнейших экспертов по поводу искусственного интеллекта. Остальные звонки это парашисты. Я даже не буду тратить на них времени. Есть такой дядя, его зовут Эван Хьюбингер. Он эксперт в области безопасности использования искусственного интеллекта, причем в антропике. И он сказал вчера, что искусственный интеллект может погубить все человечество в ближайшее десятилетие. Причем вероятность развития такого события составляет порядка 10%. Пост написал в X. Эван Хьюбингер, в котором он отметил, что риски, связанные с существующими на данный момент моделями искусственного интеллекта, невелики, существующими. Но с учетом стремительного развития технологий, новые модели могут достигнуть такого уровня самостоятельности, что начнут представлять угрозу для существования человечества. И все это прозвучало на фоне сообщений британской газеты Financial Times о том, что компания Anthropic не предоставила доступа к своей новейшей модели Британскому институту безопасности, одной из ведущих организаций, которая занимается оценкой рисков, связанных с искусственным интеллектом. И, на мой взгляд, вот этот момент, он укрепляет опасения Хьюби.

0: Ингера, потому что если вот эта модель, которую они не предоставили британцам на предмет изучения опасности и безопасности, действительно настолько мощна, что у Хью Бингера появились эти мысли, то значит ее никому нельзя предоставлять. Ну, в истории такое уже было, но правда, если взять, скажем, последний фильм «Дитя Франкенштейна», то в принципе тот, кого все боялись, вот этот страшный гигант, он на самом деле изумительный красавец, которого, прихода которого мы должны ждать. Или взять мультфильм «Beauty and the Beast». Ну, прекрасен этот самый зверь, в которого влюбляется красавица, по нашим представлениям. Так, теперь... Да, и что еще? Хью Бингер не стал подробно описывать, каким именно образом системы искусственного интеллекта могут атаковать человечество в будущем, но слова его вообще, в принципе, стали реакцией на пост в X Джейкоба Коксона, который я сегодня упоминал, эксперта в области искусственного интеллекта, который уволился из Anthropic, а раньше он, между прочим, работал в OpenAI. Коксон написал: ни одна из этих компаний не ведет себя адекватно. Ну, он имел в виду адекватно грядущей опасности. Это единственное, что сказал Коксон, комментируя свое решение покинуть Anthropic. Кстати, если переводить Коксон на русский, то это получится «хуев сын». Потому что «как» — это «хуй», а «сан» — это «сын». Теперь... У нас один звонок только от вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Добрый день. Вам так платят за то, что вы врете про Россию и Украину? А?
0: Или вы платят. От души? Платят, вот. Да. Это да. А что именно?
1: Вот это понятно.
0: А... Ну, то это логично, конечно. А что я вру, интересно?
1: Mm-hmm. Вообще все про войну Украины и России. Вы же все врете.
0: Все врете. Конечно. Но хоть один пример. Ну, один.
1: Ну вот, вот я смотрю русских и смотрю украинских вот этих. Вот там есть такой Мураев, Евгений Мураев, он рассказывает. Есть там...
0: Я все понял. Это жертва создания стада. Естественно, они верят только в то, что им нравится. И почему они слушают это шоу, а?
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.

0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.